0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Стародубцев. Андрей, здравствуй.
3: Привет.
2: Андрей, в религии, или как тебе будет угодно, в христианстве, очень много мифов, больше, чем в какой-либо другой области. Один из них. Принять Христа в сердце, ну, или уверовать в Бога, должен человек, который очень много нагрешил. Вот разреши его сейчас, этот миф. Разрушь или подтверди. Который очень плохой, который как-то должен покаяться.
3: Ну, есть такой миф, конечно. Он связан с тем, что человек, чтобы обратиться к Богу, он должен в чем-то провиниться. То есть,
2: сильно-сильно?
3: А, конечно. То есть человек, который обращается к Богу в сознании, в таком вот народном сознании, это человек, ну, который кающийся грешник. Вот, соответственно, чтобы быть грешником, нужно что-то прям совсем-совсем плохое сделать. Там, либо воровать, убивать, сидеть в тюрьме или там, сейчас это вот быть наркоманом. Миф такой есть, действительно. И он подтверждается еще частично тем, что в Писании, например, сказано, кому больше прощено, тот больше любит.
2: Вот часто говоря людям о Христе, тетенькам таким хорошим, приличным, они говорят, я ничего такого не сделала, чтобы обращаться к Богу и ходить в церковь. Я знаю, что такого уж ты ничего не сделал.
3: Ну, на самом деле, да, нет ничего такого совсем страшного, чтобы я сделал, но тем не менее, каким бы ты хорошим человеком ни был, ты все равно в Боге нуждаешься. И вот именно об этом я сегодня и хотел бы поговорить и рассказать. Ну, начну с того, что формирует человека. Человека так или иначе формирует семья. И поэтому надо рассказать немножко, конечно, о семье. Во-первых, я вырос в неполной семье, без отца. Вот буквально, ну, то есть я отца не помню, чтобы он жил с нами, вот, хотя официально там развод был у мамы и папы, когда мне было 6 лет. Но я не помню, вот. И это, конечно, меня формировало, потому что так или иначе я чувствовал себя неполноценным. То есть вроде как бы мальчик, но мальчик, который растет без папы, без мужского внимания. И мне папу заменял мой старший брат, ну, насколько мог, насколько у него получалось. Именно мой старший брат, в принципе, забегая немножечко вперед, и принесет в наш дом рассказ о Христе, рассказ о Боге. Кроме этого, необходимо сказать, что у нас в семье, в принципе, было такое двоякое отношение к Богу. Его существование не отрицалось, но, в общем-то, и никто ничего для этого, ну, как бы для того, чтобы как-то Богу угодить или как-то узнать о том вообще, ну, кто он, что он, тоже никаких попыток не предпринималось.
2: Андрей, абсолютно. Ну, это обычная практика?
3: В принципе, да. Ну, номинальные такие были православные верующие. Бабушка знает одну молитву и читает ее до сих пор наизусть. Мама тоже была воспитана. То есть, с одной стороны, вроде как бы Бог есть, но с другой стороны, все-таки атеистическая школа такая. Вот. И такая, вот, такое отношение двойственное к Богу, оно было привито из детства. Я думаю, что у большинства людей именно такая ситуация. И мое отношение к Богу, я помню первые свои молитвы, первые свои обращения к Богу, они были тоже вот такими же двойственными. То есть, когда мне что-то нужно было очень-очень сильно, и когда мне казалось, что вот тут сверхъестественный только нужен какой-то ответ, я обращался к Богу. Первая такая осознанная молитва мне вспоминается, когда мне было 11 лет, мне нужно было там принять решение для себя. Ну, как, может быть, сейчас покажется глупостью, смешно, но мне нужно было понять, нужно мне продолжать заниматься танцами, ходить или нет. Потому что там была влюбленность, там было разбитое сердце, и мне было очень тяжело, и я вот так вот, у нас две иконочки были маленькие, я так упал на колени перед этими иконами, говорю, Бог, если ты есть, ответь мне, помоги мне, что мне делать, ходить или не ходить?
2: Андрей, зачем так из пушек по воробьям? Вот сразу к Богу в 11 лет, к маме, к друзьям.
3: Ну, ты знаешь, мне казалось, что просто мне никто, кроме Бога, не ответит на этот вопрос. Поэтому-то я и к нему и обратился. Что-то вот могло измениться, только если мне Бог сверхъестественно ответит. К тому же это был такой ультиматум Богу. Как бы ему же надо доказать, что он есть. Вот пусть и выкручивается, пусть мне, понимаешь, и отвечает. Сейчас я понимаю, что это, конечно, очень некрасиво было. Но, тем не менее, вот такая первая осознанная пылкая эмоциональная молитва у меня уже в 11 лет состоялась. Я стоял на коленях, плакал и просил
2: Бога. Но я не верю, что это некрасиво. Я верю, что Богу это нравится.
3: Ну, такой ультиматум...
2: Нормально, в 11 лет.
3: Все равно. Это все равно лучше, чем ничего. Наверное, да. Наверное, ты права. Дальше, в принципе, какого-то вразумительного ответа, как мне показалось, я не получил. Я очень разочаровался. Ну, так впоследствии мне останется, ничего и не сложилось. Вот. И мое отношение к Богу, оно, ну, оставалось... именно таким непонятным и утилитарным. Ну, если там я, допустим, сильно заболел, и мне стало страшно, я вот один раз тоже как бы упомянул там в голове: «Господи, помоги». Ну, не более того. Как произошло мое знакомство с Богом поближе? Ну, как я упомянул, мой старший брат, который на 10 лет старше меня, он для меня был всегда авторитетом, он меня заменял как отца, но он служил, то есть он был на контракте, то есть он сначала закончил институт погранвойск и подписал контракт, то есть фактически 10 лет его как бы дома не было, он как из школы отправился учиться в институте погранвойск, так 10 лет его не было, но он так наезжал иногда каким-то вот отпуски там, да, увольнение и так далее. Поэтому он очень опосредованно так мог влиять на мое воспитание, на мое развитие. Но тем были дороже эти встречи для меня.
2: Я вот хотела сказать, что значимость выше военной и редко бывает.
3: Да, для меня он был авторитетом, и все, что его увлекало, все, что ему нравилось, мне казалось безумно интересным и безумно важным. И в том числе также случилось и с христианской верой. Дело в том, что когда мне было... наверное, 12 или 13, нет, 13, пожалуй, лет, он однажды приехал в очередной отпуск, и он приехал совершенно другим человеком. Мы с мамой же сначала жутко испугались. Что стало с нашим Димой? Почему он раньше, ну, довольно-таки упрямый был человек, часто любил поспорить, погрызаться, вот. Но это мне в нем нравилось, кстати говоря. А он вернулся каким-то мягким, добрым, таким вот возвышенным, у него были совершенно другие глаза, и он говорил о том, что Бог вас любит, и что он уверовал в Бога, и что это очень важно. Нам это казалось странным, но у него была с собой теперь гитара, и он играл христианские песни, и мне это нравилось. То есть я не понимал, что это с ним, зачем это он, но он этим увлекался, и так как он был для меня таким неоспоримым авторитетом, я был готов простить ему все, вот, ну, только потому, что это вот он, это Дима. И он играл эти песни, мне нравились эти песни, мы, значит, вместе их пели, хотя я не понимал особенно смысла этих слов, там был забавный случай. А когда он пел песню «Все создание ждет Господа с небес». Вот была такая песня, а я смысла не понимал, и я пел так: «Все создание ждет Господа с небес». Поэтому вот мое первое такое отношение, первый опыт познания Бога через проповедь моего брата, он был тоже таким довольно-таки сомнительным.
2: Подражательным.
3: Ну, это было, да, это было просто подражание моему старшему брату. И, ну, раз он это делает, значит, я тоже должен был это делать. Но так как отпуск был недолгий, он уехал, и быстро как-то все это выветрилось и забылось. Он приезжал раз в год. Потом он стал служить в Таджикистане, и там с увольнением стало совсем тяжело, потому что он служил на границе с Афганистаном, да, московский отряд вот этот известный, и поэтому долго его совсем не было, и меня понесло. В общем, там же подростковый возраст, там же 14 лет, я увлекся, тогда была очень модная хип-хоп-музыка, я увлекся, я слушал там сначала того же Десла, потом там Касту, и стал искать общение с ребятами со двора. Почему я стал искать общение именно с ними? Еще одна была причина, опять же, связана с тем, что у меня не было отца, я такой немножко ущемленный всегда был, и чувствовал себя не очень уверена. Поэтому в классе у меня тоже не складывались отношения. И я вот поэтому искал новых друзей себе, потому что все-таки как-то надо себя поставить. Надо найти какое-то общество, найти какое-то увлечение, где тебя будут уважать. Это для подростка крайне необходимо и крайне важно. И поэтому я начал это искать. Я нашел это в хип-хоп-музыке, потому что я попробовал сам что-то сочинять, такие первые попытки что-то, значит, петь, читать, как это говорится в рэп-музыке. И вот подумал, раз у меня неплохо получается, надо вот дружить с такими же себе подобными. И во дворе я познакомился с ребятами, поведение которых было далеко от идеала совершенно. Там, естественно, и выпивка, и трава, которую курили там, и так далее. Вот. Ну, все-таки так, как какое-то у меня было довольно-таки хорошее воспитание, я благодарен своей маме за это, она учителем в школе работала на тот момент, далеко я так вот прям не пошел. Но все-таки влияние определенно этой компании на меня было. И мы с ними общались, я чувствовал, что меня так потихонечку затягивает. Хотя, ну, вроде бы что-то я о Боге слышал, хотя вроде бы ну, что-то я даже такое признавал, что, ну, раз брат верит, значит, он есть, надо себя хорошо вести. Тем не менее, меня затягивало. Я это чувствовал. И мое поведение менялось, и я плавно сам изменялся. И, ну, действительно, вот это ощущение было. Но Бог меня, наверное, просто сберег от того, чтобы я туда вот съехал, в эту яму.
2: Ты хочешь сказать, что то, что брат посеял, оно как-то тебя придерживало? Вот ты говоришь, двор, травка, там выпивка какая-то.
3: Но все-таки, да, все-таки я туда не скатывался. Поэтому я не могу сказать, что у меня вообще в жизни был какой-то вот такой единичный случай, когда я покаялся, и жизнь моя изменилась. Это было как-то плавно. Вот это был первый плавный этап. Оно меня удерживало. Бог все-таки есть, и нужно все-таки вести какой-то праведный образ жизни. Но это как будто бы было как-то далеко и не про меня.
2: Андрей, а как ты думаешь, стоит все-таки говорить людям о Боге, когда ты рискуешь тем, что скажут, что ты сумасшедший какой-нибудь или даже просто ограниченный человек? Вот когда ты твердо уверен, что это не воспримется. Сотрудница бывает симпатичная, еще кто-то. Стоит все-таки сказать, посеять?
3: Ну, во-первых, нужно молиться за то, чтобы этот случай, за то, чтобы Бог подготовил человека к тому, что ты это сказал. И я верю, что тогда человек сам даже, возможно, выведет тебя на этот разговор. Если ты будешь этого хотеть и искренне об этом молиться, Бог устроит. И тогда эти слова будут нечетными уже.
2: Андрей, большое спасибо. Сейчас послушаем всю песню и вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, а вот вопрос о брате. Я никогда, наверное, никогда не встречалась с действующими военными, которые уверовали в Бога. Вот прошлых знаю, а действующих не знаю. Как они могут совмещать все-таки?
1: Ну, сейчас он уже давно прошлый военный, но дело было так. Он сам очень, как я говорил, упрямый человек, он был убежденным атеистом, но его поселили в общежитие с верующим парнем в одну комнату, и у него просто тогда, видимо, не осталось выбора, потому что верующий этот брат, он очень активно ему нес Евангелие, и там был свой случай, там было свое особенное свидетельство, когда моему брату приснился очень такой важный символичный сон, после которого он принял решение, что все-таки Бог ответил на его вопросы.
0: Хорошо, ну часто какое-то экстремальное предполагается поведение, какие-то, может быть, какое-то оружие, и люди часто, не начав это, они сразу сдаются, они говорят, ну, потом, у меня сейчас не получится, я военный человек.
1: Думаю, что тоже дело в характере моего брата, потому что если он что-то начинает, он должен быть, не лучшим, но, по крайней мере, он должен добиться того, чтобы это у него хорошо получалось. И если уж он в это влез, то он до конца шел в этом. И идет до сих пор, продолжаю очень уважать и восхищаться своим братом в плане его веры. Мы идем дальше. Ты знаешь, как я рассказывал, я увлекся хип-хоп-музыкой, и дальше очень, вот мой рассказ о вере, он очень плотно будет идти именно вот вместе с музыкой. Мой брат вернулся, отслужив, он вернулся быстрее, там как бы один год идет за два службы, поэтому вернулся, посмотрел на мой образ жизни, на то, с кем я общаюсь, с кем я дружу, и он сказал мне: брат, вообще что ты делаешь?
0: Не пойдет. Не
1: так,
0: годится.
1: Так не пойдет. Ведь мы же с тобой разговаривали. Ты вроде со мной соглашался. В чем дело? Вроде бы мы даже несколько раз ездили в церковь, и тебе вроде бы даже понравилось. В чем дело? Нужно серьезно. Нужно принять серьезное решение. Нужно сделать выбор. Ты в это действительно веришь или нет? И он поставил передо мной такой очень неудобный вопрос, потому что тот статус, в котором я находился, он мне, в принципе, нравился, меня все устраивало. Я вроде бы как бы верю, вроде бы у меня какие-то мирные отношения с Богом, но он меня не трогает. Я его не трогаю, и он меня не трогает. И он где-то в стороне, и я от него в стороне. Но он сказал мне: ты должен принять решение. Ты либо с Богом, либо против него. Он привел, да, отрывок из Священного Писания, в котором как раз говорится: тот, кто не со мной, тот против меня. И мне это было так неприятно и так неудобно. Я взбунтовался, потому что, подростковый возраст такой бунтарский. Я говорю: да нет, что у меня свои... Я сам разберусь, я сам тут приму решение. Но вот этот бунт, оно во мне, конечно, покипело немного. Все-таки уважение к старшему брату оставалось так очень сильным. Я так покаялся перед ним, сказал: ты знаешь, ты прав, я должен принять решение, я должен ходить в церковь, мой образ жизни должен измениться. И Бог помог мне, я действительно, так получилось, что я перестал общаться с этими ребятами. Но это было тяжело, конечно, потому что мы все дружили в одном дворе, в соседних подъездах, и они говорили: Андрюха, что с тобой случилось? Почему ты к нам не приходишь? Вот у нас вот будет вечеринка, выпивка, все будет здорово, все будет весело, почему ты не с нами? И мне было тогда очень страшно, я, конечно, не мог сказать, что дело в том, что я вот принял решение верить в Бога, я так как-то уходил от ответа, такой, так вот получается, что... Ну и все, просто никак на этот вопрос не отвечал. Но все-таки это была вот какая-то борьба, все-таки это было тяжело тогда уйти с этих рельс, перейти на какие-то другие рельсы.
0: Это был выбор.
1: Это был выбор. Я вообще считаю, что выбор верующего человека, он не происходит один раз, в какой-то один момент в жизни. Этот выбор длится на протяжении всей его жизни, когда он следует за Богом или пытается следовать.
0: Каждый день мы выбираем. Каждый день мы выбираем.
1: Каждое наше действие, каждую нашу мысль. Мы каждый раз принимаем решение и делаем выбор. Мы делаем это, следуя за Богом, либо мы делаем это, следуя за тем, что просто вот нам.
0: Андрей, а вот согласись, интересно. Один раз легче было бы выбрать. Вот если бы один раз надо было. А то, что ты каждый день просыпаешься и делаешь выбор на сегодня, это очень сложно.
1: Конечно.
0: И держать себя в этих стременах очень сложно. И то, что ты сказал, что мне было нелегко решить, с Богом или без, и то, что тебе брат привел место из Писания, если ты не с Богом, то ты против. Вот это как раз всех людей притыкает. Они хотят немножко веровать.
1: Все люди действительно хотят вот именно такого статуса. Именно поэтому в народном сознании такая вот религиозность существует. Я вроде бы верю, я вот, может, даже в праздник какой-нибудь отмечу, но я не собираюсь посвящать этому всю свою жизнь. Это слишком дорогая цена для какой-то веры. Но, тем не менее, с Божьей помощью моя жизнь все-таки шла к тому, чтобы я посвятил ее Богу.
0: Не забывай о брате. И с помощью брата.
1: Ну, конечно. Бог действовал через него, безусловно. Я начал ходить в церковь. И какой-то период я воспринимал церковь, опять же, не совсем правильно. Я надеюсь, что это кому-то послужит, то, что я сейчас скажу. Но когда люди начинают ходить в церковь, иногда они просто воспринимают это как какую-то замену той сфере общения, которая у них была до этого, какую-то замечательную микросубкультуру.
0: На улучшенном фундаменте.
1: То есть мы не воспринимаем церковь правильно, церковь Христову как именно тело Христово, как общину, в которой мы должны прилепиться и в которой мы должны нести служение, которой мы должны дарить себя. Мы воспринимаем церковь как именно субкультуру, какую-то модную, интересную, красивую, и такую, в которой тебя принимают таким, какой ты есть, тебя любят и к тебе нежно относятся.
0: Давай скажем точнее, это не улучшенная старая жизнь, это новая жизнь.
1: Да, в этом как раз и ошибка. Это должна быть не улучшенная старая жизнь, да, это должна быть новая жизнь. Но вот я неправильно воспринял церковь, и это была для меня именно улучшенная какая-то, улучшенный вариант старой жизни, и поэтому это надоедает, кстати говоря. Если ты не начинаешь новую жизнь в церкви, как и все, что в старой жизни существует, оно надоедает, оно приедается.
0: И старое разрушено, и нового не произошло, получается, да?
1: Получается,
0: и ты не удел.
1: И да, ты остаешься как у разбитого корыта. У тебя ощущение, что тебя предали.
0: Да, в церкви ты не свой, и уже у старых друзей ты тоже не свой.
1: Да, тебя предали. Ты как будто бы вот не там и не там оказался. И у меня было такое ощущение. Я вот в таком промежуточном состоянии оказался. И опять же передо мной вставал выбор. Либо ты в это влезаешь уже совсем до конца, либо ты отдаешь себя полностью, либо нет. И все это также было замешано с увлечением музыкой, потому что я стал ходить в церковь, и я стал пробовать делать песни с христианским смыслом, естественно. Вот в этом я старался развиваться. И я думаю, что если бы не христианская хип-хоп-музыка, я бы не остался в церкви, я бы принял решение уйти, потому что мне неинтересно, мне скучно. Но благодаря этому увлечению оно меня как бы удержало в момент кризиса, и я остался вот в этом, и я решил, что мне нужно попробовать поехать на конкурс. Это был конкурс, который назывался «Призван быть первым». В Москве он проходил, и я подумал, что, ну, надо попробовать себя, надо показать, что я, значит, умею исполнять, что я написал. И эта поездка, а поездка была не только на конкурс, там перед конкурсом были 3 дня выезда молитвенных и такие, ну, в общем, это было замечательное время, проповеди, молитвы, прославления. И вот этот выезд, он изменил мою жизнь. Точнее, один из вечеров изменил мою жизнь, когда был вечер покаяния. И были созданы маленькие группы, собраны. Каждый человек в этих группах рассказывал о том, ну, вот в каком он состоянии и в чем он хочет покаяться перед Богом. И публичная исповедь, которую я сделал перед всеми, кто меня окружал тогда в той малой группе, она тоже стала очередным важным шагом. Потому что я вообще верю, что публичная именно исповедь, когда ты с кем-то делишься, когда ты вслух кому-то произносишь о том, что у тебя творится на сердце, это очень важно. Если ты это переживаешь внутри и никому об этом не сказал, оно может твориться у тебя десятилетиями. Но если ты это высказал вслух, поделился этим сокровенным с кем-то, ты уже как будто бы ответственен перед этим человеком за то, что твоя жизнь должна измениться. И поэтому это было очень важным на тот момент решением, таким вот важной отправной точкой. Я вернулся с этого фестиваля уже немножечко другим человеком, с важным и осознанным решением. Я буду служить Богу, точно. Я буду полностью в этом. И, в общем-то, так оно и произошло. Конечно же, не было же сразу же какого-то, какой-то такой перемены. Перемены все равно происходили плавно. Бог работал в моей жизни, но я уже не отходил от него. То есть я уже следовал своему решению, что я в церкви. Я часть церкви.
0: Андрей, можно сказать, что это уже не буквой было, ну вот на которую тебе брат указал и которую ты прочитал в Библии, а стало каким-то уже личным делом?
1: Да, это как будто было у тебя в голове, а потом оно вот как-то провалилось тебе в сердце. И оно осталось у тебя в сердце и стало твоей жизнью.
0: Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы продолжим наш разговор.

0: решение уже было принято.
1: Ты созрел.
0: Я созрел, и Бог меня не отпускал уже. Я не могу сказать, что я, это моя заслуга, что я держался за Бога. Вот все-таки это Бог меня не отпускал. И во все оставшееся время, вот до сегодняшнего момента, я вижу руку Божью над своей жизнью. И вот именно про этот аспект я бы хотел еще поговорить.
1: Андрей, можно один маленький вопрос? Как, что между лежит нашим выбором, мы делаем выбор, и тем, что Бог уже не отпускает? Чей бизнес это? Бог тебя привлекает, или ты этот выбор делаешь? Ты, человек.
0: Это взаимное. Бог тебя привлекает, Бог тебя спасает, это безусловно. Но одновременно с этим и выбор человека тоже присутствует. Если человек откажется, Бог насиловать не будет. И наоборот, при всем желании человека без воли Божией тоже ничего не происходит.
1: Ну, правильно я понимаю, нужно услышать и не упустить вот этот момент, когда Бог зовет.
0: Бог зовет, я думаю, что Бог зовет всех людей на протяжении всей их жизни. И если мы сознательно игнорируем его, то, в общем-то, моменты такого не произойдет, и мы не обратимся к ним никогда. Вот. Но Бог не оставляет, я верю. То есть я не считаю, что есть какой-то один, знаешь, момент в жизни, когда Бог позвал, все, пропустил, извини, проехали. Нет, Бог зовет на протяжении всей жизни каждого человека. Бог звал и меня, и я к нему пришел, и Бог заботился обо мне все эти годы. Удивительные происходили чудеса в моей жизни. Дело в том, что я с детства мечтал быть музыкантом, мечтал выступать на сцене, и когда еще мне было 6 лет, я хватал пульт от телевизора в качестве микрофона и как будто бы в него пел, ходил. Это была моя мечта. Я хотел быть артистом. Хотел быть либо актером, либо музыкантом. И Бог ответил на эту мечту. Я действительно, мое увлечение музыкой, оно стало расти все серьезнее и серьезнее становилось, и у нас появилась хип-хоп-группа, которая получила название Lightline через некоторое время, там, после этого фестиваля. И мы стали выступать, стали служить в детских домах, служить в церквях, на молодежных служениях. Нас также чуть позже стали приглашать на какие-то социальные мероприятия или городские мероприятия, где мы пели откровенно христианские песни, делились своей верой. И это было действительно исполнение моей мечты. Я был артистом, но более того, я был артистом, который не нес что-то, не нес только себя, не нес пустое. Он нес самую важную весть, которая вообще только может быть на этой земле. И вот действительно Бог отвечает на наши мечты, если...
1: Ну, спасибо Ему, что не так, как мы просим. Но не всегда так, как мы просим.
0: Он делает лучше.
1: Он лучше делает.
0: Он делает гораздо лучше. И у меня была еще одна мечта. Я мечтал о том, чтобы Бог... Ну, я мечтал о том, чтобы мне... как-то вот попасть хотя бы на радио. Когда еще я был в группе, у нас были какие-то проекты, нам предлагали вести какую-то передачу, записывать какую-то передачу, и я за это прям ухватился, мне очень захотелось это попробовать. Там все, правда, сорвалось, это уже было большое огорчение, но я осознал для себя, что вау, как бы классно было бы, если бы я попал как-то на радио, хотя бы в гости, хотя бы поговорить. И меня там пару раз, нас как группу приглашали на радио. Вот в этой самой студии много-много лет назад мы были в гостях у радио «Новая жизнь» и разговаривали. Это было для меня тоже прекрасно, временем, прекрасным чудом. Но, конечно же, о том, чтобы работать на радио, я вообще и не мечтал. Это было слишком даже дерзко, чтобы еще и деньги за это платили. Мало того, да нет, ну не может такого быть, это точно не про меня. И однажды произошло следующее. На тот момент я был уже женат, мы только поженились с моей супругой. Я был на 5-м курсе, писал диплом уже активно, она на 3-м курсе. И мы работали вместе в колл-центре, то есть такое малоприятное место, где ты принимаешь звонки, а на тебя сразу же вываливается гора ругательств, что у человека что-то не работает, что-то сломалось, и он считает, что ты в этом виноват. В общем, малоприятное место работы было. Мы вместе там работали, потому что как-то надо было снимать квартиру. И когда случился кризис в 2008 году, нас одновременно уволили. Буквально в один день добрый дяденька начальник сказал, что и значит ты, Анастасия, уволилась, страдукцию, и ты, Андрей, тоже уволен. И мы остались вообще без работы, а нам надо как-то жилье снимать. Мы только-только начали так, совместную жизнь.

0: Бог позаботился, потому что буквально вот я разослал свое резюме в несколько мест, и через какой-то короткий промежуток времени вдруг звонок. Моя знакомая. Андрей, а ты не хочешь попробовать работать на радио? Я думаю, вот это да. Работать на радио. Причем я был убежден, что речь идет, ну, может быть, в студии, работать со звуком, потому что я же музыкой увлекался, я, значит, занимался и сведением звука, и звукозаписью. Думаю, вау, вот это да, вообще прикоснуться к радио, это так здорово, это так интересно. А, да, да, говорю, конечно, хочу попробовать. Ну, пришел, пообщался, вот, и, значит, директор радио «Новая жизнь» Дмитрий мне говорит... Ну все, попробуешь, давай, значит, со следующей недели слушай и пробуй. Я говорю, ну, в смысле, попробую в студии работать. Он говорит, как, в какой студии? В эфире работать будешь? Я был вообще в шоке. Как это меня сразу и в эфир? Ну, действительно, попробовал каким-то... Опять же, чудом для меня. Меня в итоге взяли на эту работу, и вот я стал работать в эфире.
1: Андрей, вот мне прямо так часто бывает обидно, когда у людей идет такое везение в жизни, они не соотносят это с тем, что Бог благословил. Ты сейчас сказал минимум 2-3 раза, и Бог благословил.
0: Это был Бог, точно.
1: Да, но очень много Бог делает для людей, они не видят. Я говорю сейчас о какой-то благодарности элементарной, не относясь к случайностям многие вещи.
0: Ну вот на тот момент я абсолютно точно знал, что это Бог, и был благодарен только ему, потому что в той ситуации, в которой мы с женой оказались, кризис, работы нигде нету, всех везде увольняют, и нужно было хоть какую-то копеечку, и вдруг вот таким чудом не только Бог дает работу, причем я даже не успел начать ее искать практически, она сама как будто ко мне пришла, но еще и работу моей мечты.
1: Андрей, а расскажешь, как ты и здесь совместил и мечту, и... Или сказать пользу людям, или евангельскую весть. Как ты вот эту вот твою мечту совместил с пользой?
0: Я вот убежден, что Бог настолько благ, что Он всегда использует нас таким образом, как нам... Ну, вот как Он нас задумал определенным образом, Он нам дал какие-то дарования особенные. И Бог не насилует никогда.
1: Набор
0: он,
1: качеств.
0: Он использует нас именно соотнося с этим набором качеств. То есть, если человек душепопечитель, Бог не заставит его выходить на большую сцену, на стадион и вещать там. Потому что этому человеку будет тяжело. Он лично один на один лучше поговорит, чем будет вещать со стадиона. Поэтому у меня, видимо, был какой-то вот набор качеств, который Бог заложил во мне, и Он использовал меня именно благодаря этому. Именно поэтому, когда Бог работает, и если ты ему позволяешь действовать, все получается наилучшим образом, и твоя мечта, и служение совмещаются.
1: Андрей,
0: вместе.
1: Еще сузь эту мысль. Ты ему позволяешь. Каким образом?
0: Я думаю, что если мы доверяем Богу, если мы не суетимся излишне, не пытаемся сами решить проблему, а ждем ответа от Него, во-первых, спрашиваем, конечно, у Него, а во-вторых, ждем ответа от Него и надеемся на Него до конца, тогда Он исполняет.
1: Андрей, а мы бездействуем в это время?
0: Вот смотри, в моей ситуации, если бы я сразу же пошел, допустим, и начал искать работу в каком-то другом офисе, в каком-то другом колл-центре, возможно, я бы ее нашел. И я бы уже тогда отказал бы другому предложению. Ну, что делать? Я работаю уже. Но я молился, я надеялся, что Бог усмотрит что-то лучшее, что-то вот то, что мне подойдет еще больше. Поэтому он ответил именно так, и поэтому моя мечта, более того, была совмещена с пользой людям, с несением евангельской вести, и лучше не придумаешь. Через некоторое время, спустя несколько лет, ну, так получилось, что мне нужно было покинуть радио «Новая жизнь», но это было вот буквально некоторое время назад, вот, чуть больше месяца назад, Бог снова ответил на мою молитву, на, возможно, мое какое-то расстройство. В один день, с момента, когда я перестал работать на радио «Новая жизнь», в этот же день Бог нашел мне и усмотрел мне две работы, которые мне интересны и полезны.
1: И опять это радио?
0: Я, во-первых, слава богу, я работаю на русском христианском радио. Я снова могу нести пользу людям. Я снова могу замечательную привилегию и возможность использовать, нести Евангелие людям. Я это очень ценю. Я считаю, что это самое лучшее дело на земле, которое может быть, это нести Евангелие. Это работа со звуком. То, что я умею делать, то, что у меня уже есть опыт делать. Это творческая работа. То, что мне нравится делать. И одновременно вместе с этим еще другую работу Бог мне усмотрел, которая бы меня воспитывала и делала сильнее. Дело в том, что когда ты долго работаешь в христианской сфере, среди христиан, ты немножечко так расслабляешься, потому что ты общаешься с верующими, у тебя все хорошо, и так вот...
1: Теплица.
0: Тонус, да, тонус теряется, теплица получается. Но вот другая моя работа, это работа, в принципе, ну, вот, практически светской организации. Кроме того, в ней надо быть более пробивным, надо много звонить, договариваться, решать вопросы, и это тоже мне сейчас крайне пойдет на пользу, ну, потому что я взрослею, я знаю, что это мое слабое место, мне нужно быть более пробивным, мне нужно быть более решительным, и я вижу, опять же, в этом руку Божью. Он сохранил для меня работу для души, и то, что вот мне по сердцу прям, то, что мне, у меня хорошо получается, и то, в чем у меня уже есть опыт. И дал мне новое место, где я бы развивался, где я бы рос, и где я бы становился мужчиной еще больше.
1: Андрей, очень часто в конце нашей программы я задаю один и тот же вопрос гостю. Зачем тебя нашел Бог? Зачем он тебя искал? Как он тебя употребил? Ты фактически все рассказал. Рассказал очень подробно, как в партитуре расписал, но в нескольких словах.
0: Во-первых, правильный ответ на этот вопрос. Бог любит всех. Я знаю, что Бог меня любит. Именно поэтому Он хотел меня найти, хотел меня спасти из того чувства, из той жизни, из того чувства неуверенности, того чувства неполноценности, которое у меня было. Бог хотел найти меня, избавить от этого. Бог хотел дать мне новую жизнь, в которой я бы приносил пользу. Бог хотел использовать меня и даровал мне замечательную привилегию нести Евангелие людям. И Бог хотел, ну, кроме того, что, конечно, спасти мою душу, Бог хотел даровать мне действительно новую жизнь, даровать мне радость в этой жизни.
1: Андрей, большое спасибо. Спасибо, что нашел время сегодня прийти к нам и рассказать людям, нужен ли Бог благополучным или Он нужен только преступникам.
0: Бог нужен благополучным людям, потому что благополучных людей без Бога не бывает.
1: Спасибо, Андрей. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Андрей Стародубцев. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
2: Лайтлайн.
3: Раз-два, раз-два.
2: Светлая полоса в твоей жизни.
3: Ха.
2: Послушай.
3: Сегодня только Он сделал это возможным. И только Богу в конечном счете вся хвала.
2: Вся хвала.

не была бы. Моя мечта — исполнить свое призвание, а не то, что навязала зависть, разочарование. Моя мечта — сказать без маски или роли: Боже, да будет твоя, а не моя воля.

Решаюсь быть человеком со стремлениями не туда, вести в заблуждение тех, кто меня знает. И даже если в сердце от Бога есть мечта быть в послушании, вот о чем мечтаю. Я хотел быть бибоем номер один или хотя бы одним из. А в результате я не на Battle of the Year призер, не финалист, не заседаю в жюри, нет, не чемпион мира.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Здравствуйте, друзья! Приглашаем послушать программу «Вечная истина». В студии наш постоянный ведущий, пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к римлянам. На данный момент мы подошли к 11 главе послания, в которой Павел говорит о судьбе Израиля. Я прочту первые 12 стихов главы. «Итак спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видит, и уши, которыми не слышит, даже до сегодня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, в возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру и оскудение их богатство язычникам, то тем более полнота их. В этой главе апостол Павел раскрывает стратегию по отношению к иудейской нации. Его стратегия заключается в терпении. И для меня этот факт очень интересен. Мы, люди, очень часто хотим всего и сразу. Но Господь не действует так, как мы. Он не думает так, как мы. Мне нравится выражение, которое гласит, «Бог никуда не спешит и никуда не опаздывает». Прежде чем мы будем говорить об Израиле в целом, как нации, давайте коснемся двух израильтян, в жизни которых Бог проявил терпение. Величайшими апостолами в Новом Завете, без сомнения, являются Павел и Петр. Это две необычайно интересные личности. Они совершенно разные. Петр – неграмотный рыбак. В Священном Писании мы видим его падение. То он горяч, то холоден, то внизу, то вверху. Он всегда говорит Господу, что необходимо делать и чего не надо делать. Он готов спорить со Христом. В этой связи мне очень нравится рассказ из Евангелия Луки. Он гласит, «Однажды, когда народ теснится к нему, то есть ко Христу, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Геннесарецкого, увидел он две лодки, стоявшие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Итак, Петр был весьма нестабильным, но на протяжении 3 лет Петр был учеником Иисуса. И в конце концов Петр стал скалой. Его поведение стало стабильным. После Дня Пятидесятницы апостол Петр становится лидером Церкви Христовой. Помните этот великий диалог? Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин,
4: любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Итак, апостол Петр является великой личностью, которого призвал Господь Иисус. Призванным является и Павел. В отличие от Петра, о Павле нельзя сказать, что он был нецелеустремленным человеком. У Павла было прекрасное образование. Он фарисей из фарисеев, член Синедриона, разумнейший человек. И он становится еще одним великим апостолом Церкви Христовой. В книге «Деяния» мы читаем весьма интересный отрывок. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Итак, через Петра и Павла действовал Господь. Призвав этих двух мужчин к служению, Господь послал интеллектуала, образованного богослова и знатока иудейского закона Павла, к язычникам. И напротив, необразованного, неграмотного рыбака Петра Господь послал к раввинам в Синедрион. Вы так поступили бы? Согласно здравому смыслу, в Синедрион необходимо было послать образованного человека, а к язычникам, например, к народу Коринфа или Ефеса, которые не имели никакого представления о морали, разумным было бы послать Петра. Но Господь не поступает так, как поступаем мы, поэтому Господь не сделал того, что сделали бы мы. Господь послал ученого к язычникам. Он послал посвященного иудея, этого фарисея, для которого закон стоял на первом месте в жизни, к язычникам. Петра же Господь послал в Синедрион. Удивительно, что Павел не жалуется по этому поводу. Наоборот, он рассказывает, в чем заключалась мотивация его отправления к язычникам. Обратите внимание на то, что все главы в данной секции, 9, 10 и 11, начинаются со слов любви Павла по отношению к иудеям. Он говорит, что они прекрасные люди. Павел уверен, что приход язычников к вере в Иисуса Христа заставит иудеев ревновать и побудит их прийти к вере и спасению. И именно поэтому он полностью посвятил себя данному служению. В 13 стихе Павел заявляет: «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Тот факт, что Господь отвернулся от иудеев, означал, что Он повернулся к остальному миру, предлагая всем людям спасение. И далее читаем: «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». А теперь послушайте следующий отрывок, где показана важность Божьих людей. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». И так видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божьей, иначе ты будешь отсечен. Не знаю, как для вас, но для меня данный отрывок кажется необычным, потому что Павел, начиная с 8 главы, говорил, что наши отношения с Господом безопасны. Он говорил о безопасности и уверенности верующего. Павел утверждает, что когда вы верите, вы не можете потерять спасение, потому что оно зависит от Бога. И поэтому Павел поднимает тему избрания и справедливости Божьей. Думаю, в каждом из нас есть эгоизм. Мы хотим быть ответственными за свое спасение. Мы хотим все контролировать, и мы желаем, чтобы спасение могло от нас зависеть. Но в послании к римлянам апостол Павел снова и снова подчеркивает, что все происходит иначе. Спасение приходит от Бога, и ничто не может отделить нас от любви Божьей. Я благодарен, что апостол Павел так заканчивает 11 главу послания. И с другой стороны, говоря о нашей уверенности в спасении, Павел как бы предупреждает нас, что мы должны быть осторожны со своей верой, потому что если мы прекращаем верить, то Господь отсекает нас. Павел даже не пытается связать эти два факта. Он говорит, что мы не можем всего понять, и что Господь не обязан нам этого объяснять. Мы просто должны принять факты истины. В 23 стихе Павел продолжает: «Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Павел делится с нами откровением вплоть до конца главы. В стихе 25 он говорит: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради нас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божье непреложны. Итак, как говорит Павел, дары Божьи непреложны. И далее он продолжает: «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». В этом заключается великое пророческое откровение. Будьте терпеливы с Божьими людьми. Господь с ними еще не завершил. Думаю, это означает, что однажды придет день, когда кто-то последний придет к вере, и Господь скажет: «Теперь достаточно. Пришло время для второго пришествия Иисуса Христа». В Священном Писании заключается еще одно пророческое откровение. Когда все язычники, которые предусмотрены Божьим планом, будут спасены, Господь снова повернется к иудеям, и Израиль получит спасение. Богословы по этому вопросу имеют разногласия. Однако я обнаружил, что и доктора, и юристы имеют разногласия. Каждый в чем-то не согласен с другим. Некоторые утверждают, что церковью сегодня является Израиль, о котором он говорит. Другие же возражают, утверждая, что Павел везде подчеркивает разницу между иудеями и язычниками. Он не говорит о современной церкви. Он дает нам пророческие факты. Пророки Ветхого Завета утверждали, что иудеи будут разбросаны по всему свету. Так оно и есть в наши дни. Мы называем это диаспорой. Но и Иезекииль пророчествовал, что наступит день, когда у иудеев будет флаг и нация. И многие пророчествовали, что придет день возвращения иудеев на свою землю. Иудеи вернутся на святую землю. И, как мы знаем, это уже произошло, когда в 48 году нация Израиль возродилась. Только вдумайтесь в это. 20 веков назад Бог сказал через апостола Павла. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И еще: так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Но после этих слов Израиля как нации не было 20 столетий. Возможно, ни один верующий человек, читая Библию, спрашивал себя: как и когда Господь исполнит эти обещания? Проходили годы, менялись поколения, а все оставалось по-прежнему. И вот однажды, в середине 20-го столетия, часы израильской истории вновь пошли. Бог верен, Он исполнил свое слово. Как мы узнаем из Библии, оказывается, его молчание в отношении Израиля имело свою цель – наше спасение. Пока Израиль был в духовном сне, Господь начал набирать церковь. Именно поэтому Павел произнес: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Дорогой друг, Бог верен, и Библия постоянно это подчеркивает. Я не знаю твоих отношений с Богом, я не знаю твоей жизни, но все же хочу призвать тебя: доверяй Богу, Он этого достоин.
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вы слушали программу «Вечная истина». До новых встреч!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и наш гость Олег Крупко. Сегодня мы с вами поговорим о гарантиях царства. Присоединяйтесь к размышлениям сразу после песни.

Первая книга Паралипоменон, 29 глава, 15 стих. «Странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». Часто ли вам приходится делать подобный вывод? Нет ничего прочного. Не так давно я приобрел электрический чайник. Он мне очень понравился, современный. Светодиодная подсветка изменялась в цвете в зависимости от температуры воды в чайнике, от фиолетовой до красной. Но через некоторое время корпус чайника плотно припаялся к основанию. В гарантийной мастерской выдали справку, что чайник не подлежит ремонту, и в магазине мне дали такой же новый. Через некоторое время ситуация снова повторилась. Но я уже попросил чайник другой марки. Почему? Потому что срок гарантии заканчивается. Я не хотел рисковать. Если вдруг он снова припаяется, уже никто не заменит на новый. При покупке дорогой техники или решении сложных вопросов мы еще большее внимание уделяем гарантии, чтобы не попасть впросак. Итак, гарантия – это хорошо. Это слово произошло от французского слова «ручательство» – гарантия. Согласно словарю Даля, поручительство, обеспечение, заверение, обезопаска – взять на свой страх, под свою ответственность. Конечно же, при решении духовных вопросов нам тоже хотелось бы иметь гарантии, что наши убеждения верны. На одном из антирелигиозных собраний лектор очень красноречиво убеждал слушателей, что рай и ад – это выдумка невежественных людей. Никакого ада нет, да если бы он и был, это было бы собрание людей, любящих повеселиться. Там намного интереснее, чем в раю. После лекции к лектору подошел один из слушателей и сказал: «Ты про пекло говорил очень здорово. Мне понравилось. Только знаешь что? Ты разузнай получше, действительно ли это так. А то мы развесили уши, слушаем, а все кажется совсем наоборот. И то, что мы вместе с тобой там окажемся, меня как-то не успокаивает. У людей вообще-то очень много страхов. И обоснованных, и необоснованных. Люди боятся того, чего не нужно бояться, и не боятся того, что действительно представляет огромную опасность. Иисус говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно. Берегите душу. Когда у одного служителя церкви спросили, что побудило его учиться в библейской семинарии, он ответил: «У меня был один вопрос, на который я никак не мог найти ответа. Что мне нужно делать, чтобы не попасть в ад? Я этого очень боялся. Чтобы в первую очередь самому себе получить четкий авторитетный ответ на этот вопрос, я пошел учиться в библейскую семинарию. Так хотелось бы гарантий». Среди множества вопросов, которые многострадальный Иов задал Богу, есть вопрос, актуальный для каждого человека. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Иова 14 глава, 14 стих. И из первого возникают последующие. Как не оказаться в одной компании с богачом из истории Иисуса Христа о богаче и Лазаре? Евангелие от Луки, 16 глава, 24 стих. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и проходил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». В воскресной школе преподаватель рассказал эту историю детям. У детей очень богатое воображение. Потом преподаватель спрашивает у них: «Где бы вы хотели оказаться?» И вот один ребенок выдает: «На земле – богачом, а в небе – Лазарем». Это смешно, но отражает настроение и желание множества взрослых людей. Они тоже хотели бы, чтобы в их жизни было именно так, но понимают, что так быть не может. Что же делать, чтобы иметь гарантию, что после смерти окажешься не в аду, а на лоне Авраама? В этом вопросе золотой серединки просто не существует. Поэтому люди неоднократно к Иисусу Христу обращались с вопросом: «Что делать?» Евангелие от Луки, 10 глава. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал:
«Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Законник, зная закон, понимал, что с любовью к самым ближним у него проблемы, а уже об отношениях с другими и говорить нечего. Но так хочется оправдаться. Иисус приводит ему притчу о добром самарянине. Еще один вопрос Иисусу на тему «Что делать?» Евангелие от Марка, 10 глава. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это я сохранил от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Да, казалось бы, совсем немного не достает. Одному полюбить ближнего, другому продать и раздать имение. Но это оказалось непреодолимым препятствием к вечной жизни, к вечному блаженству. Возникает вопрос: почему Иисус Христос для законника обратил внимание на первую и вторую заповеди, а юноши, начиная с пятой заповеди? И почему он предъявил ему требование продать и раздать имение, которое он вообще-то не предъявлял ни для кого из других людей? Ответ простой: он досконально знал сердце и привязанности каждого. Еще одному человеку, задавшему вопрос о заповедях, Христос говорит: «Недалеко ты от Царствия Божия». Недалеко, но еще не в Царстве. Как видим, этот вопрос люди задавали чаще других. Они задавали его Иоанну Крестителю, и он также отвечал им. Людям хотелось, чтобы Христос ответил по пунктам: «Сделайте это и это, и вот тогда гарантированно окажетесь Царствием Божьим». Поэтому они вновь и вновь задавали Иисусу Христу этот вопрос. Евангелие от Иоанна, 6 глава. «Итак, сказали ему: „Что нам делать, чтобы творить дела Божии?“ Иисус сказал им в ответ: „Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал“». Вот как просто. Только вера. А как же насчет любить ближнего, раздать имение, да и вообще исполнение всех заповедей? Некоторые люди очень упрощают этот вопрос и даже приводят примеры, как все просто. Ни о каких подвигах не упоминается в рассказе о бедном Лазаре, а оказался на лоне Авраама. Жизнь разбойника, распятого с Иисусом, была далеко не благочестивой. Но несколько слов исповедания перед смертью и твердое обещание Иисуса: «Ныне же будешь со мною в раю». Или совет апостола Павла и силы темничному стражу. На его вопрос: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Как видим, неоднократно для спасения нужно только одно – вера. Тогда возникает следующий вопрос: если все так просто, почему же при таком множестве верующих так мало спасающихся? И если так мало спасающихся, то что же тогда будет со мной? Как это отразится на мне? Заметьте, великая истина о малом количестве спасаемых касается каждого из нас, поэтому мы должны серьезно отнестись к ней. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Почему же немногие? Да потому что даже не пытаются искать. Первая причина: зачем мне узкий путь, если широким путем идти так легко и приятно?
Это всем понятно, и многие даже не задумываются о том, куда приведет их путь. Вслед за многими идут широкой дорогой и не предпринимают вообще никаких усилий найти узкий путь. Они просто не верят, что широкий путь приведет к погибели. Представьте четырехполосный автобан. Сейчас очень легко узнать информацию о пробках. Если впереди большая пробка, тогда лучше объехать узкой дорогой, даже если она вся в колдобинах. Но если вы узнали, что впереди автобана рухнул в реку пролет моста, вы, конечно же, начнете искать другую дорогу. Но если только вы поверите. Ведь все летят по автобану, как ни в чем не бывало. Вторая причина, почему мало спасающихся, в том, что даже те, которые находят узкий путь, далеко не всегда идут им. Евангелие от Луки, 13 глава. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие

Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как раз то, что нам нужно. Свободный вход в вечное царство. Но кому и при каких условиях? И опять, всего лишь вера. Но вера не просто как абстрактное понятие, то есть отвлеченное, не связанное с непосредственным восприятием реального мира. Петр пишет, какая именно должна быть эта вера. Второе послание Петра, 1 глава. «Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Бог дал для израильского народа замечательный закон, очень простой и понятный. Люди не смогли его исполнить не потому, что он был плохой, но потому, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Мы не знаем наших сердец, но Господь знает их совершенно. Поэтому нам так трудно понять те истины, которые Иисус предлагает на горной проповеди. Блаженные нищие, блаженные плачущие, блаженны изгнанные. Трудно было исполнить заповеди закона. Но планка заповеди Нового Завета поднята еще выше. Как же нам проявить в нашей вере добродетель, терпение, благочестие, любовь вместе взятые? Да еще чтобы все это изо дня в день умножалось. Это кажется невыполнимым при всем нашем старании. Это еще труднее исполнить, чем закон. Вам так не кажется? Ученики тоже так думали. Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слова Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Итак, наше спасение не от дел. Бог совершает спасение. Давид, муж по сердцу Бога, говорит, 2 Царств, 23 глава, 4-5 стихи, «И как на рассвете утра, превосходя солнце на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Как видим, Давид понял эту истину, которую подтверждает апостол Павел в послании к Филиппийцам во 2 главе. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только присутствию моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Как же нам пребывать в таком состоянии? В Ветхом Завете об этом пишет пророк Исаия, 2 глава. «Взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его. О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И Ветхий, и Новый Завет призывает нас ходить в свете Господнем. Евангелие Иоанна, 3 глава. «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Те люди, которые пришли к Иисусу с вопросом, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, вышли к свету. Когда же божественный свет просветил их, обличились дела их. Они увидели в этом свете свое истинное состояние
И к величайшему сожалению, и богатый юноша, и законник, и многие другие

предпочли за лучшее сокрыться от света. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Писание призывает нас: испытывайте самих себя. Верили вы, самих себя исследуйте. Свет Божий, подобно точнейшему индикатору, показывает нам состояние нашей веры. Всегда будет искушение вернуться снова в тень. Но Господь призывает нас к другому пути, чтобы мы, я читаю послание Колоссянам, 1 глава, исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Бог избавил нас, призвал ходить во свете, укрепил силою и могуществом и ввел, я подчеркиваю, не введет, а ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Как видим, есть очень надежная гарантия от всемогущего Бога того, чтобы наша вера оказалась спасающей верой. Это всегда ходить в свете Господнем.

В заключение всего две мысли. Первая связана с горой Преображения. Ученики услышали голос Бога из облака: «Вот, Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Вторая – ученики видели богатого юношу, который искал у их учителя ответ на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Мы слышали: «Откажись от всего, что тебе мешает следовать за мной». Друзья, найдите эти истории в Евангелии и перечитайте. Позвольте им говорить к вашему сердцу. Слушать Иисуса и следовать за Ним – лучшая гарантия Царства.

На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор и одновременно наш гость Олег Крупко. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет пресвитер Оршанской церкви Леонид Демичек с темой «Первое чудо Иисуса». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Уступите дорогу. Одностороннее движение. Тупик. Стоянка запрещена. Уступите дорогу. Движение без остановки запрещено. Без дорожных знаков на дорогах города создался бы полный беспорядок. Без дорожных указателей страна превратилась бы в лабиринт. Огромная толпа народа шла через пустыню. Здесь не было ни дорог, ни знаков. Но был один дорожный указатель. Это был облачный столб. Сам Бог шел перед своим народом и вел их из египетского рабства в землю обетованную. Кто сравнится с Богом, который ведет свой народ верным путем? Когда облачный столб останавливался, люди могли отдохнуть. А когда он снова начинал двигаться, все вставали и продолжали путь. Ночью он становился огненным столпом и освещал им путь ярче самого сильного прожектора. Кто сравнится с Богом, который ведет свой народ верным путем?
2: Облако остановилось. Теперь мы можем поставить палатку.
3: Прямо у Красного моря. Как хорошо!
4: А можно купаться?
2: Ой, я не могу рассмотреть, что там. Обернитесь!
3: Не может быть! Они идут сюда!
2: Египтяне гонятся за нами! Мы в ловушке!
3: Моисей, зачем ты привел нас в эту страшную пустыню?
5: Не бойтесь! Кто может сравниться с нашим Богом? Он заступится за нас!
1: И вдруг между израильтянами и египтянами возникло огромное облако. Оно было темным со стороны врагов, а со стороны израильтян светилось. Кто сравнится с Богом, который так помогает? Для него нет ничего невозможного. У Моисея был посох от Бога, и он протянул этот посох к Красному морю.
2: Чудо! Взгляните на это! Прямо среди моря дорога!
3: Справа и слева водная стена. Это Бог открыл нам путь. Кто сравнится с Богом, который совершает такие чудеса?
1: И правда, посреди моря появилась сухая дорога. Все израильтяне прошли по этой дороге и оказались на другом берегу моря.
6: Погоня за ними! Мы тоже можем перейти по этой дороге!
7: О, у колесницы колеса погрязли в иле. Мы погибли. Бог воюет против нас.
1: Только успели они это сказать, как вода обрушилась на египтян со всех сторон. Все египетское войско утонуло.
8: Мы спасены! Спасены! Наш Бог поразил наших врагов и уничтожил их навсегда!
1: Они радостно пели Богу песню хвалы и благодарения. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес hw-radio собачка gmx.net.

Часто, когда человек решает впервые обратиться к Богу, его сдерживает целый ряд вопросов. Услышит ли Бог меня? Как сделать это обращение правильным? Какие слова подобрать? И вообще, есть ли у меня моральное право обращаться к Богу, если я такой грешный? Возможно, у тебя также есть такие вопросы, и я очень хотел бы помочь тебе разобраться с ними. Прежде всего, молитва — это не какой-то обряд или ритуал. Это простой, искренний разговор с самой близкой, самой родной личностью во Вселенной. С Богом можно поговорить так просто, как со своим другом. Не подбирая умных фраз, не подыскивая каких-то правильных выражений, ты можешь просто открыть Ему свое сердце и знать, что Он никогда тебя не осудит и никогда от тебя не откажется. Самое главное в молитве — это искренность, быть таким, как ты есть. Часто мы также думаем, что к Богу надо приходить только тогда, когда случилась какая-то проблема. Мы думаем, что Он — это просто палочка-выручалочка, или, по крайней мере, не думаем, но относимся к Нему так. На самом деле, подумай, если бы у тебя был друг, который звонит тебе только в тех случаях, когда у него проблема, насколько искренние такие отношения? Когда мы обращаемся к Богу с просьбой решить наши проблемы, Он хочет большего. На самом деле Он видит, что корень наших проблем — это наш характер, это наше сердце, и Он хочет изменить нас самих. Для нас важно знать, что Бог — это добрый Отец. Откуда я знаю об этом? Так говорит Библия. Она показывает нам Его как Папу, который слышит каждый крик своего ребенка и всегда готов прийти на помощь. Поэтому там, где ты есть, в тех проблемах и переживаниях, в которых ты сейчас находишься, ты можешь обратиться к Нему просто своими словами и знать, что Он тебя услышит.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: В последней проповеди, говоря о благоразумном и безрассудном строителе, вы сказали такие слова: «Человек – архитектор своей жизни». Это неверно. Архитектор жизни – Иисус Христос.
3: Друг мой, если бы действительно Иисус Христос был архитектором жизни каждого человека, если бы Он был архитектором жизни каждого верующего, тогда не было бы плохих построек, потому что Христос во всем совершенен. Он совершенный, все его дела совершенны. И если он архитектор, он строит, тогда, конечно, плохих построек бы не было. Но человек волен распоряжаться своей жизнью, как он хочет. Волен выбирать материал по своему усмотрению. Сено, солома, камень, золото, серебро. Бог никогда не насиловал волю человека. Он дает человеку свободу. Человек должен сам делать выбор фундамента, песок или камень. В этом смысле я и сравнил человека с архитектором. Это нисколько, конечно, не унижает Иисуса Христа. Христос хочет, Христос может быть и должен быть архитектором нашей жизни. И это было достаточно ясно подчеркнуто, что единственно надежным основанием нашей веры может быть только Иисус Христос. Как строить – это личное дело. Жизнь проверит прочность фундамента, жизнь проверит прочность постройки. А в дополнение я приведу слова апостола Павла. Вот что он пишет. «Строит ли кто на этом основании, то есть на основании Христа, из золота, драгоценных камней, серебра, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что огни открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Так читаем в первом послании к Коринфянам, 3 глава, стихи 12 и 13. Дух Святой является архитектором Церкви Христа, чудного строения Божия, которое созидается для Него вот уже 19 столетий. В этом строении Христос – краеугольный камень. В этом строении Христос – основание. Сказать, что Христос является архитектором жизни каждого человека, для этого я не вижу никакого основания.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Во Христе Иисусе и только в Нем мы можем получить спасение и жизнь вечную. Вне Христа нет и не может быть спасения. Так говорит Слово Божие. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти называется «Единый посредник».
1: Апостол Павел до своего обращения был немилосердным гонителем христиан. Он вел ожесточенную борьбу со всеми теми, которые исповедовали Иисуса как своего Спасителя. Но вдруг в один прекрасный день с ним произошла резкая перемена. Он имел личную встречу с Иисусом Христом. После этого радикального переживания Христос стал у него на первом месте, и он мог сказать: «С того дня для меня жизнь Христос». Уважаемый радиослушатель, если ты называешь себя христианином, то разреши спросить тебя, пережил ли ты нечто подобное? Вопрос не в том, религиозен ли ты, регулярно ли ты посещаешь церковь, но на чем основана твоя вера, каково твое личное отношение к Иисусу Христу? Если не больше, чем на твоих словесных заявлениях, что, мол, считаешь себя христианином, веришь в Бога и ходишь в церковь, то этого, друг мой, должен тебе сказать недостаточно. На каком фундаменте ты построил свою веру? На традициях своей церкви? На традициях своих предков? Если так, мой друг, то это весьма шаткий фундамент. Слово Божие говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Поэтому вопрос не «что», а «кто» является основой твоей надежды на спасение – религия, церковь или Христос? В Евангелии сказано, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Кто-то спросит: «Ну почему так важно верить именно в Иисуса? Почему недостаточно исправить себя, заниматься самоусовершенствованием и стараться поступать по закону Божьему?» Ответ очень простой. Человек не способен к этому. Религия без искупления бессильна. Она не в состоянии изменить человека. Бог по причине своей святости и справедливости никак не согласится на встречу с грешным человеком без посредника. По грехам и преступлениям своим человек отстранил себя от Бога. Он стал во вражде с Богом и потому не имеет доступа к Нему. Еще в далеком прошлом слышен вопль человека: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его!» И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной? Спрашивает он. И в отчаянии тот же голос взывает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». А зачем посредника? Потому что Бог не может иметь ничего общего с грехом. Бог ненавидит грех. Грех – это мерзость в очах Божьих. Именно грех погубил человека, отлучил его от Бога, и поэтому нужен посредник, который был бы без греха и мог бы примирить грешника со святым Богом. Поэтому в качестве посредника Бог должен был послать Сына Своего на нашу греховную землю. Для того, чтобы совершить дело посредничества, Сын Божий должен был принять на Себя человеческое тело, быть зачатым от Духа Святого и родиться от Девы. Итак, будучи без порока, без греха, умерший на кресте, Он был способен взять на Себя грех наш и таким образом примирить нас с Богом и спасти нас от вечного суда. Вот почему Иисус является единственным путем к Богу. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это сказал сам Спаситель. Библия говорит: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Пережил ли ты, дорогой друг, такую перемену? Можешь ли ты сказать: «Я стал новым человеком? Иисус меня изменил»? Знать Христа как своего личного Спасителя и не соединить Его с крестом, Его смертью и воскресением, значит вовсе не знать Его. Что только верой в Иисуса Бог может грешника простить и спасти от вечной гибели, для нашего человеческого ума непостижимо. Наш ум до того омрачен грехом, что он не способен принять эту истину. только верой и надеждой на то, что Иисус совершил для нас, можем мы получить жизнь вечную. Для человека мира сего евангельская весть и спасение верой во Христа является безумием. Это непостижимо для мудрых мира сего, как пишет апостол Павел, что слово о кресте, слово о заместительной смерти Христа для погибающих юродство есть, то есть глупость, а для нас, уверовавших, сила Божья. Даже наш гениальный писатель Лев Толстой не мог своим огромным умом постичь эту истину. Говоря о Нагорной проповеди Иисуса Христа, Толстой утверждал, что, исполняя ее, люди могут достичь наивысшего блага, доступного им. Люди просто должны начать исполнять эти заповеди, и в этом есть смысл человеческой жизни. Но, дорогие мои, ведь человек не в состоянии исполнить эти заповеди. Господь в своей Нагорной проповеди не указывает нам, как спастись, а в ней изображен возрожденный человек, который верой в Иисуса Христа стал новым человеком, который получил спасение через искупительную жертву Иисуса Христа, который может сказать, что старое прошло, теперь все новое. Апостол Павел до своей встречи с Иисусом Христом тоже рассчитывал на свои достоинства, на свою религиозность, на свои способности, на исполнение закона. Он считал себя ревнителем о Боге, но когда ему явился Христос, то понял, что был самым большим грешником, не имея никаких заслуг или достоинств. Но когда он встретил Христа, то для него он стал все во всем. Для каждого уверовавшего в Иисуса Христос делается его праведностью, его спасением. Ему ничего и никто больше не нужен, чтобы ему унаследовать жизнь вечную. Какая милость Божия, дорогие друзья, что такое спасение предлагается каждому безвозмездно. Что требуется от тебя? Прийти таким, как ты есть, со всеми твоими пороками и грехами. И сказать: «Боже, я недостоин твоей милости, я сам не могу исправить себя, я не могу себя спасти, я каюсь и отрекаюсь от всех моих грехов. Прости меня, омой меня пречистой кровью своей и прими меня в число детей твоих». Помолясь так, верь, что Он тебя услышал, и благодари Его, что Он к тебе сейчас простирает свою спасительную и пронзенную руку. Такой молитве Он не может отказать, ибо Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Христос сегодня тебе лично говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Сделай это сейчас. Открой двери сердца твоего и пусти в него Спасителя.

пусть это детское пение послужит вдохновением для пробуждения тех душ, которые еще по разным причинам не имеют Иисуса Христа в своем сердце. А мы прощаемся с вами. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Продолжаем наш разбор послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня мы остановимся на 4 главе с 4 по 7 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Наш неспокойный мир тоскует по миру. Живущие в истерзанных войной землях, видя смерть и разрушение вокруг, мыслят о мире. Кто-то живет в странах, районах или семьях, раздираемых враждой или отчаянно нуждается в мире. Иные живут в мирной обстановке, но их сердца исполнены противоречий и отчаяния. Они жаждут мира в душе. Господь желает нам мира. Рождение Иисуса было возвещено восклицанием «Слава в вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение». Евангелие от Луки, 2 глава, 14 стих. В последние часы, которые Христос провел со своими учениками, Он сказал им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Евангелие от Иоанна, 14:27. Также мы читаем в Иоанна 16:33: «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Почему у нас нет мира? Существует как минимум два препятствия. Во-первых, многие не понимают, что такое истинный мир. Их понимание мира часто сводится к отсутствию войны или борьбы. Во-вторых, большинство не понимает, что истинный, полностью удовлетворяющий и прочный мир исходит только от Господа. В текстах этой и следующей бесед Павел в быстрой последовательности дает последнее наставление своим читателям. Это 4 глава, 8 стих. Отрывок «Филиппийцам» 4 глава с 4 по 9 стихи содержит некоторые из самых вдохновляющих стихов Библии. Ключевая тема в них — это мир. Он пишет: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это стих 7. «И Бог мира будет с вами», читаем мы в 9 стихе. Уоррен Уирсби называет 4 главу «Филиппийцам» главой о мире Нового Завета. В данной беседе мы остановимся на стихах с 4 по 7, а в следующей беседе на стихах 8 и 9. Павел начинает такими словами: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь», стих 4. Апостол снова возвращается к теме радости. Мы уже слышали ее в 1 главе 18 стихе, во 2 главе в 17, 18, 28 и 29 стихах, а также в 3 главе в 1 стихе. Но здесь его назидание еще более эмоционально: «Радуйтесь всегда в Господе». В оригинале употреблено настоящее время, и поэтому дословно эту фразу можно перевести «продолжайте радоваться в Господе всегда». Я могу представить себе такой диалог. Радоваться, даже когда бросают в тюрьму и мучают, как тебя? Да. Радоваться, даже когда гонят и избивают, как нас? Да. Возможно, Павел предвидел подобные возражения, и поэтому повторяет «еще говорю, радуйтесь». Иными словами, радуйтесь, что бы ни случилось. Как это возможно? И снова нельзя пропустить слова «в Господе». Мы не можем всегда радоваться в любых жизненных обстоятельствах, но мы можем всегда радоваться в Господе. Мы крестились во Христа, и теперь, будучи во Христе, имеем столько всего, за что быть благодарными. Трумен Спринг составил список благословений, которые доставляют ему радость. Спасение, которое Он дал мне, когда омыл мои грехи, уверенность в триумфе истины, общение, которое Он мне дает, как написано в 1 Иоанна 1 глава 7 и 8 стихи, надежда, которую Он вселяет в меня, тот факт, что мое имя записано на небесах, знание того, что Бог мой Отец, тот факт, что Христос мой заступник, Он знает мои слабости и просит Отца поддерживать и укреплять меня во всех жизненных обстоятельствах. Вы, наверное, могли бы продолжить этот список. Кто-то сказал: «Мир — это не отсутствие неприятностей, а присутствие Господа».
Если мы повинуемся наставлению радоваться, то радость в Господе будет не только в наших сердцах, она будет видна окружающим. Следующее назидание Павла касается нашего отношения к другим. В 5 стихе мы читаем: «Кротость ваша да будет известна всем людям». Слово «эпикес», то есть «кротость», одно из поистине великих греческих слов и почти не поддается переводу. Как его только не переводят. В некоторых переводах мы находим «дух всепрощения», «снисходительность», «доброе отношение». В послании Иакова 3:17 это же слово в разных версиях выражает такие идеи, как скромность, доброта, снисходительность, заботливость. Эпикес — это сложное слово, образованное от существительного «эйкос», то есть «разумность», с помощью приставки «эки», то есть «на». Оно передает позитивные идеи великодушия, благородства, благоразумия, снисходительности. Во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 1 стих, это слово используется для характеристики самого Иисуса Христа. Мне нравится, как его смысл выразил Ричард Гаффин: «христоподобное отношение к другим». Слово «эпикес» выражает следующее и еще многие понятия, но в частности легкий нрав, который не настаивает на своем, с которым можно договориться, то есть он не безрассуден. Вот такой настрой способствовал бы примирению двух сестер, к которым Павел обращается во втором стихе 4 главы. Это качество нам нужно не только в общине, но и в отношениях со всеми людьми. Павел хочет, чтобы их кротость была известна, то есть замечена и оценена всем людям. Необходимо, чтобы мир видел, как радость в Господе меняет наш характер. Сохранить такое позитивное расположение духа нелегко. Павел уже приводил вескую причину, почему так важно быть легким, сговорчивым в общении. Потому что мы в Господе. И теперь он добавляет еще одну причину. «Господь близко». Это вторая часть 5 стиха. Слово «близко» по-гречески «энгис» может означать, что Господь всегда рядом, как мы читаем его обетование в Матфея 28:20. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Осознание того, что Господь видит все наши дела, побуждает нас вести себя лучше. Мы читаем в послании к Евреям 4:13. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Понимание того, что Он всегда рядом с нами, придает нам силы делать то, что от нас требуется. Мы читаем в послании к Евреям 13 глава 5 стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Однако, если брать в контексте, то слово «близко», вероятно, означает тот факт, что второе пришествие Христа может состояться в любую минуту. Вера в то, что Христос может прийти в любой момент, наполняет нас радостью. Книга Откровения в 22 главе в 20 стихе говорит: «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Это также должно стать для нас мощным стимулом думать и вести себя так, как подобает. Давайте прочтем Евангелие от Луки, 12 главу, 40 стих. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». А вот что записано в первом послании Иоанна, 3 глава, 3 стих. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Следующее назидание Павла едва ли не шокирует. Мы читаем в 6 стихе 4 главы Филиппийцам: «Не заботьтесь ни о чем». В современных переводах эта фраза переведена: «Не беспокойтесь ни о чем», «Не переживайте ни о чем». Не беспокоиться и не переживать? Погодите, а разве переживание не является неотъемлемой частью жизни? У нас столько причин для переживаний: семья, работа, здоровье, бесчисленные заботы, докучающие нам каждый день. Один проповедник сказал, что все люди делятся на три категории: те, которые есть о чем беспокоиться, те, у кого было о чем беспокоиться, и те, у кого будет о чем беспокоиться. В таком случае Павел вряд ли хотел сказать, что мы совсем не должны ни о чем заботиться. Давайте посмотрим еще раз. Да, так и написано: «Не заботьтесь ни о чем».
Почему Павел велел филиппийцам не заботиться? Он что, не принимал всерьез их проблемы? Нет, он просто хотел внушить им, что какими бы большими ни были их проблемы, Бог больше этих проблем. Беспокойство — это грех, потому что оно указывает на отсутствие веры в то, что Отец поможет нам справиться с трудностями и пережить любую неприятность, которую может преподнести нам жизнь. Прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу, с 25 по 33 стихи. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и все это приложится вам». Греческое слово, переведенное «заботиться», иногда употребляется в позитивном смысле, но обычно имеет негативный подтекст. Иисус употреблял его, когда сказал в 34 стихе 6 главы Матфея: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». Петр употребил это слово в форме существительного, когда писал: «Все заботы ваши возложите на Него». 1 Петра 5:7. Это слово, по-видимому, имеет отношение к другому слову, что значит «тянуть в разные стороны». Беспокойство раздирает душу человека в разные стороны. Надежда тянет ее в одну сторону, а страх — в другую. Обычно результатом бывает чувство досады и беспомощности. Мне знакомо это чувство, и я думаю, что вам тоже. И если не беспокоиться, тогда что же мы должны делать? Вторая часть 6 стиха начинается со союза «но». Иными словами, вместо того, чтобы беспокоиться, делайте следующее. Делать что? «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Читаем мы вторую часть 6 стиха. Противоядием для тревоги Павел считает молитву. Джон Бенгилл сказал: «Беспокойство и молитва еще более несовместимы, чем огонь и вода. Мы должны были бы добавить, чем свет и тьма, чем жар и холод». Целью Павла не было прописать какое-нибудь быстродействующее средство для беспокойства. Макси Денем пишет, что молитва, которую предлагает апостол, не является простым решением. Он не имеет в виду механическое повторение по утрам и вечерам заученных слов, которые мы называем молитвой. Напротив, утверждает Денем, Павел говорит о серьезных вещах, о том, чтобы мы открыли Богу свою жизнь, исследовали свое упование на Бога, отдали свою жизнь в Божьи руки. Беспокойство — это попытка нести бремя настоящего и будущего самому, а молитва — это передача этого бремени в надежные руки Бога. Вернемся к сравнениям, о которых только что говорили. Когда огонь заливают водой, он гаснет. Когда наступает рассвет, тьма исчезает. Когда что-то нагревается, оно перестает быть холодным. Так же и с нами. Когда мы принесем свои проблемы Богу и поверим, по-настоящему поверим в Его милость, тревоги отступят. Более внимательное прочтение 6 стиха поможет нам закрепить этот принцип в сознании. Джон Уолворд называет его одним из великих наставлений в Библии. Ральф Мартин говорит, что это один из тех отрывков, к которым христиане во всяком веке обращаются за руководством и от которого получают ободрение и благословение. Прежде чем разобрать термины, которые Павел использовал,

Это слово означает «молитва к», то есть к Богу. Чтобы ни случилось, мы должны отдать это Богу в молитве. Ранее мы уже останавливались на разных переводах первой части стиха 6. Теперь послушайте, как он дальше звучит в переводе слова «жизни». «Не переживайте ни о чем, но поручайте в молитвах и с благодарностью ваши нужды Богу». Далее Павел использует термин «прошение». «Всегда в молитве и прошении». «Прошение» по-гречески «диесей» — это особый вид молитвы. Из самого слова видно, что это просьба о чем-то. О чем? Обо всем. Чарльз Эрдман пишет: «Нет ничего настолько большого, что Бог не в силах это сделать, и ничего настолько маленького, что это недостойно его внимания». С термином «прошение» тесно связано слово «желание». Всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Греческое слово «айтемата» — «желание» — более выразительное, чем «деэсей», то есть «прошение». Это определенные конкретные просьбы. Наши просьбы должны быть не общими, а конкретными. Наши молитвы должны быть целенаправленными. Существует много вполне законных желаний, о которых мы можем просить. Можно просить за себя. Уильям Баркли высказывает мысль: «Мы можем молиться о прощении нашего прошлого, о своих нуждах в настоящем и о помощи и водительстве в будущем. Можно также просить за других. Это называется ходатайством». Давайте прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 25 стих. «Братья, молитесь о нас». Также во 2 Фессалоникийцам 1:11 написано: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Прочтем также послание Иакова 5:16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Заметьте, что эти желания или просьбы, но это не требование. Каждая просьба нуждается в такой оговорке: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет», как написано в Евангелии от Луки, 22 глава, 42 стих. Можно спросить: а зачем открывать свои желания перед Богом? Разве Он уже не знает, что мы хотим и в чем нуждаемся? Знает, но все равно хочет, чтобы мы просили. Евангелие от Матфея в 7 главе, в 7 и 8 стихе содержит следующие слова: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Кофман добавляет дельную мысль: «Пока мы не попросим, у нас нужды, а не желания». Четвертый термин, который употребляет Павел, — это благодарение. Мы читаем: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Греческое слово, имеющее значение «благодарение», форма от «евхаристия», образована от слова «харидзомай», то есть «давать даром» с помощью приставки «эу» — «хорошо». Оно означает искреннюю благодарность от сердца, исполненного признательности. Молитвы не должны были быть просто перечнем желаний, они должны быть насыщены благодарением. В 6 стихе много абсолютов: «Не заботьтесь ни о чем, молитесь всегда, благодарите за все». У Джо Барнетта есть проповедь, которая называется «Благодарите Бога за все». В ней он рассказывает о Кори тен Бум, которую заключили в концлагерь. В тесном бараке помещались сотни женщин. Здание было грязным и вонючим, но больше всего досаждали блохи, не дававшие покоя ни днем, ни ночью. Однажды во время разговора о Библии кто-то процитировал Филиппийцам 4:6. Женщинам было непонятно, как можно благодарить за этих блох. В них они не видели никакой искупительной ценности, но все равно благодарили за них Бога. Позже они узнали, что стражники постоянно насиловали женщин в другом бараке, а их обходили стороной именно из-за блох. У всех нас в жизни есть, так сказать, блохи, то, за что трудно благодарить. Но давайте не забывать, что мы поклоняемся Богу, который все направляет ко благу тех, кто любит Его, как сказано в послании к римлянам 8:28 в одном из современных переводов. Когда мы благодарим всегда, то есть при любых обстоятельствах, то мы этим выражаем не только признательность, но и повиновение. По сути, мы говорим, что

бы ни случилось в моей жизни, я буду стараться видеть в этом Божью руку и восхвалять Его. У нас также много и благословений со знаком «плюс», и здесь можно остановиться и перечислить свои благословения. В самом верху этого перечня должны стоять благословения духовные. Жизнь может отнять у нас молодость, здоровье, достаток, друзей, семью, но ничто не отлучит нас от любви Божьей, как говорит послание к Римлянам 8:35. И вот мы подходим к чудесному, почти невероятному обещанию – которое мы читаем в 7 стихе. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Обратите внимание на союз «и». Обещание стиха 7 привязано к стихам с 4 по 6. «Если вы будете радоваться, если вы всегда будете демонстрировать легкий нрав, если вместо того, чтобы беспокоиться, будете молиться, то тогда вы будете иметь мир Божий, который превыше всякого ума». Мир Божий — это мир, который дает Бог, который может дать только Он, потому что Он есть Бог мира, говорит 9 стих. «Превыше всякого ума» — так переводится греческая фраза «hyperechousa», то есть «иметь» или «держать вверху», «панта» — «все», «каждый» и «нун», то есть «ум», «мышление». Это выражение в своей основе означает «выше всякого ума», «выше всякого помышления». Это может означать тот факт, что человеческий разум не способен произвести тот мир, который может дать только Бог. Возможен и более простой смысл. Мир Божий так чуден, так изумителен, что его нельзя охватить смертным умом. Разные переводы используют такие пояснительные фразы. «Превосходящий всякое понимание», «превосходящий всякий ум», «превосходящий понимание ваше». Имеющие такой мир не могут полностью выразить, что это значит. А кто не имеет его, озадачены. Они не могут понять, как христиане могут иметь те же проблемы, что и они, и при этом иметь мир. Гарольд Босли вспоминает историю периода Великой депрессии начала 1930-х годов в Америке. Группа ораторов, среди которых был Кларенс Дарроу, известный адвокат и убежденный атеист, выступала перед собранием людей из Южного Чикаго, по большей части чернокожих. Экономическое положение было хуже некуда. Денег и работы катастрофически не хватало, и Дарроу использовал этот факт, чтобы указать на их плачевное положение. Он рассказал об их бедах и заключил: «И при этом вы поете, никто не может так петь, как вы. О чем ваши песни?» Одна женщина, не задумавшись ни на секунду, выкрикнула: «Мы поем об Иисусе!» За этим ответом последовало многоголосное «Аминь» и «Да». Неожиданно для самого себя Дарроу на этот раз не нашелся, что ответить, ибо столкнулся с тем, что нельзя объяснить никакой логикой, что нельзя даже выразить человеческим языком с людьми, которые могут петь сквозь слезы и наперекор страхам, потому что ходят с тем, кто укрепляет их во всех делах. Как и любовь Христа, тот мир, который имеет верное чадо Божье, превосходит всякое разумение, как сказано в послании к Ефесянам 3:19. Павел говорит филиппийцам, что этот невыразимый мир соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Греческое слово, переведенное «соблюдет», форма от «фрурео» в современных переводах «оберегает» или «охраняет» или «будет хранить», это военный термин, означающий «охранять», «содержать под стражей, как в гарнизоне». Он употребляется для описания безопасности христианина и чувства безопасности, которое он обретает, когда передает все проблемы в Божьи руки. Представьте себе надежно защищенный, укрепленный стенами город. И теперь представьте жителя такого города, который занимается своим делом и ни о чем не беспокоится, потому что знает, что он в безопасности. Вот такой образ вызывает слово «соблюдать». Заметьте, однако, что охраняет мир Божий. Сердца ваши и помышления ваши. Сердца и помышления — это вся внутренняя сущность христианина. Идущие в одной связке эти слова в данном отрывке подчеркивают: сердце — эмоции, а помышления — мысли.
оберегается наш внутренний человек, а не внешний. Во вступлении к сегодняшней беседе я говорил, что одним из препятствий к миру является непонимание многими, что такое настоящий мир. Многие хотят, чтобы Бог оберегал внешнего человека. Они бы хотели, чтобы вокруг всегда была мирная обстановка. Господь никогда не обещал заслонять свой народ от бурь, болезней и забот. Однако Он обещал, что будет охранять наши сердца и помышления, независимо от того, что будет с нашими телами. Так Павел мог иметь мир, хотя его внешний человек и разрушался, потому что его внутренний человек со дня на день обновлялся, читаем мы во втором послании к Коринфянам 4:16. Я еще раз должен подчеркнуть, что такую защиту наш текст обещает только тем, кто во Христе Иисусе, как говорит 7 стих. Если мы не находимся во Христе, если мы не ходим и не живем в Нем, тогда у нас нет обещания защиты. Джон Найт пишет: «Мы имеем Божий дар мира и защиты только при условии послушания Ему и повиновения Его власти». Мир. Мы хотим его, но достаточно ли сильно, чтобы сделать то, что необходимо для его достижения? Джеймс Рамси Макдональд, бывший премьер-министр Великобритании, говорил с другим государственным чиновником о возможности прочного мира. По мнению последнего, взгляды Макдональда были наивными. «Желание мира не обязательно гарантирует его», — сказал он. «Правильно», — ответил Макдональд, — «так же, как желание еды не удовлетворяет вашего голода, но это хотя бы направит вас в сторону ресторана. Если мы достаточно сильно хотим мира, то это подтолкнет нас к необходимым действиям — радоваться в Господе, в отношениях с другими демонстрировать легкий нрав, сохранять спокойствие, так как наши желания известны Господу. Если мы выполняем наставления Павла, то у нас будет желаемый результат». Мир Божий, который превыше всякого ума и который соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Вопрос, который я получил и на который отвечу сегодня, звучит так. Хотелось бы узнать, как поступить, если к тебе подходит выпивший человек и просит денег, или просит, чтобы его отвели домой, а ты в это время с тяжелыми сумками, и трудно идти с ним. Как быть? Я помню, как в одном селе мы провели одну евангелизацию, и в конце подошел ко мне один пьяница и говорит: «Дай мне 10 лей, лей, это наши молдавские деньги. Дай мне 10 лей». Ну, понятно было. Он просил для того, чтобы пойти в бар и выпить там. Я говорю: «А зачем? Зачем тебе? Что за проблема?» Он говорит: «Библию хочу купить». Но он видел, что я пастор, что я проповедник, и он подумал, что так меня впечатлит, я ему дам эти 10 лей. Говорит: «Библию хочу купить». «О, без проблем, говорю, у меня есть Библия». Мы там раздавали только Новый Завет, а он подумал, что если попросит Библию, то... Я говорю: «У меня есть Библия, вот тебе Библия». Я ему достал Библию, у меня была и Библия. Дал ему Библию, он очень хорошо поблагодарил, все. И потом говорит: «Ну, дай все-таки 10 лей». Говорю: «А теперь уже для чего 10 лей?» Говорит: «Хочу купить свечи, чтобы читать Библию». Он искал какой-то вариант, но только чтобы получить эти деньги. Ну, я воспользовался случаем и прочитал ему и проповеди о том, что не надо ни лгать, ни пить. И еще раз объяснил ему о Господе нашем Иисусе Христе. И о спасении, которое может иметь, и освобождении, которое может он получить. Но... если к вам подходит этот человек, мы должны подумать. Господь Иисус сказал так: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Мы не можем давать всегда людям то, чего они просят. Мы должны давать им то, что им нужно. Если этот пьяница подошел и просит, чтобы просит денег, или просит, чтобы его отвели домой. Если ты не можешь, не можешь. Все мы ограничены в наших возможностях. Там, где мы то, что можем, делаем, то, чего не можем, не делаем. Но стараемся делать то, что можем всегда. Но самое главное, в чем нуждаются каждый из этих людей, они нуждаются в Евангелии. Эти люди нуждаются в том, чтобы познать Господа нашего Иисуса Христа, уверовать в Него и стать Его учениками. Я всегда руководствуюсь этим принципом. Во-первых, когда вижу, что лежит человек на улице, никогда не прохожу мимо. Потому что это может быть пьяница, но это может быть человек, у которого был инфаркт. Вот только что получил весть о моем хорошем друге, который сегодня утром оказался в больнице. У него инфаркт, и притом тяжелая форма. И вот после того, как запишу эти передачи, я поеду к нему. Но я не знаю, но если это было на улице, и мой друг, пастор, если бы случилось на улице, и он упал, и все бы другие проходили мимо и подумали, что он пьяный, и оставили бы его так. Поэтому никогда, если вижу человека лежащего, никогда не прохожу мимо. Если я на машине, останавливаюсь, иду к тому человеку, хочу удостовериться, что с этим человеком все хочу увидеть, какие у него проблемы. И если он пьяный, потому что сразу можно определить, если он пьяный, тогда хочу удостовериться, что то место, где он находится, не представляет опасности для него. Если холодно, и он лежит на асфальте, ну, по крайней мере, можно этого человека поднять, чтобы он спал на одной скамейке деревянной, чтобы он не простудился, если он лежит на снегу или еще что-то. Да, помню, однажды надо было взять и пьяного человека, и он всю дорогу ругался, матерился так в мой адрес, что сильно выводил меня. Требовалось много терпения для меня, пока я его довел до дома. Всю дорогу он матерился, но я не мог оставлять его на улице. Был очень сильный мороз. Если бы оставил его там, на улице, он бы замерз, и он бы в ту ночь умер. Так невозможно было оставлять. Поэтому каждый раз помогаю. Хочу удостовериться и, по крайней мере, хочу, чтобы быть уверенным, что эти люди не нуждаются в срочной какой-то большей помощи. Если пьяный, не могу ничего с ним говорить, не в сознании оставляю его, чтобы спал там, но только чтобы спал в месте, в котором ему не навредит ничего, чтобы от потенциальной опасности остерегать его. И очень ищу возможности, чтобы с этим человеком поговорить еще раз. Или оставляю какой-то буклет, или как-то, чтобы с ним пообщаться. И приглашаю в церковь. Вот однажды при выходе из магазина продовольственного, который недалеко от нас, остановил меня, подошел ко мне молодой человек. Ну, явно пьяница. И просил денег. Денег, говорит, на питание. Я говорю, подожди, пошел обратно в магазин, что именно хочешь? Он сказал, молоко и булку. Очень хорошо, я купил ему и молоко, и булку, и купил ему и колбасу, и мясо, что было там. Сел рядом с ним там на скамейке, давай, кушай. И сколько мы с ним кушали, я его спросил, как тебя зовут? И вот узнал его историю. Оказывается, он был спортсменом, футболистом. А их клуб платил им, потому что это был клуб одного винзавода, клуб платил им не деньгами за игры, а ящиками шампанского. И этот парень в молодости начал пить и стал пьяницей. Потерял семью, потерял все. Ему только 37 лет, а он уже близок к смерти. Я его пригласил в церковь. Пришел однажды, послушал в церкви, но нет, не ответил. Но все время там у магазина мы встречаемся. Каждый раз, когда встречаемся у магазина, я покупаю ему что-то, чтобы он кушал, сажусь с ним. Пока он кушает, я ему говорю, не перестаю говорить. Может, в один день Слово Божие коснется его сердца. Но если Бог так делает, чтобы я встретился с ним, значит, Бог хочет, чтобы я еще раз рассказал ему о Слове Божьем, говорил ему Евангелие. И так делаю. И так призываю и вас, дорогие, чтобы мы делали, чтобы мы всегда говорили людям Слово Божье, потому что Евангелие есть сила Божья для спасения каждого человека и тех пьяниц, которые валяются на дорогах. Да, и для них, и для этих людей Слово Божье есть сила ко спасению. И многие из них были спасены так, верой в Иисуса Христа. Да поможет нам Господь так делать, и да поможет нам всегда Господь руководствоваться этим Его Словом, которое написано в Евангелии от Матфея, и где написано «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть это главный вывод Священного Писания в том, что касается того, как мы строим взаимоотношения с людьми, с нашими близкими и со всеми людьми. Да поможет нам Господь в этом. И если вам понравилось это видео, и вы получили наставление, получили ответ на ваш вопрос в этом видео, тогда поставьте лайк. Если у вас есть свидетельство о том, как вы применили эти истины, как вы поступали, или хотите чем-то дополнить то, что я сказал, напишите в комментариях и поделитесь и с вашими друзьями, чтобы и они узнали из Слова Божия, как нужно поступать в подобных ситуациях. Тем более, что в наших странах столько людей, которые впали в этот грех пьянства, и которые, очень многие из них уже живут на улицах, пропадают так на улицах. И очень важно, чтобы дети Божьи знали, как поступать в таких ситуациях. Да поможет нам Господь всегда поступать правильно. И если вы еще не подписаны на наш канал, подпишитесь сейчас.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в

Это было страшное время, и исцеленный не любил вспоминать о своей, казалось, неизлечимой болезни. Но то, что сделал для него Иисус, это настоящее, неповторимое чудо.

исцеленного была проказа, и она безжалостно сжирала его тело. Он знал, что умрет, но как вынести эти ужасные страдания? Как избавиться от них? Он был изгоем. От него все бежали. Прокаженный был разлучен с его любимыми и близкими и должен был попрошайничать или умереть голодной смертью. Он был бессилен что-либо сделать. Тело его гнило, и он не мог избавиться от этих страшных мук. Можно ли себе представить, каково ему было, когда однажды он обнаружил у себя на теле это подозрительное пятно? Вначале он не хотел принять этого всерьез. Тешил себя надеждой, что через пару дней все исчезнет. Но пятно не исчезало, и все больше появлялось признаков этой страшной и беспощадной болезни. Конечно, об этом нужно было сообщить родственникам, показаться священнику, ибо решающее слово остается за священником. А если промолчишь, тебя ждет суровое наказание. Кто из людей не хотел бы провести остаток своей жизни среди своих родных и близких?

страшная болезнь. Ты замечаешь, что до тебя боятся дотронуться.

0: Многие прокаженные держались вместе. Так можно было хоть как-то помочь друг другу и поддержать. Между Самарией и Галилеей, недалеко от одного селения, в расщелинах скал обитала одна такая группа прокаженных. Некоторые умирали, потом прибывали опять новые больные. Теперь их было 10 человек. Прокаженный, о котором мы ведем речь, был очень рад, что смог присоединиться к этой группе. Это были очень разные по возрасту и характеру люди. В других обстоятельствах они бы навряд ли когда-либо подружились, но беда крепко сплотила их. Большинство в этой группе были галилеяне. Только лишь один был из Самарии. Иудеи в основном смотрели на самарян свысока. Такой народ, как самаряне, не были столь ценны, как истинные потомки Авраама. Но наш герой, будучи самарянином, и его друзья, по несчастью, не обращали внимания на эти предрассудки. Да это было бы и нехорошо, если бы один прокаженный выступал против другого, и поэтому они часто говорили:
1: «Все мы грешники, и Бог нас наказал за это такой страшной болезнью».
0: В основном прокаженные находились вблизи той дороги, что вела в Иерусалим. Это была граница между Галилеей и Самарией. Здесь всегда проходили чужие люди, которые из жалости подавали им продукты питания, чего нельзя было ожидать от людей из близлежащих сел. И кроме того, они узнавали кое-какие новости. И вот впервые они услышали про Иисуса, что Он исцеляет больных. Как утопающий хватается за соломинку, так и они ухватились за эту надежду. И, перебивая друг друга, они заговорили:
2: «А вдруг Он и на самом деле сможет исцелить нас?»
3: «Он, наверное, сможет».
4: «Глупости! Когда это было, чтобы прокаженный очистился?»
3: «Но... а может, это правда?»
5: «Мы должны найти его и попросить о помощи».

0: путешествие. Один из них хромал, другой был без ноги, с костылем в руках, третьего нужно было нести. Все эти люди были покрыты гноящимися язвами, которые распространяли острый, тошнотворный запах. И с громким криком, как это было принято,
1: «Нечистые!
2: Нечистые!
1: Нечистые!»
0: Этот жалкий остаток человеческих тел тащился по улице. Они спрашивали у прохожих про Иисуса из Назарета.
3: «Где нам найти Иисуса? Скажите, где Он?»
0: И вдруг они увидели Его. Вся группа остановилась в отдалении.
4: «Иисус! Наставник! Помилуй нас!»
0: Громко закричали прокаженные. В этом крике звучало отчаяние обреченных и в то же время огромная надежда на исцеление. Они подошли ближе. Да, это Иисус. Они узнали Его по одежде и потому, как Он остался стоять на месте, в то время как другие из страха перед проказой

0: Остальные в недоумении переглянулись.
1: Священником показаться?
2: Священник? Как это? Покажитесь священником.
3: Как же так? Но ведь показаться нужно лишь тогда, когда человек выздоровел.
4: Да, тогда священник дает справку, что у тебя уже нет проказа и что можно вернуться в человеческое общество.
2: Но мы же еще больны. У нас гноятся язвы.
3: Что же он имеет в виду?
0: Все больше удивлялись прокаженные. Но Иисус пошел дальше, не давая им разъяснения. Ученики его спешили за ним, а прокаженные остались стоять на улице с их бедой и с их, казалось, пропавшей надеждой на выздоровление. Как же быть с этим непонятным повелением?
3: Что же нам теперь делать?
1: Как же быть?
0: Разочарованные, они смотрели друг на друга. Если этот Иисус мог только дать повеление и больше ничего, тогда вся их надежда была напрасна. Один из них начал ругаться, другой – всхлипывать. Иные просто молча опустили головы и вздыхали. Наконец, один из прокаженных, а это был самарянин, сказал:
4: «Может, нам все же стоит пойти и показаться священником? Я, конечно, не знаю, почему. Но если Иисус сказал, то...»
0: Некоторые закивали головами.
4: «Нам ничего другого не остается, как последовать указанию Иисуса. Это же нам не повредит».
0: Тут заговорил другой.
5: «Вспомните сирийского генерала, который должен был по повелению Елисея искупаться в Иордане. И он это сделал. По велению Иисуса мы тоже должны исполнить. Если бы он что-то и большего потребовал от нас, мы бы это тоже выполнили. Так почему бы нам не исполнить этого малого?»
0: Голоса прокаженных становились все громче, и они выражали свое согласие. Кто знает, может, какой-нибудь тайный смысл находится во всем этом?

Кашляя и вздыхая, они двинулись в путь. Да это же какой-то абсурд. Они, прокаженные, пошли за справкой, что здоровы. А путь был так долог и очень труден.

0: Все взгляды устремились на кричавшего. Затем каждый из них осмотрел себя. Никто не мог поверить своим глазам. И вдруг крик радости, изумления и ликования нарушил тишину. Все кричали, смеялись, прыгали. Проказы как будто и не было. Даже и следа не осталось. И это произошло мгновенно.
1: Мы шли за справкой о здоровье. И вот мы здоровы.
0: Не описать те чувства, которые объяли прокаженных. Все это казалось им сном. Они с изумлением разглядывали свои руки и ноги.
2: Смотрите же, смотрите, и следа не
3: осталось.
2: Смотрите же,
4: и следа не осталось.
5: Ничего не осталось.
2: И у меня здоровье.
0: Перебивая друг друга, говорили они. Нельзя было узнать людей, которые только что с великим трудом передвигали ноги. Их кожа была чистой и здоровой. Все следы болезни исчезли. Люди ликовали. Они обнимали друг друга и плакали. Они строили планы на будущее. Все страдания и переживания остались позади. Они были счастливы.
6: И все это сделал для нас Иисус. Одним словом, Он...
0: Самарянин осекся и вдруг снова заговорил.
6: Иисус! О, где же Он теперь? Мы же должны отблагодарить Его.
0: Но на Его слова никто не обращал внимания.
6: Друзья, подождите! Вернемся назад к Иисусу. Мы же должны выразить Ему свою благодарность. Мы же не можем так просто уйти.
0: Но Его никто не слушал. Все спешили дальше, за справкой. Спешили на радостную встречу со своими родными.
6: Так подождите же!
0: Кричал во след им самарянин. И, догнав их, убеждал их вернуться.
6: Вернитесь! Ведь если бы не Иисус, мы так и остались бы прокаженными.
0: Но бесполезны были все уговоры. Слышались недовольные голоса.
7: Нам домой надо. За справкой. Пошли за справкой к священнику.
8: Мы так долго не видели своих родных.
0: Да, теперь, когда они очищены, им уже не нужен был Иисус. Печально посмотрев им вслед, самарянин решил один разыскать Иисуса.
6: Бог через Иисуса совершил чудо, и я исцелен. Я обязательно должен найти Его.

0: Самарянин поспешил вдоль улицы в надежде догнать Иисуса. И вскоре исцеленный увидел его. От быстрого бега он задыхался, но это не мешало ему громко славить Бога. Может, это не так красиво звучало, но он должен был дать выход своему ликованию и своей накопившейся радости.
1: О, Иисус, слава Тебе!
0: С громким благодарением на устах самарянин упал на колени перед Иисусом. Он не знал, как благодарить Иисуса. У него не хватало слов, чтобы выразить всю любовь, какую он почувствовал к нему. Он только мог сказать:
1: «Спасибо, Иисус! Я так благодарю Тебя!»
0: И тут самарянин услышал голос Христа.

0: обращался или к окружающим людям, он не знал. Иисус сказал:
1: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать?»

0: Самарянин так обрадовался, что прошептал:
1: «Как хорошо, что я вернулся!» И поблагодарил его, ведь он так много сделал для меня.
0: Иисус повернулся к нему и добавил:
2: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
3: «Моя вера? Это ты, Иисус, спас меня. Моя вера была так слаба, но ты был силен мне помочь».
0: Да, он был иноплеменник для евреев, человек из Самарии, с другими понятиями и вероисповеданием. Конечно, он много грехов совершил в своей жизни, но одно он знал твердо, что веру в Иисуса Христа у него уже никто не отнимет. И самарянин громко воскликнул:
3: «О Иисус, истина, ты пришел к нам от Бога! Слава Ему за это!

Декламацию «10 прокаженных» подготовила Ольга Шульц. Звукооператор Виктор Левин.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Часы на руке у каждого. Считаем осколки дней. Есть в жизни немало важного, но время всего важней. Проходят минуты быстро, часы на стене висят. Нам жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться всех нас учила мать. Время — начальник строгий. Стрелка бежит, бежит. Тот, кто доверится Богу, будет вовеки жить.
2: Евгения Львовна Абрамова в своих статьях о творчестве Водневского не раз отмечала их духовную осмысленность и художественную зрелость. Она часто читала стихи в собраниях. Послушайте одно из них в исполнении Евгении Абрамовой.
3: Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Душа взывать к Христу не устает. Где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает. Ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне обрел небесное жилище. Все от Него, и все идет к Нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.
2: А сейчас мы услышим Николая Водневского. Он прочтет несколько стихотворений и скажет краткое слово на тему «Когда мы поем». В заключение регент хора Братской церкви евангельских христиан-баптистов Анатолий Кузнецов исполнит любимую песню автора.
4: Февральская, земля дождями вымыта до блеска, а нам дожди особенно подстать. Кто под окном качает занавеску, я не могу сегодня отгадать. Ах, это ветер, он такой хороший, принес весну на крыльях неземных. И мне легко, как будто сбросил ношу или встретил неожиданно родных. И вот опять спорхнула мысль синицей уйти бы в глушь, в тайгу, на острова. Лишь со Христом могу я поделиться, чем я живу и чем душа жива. Земля дождями вымыта до блеска, по-молодецки выглянул февраль. Пойду искать берегового плеска, пойду искать березовую даль. Я не один, со мной жена и дети, им от отца, конечно, не отстать. Да, есть еще друзья на этом свете, но их на пальцах можно посчитать. Перед весной январь живительным дождем прошел тревоги для кого-то. Еще немножко подождем, и солнце брызнет по золотой. Уже в коротком феврале зима усталая покорна, и ветер, вырвавшись с полей, бежит по улицам проворно. А в марте снова теплота. Вот так идут за годом годы, и лишь земная суета нас отделяет от природы. Земля, земля, ты велика, твоих красот не упишешь строфы. Творца могучая рука мир бережет от катастрофы. Гнутся вербы, плачут ивы, над землей опять ненастья. Если хочешь быть счастливым, то бери у Бога счастье. Мир, любовь, души спасенье у него для всех готово. Слышишь, ангельское пение славит подвиги Христовы. Он за нас был тяжко мучим, боль креста не нам измерить. Быть с Иисусом неразлучным — это значит сердцем верить. С каждым годом жизнь короче, и развязка наша ближе. Смерть найдет, кого захочет, и в Нью-Йорке, и в Париже. Дуют ветры, стонут реки, солнце дня лучами брызни. Если хочешь жить вовеки, Иисус — источник жизни.
5: Дорогие друзья, мир вам, далеким и близким, рассеянным в разных странах и в разных городах. Сейчас вы только что прослушали несколько песен. Они исходили из сердец, покоренных красотой Христа Спасителя. Эти и подобные песни поют те, кто верит в торжество Господней любви. Я желал бы, чтобы все, без исключения, все слушатели полюбили эти песни. Мы созданы Творцом, чтобы жить с песней. Нет человека без души, нет человека без песни, но поем мы редко. Они, эти песни, живут нерожденными в наших сердцах, они просятся на волю. Сегодня в этом кратком слове я попытаюсь рассказать вам, где и как рождаются живые песни, песни блаженной радости, песни надежд, песни любви. Песня — это дар Божий. У всех народов во все времена жила и живет песня, отражающая их жизни. Но разные бывают у людей жизни, разные бывают и песни. Я помню песни моей матери, зимой за прялкой, летом на полосе, тосковала душа ее о счастливой доле. Ее песни о скорбных днях были орошены слезами. Но есть иные песни, песни радости. Есть песни, которые поднимают душу от земли к небу, откуда приходит помощь наша. Это песни о великой Божьей любви. Их поют те, кто познал эту любовь, кто сам любит. Эти песни пели ангелы в ликовании звезд при сотворении мира. Эти песни пели сыны Израиля, когда перешли Черное море, когда увидели победу над фараоном. Эти песни пела Марьям, сестра Моисея. Эти песни пела пророчица Девора. Эти песни пел Давид. Эти песни пели ангелы в тихую рождественскую ночь. Пели ученики Христа после Тайной Вечери, пели апостол Павел и Сила, будучи закованными в филиппийской тюрьме. Эти песни поют верующие всегда и везде, при всех обстоятельствах, не только на богослужебных собраниях, не только на свадьбах, но и на похоронах, потому что христианство – это религия радости. При всех обстоятельствах эти песни о любви Божьей пели и поют теперь наши братья на родине, в ссылках за свидетельство о Христе, поют под шум тайги, под завывание вьюги. Эти новые песни может петь только новая тварь. Чтобы петь, я зову вас сегодня ко Христу, ибо только Он может обновить вашу жизнь и вложить в ваши сердца новую песню. Песня во славу Бога – это одно из лучших выражений благодарности, а нам есть за что благодарить Творца. От избытка сердца говорят уста, от избытка чувств поет сердце. О пении говорится в 77 главах Библии и почти во всех псалмах. В книге Откровения Иоанну мы читаем о пении в вечном Царстве Христа. Этим песням должны научиться верующие, живя на земле. Пение дает нам представление, хотя и очень слабое, о красоте в вечности, где все, спасенные Христом, омытые Его пречистой кровью, будут петь в одном небесном хоре. Они будут петь вечно, славя Христа. Пение и музыка – язык небес. Апостол Павел свидетельствовал, что, будучи поднятым до третьего неба, он слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Франциск Ассизский, великий муж Божий, называл птиц небесных своими братьями, потому что и птицы возвещают пением славу Божию. Вся вселенная полна музыки и пения. Поют моря и леса, поют горы и поля, поют ручьи, поет прибор морской волны, и даже раскаты грома возвещают славу Божию. Все эти земные звуки сливаются в одну величественную симфонию, величающую Творца. Можем ли мы, христиане, молчать? Могут ли молчать те, кого так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную? Есть только одно, что мешает человеку петь песни о любви Божьей. Это грех. Пленники греха не могут и никогда не будут петь песни, песни о любви Божьей. Израильтяне пели на берегу Черного моря, но, оказавшись в плену вавилонском, они повесили свои арфы на вербы и не пели, а плакали. «Не плачь же ты сегодня, мой друг, исповедай твой грех неверия Христу. Он простит тебя, потому что Он любит тебя. Он освободит твою душу от цепей рабства греху, и она, душа твоя, запоет вместе с теми, кто обрел свободу во Христе Иисусе. Аминь».

Дорогие слушатели, с той поры, когда были сделаны эти записи, прошло долгих 45 лет. Многих, кто принимал участие в приготовлении этой кассеты, уже нет. Нет на земле. Но они продолжают петь в небесном хоре, прославляя Спасителя. А я, как видите, все еще задержался на земле. И, видимо, потому что еще не закончено дело, к которому призвал меня Господь. Благодарю вас, дорогие, что вы прослушали эту кассету. Да поможет Господь каждому славить Господа полным сердцем, голосом, сердцем, жизнью до встречи с Ним в вечности. В заключение, друзья мои, я прочитаю несколько стихотворений последнего времени и этим закончим заочное общение наше. Да будет в этом прославлено чудное, славное имя Господа Иисуса Христа. Ему слава во веки. Аминь.

Слава Богу! Слава Богу за все даяния! Слава Богу за все страдания! Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные! Слава Богу за дни погожие, за характеры наши несхожие, за дороги тяжелые, дальние, за разлуки всегда печальные. Слава Богу за слезы с песнями, что Он тропками вел чудесными. Слава Богу за многие милости, что Он дал нам с пеленок вырасти, что Он путь нам всегда указывал, что не больно Он нас наказывал, что прощал, забывая прошлое, что давало нам только хорошее, что Он дал нам, временным жителям, к вечной жизни путеводителя. Слава Богу! За все Ему слава! Он имеет на это право. Навстречу Господу. Мне грустно на этом привале, а путь предо мною тернист. Но светятся синие дали, подъем возвещает горнист. В дороге вся жизнь от начала, вся жизнь до последнего дня. Но близится время причала, где ангелы встретят меня. Не прячусь я в щели пугливо, отсчитаны Богом года. Желтеет созревшая нива, и срочного много труда, труда над своею душою, чтоб к сердцу блокировать тьму, чтоб вместе с Господней трубою я вышел навстречу Ему, чтоб сердце любовью светилось ко всем на греховной земле, чтоб ярче Господняя милость горела огнями во мне. Кто я? Я в перековке, в переплавке и в ротоборье был не раз. Кто я? Ничтожнее козявки, но во Христе меня Бог спас. Так пусть же крепнут с Богом связи, и сердце льнет к Его ногам, чтобы Он выплавил из грязи крупицу золота, хоть грамм. Я без Христа комочек глины, а с Ним живу мечтой одной, чтобы, как песней соловьиной, закончить этот путь земной. И там, в иной небесной сфере, я буду вечно вспоминать, как дал Господь живую веру в спасительную благодать. Разговор с душой. Мои года, а сколько их, летят на крыльях неземных. Перед концом последних дней свожу я счет с душой моей. Ей говорю, мой верный друг, всю жизнь работал я за двух. Ты знаешь это, как и я, душа, помощница моя. И тут же сразу мне в ответ душа промолвила: «О, нет, ни ты, ни я, никто иной труд совершал Спаситель твой. Пойми одно, и я, и ты, и все мы легче пустоты. Давно пора признать закон. Мы инструменты. Мастер он».

крутой перевал. Жизнь крутой перевал, много выше Алтая. Я не раз уставал, высоту покоряя. Дули ветры, грозя, похоронную пели, и слепили глаза снегопады, метели. Вой шакалов вокруг мою душу тревожил, а неведомый друг впереди, как прохожий. Вот следы его, да, он незримый со мною, и уходит беда, как гроза стороною. Когда тьма надо мной, нет ни звездочки даже, тогда друг неземной мне дорогу покажет. Много лет я в пути, за спиной дни и ночи, знаю я, не найти путь к вершине короче.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести Ирод Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

Скоро орды варваров потянулись в Иудею. Одни за Иорданскими горами в обход Мертвого моря, другие берегом моря и через Самарию и Галилею. Жители Иудеи, узнав, что с парфянами идет Антигон, законный наследник их царей, стали стекаться к нему толпами. Многие явились и из Иерусалима. От толпы отделился один старик и, приблизившись к Антигону, поднял к небу руки, как на молитву. «О горе! Горе Иерусалиму!» — страстно воскликнул он. «Господь отвратил от него лицо свое, потому что иноплеменники — владыки святого города. Теперь ты пришел к нам, сын царей наших! Осанна! Осанна!» Толпа подхватила этот возглас, крики долго не умолкали.

конец быка. Мы толпами своими преграждали ему путь, умоляя за тебя, но он топтал наши тела своими легионами. В Вифании, в Дафне мы кричали ему: «Отдай нам царей наших!» Но он натравливал на нас своих гоплитов, как стаи хищных зверей. Когда он проезжал через Тир, мы тысячной толпой пали на колени на том месте, где безбожный Ирод пролил кровь последнего нашего вождя, Малиха. Мы вопили: «Кровью Малиха заклинаем тебя!» А он нашей кровью обогрел весь берег моря. Вот раны, полученные за тебя. Старик сбросил с себя одежды, показывая раны, которыми исполосовано было его тело. Антигон обнял его и заплакал. «Я пришел вернуть вам царей ваших или умереть вместе с вами!» — воскликнул он, обнажая меч. «Вперед, воины Иеговы! За мною, в Дримы!» Ободренная страстной речью старика, а также слезами и возгласом Антигона, иудеи неудержимым потоком устремились с гор, окружающих Иерусалим, ворвались в город и заполнили всю площадь и двор храма. Напрасно Гиркан, явившись во главе сильного отряда, старался остановить их. «Дети, сыны Израилевы, не оскверняйте кровью жилища предвечного», — говорил он. Но народ не слушал его. «Ты не служитель предвечного, а слуга римлян и Ирода», — кричали некоторые. Тогда на них ринулись Ирод и Фазаэль со своими отрядами и после кровавой схватки загнали в храм, оцепив воинами храмовый двор. Наступила ночь. Часть войска Ирода разместилась на ночлег в соседних с храмом домах. В полночь зарево осветило храм и Елеонскую гору. «Храм горит! Храм горит!» Послышался во дворце Гиркана отчаянный крик. Это кричала Мариамна. Юная царевна, теперь уже невеста Ирода, не спала. Она горячо молила Иегову, чтобы он послал победу ее дяде Антигону и гибель ненавистному ей жениху. Тревога охватила весь дворец. Гиркан, поспешивший выйти на кровлю дворца, увидел клубы дыма и пламя, которое со всех сторон охватило храм. Соседние горы также осветились. Но Гиркан ясно различил, что горит не сам храм, а прилегавшие к его внешним стенам частные дома и склады дров. «Горят предатели!» — донесся откуда-то торжествующий возглас. Действительно горел не храм. Противники Ирода, которые по случаю приближения праздника Пятидесятницы стекались в Иерусалим со всех концов Иудеи, узнали от иерусалимлян о положении дел в городе. Они немедленно примкнули к недовольным и тайно подожгли все дома около храма, в которых на ночь расположены были воины Ирода. Толпа была безжалостна. Кто из воинов успевал выбежать из объятого пламенем дома, того бросали в огонь. «Жертва Ваалу!» — кричали одни. «Всесожжение Молоху!» — вторили другие. К месту смуты прибыли Ирод и Фазаэль со своими отрядами. Но было поздно, народная ярость нашла свои жертвы. Тогда началось избиение жителей. Между тем толпы восставших все прибывали. Ирод вспомнил, что не только храм, но и дворец в опасности, а во дворце
находилось то, что в настоящее время было для него дороже.

0: нашей жизни его невеста Мариамна. Поручив Фазаэлю защищать стены города, на которые уже напирали орды парфян с царевичем Покором во главе, он обложил дворец войсками. Наступало утро. Гул битвы, проклятия, стоны слышались со всех сторон. Дым от горевших зданий все еще клубился в воздухе. Из-за Елеонской горы поднималось солнце. Ирод, взглянув на дворец, увидел Мариамну. Она стояла на плоской кровле дворца. Судя по ее позе, по бледному личику, обращенному к небу, Ирод догадался, что она молилась. Выплывшее из-за Елеонской горы солнце освещало девушку так, что она казалась видением одной из ангелов, какими он представлял их. Но за кого молилась она? За него? За Ирода? Но она так холодна теперь с ним. Взор ее, взор египетского сфинкса, тот же холодный мрамор. «Вестник от Антигона!» — прервал его мысли чей-то голос. Ирод очнулся, перед ним стоял всадник с масличной веткой в руке. Это был старик, который накануне страстной речью воспламенил противников Ирода и заставил Антигона заплакать. Но теперь он был в латах и шлеме при полном вооружении. «Я Манассия, бен Иегуда, прибыл с веткой мира от царевича Антигона», — сказал старик. «Чтобы прекратить кровопролитие и отвратить от святого города и храма погибель, Антигон предлагает вступить в переговоры с вождем парфян царевичем Покором. Варвары охотно пойдут на уступки, они не римляне. В противном же случае они не пощадят храмы, мало того, они осквернят и святое святых, чего не решился сделать ни Помпей, ни даже Александр Македонский». Ирод сомневался. Он знал, что не отстоит города со своими слабыми силами, ничтожными перед полчищами парфян. Население города также было озлоблено. Знал он также, что варвары прежде всего не пощадят женщин, его мать Кипру, сестру Соломею, его Мариамну. При одной этой мысли ему стало страшно. О Дариде, своей жене, он даже не вспомнил. «Твой брат Фазаэль, защищающий стены, согласен на переговоры», — добавил старик. В голове Ирода блеснула интересная мысль. Лукавый с детства, он всегда прибегал к хитрости. Лучше всего принять Покора во дворце, угостить его и... Он ощупал под складками лат между чешуйками кольчуги тот талисман Изиды, который нашел в рукоятке меча, убитого по его приказу Малиха. «Мариамна поднесет варвару чашу», — сказал он сам себе. Знаком подозвал ближайшего из воинов, составлявших его свиту. «А где находится теперь сатрап Варцафарм?» — как бы спохватившись, спросил он старика. «Варцафан с сильным войском идет сюда из Галилеи», — был ответ. Ирод понял, что ему не устоять против соединенных сил Покора и Варцафарна. «Поезжай к Фазаэлю и передай ему от меня, что я согласен принять парфянского царевича Покора для переговоров», — сказал он своему воину. «Сообщи пославшему тебя мою волю», — высокомерно бросил он Манассии бен Иегуде. Мариамна продолжала молиться, стоя на кровле дворца. И как было ей не молиться? С высоты дворцовой кровли она видела, как толпы парфян рыскали по Иосафатовой долине, толпились около гробниц патриархов, пророков выкатывали из склепов Гефсиманских садов глиняные кувшины с оливковым маслом и, о дикари, пили его, как воду. Обернувшись к северу, где особенно силен был натиск неприятеля, она заметила, что от ворот двигается группа всадников в высоких меховых и волочных шапках с колчанами стрел за плечами и длинными изогнутыми луками. Впереди группы выделялись два всадника, в одном из которых она узнала Фазаэля, а другой, в богатом одеянии ассирийского покроя, с золотой цепью на шее, был ей неизвестен. Потом увидела, что их встретил Ирод со своей свитой, и все они скрылись в воротах дворца. Вскоре на кровлю поднялась рабыня Мариамна и позвала ее к матери. Оказалось, что она должна приветствовать чашей вина парфянского царевича. Ее тотчас же одели в парадное одеяние царевны, а золотистую головку украсили легкой диадемой. Мариамна, глубоко потрясенная событиями последнего дня, не задумываясь, исполняла все, что ей приказывали делать. Ее ввели в тронный зал. На первосвященническом троне сидел Гиркан, а по бокам стояли Фазаэль и Ирод. Напротив трона находился загорелый курчавый парфянин с золотой цепью на шею и с черной завитой бородой. Позади Ирода стоял виночерпий Рамех с золотым блюдом, на котором помещались две чаши и тонкий на орлиных серебряных ножках сосуд с вином. При виде Мариамны глаза покора сверкнули, он невольно попятился назад. Девушка, которой мать объяснила, что ей предстоит сделать, взглянула на Гиркана. Его лицо просияло при виде внучки, а она направилась к виночерпию, взяла с блюда сосуд с вином и наполнила им обе чаши. Потом, подойдя к трону, взяла в руки одну чашу и подала ее с поклоном Гиркану. Другую чашу, поклонившись, она протянула покору. «Нет, царевна», — сказал парфянин, отступая с поклоном. «У нас в Парфии, равно как во всем Иране и в Скифии, обычай таков, что подносящий чашу гостю должен прежде сам осветить ее своими устами. Освети же ее, царевна!» Он поставил чашу на блюдо. Рука Мариамны потянулась к чаше. Ужас мгновенно отразился на лице Ирода. Он ринулся вперед, но в этот момент руки у Рамеха задрожали. Блюдо с чашей и сосудом полетело на пол. Злая улыбка скользнула под черными усами покора. «Подать новую чашу!» — сдавленным голосом произнес Ирод. Парфянин перехитрил Идумея. Покор достиг, чего желал. Выпив из рук Мариамны поднесенное ему в другой чаше вино, после того, как девушка своими губами осветила чашу, хитрый парфянин сказал, что так как большая часть его войска находится с Варцафарном, то без его согласия он не может заключить окончательного договора с Иудеей. Поэтому он предлагал Гиркану и Фазаэлю отправиться в лагерь Варцафарна и там определиться с претензиями Антигона, который будто бы уверял, что Гиркан по преклонности лет своих и по слабому здоровью обещал сам сложить с себя сан первосвященника и возложить его на Антигона, своего родного племянника. Все это было, конечно, придумано умышленно, но Ирод, сознавая безвыходность своего положения, вынужден был согласиться на требования лукавого варвара, надеясь, однако, перехитрить его. Thank you. На другой день Гиркан в сопровождении Фазаэля и небольшой свиты выехал из города. С Гирканом был и раби Элиазар, воспитатель Мариамны и Ареставула. Всех удивляло и немножко смешило, что старик не мог расстаться со своим белым голубем, который вылупился и вырос на карнизе окна его комнаты во дворце. Этого голубя любили и кормили дети Мариамна и Ареставул. И сам Гиркан привязался к этой ручной кроткой птице. Элиазар поместил голубя в клетку, которая была с ним неотлучна. Когда Покора и его свита смеялись над причудой старика, он отговаривался тем, что первосвященник никогда не расстается с голубем, любимой птицей, и теперь желает, чтобы она была с ним. Но старик нечто предвидел. Кто принес в ковчег нашему прародителю Ною весть, что мир свободен от потопа? Спросил он перед отъездом Гиркана и Александра. Голубь невинный принес эту весть в ковчег, где оставалось его гнездо. Если нас возьмут в плен, мы не сможем послать вестника в Иерусалим. В этом случае вестником станет мой голубь. Я выпущу его тогда из клетки, и он, привыкнув жить и кормиться на карнизе моего окна, непременно прилетит туда. Тогда, царевна, — обратился он к Александре, — тщательно осмотри его крылья, и в них найдешь письмо от нас. Опасения Элиазара оказались небеспочвенными. Они благополучно достигли Галилеи, и Варцафарн встретил их с почестями, осыпал подарками, но скоро они увидели, что все же попали в ловушку. Некто Сарамала, один из первых богачей из Сирии, знал о предательских планах Антигона и Парфян. Через своего знакомого Офелия велел предупредить Гиркана и Фазаэля о грозившей им гибели. Офелий тайно явился к ним. «Бегите от расставленных вам сетей!» — сказал он. «Знаете, за какую цену продал вас варваров недостойный Антигон? Он за Иерусалимский венец обещал им 1000 талантов, но не своих, а иудейских. Кроме того, 500 женщин и девиц иудейских. Антигон отдаст варварам и ваших жен, Александру, жену своего брата, и ее дочь Мариамну». Гиркан был в ужасе. Его сокровище, его радость, последнее утешение его старости, Мариамну, варварам, на поругание. Жены Ирода и Фазаэля, их сестра Соломея, также обещаны Парфянам, добавил Офелий. Едва рассвело, и из города Экдипона в Галилее вылетел белый голубь по направлению к Иерусалиму. Крылатый вестник летел стрелой, пересекая горные хребты Самарии и Иудеи. «Мама, Елиазаров голубь прилетел!» — радостно сказала в то утро Мариамна, входя к матери. Александра побледнела. Она вспомнила слова Элиазара, который говорил, что если постигнет их плен у парфян, и им нельзя будет отправить в Иерусалим вестника, то этим вестником будет голубь. Значит, Гиркан в плену? Говоришь, голубь прилетел, дитя мое? Спросила она. Да, мама, он на своем окне. Я дала ему есть. Александра поспешила к известному окну в дворце. Голубь сидел на карнизе и клевал зерна. «Милый!» — невольно вырвалась у царевны-вдовы. Она осторожно взяла пернатого вестника, стала его гладить, ощупывая перья под крыльями, и нашла то, что искала. Вокруг одного пера, под правым крылом голубя, был намотан тоненький, как слюда, листок из сухого рыбьего пузыря, не более квадратного дюйма. Осторожно сняв листик и развернув его, Александра прочла: «Мы в плену у Варцафарна. Спасите город, зовите на помощь царя Петры».
1: «Что это, мама?» — спросила Мариамна.
0: «Дедушка в плену у Парфян», — отвечала Александра.
1: «Так что ж, с ними дядя Антигон, он не позволит обижать дедушку».
0: «Глупая, но они возьмут Иерусалим».
1: «Не они, мама, а дядя Антигон, а он нам роднее Ирода».
0: «И это говорит невеста Ирода», — пожала плечами Александра. Она тотчас же послала за Иродом и показала ему то, что принес голубь.
2: «Я знал это», — сказал Ирод. «Покор перехватил другое письмо оттуда же и вызывает меня из города для переговоров. Чтобы выиграть время, я отвечал его посланцу, что приеду завтра, а тем временем я ночью тайно отправлю вас в Идумею, в крепость Масаду. Сам же поскочу с моими людьми в Петру просить помощи у Малиха.
0: Готовьтесь к отъезду. Захватите с собой более ценное сокровище дворца, золото, серебро, драгоценные сосуды. А я велю матери, сестре и братьям также собираться. К ночи будьте готовы».

Вы слушали очередную часть повести Даниила Мордовцева «Ирод». Редактор Мария Гончарова. Продолжение следует...

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Приглашаем вас на 34-й выпуск проекта «5 вопросов». С вами, как всегда, Дмитрий Гусаров, Игорь Егерев, сокамера Сергей Федосеев, служители Центра христианских ресурсов. Мы продолжаем собирать популярные вопросы, которые задают христианам люди неверующие. И вот так в формате диалога друг с другом над ними размышлять и предоставлять вам вот собственную позицию на этот счет. Свои записи мы размещаем на официальном сайте проекта 5vo.ru, также в группе ВКонтакте, на YouTube-канале и на канале в Telegram, кстати. Все записи можно прокомментировать, можно написать нам напрямую или сделать отклик непосредственно к какому-то видео, поставить лайк или дизлайк. Нам будет очень интересно ваше мнение, потому что вопросы, которые мы разбираем, они по-настоящему глубокие, сложные, полемические. Именно такие вопросы мы берем для проекта под названием «5 вопросов».
1: Вопросы глубокие. Ну, мы надеемся, что ответы будут им подстать. Ну, там как получится. Приветствую вас, дорогие зрители.
0: Да, бывает, что вопрос очень сильный, а ответ получается немножко такой несуразный.
1: А кстати, бывает хочется... и наоборот. Бывает.
0: Да, но хочется, чтобы было наоборот. Но сегодня нам предстоит серьезно потрудиться, потому что вопрос наш, он любопытный, он интересный. Переходим к нему.
1: Да.
0: Итак, как проверить наличие истинной веры в человеке? Ну, вот такая формулировка, такая достаточно ошеломляющая немножко, да? Мы не очень часто думаем об этом. Хотя я так вот рассудил, что, наверное, христианам-то, наверное, это более интересно было бы узнать, как проверить наличие истинной веры в самом себе или друг в друге. Это бы очень сильно упростило бы, ответило бы на многие вопросы. Кто настоящий верующий, кто не настоящий верующий, кого принимать в церковь, кого, наоборот, исключать из нее. Это было бы очень полезно, если бы мы это знали. Ну вот не знаю, мы найдем сегодня ответ на этот вопрос или нет. Но поскольку вопрос задан человеком, настроенным скептически по отношению к вере, я еще хотел бы пояснить, что его, по крайней мере, один из смыслов состоит в том, что это как бы реакция на принятие закона о защите чувств верующих. То есть предполагается, что есть какая-то категория людей, верующие, которые имеют право оскорбляться, и их чувства необходимо защищать. Соответственно, как бы есть такое, вполне естественное такое возражение, но вы сначала докажите, что вы истинно верующие, а то, может быть, у вас веры-то никакой нет. Поэтому ваши чувства защищать и по закону и не нужно. И вот как бы вот с такой вот претензией мы столкнулись, и, наверное, нам нужно попытаться как-то объяснить, можем ли мы действительно продемонстрировать эту самую истинную веру, чтобы это было вот объективно, понятно и очевидно всем.
1: Я бы, наверное, развил твою мысль относительно того, относительно закона, да. И, на мой взгляд, обидчивость – это как раз-таки признак слабой веры. Я уж не говорю наличие или отсутствие ее в человеке, но, во всяком случае, она говорит о том, что у человека есть проблемы с верой.
0: Об этом говорили на одном из выпусков проекта «5 вопросов», когда как раз разбирали вот этот закон о защите чувств верующих. Это было одним из таких аргументов.
1: Ну и я бы, пожалуй, не согласился с тем, что для верующих, во всяком случае христиан, этот вопрос является каким-то неожиданным, может быть, неудобным. На самом деле он освещается на страницах Писания, в Библии об этом идет речь. В нескольких местах, во всяком случае, обращается к этой теме Христос, когда говорит о том, что веру человека можно увидеть по его плодам, то есть что он производит. Он может говорить все, что угодно о себе, о своей вере в Бога, но не это является критерием истинной веры, а то, как он живет в соответствии со своими словами. Вот. Это довольно зримо, по-моему, очень такой весомый, зримый, объективный элемент, о котором уже можно судить. И, наверное, еще здесь следует заметить вот что. В принципе, критерии эти могут быть разными в зависимости от того, о какой вере идет речь, о какой религии. Но есть некий универсальный принцип. То есть вера человека, которая невидима, должна соответствовать его делам, которые видимы. Я бы так сформулировал.
0: Может быть, проблема в том, что таких критериев непосредственно в Священном Писании их достаточно много, ну, больше одного, как минимум. И именно это вызывает такие сложности, потому что проверять истинность веры можно по-разному. И у нас вот в самом Писании как бы есть такие вот некие ориентиры. Одни из них, как ты вот верно сказал, это жизнь человека, потому что вера — это не просто какое-то такое произвольное допущение, абстрактное, но это то, что влияет непосредственно на жизнь самого верующего. И если она не влияет, то эта вера называется мертвой. Ну и, собственно, можно ее так верой и не называть тогда. Но если это действительно это истинная вера, то она проявляется всегда в делах. Но в каких делах? Это тоже вопрос, который тоже такой многогранный. То есть есть определенная категория верующих, которые считают, что вот такая истинная вера должна проявляться не просто в делах, но в делах таких чудесных, сверхъестественных. То есть истинно верующий должен творить чудеса, исцелять больных, ходить по воде, может быть, как учитель наш Иисус Христос. В крайнем случае двигать горы. Это тоже очень популярная такая претензия со стороны атеистического сообщества. Уж не знаю, там, кто первый ее высказал, но очень часто это преподносит именно таким образом. Вот она, проверка истинной веры. В Библии же написано, кто имеет веру, тот может горе сии приказать, сдвинься с места на место, и она передвинется. А кто может двигать горы? Никто. Предполагается, значит, и веры никакой у людей на самом деле нет, а только одно притворство.
1: Ну, я бы возразил, наверное, все-таки вот относительно этого критерия.
0: Я сам хотел себе возразить, но лучше сделай это ты. Тебя.
1: Ну, хорошо. Я думаю, что я, вероятно, скажу примерно то же самое, что и ты. Что в данном случае речь не идет о наличии или отсутствии веры в человеке, а скорее о ее силе. Вера может быть разной. Вот. И она может быть достаточно сильной, а может быть, она может быть слабее, но это не значит, что ее нет. Поэтому, когда Христос говорит, если бы ваша вера была величиной хотя бы с горчичное зернышко, то вы могли, по молитве вашей могло бы произойти то-то и то-то. Скорее всего, здесь речь идет о том, что у людей просто очень маленькая вера. И это правда. Я думаю, что мы действительно можем сказать о себе, несмотря на то, что у нас вера есть, но, возможно, она недостаточно сильна. И мы в данном случае похожи на отца вот того бесноватого юноши, который на вопрос Иисуса, есть ли у тебя вера, сказал: верую, Господи, помоги моему неверию. Вот. Я, пожалуй, мог бы сказать то же самое. Я верую, но мне есть куда расти.
0: Ну, я примерно в ту же самую сторону хотел повернуть наш диалог. Может быть, мы к этому в конце тоже придем еще, когда будем подытоживать свои ответы. То есть вера — это не просто какое-то качество, которое либо есть, либо нет. Мне кажется, что в любом человеке есть какая-то вера, даже в людях, которые считают себя атеистами. Все-таки, по большей части, мы все воспитаны такой вот в атмосфере христианских ценностей и так или иначе впитали их в себя. И поэтому просто мы как-то исходим из того, что чему когда-то были научены, может быть, наши отцы или деды. Такая вот христианские ценности, они для нас не являются чужими. И поэтому у кого-то действительно есть вера с горчичное семя, у кого-то меньше, у кого-то, может быть, больше. Но все это каким-то образом проявляется, да? И вот не обязательно это проявляется каких-то проявления не обязательно сверхъестественные. Нет. Вот если рассмотреть еще такой аспект, очень такой известный такой пласт христианской мысли, современное, наверное, это более актуально именно в современных церквях, есть учение, которое называется «Теология процветания», и которое предполагает, постулирует, что если человек является истинно верующим, то в его жизни все и всегда будет хорошо, и должно быть хорошо. А если это не так, то просто он не является настоящим верующим. То есть вот в формулировке нашего вопроса, как проверить наличие истинной веры, если человек здоров, если человек богат, если он успешен, то значит в нем вот проявляется обещание Бога, что жизнь в нем будет полная и с избытком, так что даже будет переливаться через край, как написано в одном из переводов. А если он беден, если он болеет, если он что-то у него в его жизни не так, как-то не по высшему разряду, то значит вера его не является настоящей, совершенной. Ну вот как будто есть такая идея, это в христианской среде, наверное, наши зрители, даже если они не являются верующими, тоже ну, где-то знакомы с такой концепцией.
1: Да, его называют еще Евангелие благоденствия, а сторонники этого Евангелия, они, конечно, так не говорят, не говорят благоденствие, они говорят полное Евангелие. Вот они любят пользоваться таким термином.
0: Ну да, если мы проповедуем это, то это Евангелие, вот процветание, например. Оно очень удобное в том плане, что легко обращать человека, потому что каждый стремится к счастью, к тому, чтобы в его жизни все было хорошо. И когда это обещается, да еще и вот на основании каких-то священных книг, то это привлекательно. А если человек уже сделал какие-то шаги в этом направлении, у него что-то не получается, то опять же легко возразить, что ну значит что? Значит твоя вера пока еще не достигла совершенства.
1: Так и делается.
0: Так и делается.
1: Так вот обвиняют людей в том, что вот слабая у тебя вера, брат или сестра, если ты болеешь вот до сих пор. Но хорошая, конечно, теория, но одна проблема в том, что она не соответствует Писанию. Вот. Ну, единственная такая проблемка.
0: Хотя и пытается опираться на него.
1: Да. Но она не соответствует Писанию, хотя бы потому, что если мы посмотрим на персонажей библейских, новозаветных, на апостолов, на учеников, мы найдем среди них людей больных и бедных, и лишившихся всего своего состояния, всего имения, как мы читаем в послании к евреям, например. И богатство никогда вот в христианской среде никогда не выступало в качестве какого-то показателя веры человека. Вовсе нет. Может быть, в ветхозаветные времена среди иудеев такое и существовало понятие, понимание, но только не у христиан. То есть их царство небесное, это небесный Ханаан, куда они шли, как раз-таки страдая здесь на земле, будучи гонимыми властями, и не только властями, но и различными религиозными группами, окружавшими их. Но тем не менее, они понимали, что это страдание временно. И Павел об этом очень много пишет.
0: Ну да, если мы посмотрим ранних учеников и примеры апостолов тех же, то вряд ли их вот по таким мирским стандартам успешности можно отнести к людям вот успешным. Да,
1: пользуясь современной терминологией, кто-то мог бы их назвать лузерами, так скажем, да, потому что они как раз-таки лишались всего, вот, следуя за Христом. Но это я не к тому, что вот нам необходимо лишиться всего, это как, может быть и другая крайность. И были такие учения в христианстве, были некие ордены нищенствующих и так далее. Но Писание, как мне кажется, не призывает ни к каким крайностям. Вот. Но во всяком случае богатство и здоровье не выступают в качестве какого-то критерия истинной глубокой веры человека в Иисуса Христа.
0: Да, я согласен. Ну что ж, мы пытаемся найти какие-то критерии, по которым можно определить наличие истинной веры в человеке. И предлагаю еще один критерий. Мы как раз разбирали его на прошлом выпуске проекта «Пять вопросов», когда мы говорили, почему христиане, даже глубоко верующие люди, скорбят на похоронах. И, может быть, вот один из аспектов такой истинности веры в человека, если он даже вот на таких эмоциональных, тяжелых моментах своей жизни проявляет вот такую последовательность своих убеждений христианских и не огорчается, если умирает человек во Христе, но наоборот радуется и поздравляет всех с этим замечательным событием. Ну, вот не знаю, как мы, в принципе, очень подробно разобрали этот вопрос вот в прошлый раз. И кому интересно, пожалуйста, посмотрите это видео. Но это тоже, наверное, относится к нашей теме. То есть такая последовательность убеждений. Ну вот еще одно хочу предложить, одну версию, как нам определить истинность веры в человеке. Это, ну как вариант, попробуем потом его покритиковать, может быть, ты что-то возразишь. Если человек, он странный, он просто не от мира сего, он в грязных одеждах, каких-то лохмотьях, говорит какие-то безумные странные вещи, очень такие абстрактные какие-то, ну, обычно такие очень неприятные. Может быть, вот это является, этот человек является по-настоящему истинно верующим. А тот, кто живет обычной жизнью, у которого семья, дом, работа, машина, ну, как бы такой неприметный человек, в толпе его как бы так не выделишь, да, особо. Вот, может быть, он-то и не является истинно верующим. А вот такие вот маргиналы, вот это вот то, к чему нам следует стремиться. И человек, по которому точно видно, что вот, вот уж в нем-то истинная вера, конечно, есть. Может быть, какой-то монах-отшельник, может быть, какой-то пророк современный. Может быть, такие люди являются примером для нас?
1: Ну, вполне возможно. И монах-отшельник может быть истинно верующим человеком, и пророк, и маргинал. Мне кажется, что не это является критерием. Хотя и не исключает наличие истинной веры в таком человеке. Но я бы не стал судить по каким-то таким внешним признакам о наличии веры в человеке. Я к тому, что он действительно может быть верующим, и действительно может быть подвижником, искренним, очень искренним человеком, и может быть пророком, а может быть и нет. То есть не это является. Если человек пророк, то значит то, о чем он говорит, должно сбываться, как, например, Писание, причем всегда, в 100% случаев. Вот это критерий, а не то, как он одет, и является ли он маргиналом или нет.
0: Ну, похоже, эта моя версия тоже не подходит, да, к ответу на наш вопрос.
1: Ну, с моей точки зрения, да. Я не знаю, хотя, может быть, ты
0: У меня еще в запасе еще кое-что. Но, с другой стороны, может быть, тогда и нам вовсе никак невозможно для нас вот, определить, является вера человека истинной или же нет? Может быть, на этот вопрос просто нет ответа?
1: Я сейчас вспомнил одну такую вот, не знаю, историю, может быть, басню, которая циркулировала одно время среди верующих о том, как на богослужении в одной церкви вдруг появились люди в масках и с автоматами.
0: Я слышал. Да?
1: И они сказали, кто здесь христиане? Встаньте. Ну, и несколько человек в огромном зале, всего лишь несколько человек нашлись, кто действительно встал. И они сказали, так, всем остальным выйти отсюда, а вы продолжайте богослужение. Ну, вот такая история. Ну, скорее всего, она вымышленная.
0: Да, я тоже
1: слышал.
0: Но
1: мне кажется, идея в ней где-то вот близка к истине. Конечно, это какое-то преувеличение в ней есть, безусловно. Но идея-то такая, что все-таки есть люди, которые готовы ради своей веры, ради Иисуса Христа пойти на какие-то лишения, отказаться от чего-то, может быть, даже жизнь отдать. И в таких ситуациях становится действительно ясно, кто истинный верующий, а кто нет. Наверное, в первом веке подобных поводов было больше, и поэтому церковь была чище. Потому что люди, когда становились христианами, они скорее обрекали себя на трудности. И они знали заранее, то есть для них это не было сюрпризом. Они знали, что они подвергают себя опасности, свою жизнь, здоровье, свое имущество, своих близких. И тем не менее становились христианами. А впоследствии христианство стало государственной религией уже при императоре Константине. И быть христианином уже, в общем-то, ну, это не было неким...
0: Это не выделяло человека.
1: Да.
0: С толпы.
1: То есть стать христианином уже ничего не стоило. И это не значит, что все христиане вдруг стали какими-то формально верующими. Это не значит. Но, тем не менее, все-таки в христианство открылась широкая дверь для людей случайных, может быть, людей, которые просто хотели быть частью этой, ну, в кавычках, христианской культуры.
0: Искали чего-то своего,
1: да. И вот здесь, в этот период, как раз-таки вот эта сложность и появилась, как мне кажется. И сегодня трудно сказать, кто является истинно верующим, кто не истинно верующим. Возможно, какие-то конкретные ситуации жизненные и высвечивают в толпе именующих себя христианами тех, кто действительно является таковым. Но чаще всего это все-таки остается незамеченным.
0: Ну да, эта иллюстрация, конечно, красивая. Она для любой проповеди, наверное, подходит. Ну хорошо, может быть, еще одну версию мы обсудим. Потому что мне кажется, что вот сейчас, сегодня у нас есть некий образ. Образ такого настоящего христианина. Ну, в определенной среде, наверное. Это человек, который покаялся, крестился, ходит в церковь, ведет добропорядочный образ жизни. Ну, такой хороший человек. То есть вот когда мы думаем, ну, как бы мы выделили христианина в толпе? Ну, или как среди наших знакомых, таких не очень близких. Наверное, мы бы решили, ну, это, наверное, человек, который такой, у него какой-то есть мир такой в душе, он всегда спокойный, как-то всегда здраво говорит, он не пьет, он не курит, он избегает каких-то разговоров на странные такие, может быть, темы. Он, ну, такой добропорядочный. И вот, наверное, вот такого человека мы бы могли отнести к истинно верующим. Вот, может быть, вот такой критерий нам применить? Ну, как бы не искать, например, каких-то вот чудес, что он совершал, не ожидать от него каких-то сверхъестественных проявлений, ну, не предполагать, что он будет там уж так сильно выделяться где-то в толпе. Ну, просто вот хороший человек, ну, наверное, он христианин. А еще, если он исповедует свою веру на словах. Ведь в Писании тоже ведь есть указания на это. Кто исповедует Христа Господом? Римлянам 10 глава, да, по-моему?
1: Да.
0: Вот, может быть, вот такой человек, такой обычный, порядочный человек, вот это и есть проявление истинности веры.
1: Ты хочешь, чтобы я ответил?
0: Я размышляю просто вслух, мне интересно тоже твое мнение.
1: Ну, давай, может, я начну, если
0: давай,
1: я что-то...
0: Давай, хорошо.
1: Но я думаю, что вот тот человек, которого ты описал, ну, он действительно несет в себе черты человека, о котором можно было бы сказать, что он верующий. Но если говорить о добропорядочности вообще, то сам по себе этот критерий, мне кажется, не является определяющим, потому что я среди неверующих встречал очень много добропорядочных людей, очень хороших. И просто сказать, что вот он наверняка христианин, именно поэтому вряд ли. Я знаю очень многих неверующих людей, которые и не пьют, и не курят, и не злословят, и они очень добрые, и могут жертвовать, и помогать бедным людям, незнакомым людям. И это много хорошего говорит об этих людях. Но сказать на 100%, что они являются христианами, сложно. Вот, пожалуй, критерия, которые ты упомянул в конце, исповедание Христа. Вот Римлянам в 10 главе написано действительно о том, что мы исповедуем устами своими ко спасению. Наверное, сочетание этих факторов, то есть его исповедание в данном случае подтверждалось бы его делами. Или Христос говорит о верующих, он говорит так: вы свет миру, и не может укрыться город, да, на вершине горы, и светильник не ставят под сосуд, но наоборот, его ставят повыше, чтобы он светил всем. И далее он заканчивает эту тему, говоря: так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Все-таки, если человек не исповедует Иисуса Христа, то его добрые дела скорее будут говорить о нем самом. А если при этом он исповедует Христа, и в мире известно, что он является христианином, и приписывает свои добрые дела Небесному Отцу, то в данном случае, мне кажется, это как раз идеальное сочетание, когда вера человека, она не просто на словах, хотя, я еще раз подчеркну, на словах тоже нужно это делать, но и в его делах видна.
0: Ну, то есть добропорядочность является неким указанием на то, что вера в человеке может быть вполне истинной.
1: Да.
0: Но таким 100% гарантий, конечно, никто дать не может, ну, только Бог, наверное, может дать. Мы, конечно, своим несовершенным взглядом определить наличие истинной веры в человеке не можем. Но у меня еще одна есть версия, по-моему, последняя, если я так на ходу еще ничего не вспомню. Иногда истинно верующим считают того, кто просто вот как-то вот течет по жизни, ну, как людей так и называют, фаталистами. То есть они живут как-то одним днем, как-то они уверены, что все предопределено, что все происходит только вот по воле Божьей, как абсолютно они всегда спокойные, ни о чем не беспокоятся, ни к чему как-то особо не стремятся, что будет, то и будет. Вот, вот такое вот мышление у них. Может быть, вот таких людей нам стоит назвать истинно верующими, раз они вот просто вот полагаются в руки Бога, как, наверное, никто из нас, может быть, да, ну, как-то мы склонны иногда волноваться, переживать о чем-то, планировать одно или другое. Они вот просто вот по течению жизни вот так плывут, без каких-то особых усилий. Может быть, таких людей нам стоит называть истинно верующими?
1: Ну, может быть. Но я знал много таких людей, которые просто плывут по течению, и при этом они не являются христианами. Они мало думают о завтрашнем дне. Они вообще мало думают о себе самих, даже о своей семье или о своих детях. Но при этом они не являются верующими. Если, конечно, основание подобной уверенности – это вера в Бога, то я, пожалуй, бы симпатизировал таким людям. К сожалению, я этим похвастаться не могу. Видимо, все-таки маловер. Да, и я думаю о завтрашнем дне, и где-то есть какое-то беспокойство о будущем. Вот. Но я и не говорю о том, что у меня вера прямо таки идеальная, стопроцентная. Ну, что бы ты сказал?
0: Я бы сказал, наверное, то же самое. Конечно, такие люди, они привлекают внимание. Это всегда интересно с таким человеком поговорить, пообщаться, понять вот его жизненные принципы. И вполне вероятно, что это принципы действительно религиозные, если он действительно вот так отдается на волю Бога, прям во всем полагается на него. Но вот мы раз за разом, по-моему, возвращаемся к этой идее, что вот на 100% гарантии мы дать не можем. Всегда может быть какой-то шанс, что человек просто вот он, ну, по жизни такой, или он, ну, просто странный, или он, может быть, вот такой не из-за веры своей в Бога, а веры в какую-то лжедоктрину, может быть, не знаю, может быть, приметы какие-то, или он так по гороскопу ведет себя.
1: Ну, мне кажется, должно быть какое-то идеальное сочетание свойств человека с тем, что он исповедует. Вот это для меня лично является критерием более-менее объективным. Человек говорит о своей вере в Иисуса Христа и живет соответственно тому, что он исповедует. Кстати, вот первый человек, который благовествовал мне, ну, кто рассказывал мне об Иисусе Христе, я узнал о том, что он христианин уже спустя какое-то время. Он был моим соседом по комнате в институте, когда мы учились еще в 86-м году. Он был с Мадагаскара. И сначала он привлек мое внимание своим стилем жизни, своим отношением к жизни, своей какой-то уверенностью, спокойствием, жизнерадостностью, тем, что он всегда был готов прийти на помощь, я там мог отложить свои дела для того, чтобы тебе помочь. И он многих людей привлекал к себе. И спустя некоторое время, когда мы с ним познакомились поближе, он сказал о себе, что он христианин, и он мог бы рассказать мне об Иисусе Христе, если я не против. И мне было очень интересно его послушать. Мне показалось, что вот это сочетание того, о чем он говорил, и того, как жил, было каким-то идеальным. И это привело к тому, что я сам уверовал в Иисуса Христа. Это вот такой мой опыт жизненный.
0: Ну, то есть, все-таки совокупность факторов, наверное, да? И то не на 100% гарантирует нам вот ответ на вопрос, который мы сегодня разбираем.
1: Наверное, да. Все-таки только Бог знает, кто является истинным верующим, кто нет. И в связи с этим я бы хотел вспомнить притчу Иисуса о плевелах. В этой притче он рассказывает о том, как человек посеял доброе семя, ночью пришел враг человеческий и посеял между этих семян плевелы, то есть сорняки. И затем, когда все начало всходить, работники вышли и увидели, что и доброе семя, и сорняки всходят вместе, и они спросили хозяина, не пойти ли нам и повырывать вот эти сорняки. На что хозяин ответил, подождите, пока что еще рано. Настанет время, когда все взойдет, и тогда мы точно сможем отделить одно от другого. Вот так и Господь пошлет своих жнецов, когда наступит жатва, для того, чтобы отделить пшеницу от плевел.
0: То есть, возможно, это вопрос, на который нам сейчас пока не стоит знать ответ.
1: Более того, когда христиане начинают этим заниматься уже сейчас, они могут просто повырывать вместе с плевелами и пшеницу, и тем самым принести вред Божьему урожаю.
0: Да, это верно. Ну, вот ты вспомнил притчу о сорняках, да, я вспомнил фильм «Незабвенный Кин-дза-дза». И я специально вырезал небольшой отрывок из этого фильма, там, где пытались герои этого фильма разобраться, кто является пацаком, а кто тщетланином. Вот, я предлагаю вмонтировать этот кусочек в наш ролик и прямо сейчас вот его посмотреть, и потом можем еще немножко вернуться к этой теме, как-то в конце ролика немножко так разнообразить нашу картинку. Вот, приглашаю вас к просмотру вот этой части видео.
2: Ты кто? Я спрашиваю, ты кто?
3: А? Пришелец, прораб.
2: Нет, ты пацак. А ты кто?
4: Я грузин.
2: Нет, ты тоже пацак. Ты подсак, ты подсак, и он подсак. А я читланин, и они читлане. Так что ты цак надень и в пепелаце сиди, ясно?
4: Что?
5: Посмотри на меня, визатор родной. Какая точка отвечает? Зеленая. Теперь на него посмотри. Тоже зеленая. И у тебя зеленая. А теперь на УЭФа посмотри. Какая точка? Оранжевая. Это потому, что он читланин. Ну, понимаешь?
6: Извините, а читлане пацаки это национальность?
2: Нет.
6: Биологический фактор?
2: Нет.
6: Лица с других планет?
2: Нет.
6: А в чем они друг от друга отличаются?
2: Ты что, дальтоник, скрипач? Зеленый цвет от оранжевого отличить не можешь. Турист.
0: Ну, вот такой замечательный сюжет. Мне показалось достаточно интересным, как был дан ответ, как же, чем же все-таки на самом деле отличается пацаки от читлан. И ответ очень простой. Ну, ты что, дальтоник? Зеленый от оранжевого отличить не можешь. Ну, вот, конечно, было бы хорошо иметь такой приборчик, чтобы мы могли наводить им друг на друга и по цвету вот загорающегося огонька определять, является ли человек истинно верующим или он таковым не является. Ну, как вы понимаете, к сожалению, у нас такого прибора нет, да и, наверное, он не может существовать, потому что мы такие существа сложно организованные, да и вера это понятие не такое, которое либо есть, либо нет, она есть в каждом человеке, но в большей или в меньшей степени. А уж является она истинной или неистинной, это пускай судит тот, кто имеет право судить и возможность судить, это точно не мы, потому что мы люди несовершенные.
1: Ну, мне кажется, что наш ответ не будет полным без небольшого добавления, небольшая ремарка. Вот, глядя на человека добропорядочного, мы можем гадать, верующий он или неверующий, почему он верующий. Но иногда по каким-то очень видимым вещам мы все-таки можем судить о том, является человек верующим или нет. Ну, допустим, если человек

0: Вот, ну, это некие очевидные вещи.
1: Ну, то есть получается, что наличие истинной веры мы определить объективно 100% не можем, но отсутствие истинной веры – это да. вещь вполне очевидная.
0: Да, я думаю, можно было бы так кратко сформулировать.
1: Угу. Подытоживаем. Угу. Ну что ж, мы сегодня пытались отвечать на вопрос, как определить наличие истинной веры в человеке. Разобрали несколько вариантов, наверное, сколько, 5 или 6. Ну, мы предположили, ну, наверное, не могли не предположить из уважения к атеистическому сообществу, которое очень, внутри которого очень популярен вот такой аргумент, что истинно верующий человек, он обязательно должен творить чудеса, ходить по воде, исцелять больных, двигать горы.
0: Сам должен быть здоровым.
1: Но это уже следующий пункт. Но. Двигать горы, очень часто такое возражение приводится. Ну, кстати, даже и в Евангелии от Марка мы находим, да, вот в 16 главе, хотя это такая глава, которая, ну, христианские историки сходятся на том, что она была добавлена позднее, то есть не была написана непосредственно Марка. Но там есть слова, что верующих же будут сопровождать все знамения, да, и они будут брать змей, ну и так далее. И ничто им не случится. Да. Яд смогут выпить. Ну, то есть вот такая была у нас версия. Мы, мне кажется, так ее так хорошо покритиковали. Вот, убедились в том, что она, ну, где-то не соответствует действительности. Не в этом проявляется, ну, может проявляться истинность веры человека. Потом мы еще затронули такую категорию людей, которые просто странные, немножко не от мира сего, говорят какие-то безумные вещи, ходят в лохмотьях. Ну, тоже поняли, что, наверное, это не обязательно говорит о наличии истинной веры у человека. Угу. Также категорию фаталистов мы немножко рассмотрели вскользь, да, люди, которые просто плывут по течению, ни о чем не заботятся, во всем доверяют Богу. Ну, или так, в кавычках, может быть, доверяют Богу. Угу. Это тоже мы поняли, что это не всегда является хорошим критерием. Еще мы говорили о просто хороших, таких добропорядочных людях, которые ведут такой мгновенный образ жизни, и, ну, такой христианский, да, как мы привыкли, какие стереотипы у нас есть о христианстве, ну, вот он полностью соответствует. И тоже поняли, что как бы это не есть некое основание для того, чтобы посчитать такого человека верующим, но, не, опять же, это не гарантирует нам ответа на вопрос, является ли его вера истинной. Что еще мы вспомнили?
0: Я подумал, а что если нам не представить себе такой некий собирательный образ? Такой человек в лохмотьях, в веригах, при этом очень здоровый и богатый.
1: Да, еще мы вспомним «Теологию процветания».
0: Двигает горы время от времени ради прикола.
1: Ну, наверное, вот такая картинка есть у некоторых наших зрителей, возможно, об истинно верующем. Но, не знаю, мне кажется, что она не соответствует реальности. Вера есть в любом человеке, какое-то количество веры. А уж насколько там она истинная, пускай разбираются те, кто способны в этом разобраться. Скорее всего, только Бог это, для Бога это возможно. Ну, а насколько велика наша вера, наверное, у каждого есть свое количество. Кто-то способен по-настоящему проявлять ее во всех жизненных делах, и в поведении, и в словах, и в речах, и в служении. А кто-то, ну, на данный момент вот в своей жизни способен только на что-то очень небольшое, хотя бы просто прийти в церковь на праздник какой-то христианский, как, ну, хотя бы так. То есть у веры у каждого есть разное количество.
0: И вера, это она подобна живому организму, она растет.
1: Или уменьшается.
0: Или уменьшается, да.
1: Ну вот, примерно вот такими получились наши ответы. Мне самому было очень интересно поучаствовать в этом выпуске, я узнал тоже много для себя нового, всегда интересно пообщаться на такую глубокую тему, разобрать ее. Я иногда переслушиваю наши записи и тоже, бывает, многому учусь через них.
0: Да, благодарим вас за повод для такого общения. И хотелось бы, чтобы это общение не ограничивалось вот рамками нашей студии, но чтобы это общение продолжилось и с вами, наши дорогие слушатели, зрители.
1: Да, мы будем рады услышать ваши аргументы, может быть, контраргументы, ваши комментарии. Ну, хотя бы даже лайки или дизлайки, по их соотношению мы тоже сможем какие-то выводы сделать. Ну, и мы тоже будем рады чему-то научиться. Мы сегодня говорили об истинности веры в человеке. Спасибо за ваше внимание. Были рады поделиться с вами своими мыслями. До свидания.
0: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Бесконечная щедрость Божия. Все, что делает наш Бог-творец, Он делает с целью приблизить нас к Себе. Он создал нас, людей, чтобы Ему было кого любить. Мы существуем только потому, что Бог захотел любить нас и быть любимым нами. Все видимое и невидимое существует для нас. Подумайте о невидимых ангелах, охраняющих нас. Как они радуются, когда хоть один человек приходит к Христу, как к своему Господу и Спасителю. Задумайтесь о небе над нашими головами. Бог поместил туда мириады звезд, некоторые из них даже больше, чем наше Солнце. Подумайте о гигантских галактиках с миллионами огромных звезд. Эти звезды, которым нет числа, ежесекундно производят больше энергии, чем мы в состоянии не то что измерить, даже представить. Какие чудесные часы, сообщающие нам, когда время сеять, а когда пожинать урожай. Бог дал нам неизмеримо больше, чем требуется для жизни. В кору деревьев и благоуханные цветы Он вложил особые вещества с целебными свойствами. Он наполнил свое творение красотой и славой. Воспевая хвалу Создателю, я не могу не вспомнить о самом главном, самом щедром из Его даров. Когда люди, возгордившись, стали жить по своей воле, а не по воле Божьей, когда человечество отвергло Его любовь, Он послал на землю Своего Единородного Сына Иисуса Христа, который понес за нас наказание и принял крестную смерть во искупление наших грехов, а на третий день восстал из мертвых, чтобы мы могли обрести в Нем новую жизнь и воссоединиться с Создателем. Пусть же наша благодарность Ему будет такой же неисчерпаемой, как Его щедрость». Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Житель Рязани рассказал о жестоком избиении военными, принявшими его за диверсанта. Как рассказал пострадавший, недавно он приобрел мотоцикл и решил обкатать его перед началом сезона. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома. Руслан направился туда, но заметив, что следов других мотоциклов нет, развернулся обратно. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившись членами отряда «Вихрь». Они отобрали транспортное средство и повели автолюбителя в свой штаб, где он был сбит несколькими людьми. Когда военные поняли свою ошибку, то вызвали наряд ДПС молчать о произошедшем. Вместо этого пострадавший должен был рассказать историю о падении с мотоцикла. Мужчину отвезли в отдел полиции, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую помощь. В чем суть этой истории? Избили человека. Сильно избили, не разобравшись. Хотя и разобравшись, разве бить человека — это вменяемое наказание? Даже если бы он действительно там что-то ходил не просто так, бить его. Знаете, сколько таких ошибок допускается людьми? Много людей, например, было осуждено к смертной казни, а после доказывалась их невиновность. Только Бог знает абсолютную правду, поэтому в Библии сказано: «Вот, гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22 глава, стих 12. Суд Божий безошибочен, в отличие от суда человеческого. А в нашей истории никакого суда даже не было. Просто бандитское нападение с использованием служебного положения. Фотографии из Вены 1938 года. Там представители местных нацистов Венский университет заблокировали. Нет, не с целью забастовки они это сделали, с целью недопущения внутриеврейских студентов. Шел 2024 год, Нью-Йорк, США. Там пропалестинские активисты занялись тем же, что и в 1938 году делали нацисты. Только теперь это сделано в Колумбийском университете, из-за чего учебному заведению даже пришлось уйти на удаленку. О чем говорят эти факты? Они говорят о том, что антисемитизм никуда не делся, он существует и даже расцвел новыми красками с приходом к власти левых неокоммунистов и завозом миллионов нелегалов-мусульман на территорию ЕС, в случае Европы. Библия не ошибается никогда. Если Бог сказал, что соберет все народ на войну против Иерусалима, значит, так и будет. Это лишь вопрос времени, когда правящие элиты окончательно придут к защите палестинцев и нападению на еврейское государство, как об этом сказано в книге пророка Захария, 14 глава, стих 2. Как вы представляете себе убийцу? Наверное, человек с каким-то оружием. Да, убийцы часто используют оружие. Часто, но не всегда. Иногда убийцы используют все, что попадется под руку, включая медицинское оборудование. И вы не ослышались. Репортаж из Италии. Там разгорелись дебаты за и против абортов. Правительство намеревается женщину перед убийством убеждать в ценности жизни ребенка. А за абортные активисты с этим не согласны, считая, что женщина сама должна решать, кому жить, а кому умирать. Вот так убийцы хотят не своей жизнью распоряжаться, а только той, которая за себя ответить не может. Ребенок за себя не ответит, зато есть тот, кто обязательно взыщет за тяжкое преступление. Притча, 6 глава, 16 по 17 стих. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его, глаза гордые. Язык лживый, руки проливающие кровь невинную. А что делают те, кто заказывает и исполняют этот заказ? Медики, убивая детей, которые еще не родились. Исландию называют страна льдов. Если посмотрите на карту, то остров, где расположена эта страна, прилично удален как от Европы, так и от Северной Америки. Несмотря на это, даже там давным-давно поселились люди. Сегодня население Исландии составляет чуть более 380 тысяч человек. Эта страна известна своей неповторимой природой, ледниками, гейзерами и вулканами.
В одном из таких ледников сделали тропу. Кадры изнутри ледника вы можете наблюдать в нашем телеграм-канале, как и множество другой интересной информации. Наш канал «События» через призму писания в телеграме. Только Творец мог создать все настолько чисто и прозрачно. Наконец, это уникально, потому что уникален наш Бог, который сказал и стало. Так, Бытие, первая глава. Депутат Госдумы Российской Федерации по фамилии Журавлев возмутился тем, что для молодых граждан главной ценностью является жизнь, а не страна. Жизнь. Сколько жизней у человека? Физическая жизнь одна. Ее Бог как подарок дал каждому. Псалом 138, стих 13. Я прочитаю в современном переводе. «Ты создал все внутренности мои, материнской утробе соткал меня». Но на что человек разменивает свою жизнь? Кто на что гораст? Но самое больше поражает, когда чиновники, которые сами своих чад отправили подальше, загребают на войну детей чужих, которые для своих родителей являются любимыми и неповторимыми. Человек – образ и подобие Божье. Все чаще становится жертвой чужой воли, которая право каждого на жизнь от Господа заменила на право каждого на смерть. Только Иисус Христос освобождает от грехов. Но не только от них. Он также освобождает от чужой воли. Потому что ум, данный Богом, способен понять, как идти за Господом и не быть исполнителем чужих желаний. Об этом сказано в 1 письме Коринфянам, 2 глава, стих 16. На этом у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
1: Иисус сказал: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Это особенно верно, когда дело касается христиан. Дети Божьи должны знать, что сами по себе они чрезвычайно слабы. Новая жизнь во Христе — это жизнь сверхъестественная. И христианин ежедневно должен черпать эту жизнь во Христе, ибо Христос и есть его жизнь. А для того, чтобы питать эту жизнь, нужна особая духовная пища, которую верующий получает в Слове Божьем. Благодаря этому Слову он будет расти духовно, укрепляться в вере и в познании Бога. Верующий прежде всего рождается свыше Словом Божьим, как говорит об этом апостол Петр, 1 Петра 1:23. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего в век». Это самое начало христианской жизни. Господь Иисус Христос сказал Никодиму: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Евангелие от Иоанна 3:3. Это значит родиться как член Божьей семьи, стать чадом Божьим. Верующий должен слушать Слово Божье и верить в Иисуса Христа, как в Спасителя, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божья. К Римлянам 10:17. Апостол Павел покинул верующих ефесян после того, как на протяжении долгого времени ревностно учил их Слову Божьему. Перед отъездом он сказал им такие слова: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяния апостолов 20:32. Павел знал, что эти верующие все еще нуждались в ежедневном изучении Слова Божьего, которое способно было научить их христианскому образу жизни в его отсутствие. Апостол Петр также очень беспокоился о духовном благополучии всех тех, кому он служил Словом Божьим. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». И в другом месте он говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр хотел, чтобы эти верующие помнили слова Божьи, то есть хранили их в своих сердцах, с тем, чтобы эти слова помогли им следовать за светом среди тьмы этого мира. Они должны были сохранить это слово до возвращения Господа Иисуса Христа. Слово Божье обладает силою, и оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Евреям 4 глава, 12 стих. И оно совершает свое дело в человеческом сердце. Каждый верующий может засвидетельствовать о его спасительной силе, преображающей жизнь человека. И Бог обещал благословить свое слово в сердце каждого, кто принимает его искренне, с верою. Об этом писал еще пророк Исаия в 55 главе 11 стихе: «Так и слово мое, говорит Господь, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Эта истина наглядно проявилась в жизни фессалоникийских верующих, как пишет об этом апостол Павел. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих». 1 Фессалоникийцам 2.13. Мы должны следовать примеру этих христиан, которые приняли это слово поистине, искренне и с верою. Верующий не только должен принять Слово Божье, чтобы родиться свыше и стать чадом Божьим, 1 Петра 1.23, но он должен постоянно этим словом питать свою духовную жизнь, потому что Слово Божье – это духовная пища, необходимая для развития новой жизни, полученной от Бога. Мы должны быть верны Христу, нашему Спасителю, который и есть живое Слово Божье. И мы должны питаться этим Словом ежедневно, ибо это оно в лице Христа спасло нас от греха и зла и привело к Богу и Его благословениям. Мы также должны верно принимать это слово и размышлять над ним. Бог дал нам слово свое, записанным в Его книге, с тем, чтобы мы могли читать его и жить им и его учениями. Точно так, как в наших сердцах верою живет Иисус Христос, должно пребывать там и Его слово. Оно должно стать нашей составной частью, должно вести нас, помогать нам, быть детьми Божьими, которые следуют за Ним и исполняют Его волю. Бог сказал Израилю: «Итак, положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу» в Второзаконии 11.18. Он даже сказал им, чтобы они носили Его Слово на себе физически, и навяжите их, слова Мои, в знак на руку вашу, с тем, чтобы всегда помнить Божьи заповеди и исполнять их. Псалмопевец пишет: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне пред Тобою» — Псалом 118.11. Есть поговорка: «Библия удерживает нас от греха, а грех удерживает нас от Библии». Для верующего очень важно понять, как ему следует пользоваться Словом Божьим. Господь говорит, что он должен положить его в сердце свое. Он должен любить Слово своего Бога, как говорится об этом в Писании. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь» — Псалом 1.2. Цель Бога и Его воля состоит в том, чтобы каждый верующий наполнял свой разум и сердце Его Словом, то есть преисполнялся словами Божьими. Верующий отдал себя Богу. Бог принял его как свое собственное дитя, и он хочет, чтобы сердце верующего всецело ему принадлежало. Он наполнит верующего сполна своим словом, а смысл этого слова верующему откроет Святой Дух. Он, Святой Дух, пришед обличит мир о грехе и о правде. Иоанна 16 глава 8 стих. Господь и Его сила обитают там, где обитает Его Слово. И Бог обещал, что Его сила будет действовать верующим ради исполнения Его Слова. Если таким образом в сердце и в жизни верующего пребывает Слово, в нем также пребывает и сила Божья, действующая в его сердце и жизни. Бог дает особое благословение тем христианам, которые верно хранят и складывают Его Слово в своих сердцах. В Псалме 1, стихе 1 говорится: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его. Верующий, открывающий свое сердце, чтобы принять в него Божье Слово, обнаруживает, что Бог открывает ему навстречу свое сердце и отвечает на его молитвы. И для верующего похвально постоянно демонстрировать Богу свою верность, напоминая ему о своей любви к Господу и к его Слову. В этом и состоит основа непрекращающегося общения с живым Богом посредством Слова Божьего и молитвы. Господь Иисус Христос сказал своему Отцу, когда Он молился о Своих учениках: «И они сохранили Слово Твое». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. Да будет на то воля Божья, чтобы и мы с вами сохранили Слово Его, то есть Слово Божье, и оставались Ему верными до конца нашей жизни. Аминь.
0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
2: Говорит радио «На пути».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 130. Богач и Лазарь. Юрина мама, Татьяна, однажды вышла от соседки. Ей вдруг стало плохо, и она потеряла сознание. Мимо проходила женщина. Она вызвала скорую помощь, и таким образом Юрина мама попала в больницу. Организм ее был сильно истощен. Врач сказал, что ей необходимо усиленное питание, или она умрет. Придя домой, Женя, работавшая медсестрой в той же больнице, не могла забыть об этой пациентке. «Что-то случилось?» – спросила ее мама. В ответ Женя расплакалась. Мама с тревогой подошла к дочери и обняла ее. «Женечка, тебя кто-то обидел?» – участливо спросила мать. «Нет», – сквозь слезы проговорила девушка. «Мне просто плохо. К нам сегодня привезли одну женщину. Она совсем молодая, но ее организм истощен до невозможности. Она была пьяной. Наверное, пьет она уже давно. Врач сказал, что без усиленного питания она умрет». Девушка замолчала, не в силах сдерживать рыданий. «Но самое страшное не это, ведь она погибнет навечно. Я не знаю, слышала ли она когда-нибудь, что Иисус пришел спасти грешника». Мама, продолжая свою работу на кухне, сказала: «Женечка, у нас еще осталась одна курица. Бульон будет самым лучшим питанием в таком состоянии. Кушать она вряд ли сможет, а мы будем молиться и просить, чтобы Господь совершил чудо, и она покаялась бы и не погибла вечно». Вечером Женя снова шла в больницу, только в этот раз не на дежурство. Татьяна лежала на кровати с закрытыми глазами. Дыхание было настолько слабым, что тело казалось безжизненным. Подойдя к кровати, Женя склонилась и положила руку пациентке на лоб. Сквозь сон Татьяна вдруг вздрогнула, вспомнив прикосновение своей матери. Открыв глаза, она с тревогой смотрела в лицо склонившейся над ней медсестры. Женя улыбнулась и ласково предложила теплый бульон. Татьяна снова закрыла глаза. Тогда Женя взяла ложечку, набрала бульона, другую руку подсунула под подушку и слегка приподняла голову несчастной женщины. Татьяна снова открыла глаза и приоткрыла рот. Так Женя постепенно напоила ее бульоном. Татьяна еще долго ощущала во рту его замечательный вкус. Дома Женя с мамой сердечно молились, чтобы Господь продлил еще свою милость к этой несчастной, не прервал ее жизни, пока она не будет в состоянии слышать весть спасения. После обеда мальчики прибежали к дедушке. У Сергея было много вопросов, но он решил вначале выслушать все, что расскажет дедушка. Вопросы свои он записывал, потому что боялся их забыть.
2: «Сегодня мы узнаем еще про одного богача. Откроем Евангелие от Луки, 12 главу, и прочтем 15 стих.
1: А людям Иисус сказал: будьте осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы не были».
2: Многие люди стремятся к мирскому больше, чем к Богу. Они завидуют всему, что есть у других, и думают, что богатство принесет им счастье. И Иисус рассказал таким людям притчу.
1: «Дедушка, извините, – перебил Сергей, – а что такое притча?»
2: «Притча – это история о мирском, но она дает нам возможность узнать важное о Боге и наших с Ним взаимоотношениях. Даже если человек обладает всеми богатствами мира, они ему не помогут, если ему суждено отправиться в ад. Вера в Бога и обретение вечной жизни гораздо важнее всех благ и богатств. Прочитаем, Юра, Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 19 стихи.
1: «И рассказал он им притчу. Земля одного богача дала хороший урожай. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Мне негде хранить урожай. И решил, сделаю вот что. Снесу все мои амбары и построю большие, и соберу в них все зерно и все свое добро, и скажу себе, много добра запасено у тебя на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и веселись».
2: Этот земледелец думал, что у него есть все, в чем он нуждается. Он считал, что ему с его богатством нечего беспокоиться. Он полагал, что может обойтись без Бога и жить так, как ему хочется. Этот земледелец не учел того, что только Бог дает и отнимает жизнь. Хотя он и не признавал власти Бога над собой, Бог его не забыл. Этот человек имел свои планы, но у Бога были другие замыслы в отношении его. В 20 стихе мы прочитаем, что замыслил Бог.
1: «Но Бог сказал ему, глупец, в эту ночь потребую у тебя душу твою. Кому же достанется то, что ты заготовил?»
2: Когда Бог решает, что человеку пришла пора умирать, человек умирает. Никто не может спасти человека от смерти. Бог назвал этого богатого земледельца безумцем, потому что тот жил, не признавая Бога, лишь ради мирских благ. Читай, Сережа, дальше, 21 стих.
1: «Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатство, но не богат перед Богом».
2: То, что Бог дает верующим в Него, гораздо ценнее богатств этого мира. Благо этого мира длятся недолго, и мы не знаем, когда нам придется с ними расстаться. А то, что дарует Бог, длится вечно. Бог предупреждает нас о необходимости поступать мудро и тратить наше время и силы на познание и веру в Него. Бог показывает, что нам действительно необходимо в жизни. А вот другая притча, совсем похожая на предыдущую. Чья следующая очередь? Прочтите, пожалуйста, Евангелие от Луки, глава 16, с 19 по 21 стихи.
1: «Иисус сказал, жил однажды богач. Он одевался в самую дорогую и роскошную одежду и каждый день наслаждался своим богатством. К его воротам часто приносили покрытыми язвами нищего по имени Лазарь, и он ожидал там, чтобы насытиться кусками еды, падавшими со стола богача. Даже собаки приходили и лизали его язвы».
2: Это действительно было на самом деле. Незадолго до того, как Иисус рассказал эту притчу, эти двое людей действительно жили на земле. Если мы посмотрим на них, сразу поймем, что богачу жилось лучше, чем Лазарю. Богач имел все необходимое и даже с избытком. А Лазарь был больным человеком, он голодал, и собаки приходили и лизали его болячки. Но послушайте, что рассказал Иисус о них дальше, в 22 стихе.
1: «Когда нищий умер, ангелы отнесли его к Аврааму. Умер и богач, и его похоронили».
2: «Послали богача его богатство о смерти?»
1: «Нет», — ответили ребята.
2: «Пригодились ему сокровища после смерти?»
1: «Нет, он ничего с собой не взял», — ответил Юра.
2: «А куда попал Лазарь после смерти?»
1: Продолжал спрашивать дедушка. «Он оказался там, где был Авраам», — ответил Саша.
2: «А что случилось с богачом? Отправился ли он туда, куда пошел Лазарь?»
1: «Иисус сказал, что тело богача похоронили», — ответил Славик. «Дедушка, понятно, что похоронили. А куда же он попал после смерти?» — спросил Сергей.
2: «Когда люди умирают, они идут или прямо к Богу, или сразу же оказываются в месте вечного наказания. Авраама похоронили за сотни лет до того, как умерли эти двое людей, но он по-прежнему жил рядом с Богом. Вы вечно будете жить вместе с Богом на небесах, или же вечно будете в гене огненной за свои грехи». Давайте посмотрим, как об этом говорил сам Иисус. Прочти Славик Евангелие от Луки, 16 главу, 23 стих.
1: «И в царстве мертвых, где истязали богача, взглянул он наверх и увидел вдали Авраама, держащего в объятиях Лазаря».
2: Иисус знал, куда попал богач и Лазарь после своей смерти. Он есть Бог, и поэтому знает, где находится каждый человек даже после смерти. Лазарь оказался там, где он был счастлив и угоден Богу, а богач отправился в гиену огненную, место вечной кары. Вполне вероятно, что богач и сейчас, как и 2000 лет тому назад, по-прежнему находится в аду, где будет страдать вечно. А Лазарь и сейчас пребывает вместе с Богом и будет вечно находиться рядом с ним. Прости, Юра, Евангелие от Луки, 16 главы, 24 стих.
1: «И закричал он: Отец Авраам, сжалься надо мной и пошли Лазаря, чтобы он смочил палец водой и освежил мой язык, ибо я мучаюсь в этом огне».
2: Ад – это великое страдание и муки. Все, кто оказывается верить Богу и Его Слову, оказываются там. Они страдают и мучаются. Бог ненавидит грех. Бог не просто грозит наказанием за грехи. Все грехи должны быть полностью искуплены.
1: Ребята вернулись в интернат, а Юра долго думал о маме. Куда она попадет, если умрет? Ведь она даже не представляет весь тот ужас. Ах, если бы она могла хоть немного остановиться и подумать. «Господи!» – молился он. «Пошли кого-нибудь, чтобы рассказать ей о тебе. Иногда я в таком отчаянии. Мне кажется, что ничего ей уже не поможет. И потом я снова вспоминаю, что ты можешь все. Так было здорово, когда ты освободил этого бесноватого, исцелил прокаженного, воскресил Лазаря. Господи, я только о милости прошу». Во время ужина Любовь Анатольевна объявила, что завтра будет день тайного друга. Подумайте, кому и что вы можете сделать приятное. Все это должно быть тайной. Любая инициатива встречалась в интернате двояко. Одни дети встречали все с энтузиазмом и тут же принимались обдумывать и обсуждать, как воплотить идею в жизнь. Другие же всегда были недовольны и ни в чем не хотели участвовать, хотя иногда сожалели об этом. Так случилось и в этот раз. Девочки, собравшись в своей спальне, попросили Аню рассказать им что-нибудь интересное. «Ой, девочки, если бы вы знали, как мне понравилась одна история из Библии. В одной деревне жила девочка. Ее звали... Ой, девчонки, я забыла, как ее звали. Но это не так важно. В общем, она заболела и умерла. А она была сиротой, и у нее никого не было. Но когда она умерла, возле нее собрались все, кому она что-то делала. Там было много людей, и все они плакали. Оказывается, она всех вокруг знала и многим помогала. Шила, сидела с детьми, ухаживала за больными. В это время неподалеку были ученики Иисуса Христа. Их позвали и все им рассказали. И вот один из них взял ее за руку и сказал: «Встань!» И представляете, она тут же встала. «Вот, наверное, все испугались!» – воскликнула Наташа. «Нет, они обрадовались, потому что она стала здоровой. Представляете?» Девочки сидели, задумавшись, представляя себе эту картину. «И ты говоришь, что она была сиротой?» переспросила Надя. «Да, после этого мне тоже захотелось кому-нибудь сделать приятное. И вот завтра день тайного друга», мечтательно улыбаясь, закончила Аня. «А что мы можем сделать?» с горечью спросила Тоня. «Я думаю, можно придумать, ведь у этой девочки была только одна иголка. Для Господа главное наше сердце. Если мы захотим что-то сделать, Он подаст нам идею».

0: Говорит радио «На пути».
1: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня вторая часть. В конце первой части я обещал привести еще один пример о том, что люди времени Божьего суда в 70-ю седьмину потеряют способность любить. Я покажу вам это на примере Антихриста. Обратимся для этого к книге пророка Даниила. И в главе 11 прочитаем стихи с 36 по 38. «И будет поступать царь тот по своему произволу,

патриархов, он не помыслит и ни желаний жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. «Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, то есть сатану, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Из этого текста выделяю главную мысль, которая касается человеческой любви. Он, то есть Антихрист, не помыслит ни желания жен. Это говорит о том, что он будет лишен способности любить женщину. В этом заключается стратегия сатаны. Поэтому и все его современники во второй половине 70-й седьмины, которые будут поклоняться ему и сатане, также будут лишены способности любить. Я думаю, что этих примеров достаточно, чтобы вам показать, чем закончится человеческая любовь, этот Божий дар в людях на этой земле. А теперь мы поразмыслим еще о Божьей любви, которая излита Богом в сердца детей Божьих, о ее проявлении и свойствах, и о том, для чего Бог излил свою любовь в наши сердца. Он излил ее в наши сердца вместе со Святым Духом. Уже этот факт должен нас заинтересовать. Об излиянии Святого Духа относительно все ясно. Во-первых, Бог дал нам его как залог жизни вечной, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стих 22. А во-вторых, Бог дал нам его для того, чтобы он наставлял нас на всякую истину, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Как видим, Святой Дух несет в детях Божиих очень ответственную задачу. Однако, если этот вопрос исследовать еще глубже, то мы увидим, что Святой Дух выполняет в нас еще и другие очень важные задачи. Наш Господь Иисус, который является Словом, дал нам в лице Библии это Слово. Он сообщил нам истину, то есть все необходимое, что мы должны знать о Боге и о том, что нам нужно для нашего спасения. При этом Святой Дух имеет задание наставлять нас на всякую истину, открывать нам Божьи тайны, чтобы мы в них радовались и росли духовно. Эту духовную пищу Слова Божьего Святой Дух делает для нас очень приятной для употребления. И в отношении Божьей любви, излитой в наши сердца, Святой Дух играет большую роль. Я еще вернусь к этому. Но прежде чем мы перейдем к той роли, которую играет Божья любовь в жизни детей Божьих, поразмыслим о роли нашего Небесного Отца, который сам является любовью и частицу своей сущности излил в наши сердца. Хотя на все время существования людей на земле Отец дал Своему Сыну всю власть, но Иисус, тем не менее, дает своему Отцу во всем приоритет. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 14, стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Поэтому решающая роль во всем принадлежит нашему Небесному Отцу. Через Своего Сына Он и веки сотворил землю и все, что на ней,
все, и людей.

0: людей сотворил через него и для него, чтобы Сын имел в вечности общение. Хотя люди и пали в грех, но Бог на этом не останавливается. Он решил по благодати спасать грешных людей. И ради этого, с согласия Сына, Он приносит Его в жертву за грехи этих погибших людей. Для чего? Чтобы создать эту небесную семью, Церковь Иисуса, для Божьего дома в небесной славе. Там Сын должен в вечности иметь общение в небесном Иерусалиме, где, согласно посланию Галатам, глава 4, стих 26, Иисус будет пребывать в вечности со Своей Церковью. А архитектором и строителем этого Божьего дома является наш Небесный Отец, который несет ответственность за точное выполнение этого проекта. Он поставляет живые камни для этого строительства, как читаем в Евангелии от Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Точно и однозначно сообщил нам об этом брат Иисуса в конце своего послания, состоящего из одной главы. Читаю из послания Иуды, стих 25. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Отсюда следует, что Бог, наш Небесный Отец, является нашим Спасителем через Иисуса Христа, Господа нашего. На основании Своей великой любви к Своему творению Он строит этот дом для вечности, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына Единородного. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. А теперь у нас возникает логичный вопрос. Какую же главную роль играет в детях Божиих излитая в наши сердца Божья любовь? Мы с вами знаем, что Бог есть любовь. 1 Иоанна, глава 4, стихи 8 и 16. Будем об этом помнить. Но сначала обратимся к первому посланию Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12, а также к Евангелию от Иоанна, глава 15, стихи 12 и 13. Читаю из первого послания Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, что отдал для нашего спасения в жертву Своего Сына. А теперь приходим к выводу, то и мы должны любить друг друга, потому что Его любовь пребывает в нас. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Это будет называться истинным братолюбием». Этот факт братолюбия Бог делает через Своего Сына Своей заповедью, как читаем в Евангелии от Иоанна 15, стихи 12 и 13. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И дальше Святой Дух призывает нас любить друг друга, потому что мы имеем в нас эту любовь от Бога. И здесь Иоанн, как и апостол Петр, связывает любовь Бога с нашим рождением свыше. Читаю из первого послания Иоанна в главе 4, стих 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий ближнего рожден от Бога и знает Бога». И дальше, в этой же главе, в стихе 19, Иоанн продолжает свой призыв любить, но теперь в отношении нашего Господа Иисуса, который нас возлюбил, когда еще, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Послание Римлянам 5, стих 10. Читаю этот стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Именно в этой любви Иисуса к нам, которая одновременно является и любовью Отца, мы видим основание того факта, что ценой своей жизни Он заплатил за наши грехи, и этим Он совершил искупление за всех людей мира сего, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6, «предавший себя для искупления всех». Итак, зная, что Бог есть любовь, мы пришли с вами к выводу. Бог хочет, чтобы мы, то есть все дети Божьи, любили друг друга, как Бог любит Сына, как Сын любит Отца, как Бог возлюбил всех искупленных кровью Иисуса. Поэтому при покаянии каждого человека Бог изливает в него вместе со Святым Духом и свою любовь, которая нас побуждает так любить, как и Он любит. При этом особо следует отметить, что Божья любовь побуждает детей Божьих к послушанию. Пример в этом вопросе дал нам наш Господь Иисус, как я уже выше отметил в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю», то есть в полном послушании Отцу. Еще очень много можно сказать, и это так важно, о роли Бога, о роли Иисуса Христа, о роли Святого Духа и о роли Божьей любви в жизни детей Божьих, как здесь на земле, так и в вечности. Но я ограничусь на данном сообщении, потому что мы выйдем далеко за рамки нашей темы «Братолюбие». Эту вставку в данную тему «Братолюбие» я закончу призывом Иисуса из Евангелия от Иоанна, глава 15, стих 9. «Как возлюбил меня Отец, так и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей». Но всем вам настоятельно советую еще глубже рассмотреть эту тему. Тогда вы получите действительно великую радость. Никто из спасенных для жизни вечной не может сказать, что при покаянии и рождении свыше он получил от Господа Иисуса слишком мало этой любви. Никто не может этого утверждать. Слово «излилась» в отношении Божьей любви устраняет в этом вопросе все недоразумения. Иногда у невнимательного хозяина дома может случиться, что жена скажет: «Разве ты не слышишь, дорогой, что дверь в спальню стала скрипеть?» Тогда я беру флакончик с машинным маслом, которым моя жена периодически смазывает свою швейную машинку, и капну 2-3 капли на каждый шарнир двери. На этом вопрос исчерпан. Но чтобы решить этот вопрос, то я не наливаю на каждый шарнир по целому ведру этого машинного масла. Этого я еще никогда не делал и не сделаю. Но именно так сделал Господь Иисус с нашими сердцами. Он излил свою любовь в наши сердца. Он не капнул в наши сердца 1 или 1.5 капли своей любви, но излил ее в наши сердца, как читаем в Слове Божьем. Изливать можно действительно лишь, начиная с определенного количества. в слове «изливать» мы видим божественную полную меру, меру с переливанием, меру, которая дана Богом каждому спасенному одновременно и вместе со Святым Духом. Однако теперь мы приходим к вопросу. Собственно, в чем мы видим то, что нам мешает ходить за Иисусом в полноте Его любви, так как Бог при покаянии каждому излил эту любовь, эту полную божественную меру любви? Что нам мешает ходить за Иисусом в полноте излитой в наши сердца Божьей любви? Это препятствие Иоанн называет ложью. Это очень неприятное, жесткое слово, которое Иоанн позволяет себе здесь сказать. Но знаете ли, это слово истинно. Поэтому это хорошо, что Иоанн его здесь применяет. Но при этом ужасным является тот факт, что ложь не остается только в нас. Если бы ложь практически оставалась привязанной к каждому верующему, то это было бы еще не так страшно. Но зло заключается в том, что мы все передаем ложь дальше, потому что мы в ней живем. Каждый дефицит или недостаток в любви Иисуса является ложью. Кому мы эту ложь передаем? Каждый из нас своему ближнему, и это очень горькое дело. Именно в этом мы видим первичную ложь верующих в настоящее время. Чтобы точно познать какую-нибудь тему в Слове Божьем, необходимо одновременно эту тему точно исследовать в Писании. Именно это мы и делаем с вами сегодня в этой проповеди, чтобы мы получили свет и ясность из сообщения ученика Иисуса Иоанна в первом его послании, глава 4, стих 20. Но для ясности хочу вам прежде всего кое-что сообщить еще о авторе этого послания, Иоанне. Это просто необходимо, иначе мы не сможем судить или оценить его послание. Со стороны верующих мы часто встречаем ложную оценку в отношении личной любви Иоанна, этого ученика Иисуса. Такие верующие представляют себе в Иоанне такого мягкого, миловидного, скажем, такого женственно-мягкого и задумчивого мужчину, который ни в какой ситуации не может сказать «нет», потому что он полон любви. Художники пытались изобразить его даже с женскими чертами лица. И даже тогда, как говорит Мартин Лютер, когда Иоанн мог преподнести нам нежное, главное Евангелие Иисуса, то он был, тем не менее, одним из тех, которых Святой Дух называет «сыны Громовы». Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 3, стих 17. Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы. Однако ученик Иисуса Иоанн представляет из себя что-то совершенно иное, чем многие верующие думают. В одном месте Писание сообщает нам, что Иоанн вместе с Иаковом предлагают сжечь селение Самарянское за то, что там не хотели принять Иисуса. Читаю в Евангелии от Луки в главе 9 стихи с 51 по 54. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? И в другой раз Иоанн очень жестким образом препятствует одному ученику Иисуса изгонять именем Господа Иисуса бесов из обремененного, как читаем в Евангелии от Марка в главе 9 стих 38. При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Этот ученик Иисуса, Иоанн, с одной стороны излучал любовь Иисуса и в то же время был твердой костью. Таким образом, в Иоанне практически спариваются любящая доброта и эта костная жесткость. Таков был Иоанн, представленный перед нами по возможности несколькими предложениями. О нем это следует сказать, чтобы мы могли немного упорядочить характеристику его сущности, чтобы мы могли понять и охватить его высказывание в его первом послании, глава 4, стих 20. В первом послании Иоанна мы находим глубоко идущую остроту правильного суждения. Это послание полно противоположностей, но не полно противоречий. Прошу это запомнить. В нем мы постоянно находим предложение или утверждение, а затем противоположность или контраст, тезис или тут же антитезис. В одном этом послании, в конечном счете, все вращается вокруг трех больших противоположностей или контрастов. Первое – свет и тьма. Второе – жизнь и смерть. И третье – любовь и ненависть. В этом мы видим три доминирующие противоположности, которые характеризуют первое послание Иоанна. Именно в этом послании Иоанн, как автор этого послания, выступает мужем этих бескомпромиссных противоположностей. Здесь он не ищет тематической гармонии. Почему нет? В этой главе Иоанн ищет борьбу: свет против тьмы, жизнь против смерти, любовь против ненависти. И если вы прочитаете это послание с точки зрения трех качеств этих противоположностей, то вы в этом убедитесь. Мы можем даже сказать, что в этом послании доминирует чрезвычайно сильный мужской тон, который противостоит всякому увлечению чувствами. Иоанн знает, Иоанн живет живым христианством, как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. На этом основании он ставит перед нашими душами большие духовные законы новой жизни. Коротко обращаю ваше внимание на несколько таких мест Писания. Читаю из первого послания Иоанна в главе 2, стихи с 7 по 10. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна». Для наглядности приведу главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета. Заповедь о любви, которую мы находим в книге Левит, глава 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». А теперь посмотрим, что говорит Иоанн о новой заповеди Иисуса в Евангелии от Иоанна, в главе 13, стихи 34 и 35.
1: «Заповедь новую даю вам, — говорит Иисус, — да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. При этом имеет силу только закон Духа, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Именно этим мы еще займемся в данной проповеди». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
2: В Сиэтле полночь.
3: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.
4: Радиопрограмма «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
5: Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
6: У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Циба.

Слава нашему Господу! Я вас всех приветствую. Мы обратимся к Богу нашему с молитвой, чтобы Он благословил сегодняшний день, потому что особое время, особая встреча с Ним. И Он окажет милость свою, даст блага свои и благословение и зальет потоком. Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Мы благодарны Тебе за великое и недоступное то, что Ты открываешь всем, кто любит Тебя. Ибо нам открылось спасение в Иисусе Христе. Мы приняли, поверили и можем следовать за Тобой, имея твердую опору и надежду во всем. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам возможность прийти на это место, и надежда наша не оскудела. Мы не посрамимся, надеясь на Тебя, потому что хромлющее исправится, долы, Господь, наполнится и холмы понизятся. Я прошу Тебя, чтобы путь спасения Божия был приготовлен через действие Духа Твоего. Мы смогли бы принять всю ту благодать, которую Ты приготовил для народа. Я благодарю Тебя и прославляю наш великий Бог во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь.

Друзья, сейчас мы обратимся к Священному Писанию. Я думаю, что мы последовательно прочитаем несколько отрывков, несколько текстов. Начнем с Евангелия от Луки, 22 глава. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». С 14 стиха мы прочитаем еще 22 главу Евангелия от Луки. Как бы продолжим. «И когда настал час, он, то есть Иисус, возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благословив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И теперь Евангелие от Иоанна, 13 глава. Мы читаем с 22 стиха. Здесь как бы продолжение этого повествования более расширено. «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, Иисус, осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». И последний отрывок из книги «Деяний апостолов», 1 глава, 17 стиха. Здесь об Иуде эти слова говорит апостол Петр. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся,
расселось, то есть разверзлось, разорвалось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Я и взял вот это название «Земля крови» для сегодняшней проповеди. Но, в общем-то, это название достаточно символическое для того, чтобы каким-то образом нарицательно обозначить тот грех, который совершил Иуда. И, конечно, я буду сегодня говорить не о земле в конкретике, но о совершенном вот этим человеком, о котором мы так подробно сегодня читали.

Удивительно, что именно после вот этих трагических происшествий в истории человеческого имя Иуда поменяло свое значение. Если раньше оно звучало как «князь-победитель», то в сегодняшнем восприятии оно стало нарицательным, крайним. Практически им клеймят человека, который совершает предательство родины или близких, друзей или. На самом деле мы готовы олицетворять себя с любым персонажем Библии. Порой мы можем увидеть себя в образе блудного сына. Очень часто, когда об этом проповедуется, мы сравниваем свою судьбу, свое состояние вот с тем несчастным, покинувшим отцовский дом. И, в общем-то, это правомерно. Порой мы сравниваем свою жизнь с разбойником, который висел на кресте рядом с Иисусом. Мы можем даже увидеть в себе образ Каина, который возненавидел своего брата до человекоубийства. Мы можем видеть себя среди кричащих «распни» в толпе. Тогда, когда Господь висит на кресте, эти люди плевали в Него и желали Его унижений. Но мало кто когда-нибудь осмелится или пожелает увидеть себя в образе предателя Иуды. Очень редко кто бы мог олицетворить себя с этим человеком, потому что его состояние, и он сам, и, как я уже сказал, его имя стало крайним, нарицательным, сын погибели, предатель Иуда. Хотя я часто задаю себе вопрос, а разве мы никогда не предавали? Но однако же мне хочется поразмыслить все-таки, какой же грех сыграл самую значительную, роковую роль в жизни этого человека? Что в конечном счете привело его к непоправимому завершению? Какой же грех? Что за грех, явившийся смертным для Иуды? На самом деле, когда исследуешь Писание, в общем-то, не так мало в Новом Завете упоминается об Иуде. Я смог найти определение пяти грехам этого человека. И о них мы сегодня порассуждаем и посмотрим, как опускается вниз на глубину вот эта лестница жизни, его судьба. И первое, о чем хочется упомянуть, записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 6 стихом. Сказано, что он не то чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда отпускали. Мы помним эту историю, в которой упоминается вот такое обличение этого человека, когда Мария расточительно на глазах учеников принесла фунт нардового чистого мира и стала расточать его, в их глазах помазав ноги Иисуса. Это очень дорогостоящий продукт. И тогда Иуда, один из учеников, как написано, который хотел предать его, посоветовал, не продать ли нам это мира динариев за 300, не раздать ли нищим. Но как написано, что он это произнес не потому, что в сердце его была забота о бедных людях, но потому, что он был вор, и он уже задумал, может быть, какой-то план. Итак, мы видим, что одно из обвинений в греховности этого человека – он был вор. Я не буду развивать эту мысль, но если это был смертный грех, необратимый в своих последствиях, тогда мне вновь хочется задать вопрос церкви. А кто из нас хотя бы однажды не был в такой ситуации? Кто из нас хотя бы однажды не взял чужое? Я думаю, что еще с детства, имея такое тяготение, оно есть в природе человека, может быть, воруя конфеты со стола у соседки или беря без спросу что-то у родителей, мы уподоблялись этому состоянию. Во взрослом возрасте, особенно в нашей стране, кто хотя бы дощечки или гвоздя с работы не унес? Не зря была целая прослойка населения, которая, впрочем, и до сих пор остается, называлась она несуны. Но мы скажем, не имея отношения к этому, мы не являемся подобными людьми, но не проехал ли кто-нибудь из нас без билета, уже будучи христианином? А может быть, мы не заплатили налоги, украв у государства ту часть, которая ему полагается, особенно налоги с так называемого левого заработка, друзья мои. Однако из нас никто не задумывается, что когда у нас есть какой-то дополнительный доход, что с него нужно тоже платить налоги. Кто ни разу из нас не поддался искушению удержать десятину, которую не насильственным образом, а чисто, прямо и искренно обещал Богу, я подчеркиваю,
Богу, не людям, Богу, вступая с ним в особые отношения обета, обещал приносить в дом хранилища, чтобы была пища. Никто не заставлял. Это был личный выбор. Но наверняка были такие случаи в жизни, что грех воровства тем или иным образом проявлялся и у нас, и порой проявляется. И мы не сомневаемся, что в глазах Бога, как уже неоднократно говорилось, миллион или рубль, взятый нечестием, называется воровством. Но, конечно, у Иуды этот грех, хотя он и значительный, я не думаю, что он окончательно мог являться смертным грехом. Воровство было проявлением его внутреннего состояния, как, впрочем, и многих людей. Это состояние эгоизма, когда человек является центром всего. Кажется, что все для него и все вокруг него вращается. И я очень кратко говорю об этом. Мне хочется еще раз подчеркнуть, кто из нас не виновен в этом.

Далее написано, что Иуда позволил сатане вложить в его сердце мысль. То есть он решил предать Господа, как мы уже читали, да? Это была мысль о предательстве. И здесь тоже есть особый грех. Но вот грех не заключается только лишь в предательстве, но суть греха заключалась именно в том, что он допустил сатане вложить мысль. Однажды Давид принял от сатаны мысль исчислить народ, то есть сделать перепись. И хотя в этом ничего плохого не было, по сути, Бог неоднократно призывал народ к исчислению, но в данном случае эта мысль была не от Бога, а принята от дьявола, от сатаны. Анания и Сапфира решили утаить из цены проданного и выдали часть как будто бы за целое. Друзья мои, Иуда принял вот эту вложенную мысль предать. Вероятно, эта мысль также была оправдана в его разуме, его амбициями, возможностью государственного устройства, места, которое он определил Христу. Но я скажу больше. И для нас это обычное порой дело. Не допускаем ли мы греховных мыслей? Не носим ли обиды в своем сердце, недовольство? Не выдаем ли мы часть за целое? Когда, спросим, мы выдаем часть за целое? Да порой очень часто в наших молитвах, в наших песнопениях, когда мы говорим: «Господи, я всецело отдаюсь Тебе», совершенно зная и не подразумевая этого на самом деле. Говорим только в словах: «Господи, избавь меня от этой трудной ситуации, но оставь моих свиней». Я думаю, что этим людям несчастный гадаринский бесноватый доставлял огромные неприятности. Вспоминая определенное время в своей жизни, когда я был молод и был неверующим человеком, не мог полагаться на защиту Божию, переживал некоторый ужас. В нашем доме жила девочка, которая вырастала, превращаясь уже в более зрелого человека на моих глазах. Но отличие ее от других было в том, что она состояла не в здравых отношениях со своим разумом. Грубо говоря, она была психически нездорова. Духовно говоря, она была явно одержимым человеком. Это начало проявляться у нее достаточно в раннем возрасте. Она ходила в очень странном виде, летом даже, в жару, в шапке, ушанке, с завязанными шнурками, тепло одетая, неся с собой какую-то дубину или лыжную палку. И когда ей было особо плохо, когда бесы мучили ее, страшный крик раздавался в комнате, где она жила. А это было чуть выше этажом, где находился я. И вот раздавалось хлопанье двери, и она бегала по лестнице с раздирающим воплем, с душераздирающим. Кровь в жилах стыла. Вы знаете, я в то время был гораздо крепче, чем сегодня физически. Занимался спортом, знал различные приемы единоборств. Но я боялся искренне. Я с ужасом думал, когда мне вечером приходилось входить в парадную, о том, что я могу с ней встретиться. Я чувствовал каким-то внутренним наитием, что физической силы недостаточно для того, чтобы одолеть вот эту сверхъестественную демоническую мощь вселившихся в нее бесов. Другой силы я тогда не обладал. Другого понимания, знания и опоры другой я не имел. И вот эти люди в гадаринской стране, они пасли свиней. Хотя иудеям это было просто неприемлемо. Свиньи – нечистые животные, которых не то что пасти, есть даже было нельзя. Явно в этой гадаринской стране были люди, которые не почитали иудейский закон. Значит, они не могли опираться на Божью силу и Божью поддержку. И я думаю, что тот гадаринский, который находился в пещерах, бесноватый человек, он вселял действительно ужас в этих людей. Я думаю, что это страшно было по ночам, когда ты пас вот этих грязных свиней в темноте, слышать вопли, вой, крики этого бесноватого человека. Им нужна была помощь, и помощь пришла. Но вместе с этой помощью ушли и свиньи, которые, по сути, символизировали нечистое начало вот среди этих жителей гадаринской страны. И люди были огорчены. Друзья мои, точно так же и в нашей жизни бывает. Мы, как я уже говорил, выдаем часть за целое в молитвах, в просьбах, в песнопениях, в наших посвящениях, не подразумевая этого. Внутри себя мы знаем,
И все-таки знаем, я повторю, что это порой только слова. С другой стороны, не проявляется ли это самовольным смиренномудрием в нашей жизни, как Давид, я уже говорил об этом, когда мы вводим особые требования к себе и к другим, которых Бог от нас не требует. Иными словами, и у нас есть такие грехи. Но о чем они говорят? Я думаю, что есть. Конечно, они говорят о нечистом сердце и об отсутствии навыка различать добро и зло, и нет обновленного разума в дисциплине соблюдаемого. Но у нас у всех это. Неужели вот за такие провинности Бог допустит в нашей жизни то, что произошло с Иудой? Что же все-таки являлось окончательным, смертным приговором для него? Давайте посмотрим дальше. Мы читали, как Иуда принимает хлеб от Спасителя. Я думаю, что это еще один грех был в его жизни, который можно назвать лицемерие. Он принял с лицемерием хлеб из руки Иисуса. Дело в том, что в те времена нравственный закон на Востоке был очень ясен и прост. Если с человеком мы делили хлеб хотя бы однажды, это означало, что ты вступаешь в завет с этим человеком. Ты становишься союзником, другом с этим человеком. Вот почему фраза пророческая «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету» казалась невероятным вероломством. Но Иуда, мы видим, приступил и это. Мы читали, что сначала он решил предать Иисуса, а затем, уже с решением предать Иисуса, он лицемерно участвует в вечере, как близкий друг в мире и в единстве. Он принимает от руки его хлеб. И мы читали, что вместе с этим хлебом в него вошел сатана. Смотрите, друзья, я к чему-то хочу привести нас. Может быть, это странно, необычно звучит, но мы ясно читаем, что приняв из рук Иисуса хлеб, он принял не благословение, а проклятие. И это духовный закон, потому что Иуда первоначально принял хлеб сатаны, то есть мысль сатаны, а затем хлеб из рук Иисуса и отравился. Мрак и свет, вода и огонь, кислота и щелочь, несовместимые вещи, гремучая смесь, нечистое и святое. Друзья мои, мы в Библии видим очень много таких примеров, когда смешивается нечистое и святое, и что-то происходит. Надав и Авиуд внесли чуждый огонь. Вы помните, что они были воспалены, возбуждены спиртным, и они, когда пришли к жертвеннику, принеся чуждый огонь, взятый не от жертвенника, а взятый с внешнего двора. Огонь и огонь, везде одинаково горит. И в результате этого оба погибли. Оза прикоснулся к ковчегу, не исполнив Слово Божие, не обратив внимания, что до него нельзя было касаться руками, а только на шестах носить. Это неподобающее пренебрежительное поведение в присутствии Божьем. И многое другое, друзья мои, но всегда оно влекло за собой разрушение и смерть. Внутри тела Иуды произошло нечто таинственное, страшное и необычное действие вот этой святой субстанции, физического хлеба и духовной составляющей. Мы читали, что тело его, чрево его расселось и вывалились внутренности его. Чему я веду? Вот мы сегодня здесь, и мы ожидаем присутствия Божия, и мы просим о нем, мы умоляем Дух Святой, благослови, как поется в псалме, и силу излей. Но когда мы ожидаем этого, подразумеваем ли мы, что Бог отвечает на наши молитвы? Если мы этого не подразумеваем, грех, потому что Писание говорит, все, что не поверит, грех. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим воздает. Если мы не верим в то, что говорим, это грех. Но если действительно мы верим, что Бог отвечает на молитвы, и в церкви есть Его присутствие, будем ли мы легкомысленно к этому относиться? Будем ли мы просто вот так вот лицемерно приходить в общение с Богом? Будем ли мы легкомысленно относиться к хлебопреломлению, которое будет совершаться, зная, что этот хлеб и вино принадлежат не земному только миру, но обоим мирам? Его действия всегда, послушайте, это точно, либо к жизни, либо к смерти. Среднего быть не может. Как часто церковь это не осознает? Как часто мы приближаемся ко вратам смерти, лишаясь возможности тех благословений, которые Бог приготовил для нас через хлеб и чашу, несущие жизнь, что есть тело и кровь Господня, потому что легкомысленны и не осознаем, что это всегда или к жизни, или к смерти. Все зависит от одного лишь только, от состояния сердца. Если мы замыслили зло какое-либо, может быть, мы имеем обиду, пренебрежение
непрощение, такие обычные вещи, настроены, может быть, критически, мыслим как-то так, что, ну, пришел и ушел, для меня это просто ни к чему не обязывающее действие, мы рискуем, друзья мои, смертельно. Апостол Павел, не стесняясь об этом, заявил коринфянам, которые практически были на волоске от этого разрушающего действия в непочтительности принятого причастия. Так и написано, 1 Коринфянам 11:30. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает». От чего? От причастия. Люди болеют, и люди умирают. Друзья мои, я хочу вам сказать некоторую важную вещь. Мы говорим, дьявол, да, дьявол, но в том случае, если Бог допустил, правда? И я знаю, что причастие, как я сказал, это определенный экзамен, этап в нашей жизни, проверка. Это не просто служение непонятное и, может быть, неприемлемое, или даже как-то необычно, и, не дай Бог, подумать, скучное. Друзья мои, это нечто особенное. Это хлеб из рук Иисуса, и Он приносит или жизнь, или смерть. И здесь сказано, кто недостойно? У Иуды было лукавое сердце. Он уже замыслил не следовать слову Иисуса. Он уже замыслил внутри себя предать Его. Он уже решил для себя, и он пришел как друг ему и как друг ученикам. Но когда он принял этот хлеб, что написано, вошел в него сатана. Итак, многие из нас немощны и больны, и немало умирает. От чего? От того, сказал апостол Павел, кто ест и пьет недостойно.

Итак, мы видим, что Иуда, если можно так выразиться, он первая жертва, которая недостойно отнеслась к хлебопреломлению. Подошедший недостойно. И он стал виновным. Как я уже говорил, он замыслил предательство, но пришел на вечерю как друг. Пусть у вас работает сейчас в сознании вот этот ассоциативный круг с нашей жизнью. Если уж в Ветхом Завете для нас записано все как образы, то в Новом Завете все прямо и ясно говорится. Он замыслил зло, он уже не принадлежал ни целям, ни идеям своего учителя, но пришел в общество как друг. Он участвовал, он общался. Он разделил трапезу. Иными словами, он был сопричастен. Он слушал слово Иисуса, но у него уже был принятый план, и серебряники были уже взяты. Это тоже особый грех, о котором я говорю. Лукавство. Вот те грехи, которые мы называли, это как бы ступени. Но ступени, ведущие вниз. Это очень низкая ступень падения человека лукавством. Знаете ли, можно быть недалеким. Даже глупым порой, пусть слабым, трусливым. У многих людей Божьих проявлялись эти качества в начале их жизни. Но очень интересно, что Бог их всех исправил. Можно быть, как я сказал, глупым, слабым, трусливым, недалеким, но не будь лукавым и гордым, потому что Бог не исправляет лукавых и гордых людей. Он им противится и ловит их в собственные же сети. Петр трижды отрекся от Иисуса, струсил, но лукавым он не был. Бог восстановил его. Мы помним, Савл, будущий апостол Павел, был мучителем, гонителем христиан. Гнал Иисуса, можно сказать это словами Господа, потому что в лице христиан он гнал Господа самого. Но лукавым он даже тогда не был. Если бы Господь Иисус предложил бы ему хлеб в тот момент его жизни, Савл бы отказался. Но мы порой ведем себя иначе. Так хочется сказать, не притворяйтесь. Давайте не будем улыбчивыми и любезными показным образом с теми людьми, которых считаем неправыми. Лучше подойти и сказать человеку и Богу: а если ты не прав в чем-то, повинись. Проси у Бога со слезами и сожалением: Господь очистит тебя. Беда, когда уже не в чем каяться нам, как мы порой думаем, и не о чем просить у Бога. Потому что когда ты чувствуешь, что ты прав, а вокруг все неправы, тем больше у тебя внутри спрятано, а снаружи сокрыто, тем тяжелее груз. Не попадись, как Иуда. Знал ли Иисус, что произойдет с Иудой, когда он давал ему этот хлеб? Я думаю, размышляя о Боге в своей немощи, что Господь видит будущее вариантно, если можно выразить таким словом. Предлагая хлеб Иуде, я вижу это как возможность, которая давалась Иуде, как будто бы еще один шанс. Иуда для Господа был учеником, апостолом и другом, тем же, что и все остальные. Но почему же Бог допускает искушения для нас? Разве Он не знает, что мы можем упасть и не встать, просто разбиться? Дело в том, что Бог имеет право ожидать от людей правильного выбора. Допустим, следующую ситуацию. Представим, что вы руководитель предприятия, и вдруг узнаете, что некто, какой-то злодей-проходимец, хочет дать взятку вашему перспективному лучшему сотруднику. И если он это сделает, сильная, может быть, я бы сказал, будет противодействие в вашем труде, придет разрушение в вашу деятельность. Что вы сделаете? Можно сделать два выбора. Зная этого негодного человека, не пустить этого взяткодателя к вам на предприятие, чтобы он не имел возможности встретиться с вашим сотрудником, чтобы он, не дай Бог, не сбил его с пути праведного, с истинного пути. Может быть такой вариант, но может быть и другой, когда вы допускаете эту встречу, чтобы видеть, как тот ваш сотрудник перспективный, которого вы любите, отреагирует. И с какой бы радостью вы повысили бы вашего работника в должности, убедившись в его верности. А тот, кто не прошел бы этого испытания, вынужден бы всю свою карьеру начинать сначала и в другом месте. Бог вправе испытывать нас, и Он вправе ожидать от нас верного решения. Вот почему Господь протягивает ему хлеб, но Иуда берет его из рук Господа.

Еще один грех, который впечатляет более всего, это предательство учителя за деньги и поцелуем. Но это для Иисуса Иуда был учеником, но Иисус не был уже в глазах Иуды учителем. Потому что у Иуды были уже совсем другие планы. Он думал, что он знает, как лучше. Он уже пытался управлять Господом. Ученик, он всегда имеет сердце ученика. И поцелуй, которым Иуда поцеловал Господа, тоже ничего не значил. Это был лишь только формальный поцелуй. Ведь он уже переступил грань дружбы, любви, доверия, чести, совести, веры, самого себя, в конце концов. Его поведение было логичным. Но я хочу сказать, и мы бывали неверны и предавали и себя, и ближнего порой. И вот на что я хочу обратить внимание. Мы перечислили вот все вот эти грехи, которые были. И я хочу вновь вас обратить к тому месту Священного Писания. Я не буду называть, но вы помните его. Это Матфея 27:3. Вот этот момент истины, о котором бы мне хотелось говорить. Там написано «Иуда, раскаявшись». После всех этих происшествий мы видим, что Иуда что-то осознал. И я многие годы, я думаю, так же, как и вы, притыкался об это слово. Мне было непонятно, почему, неужели на Иуду не распространялась благодать Божия? Почему человек, осознав, что он предал невинную кровь, раскаявшись, мы нигде не читаем, что он введен в Царство Божие, но он назван сыном погибели. Что сокрыто здесь? Друзья мои, удивительно, в одном этом слове, раскаявшись, сокрыто очень много. Здесь бездна Божьей любви. Здесь удивительная весть о том, что есть прощение, возможность прощения для каждого человека, даже от Иуды. Дело в том, что раскаяние – это состояние, которое приходит только от Бога. Оно не может прийти от дьявола, потому что это противоречит самой природе врага человеческих душ. Раскаяние – это осознание. Иуда что-то осознал. Осознание неправедности, неправды, неправильности проступка своего. Раскаяние как бы ставит человека перед истиной факта. Оно дает ему осознание, но, самое интересное, многие не могут этого оценить и понять, и потому испытывают множество трудностей. Раскаяние – это осознание факта преступления, но оно оставляет человеку выбор, который дает Божья свобода. Что делать дальше? Продолжать слушать дьявола, который говорит о невозможности прощения за содеянного, либо Бога, который призывает того, кто раскаялся, прийти к нему с покаянием. Я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Покаяние – это не просто раскаяние, это не просто чувство сожаления, это отречение от того,

Вдумайтесь в это. Это были не пустые слова. Бог не лицеприятен. И Он по определению не может быть лицемерным. Иисус не мог назвать Иуду другом, если Он не ощущал по отношению к нему, не переживал вот этого чувства дружеской любви. Это могло быть, конечно, словом обличением, но в нем была удивительная надежда на покаяние и прощение. И вот он, настоящий Иудин грех. Иметь осознание, раскаяние и не покаяться. Оказывается, это очень может быть близко к нам. Петр имел раскаяние. Предав Иисуса, он плакал. Но он пришел пред лицо воскресшего Господа, несчастный, униженный грехом, но веривший, доверяющий его милосердному суду и его милостивому сердцу. Это бездна прощения. Я хочу обратиться к нам, к тем людям, которые по какой-то причине не могут принять Божье прощение. Я хочу предупредить вас, это Иудин грех. Кто позволяет себе надеть мантию судьи и стать для себя палачом, вынеся приговор и приведя его в исполнение, это именно тот грех, который привел Иуду к духовной смерти. И причинила этот грех гордыня. Он не мог простить самого себя. Иными словами, он не был способен никак, ни при каких условиях принять прощение. Печально, друзья мои, но справедливо, что прощение есть для всех, кроме тех, кто не прощает. Он избрал для себя погибель, потому что выбрал слушать другого отца. Хочу еще одну мысль в заключение напомнить, что человек порой бывает как вор в тюрьме. Сидит и сокрушается. «Как же я так глупо попался?» Это можно назвать вот этим сожалением, раскаянием. Он не всегда жалеет о содеянном, но большей частью жалеет самого себя. Я хочу сказать, не себя ли жалел Иуда, скорбя о своей ошибке? Не себя ли жалеем мы порой, считая себя умнее других, потому что мысль о собственном глупом поступке для такого человека невыносима? Так вот, когда человек берет на себя суд и ставит себя равным с Богом, он считает себя достаточно компетентным, чтобы судить и себя, и других. Апостол Павел сказал здесь, что если бы мы судили себя, не были бы судимы. Но это не о приговоре, который мы для себя выносим, а это о честном осознании своей неправоты. Но люди порой решают за Бога, отрицая Его любовь, и ставят себя более нравственными, чем Бог, объявляя Его неправым за то, что Он добр и покаявшихся прощает, давая равную награду разным людям, и последних делает первыми. Я хочу еще раз сказать, гордыня – это грех, который низверг Люцифера. Нам есть чему научиться. Во что же мы оцениваем кровь Иисуса Христа? Не дешевы ли вы, как Иуда? Земля крови не наш удел, друзья. Нам нужно помнить этот урок. Первое. Любой нераскаянный грех обязательно приведет к более тяжелым грехам. Обязательно. Не все сразу становится явным. И поэтому Слово Божие говорит, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Не допускайте нераскаянных грехов. Не допускайте к своему сердцу лукавых оправданий. И не относись легковесно к хлебопреломлению. Но подходи к нему с чистым сердцем, без лукавства, без обид на ближних, без легкомыслия. Помни о теле Христовом ловимом, которое есть церковь сегодня, которой ты причастен. Научись принимать прощение и прощать других. Да не будет, друзья мои, в нашей жизни такого места земли крови, приобретенного ложью, лицемерием, лукавством и гордостью, неприятием всепрощающей любви Христа. Я хочу, чтобы мы помолились. Мы совершим особую молитву сейчас перед лицом Божьим. Я думаю, что нам есть о чем Его просить. Во всем, что было перечислено, мы можем иметь вину. Но все это исправимо. Есть только один грех, который лишает нас возможности спасения. Это непринятие любви Божией. Я просто молю Бога за тех, кто сегодня находится здесь, чтобы они верили, что искреннее покаяние при осознании ваших грехов, если таковые есть, оно принесет в вашу жизнь Божью милость, прощение и свет. Не оставайтесь раскаянными, но не совершившими достойного плода покаяния. Примите решение, и Бог поможет.

Боже, милосердный наш Господь, мы так нуждаемся в Тебе сегодня. Помоги нам не остаться, Господи, просто в состоянии сожаления о содеянном. Если кто совершил грех, мы имеем ходатая Иисуса Христа, Господа. И повелено нам приходить во свет. Боже, помоги нам иметь вот эту, Господи, искренность Петра, который не побоялся предстать пред лицо Иисуса после столь страшных совершенных ими предательских действий. Того, кто согрешил и в трусости, и сердцем своим был робок, Господь, и за жизнь свою боялся и отрекся от Тебя, но пришедший к Тебе обрел спасение, милость и ключи от Царствия Божия, Ты вручил ему. Боже, избавь нас вот от этого состояния самосожаления, Господи, и установления своей собственной судьбы, которую мы решаем сами, потому что судьба человека от Господа. Помоги нам, Господь, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Ты приготовил наши сердца, подходя к этому величайшему таинству, Господи, с трепетом до глубины души нашей, потому что мы осознаем, что это не просто игра, это не действие, Господи, человеческого разума, это заповедь Господня, которая совершается на земле и на небе, и оно действенно, потому что Слово Твое совершает сию заповедь. Господи милосердный Иисус, я молю Тебя, чтобы для всех это было обновлением в страхе Господнем. Боже, чтобы не было лукавого и неверного сердца, чтобы не отпасть от благодати Божией. Господи, я молю Тебя, чтобы никто не обольстился грехом, чтобы те, кто находится сегодня, Господи, в узах вот этого обольщения, если кто позволил сатане вложить в их сердце злые мысли, могли бы отречься от них и избавиться от них. Господи, сегодня сатана так много шепчет церкви позволительного, Господи, называя грех добром, а добро злом. Я молю Тебя, чтобы Ты дал разумение духовное для каждого из нас отличать правду от неправды и следовать истине Слова Твоего, потому что праведный будет оправдан, святой будет освящаться, а нечистый будет творить нечестие. Боже, помоги нам сегодня, Господи, не устами, а сердцем взывать к Тебе. Мы нуждаемся в этом действии, и для нас это переломный момент, потому что время начаться суду с Дома Божьего. Господи, это дивно, это страшно, но это велико и торжественно, потому что Ты грядешь судить дом Твой, чтобы очистить его, а мы благодарим Тебя. Начни с нашей души, исторгая всякие ветви ненужные, Боже, но сохрани тех, кто искренне любит Тебя. И как сказал апостол Павел, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. Боже, мы не желаем принадлежать к этой категории, но это слово прозвучало в духовном мире со страниц Священного Писания, и всех нелюбящих Тебя, Господи, будет участь злая преследовать. Но мы просим Тебя, Боже, очисти наши сердца, чтобы следовать за Тобой и уповать только на Тебя. Благословенно имя Твое, наш великий Владыка и Царь, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Лень. Я хотел бы начать со слов Антона Павловича Чехова, как он говорил о лени. Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не высказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем – карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все-все пожирает она ненасытная. Я ненавижу ее и презираю. Давно пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор. Не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Она поэтично напоминает Лилию, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Эти слова Чехов написал в 1885 году. То есть уже давным-давно, больше 100 лет назад. А когда вообще возникла лень? К чему она приводит? Как нам ее избегать? Это все есть в Священном Божьем Слове Библии. Итак, истоки лени. Если мы прочитаем Бытие, 2 глава, стих 15, то мы увидим, что сначала лени никакой не было. Итак, «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Мы сразу видим, что после создания человека Бог поручил ему трудиться. Поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. О чем мы говорим? О том, что лени не было изначально. Человек до согрешения был другим. Он не был ленивым. Он был не ленивым, он был бодрым. Он был рукодельным, совершенно другим. Даже мы не можем полностью описать это словами, каким был человек до грехопадения. Самое главное, что мы знаем, что он не болел и не умирал. Но и не был ленив, потому что Бог поручил работу, и он должен был ее исполнять. И он бы ее исполнял с радостью, потому что это творение, которое зависит от Творца, от его воли. Творение, безусловно, должно подчиняться. Но все произошло вскоре иначе. Мы говорим о преступлении Адама. О том, что он сделал вместе со своей женой Евой. Как нарушили Божью заповедь. Тогда все изменилось. именно тогда и появилась лень. Бытие, 3 глава, стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и ты в прах возвратишься». Пот лица, тяжелый труд — это обрек себя так человек своим поступком, своим преступлением против Творца. Именно тогда и появилась лень. Потому что человек уже от благословенного труда, который он совершал в Эдемском саду, перешел к другой форме земледелия. Поте лица твоего. Когда в поте лица, когда работа не доставляет удовольствия, ты должен работать просто, чтобы питаться, содержать свою семью. Это совсем другое дело. Это совершилось после грехопадения. Тогда появилась лень. Потому что человек не всегда хотел работать. Он работал не потому, что он хочет это делать, потому что он должен. Но если бы можно было не работать, он, конечно, не работал. Вот истоки лени. К чему лень приводит? Она приводит, безусловно. Потому что не привести к чему-то она просто не может. Ведь от лени люди становятся другими. Как называют ленивого человека? Лодырь. Ленивец. Есть какие-то еще слова? Это другой человек. Потому что основная масса людей, хотя и имея склонность к лени, все-таки стараются с ней бороться. И здесь важный аспект. Все мы в себе имеем истоки этой лени, ведь мы живем в этом теле, которое досталось нам еще со времен Адама, смертное тело. Но каждый человек по-разному распоряжается с нею. Итак, к чему приводит лень? Очень много этому пункту посвящено в книге притч. Например, 6 глава, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». И далее. «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. До каких пор, ленивец, ты будешь спать, когда встанешь от своего сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Итак, первое, самое главное последствие лени — бедность. «Придет, как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник, бедность». Понимаете, что физическая лень, человек ленивый, он никогда не сможет достичь чего-то. Он даже не сможет достичь средней, допустим, так образно говоря, зарплаты в том регионе, где он живет. Лень не позволит ему это сделать. Лень – это нежелание работать. Второй аспект. Желание ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. О чем здесь идет речь? Желание ленивца убьет его. Опять в контексте работы, но это немножко другой уже аспект. Всякий день он алчит, а праведник дает и не жалеет. То есть ленивый человек, который не способен работать, он не способен и правильно жертвовать. Правильно жертвовать. Как? Смотрите, праведник дает и не жалеет. Не жалейте об этом. Потому что то, что мы имеем, это все от Господа. И определенную часть, об этом будет одна из следующих передач, мы должны посвящать Господу. Праведник дает и не жалеет. А ленивец жалеет. Потому что деньги даются слишком тяжело. Ведь не хочется так работать. И еще одно последствие лени мы видим. Притча 26 глава, с 13 по 16 стих. Ленивец Говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Очень интересное место. Почему ленивец думает, что он мудрее семерых? Потому что такой образ жизни у ленивца. Образ жизни — лень. Лень становится образом жизни. И в результате этого возникают проблемы с адекватным восприятием себя. Человек теряет связь с действительностью. Когда человек ленится, когда он дает лени власть в своей жизни, тогда он перестает адекватно воспринимать себя. Да, есть и другие аспекты, почему человек может перестать адекватно воспринимать себя, но лень — это один из больших аспектов в этом вопросе. Именно из-за лени происходит неправильное восприятие себя, потому что когда человек ленится, он смотрит на мир другими глазами. Ему кажется все по-другому, что и другие должны делать так же. Но он не понимает одного, что адекватное восприятие возможно только при подавлении лени. Только тогда, когда лень не будет руководить нами. Тогда мы, как уже не ленивые люди, сможем разыскивать какую-то информацию, не верить лжи СМИ, читать Божье Слово, но об этом сейчас еще мы скажем. Хорошо, мы видим в Библии примеры, к чему приводит лень физическая. Но помимо лени физической, есть лень и духовная. Духовная лень, о чем мы говорим. Евреям 6 глава с 9 по 12 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ведь не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которого оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпение наследуют обетование». Духовная лень. В этом месте Писания, время 6 глава 9 по 12 стих, идет переплетение как лени физической, так и духовной. Мы видим, то есть о физической мы уже поговорили, что касается лени духовной, то лень духовная – это прямой плод лени физической. Человек, который можно назвать ленивец, ему лень или влом. Почему ты не хочешь делать что-то? Мне влом. Вы слышали такой ответ от кого-то? Да, можно слышать постоянно. Человек, который ленится по жизни, он будет лениться и в вере. Лень читать Божье Слово. Даже лень читать Божье Слово людям, про которых, в принципе, не скажешь, что они ленивцы. А им лень читать Божье Слово. Вот здесь два аспекта. Физический и духовный. Если мы ленивы, будет это сказываться на всем. Если мы по жизни ленивы, но мы ленивы в духовности нашей, нашей вере, тогда надо задать вопрос себе. Кто мы? Кто мы? Подлинны ли мы христиане в соответствии с Библией? Лень. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Чтобы вы не обленились. Облениться в вере означает, во-первых, недополучение Божьих благословений, во-вторых, не реализация тех талантов, которые дал Бог каждому христианину. Духовная лень. переплетение физической лени, духовной лени и все под общим наименованием – лень. Что мы можем сказать, подводя итоги этой темы? Не ленитесь, смотрите за собой. Не ленитесь ни физически, ни тем более духовно. Всегда выделяйте время для Бога. Упражняйтесь в молитве. Изучайте Библию, даже когда это, скажем, неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется на своих местах, само по себе. Лени нет. Да, поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: Вы слушаете радиоцерковь «Христиан». Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня суббота, и, как всегда, субботний выпуск радиоцеркви посвящается вашим письмам. Ваши письма делают нашу работу интересной, придают нам силы для труда. Нам очень приятно получать от вас письма, в которых вы делитесь своими радостями и невзгодами, успехами и неудачами. Мы благодарим всех, кто пишет нам.
1: Итак, по многочисленным вашим просьбам, дорогие друзья радиослушатели, в сегодняшней передаче мы включили интервью нашего корреспондента из Донецкой области Виктора Куриленко. Оно, как всегда, я думаю, заинтересует вас и понравится вам. Но вначале, как обыкновенно, мы включаем песню.

0: Добрый день, наши радиослушатели. Мы с вами сегодня на Украине, в Луганской области. И маленький городок Кременная гостеприимен и приветлив. Здесь мы с вами уже не раз были. Помните интервью с Надеждой Павловной Карповой, семьей Тирских, с Людмилой Николаевной Шанцевой. Людмилу Николаевну вы, наверное, помните по ее большому интервью, по ее детским рассказам, которые не раз звучали в эфире. Помните «Фи-фи», «Чипчик» и другие. А сейчас она пишет очень большой и интересный рассказ «Яшка». Так что, дети и мамы, пожалуйста, следите за эфиром, потому что папам, как всегда, некогда. Что у микрофона Куриленко Виктор, наши постоянные радиослушатели уже догадались. Мне остается сказать, что я расположился в квартире Людмилы Николаевны. У нее сегодня гости. С Ленинградской области, с Ивангорода приехали дети. Дочь Алена со своим мужем Андреем. Молодая чета Шманиных и будет принимать участие в нашей сегодняшней программе. Начнем с Андрея. Андрей, ты как глава семьи, поближе к микрофону. И не волнуясь, не торопясь, расскажи тысячам радиослушателей, как это Господь из бизнесменов делает евангелистов. Как ты пришел к живой вере и познал Иисуса Христа как личного Спасителя? Пожалуйста.
1: Это великая милость Божья, что есть возможность каждому человеку познать Господа и обратиться, и получить это спасение. Уже третий год, как я обратился к Богу, но задолго до этого, это прошло уже 6 лет, как впервые я услышал свидетельство о том, что Бог спасает. Мой друг детства, его зовут Саша, мы с 9 лет с ним вместе дружили, мы вместе учились в музыкальной школе, но потом наши жизненные пути разошлись, и через долгое время мы встретились с ним. И он мне рассказал просто свое свидетельство, как Бог помог ему.
2: Это в каком городе было?
1: Это было в городе Дзержинске, в Донецкой области. Угу. И вот он рассказал мне эту историю. Это просто было сильное свидетельство, которое потрясло меня. Я никогда не думал, что Бог живой, и Бог может просто реально действовать в жизни человека. До этого я представлял себе только, ну, что я могу прийти в православный храм, там, поставить свечку, послушать, как поют, постоять, подумать и, ну, что-то, может быть, там, пожертвовать на храм или как-то, может быть, нищему дать деньги. Я считал, что я вполне порядочный человек, и я вполне религиозный, то есть достаточно для уровня нормального человека. Вот, крещенный в детстве, имеющий крестик, там, и знающий молитву «Отче нас», то есть я был практически очень серьезно верующим человеком по сравнению со многими людьми.
2: Понятно.
1: И вот это свидетельство, просто он стал наркоманом после службы в армии. Он служил где-то на границе с Арменией, да, в Армении. И просто после этого его жизнь, она пошла кувырком, он укололся, он просто не мог уже прекратить это, остановиться. Когда-то в детстве ему его бабушка рассказывала о Боге, она была верующая. И вот он решил просто покончить жизнь самоубийством, он закрылся в гараже, открыл окна в машине и сказал Богу: «Господи, забери мою душу. Она не нужна такая жизнь ни мне, ни родителям, ни окружающим». И он завел свою машину и лег и заснул на заднем сидении. И трижды это продолжалось. То есть машина глохла, он вставал, заводил ее опять, она опять глохла через некоторое время, он опять просыпался, опять ее заводил, и когда он уже третий раз он ее завел, эту машину, и заснул, то есть уже он, я говорю, я чувствовал сильное отравление, и очнулся, говорит, в темноте, и когда руки поднял, руки во что-то уперлись, он лежал на спине. То есть он говорит: «Я слышал историю о том, что люди там просыпаются в гробу, и я подумал, что я, наверное, в гробу. Но когда я вот коснулся руками, я понял, что под машиной». То есть он каким-то образом выпал из этой машины и оказался под машиной. Она заглохла, и вот под воротами, которые ведут в гараж, была щель, и оттуда дуло свежий воздух. И он просто чудом остался жив. И говорит: «Я уже не стал 4-й раз заводить машину. Я уже понял, что я просто искушаю Бога». Сильно отравленный, он кое-как выбрался из этого гаража и просто, говорит, надежда появилась в моем сердце. И я понял, что не все еще потеряно, что есть еще надежда. Но, говорит, после этого я опять пошел, опять укололся, опять жизнь покатилась так же. И через некоторое время его пригласили верующие люди. Он был хороший автослесарь. Его пригласили ремонтировать машину на дом. И когда он пришел, просто там ему проповедовали об Иисусе. Его пригласили в собрание. И он был в собрании в Славянской церкви. Угу. Он приезжал туда, он был в собрании в Краматорске. Но покаялся он в Дзержинской церкви, там на Магдалиновке есть молитвенный дом.
2: Большая церковь там, нет?
1: Там где-то около 150 членов. Угу. И там он отдал свое сердце Иисусу. Он сказал просто Богу о том, что он грешник, и Бог спас его просто чудесным образом. Бог полностью избавил его от наркотиков, полностью избавил от пьянства, от сигарет, в общем, от этого вот греха, который держит сейчас большинство молодежи. Когда сестра свидетельствовала ему об Иисусе, угу. он взял большую банку вина, так. пачку сигарет и сказал: «Все, мне скажи об Иисусе, что ты знаешь». Она говорит: «Я ему свидетельствовала, и я думала, кому я говорю? Он пьет стакан за стаканом, курит сигарету за сигаретой». Угу. Но просто Слово Божье, оно есть семя. И когда оно сеется в эту почву, Бог говорит: «Придите ко мне, все труждающие, обремененные». И просто он открыл свое сердце для Иисуса, и Иисус вошел и живет с ним сейчас. Он сейчас имеет прекрасную жену, она христианка, у них прекрасный сын. То есть они трудятся для Господа. Мы вместе сейчас с ним трудимся в христианской миссии милосердия. Мы там, в Ленинградской области, вместе проповедуем Слово Божье.
2: Хорошо. Но это рассказал ты, как твой друг пришел к Богу. А я немножко ж не такой вопрос задал. Я задал вот, расскажи радиослушателям, как лично ты пришел, твоя жена Алена пришли к Богу. Вот это интересно.
1: Ну, я это как бы вступление было к тому, что я услышал, когда он мне сказал о Боге. То есть то, что в его жизни произошло, это просто потрясло меня. И это коснулось моего сердца. Я просто был, ну, сильно поражен. Но какие-то оправдывающие мысли, именно оправдывающие мой грех, мою жизнь, начали приходить. И я просто, ну, сказал: я еще не такой большой грешник, я не колюсь, я там не наркоман, может быть, мне не нужно каяться. В общем, так постепенно, как бы утешая себя, я просто попытался, чтобы эти мысли убрать из своей головы.
2: О Боге.
1: Да. Угу. И так прошло после этого 3 года, после этого свидетельства. И за эти 3 года я занимался коммерцией. Началось все с маленькой коммерции. Там где-то поехали, что-то купили, приехали в другое место, продали. Вот. Потом все более и более, и уже финансовое благополучие было в семье. То есть там покупали машины, покупали там какие-то вещи. Ну, не было проблем в этом плане, но все больше и больше я почувствовал, что стали мы отдаляться друг от друга просто с женой. И эти деньги, они не несли ничего, то, что нам было необходимо, то именно есть, духовно.
2: То есть счастье не в деньгах. Деньги были, а в семье такой уж, ну, того, что хотелось, не было, так скажем.
1: Да, мягко. Был просто все больше разлад. У нас, у меня был... с моими компаньонами ресторан, мы закупали мех в Одессе, это шили шапки люди, и эти шапки там продавались. В общем, было такое производство. И я мечтал о чем? То есть в своей жизни оставить какое-то наследство, значит, своему ребенку, и если еще родится, значит, ребенок, то есть чтобы они что-то имели, чтобы у них был какой-то дом, финансовое благополучие. И вот это была мечта моей жизни. Но потом со временем я стал понимать, что насколько быстро человек прощается с этим всем. За какие-то минуты мгновенно человек остается без ничего, или же вообще просто отнимается жизнь у него.
2: А в плане рэкета, в плане смерти?
1: Да, это вот так просто. Сейчас мы видим просто, насколько обесценена жизнь человека, как быстро погибают люди. И буквально мы вчера вечером могли с ними разговаривать, и завтра их уже нет. И вот... просто я видел, что я не тем путем иду, но вернуться как-то или остановиться вот в этом движении я не мог. Просто не мог. Это был как какой-то поток, который увлекал постепенно и все дальше и дальше. То есть напряженнее все становились отношения в семье, постоянно были какие-то проблемы. Я начал выпивать. И потом между группировками началась вот такая война, разборки.
2: Потасовки.
1: Да, и я в этом тоже там принимал участие. И потом Просто я понял, что ну, насколько я глупо поступаю. Но опять-таки, выйти из этого как-то просто я не мог. И вот вроде бы все успокоилось, все утихло, но мне уже эта жизнь такая вот, просто до того надоела. Я уже бросил это предприятие, я уже не ходил практически на работу. Просто сидел дома, мне уже ничего не хотелось. И вдруг, это было в 5:00 утра, это было апрель месяце, уже 2.5 года назад. Угу. Значит, мой друг, с которым мы тогда дружили, Андрей, он позвонил мне в дверь, это было 5:00 утра. Я спросил, кто там, он мне ответил. Я открыл дверь, я просто увидел, он был сильно избитый, разбитая голова. И он мне сказал, собирайся, собирай свою семью и уходи сейчас из дома, потому что две машины сейчас к тебе едут, все вооруженные, едут на разборки. Я говорю, что произошло? А, там у одного человека, в общем, там был день рождения, и съехались люди, которые праздновали этот день рождения там в частном ресторане почти всю ночь. И вот приехали другие. Вот, устроили там стрельбу, там постреляли, там побили людей. И все это было в такой суматохе, что, значит, кто-то сказал, что видели там и мою машину, что вроде бы и я там был. Хотя, по сути, я даже продал в тот момент машину и просто, ну, без ничего. И, в общем, они ехали ко мне. Я понимал, какие могут быть разборки в такой момент и в таком состоянии. То есть, просто если эти люди приедут, то, значит, я и моя семья, это уже все полностью погибшие люди. И... Когда-то, еще раньше, моя теща научила меня молитве «Отче наш». Я пользовался ею в разных обстоятельствах, но просто это было чудо, что Бог чудесно просто показывал мне свое существование. Без всяких документов мы с товарищем выезжали из автобазара, стояла милиция и останавливали каждую машину, которая выезжала. И я говорю, смотри, я сейчас молюсь молитвой «Отче наш», и нас не останавливают. И вот я начинаю молиться, перед нами останавливают машину, мы проезжаем, и за нами останавливают машину. Он говорит, о, научи меня этой молитве.
2: То есть нужен Бог, который от милиции спасал бы.
1: Да, то есть...
2: Такой Бог нужен.
1: Такой Бог нужен. Но это было действительно, Бог просто мне показал, что Он есть.
2: Ага.
1: И это было такое для меня, ну, свидетельство просто даже. Я верил, в каждой машинке у нас была икона, значит, были всякие эти брелки религиозные. Вот, то есть мы были такие религиозные люди. И потом вот в этот момент... Просто когда мне сказали, что сейчас домой к тебе едут люди, я знал, что они, если приедут, они не будут разговаривать, что соседи не помогут, ничто не поможет.
2: Да, понял.
1: И у нас не было родственников в этом городе. Друзья в этот момент куда-то исчезают.
2: Они по другому поводу являются. Когда деньги появляются,
1: да.
2: Алена, так или нет?
3: Да.
2: Да? Деньги бывают, друзья бывают там, где много денег, да? И пропадают сразу же, как только опасность. Ну да, дальше, дальше, Андрей, давай.
1: И вот просто я лег, я испугался. Просто страх – это нормальное состояние каждого человека в этом мире. Я просто испугался, и меня било мелкой дрожью. Я начал молиться про себя молитвой «Отче наш». Я не стал говорить жене, что происходит. Я не представлял себе, что я сейчас ее разбужу и скажу, что давай бери ребенка, и мы бежим куда-то, неизвестно куда, на улицу. Это было холодно. Я начал молиться просто про себя внутри, читать эти молитвы. Когда заканчивал, я начинал ее снова. Может быть, 15, может быть, 20 раз, я не помню. Но я заснул.
2: Угу.
1: В общем, вот так в этой молитве просто я просил Бога о том, чтобы Он избавил от этой ситуации, чтобы Он просто помог. И когда я утром проснулся, светило солнце, никто не приехал, и уже через день я узнал просто, что за два дома его, за полквартала их остановил отряд ОМОНа. Это был просто ответ Божий. Вот. И это было такое серьезное вообще для меня, ну, потрясение о том, что Бог вмешался в эту ситуацию. Для меня просто как бы остановилась вот жизнь в тот момент, я понял, что мне нужно срочно переменить мою жизнь. Я не должен жить уже так. Я уже просто не мог жить. Но по-новому жить я тоже не мог.
2: Не
1: То
2: знал.
1: Есть я не знал, как жить по-новому, и я уже не мог жить так, как раньше жил.
2: По-старому.
1: И вроде бы уже все уладилось. Люди там узнали, что я там ни при чем был. Уже все. Мы уже там купили другую машину. Но уже просто была эта пустота дальше, как вот пропасть, которую вдруг Бог показал, что уже туда идти просто невозможно. И вот в таком состоянии через некоторое время мы приехали в Дзержинск, там мои родители живут, и там живут родители Саши. Он уже тогда трудился в Ленинградской области. Но это было просто Господь так устроил, что он с женой в тот момент, они приехали в гости к родителям.
2: В Дзержинск?
1: В Дзержинск, да. И вот это было поздно вечером, мы ехали туда, и вдруг такое вот желание было заехать к Саше, к другу, к своему. И мы заехали, и он был дома, и мы где-то до часу ночи мы беседовали. Я просто рассказал ему о том, что произошло в моей жизни. Я сказал, что я уже не знаю, как дальше жить. И его были слова. Он говорит: Андрей, тебе может помочь только Бог. Я сказал, что я должен сделать. Он сказал, ты должен покаяться. И в час ночи мы сели в машину. Алена тоже была со мной. И мы поехали в молитвенный дом. Рядом с молитвенным домом там пресвитер, брат Михаил, он жил рядом с молитвенным домом. Саша разбудил его, он открыл молитвенный дом, мы вошли туда. Сели, просто стали беседовать. Я поделился, все сказал. Но когда он сказал, что давайте сейчас скажем все это Богу.
2: Давайте... А как пресвитер отреагировал, что приехали ночью? Ничего?
1: Мне кажется, он был удивлен, это было впервые в его жизни такое, но это Божий человек, и мы не можем как-то смотреть на ситуацию по-другому.
2: Да-да.
1: То есть, когда мы склонились, то есть вот склониться на колени, в моем сердце вдруг началась такая борьба. То есть, как бы два голоса. Один говорит: зачем ты становишься на колени? Ты выглядишь вообще как ненормальный. И второй вот такой вот как бы мягкий голос такой: ты становишься на колени перед Отцом. И когда я склонился, просто я не понимал, что происходит. Я смотрел, что Саша плачет. Я смотрел, что Миша плачет. Я сам плакал. Я не понимал, что происходит. Моя жена не понимала, что происходит. Но было вот осознание в сердце о том, что я грешник.

Я учился вместе с Сашей в музыкальной школе. Мы играли в одной группе. Я играл на саксофоне и закончил школу музыкальную по этому классу. Саша пригласил меня попробовать именно в евангелизационном служении в музыкальной группе. Попробовать сыграть на саксофоне.

На саксофоне играл Андрей Шманин. Вот так, мои друзья, от неустроенной семейной жизни, пьянки и курева, через покаяние пред Богом к счастливой семье, к чистому сердцу, к служению Богу. Действительно, блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Так сказал наш Спаситель в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 8 стихе. Окончание интервью с Андреем и Аленой слушайте в следующей программе. У микрофона был Куриленко Виктор. Счастливо!

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали «Радиоцерковь христиан». Следующий выпуск вы можете услышать через неделю в это же время на этой же волне. Мы ждем ваших писем. Пишите, о чем вы хотите услышать в наших передачах. Просто пишите о том, что у вас на душе. Наш адрес: PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния 95841. Передача составлена в студии Ассоциации христианского вещания города Сакраменто. Подготовил ее Валентин Бурлака. Всего вам доброго, друзья! До новых встреч в эфире!

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Сотворение мира. 5 лет спустя. Как выглядела Земля спустя 5 лет после сотворения мира? Необходимо сотни тысяч лет, чтобы скала превратилась в песок и почву, а море вымыло пляж, так утверждают геологи. Если это правда, то на Земле, когда ей было всего 5 лет, не было ни пляжей, ни почвы. Но так ли это? В 1963 году у берегов Исландии на глубине более 100 метров в холодные воды Атлантики начала изливаться раскаленная вулканическая порода. К 1967 году 2 кубических километра горячей породы превратились в навехенький остров, который получил название Сурцей. На следующее утро на остров прибыла группа исследователей. Они обнаружили, что море размыло более 100 метров поверхности базальтового утеса, а в некоторых частях острова образовались 100-метровые пляжи. И все это произошло меньше, чем за 5 лет. На северной стороне острова только что возникший песок уже сформировал косу, которая протянулась почти на 300 метров. Если бы геологи не знали, что острову Сурцей менее 5 лет, они бы наверняка решили, что его возраст исчисляется тысячами или даже сотнями тысяч лет. Ведь многие геологи, отрицающие библейское летоисчисление, приводили примеры песчаных пляжей в доказательство того, что история Земли насчитывает миллионы лет. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня мы продолжаем в нашей маленькой программе «Капля росы» изучать послание апостола Иакова. Вчера мы не закончили рассмотрение 19 стиха 1 главы этого послания. Продолжим сегодня. Этот стих звучит так. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Дорогие друзья, радиослушатели, будьте скоры на слушание, потому что это слово не мое слово и не слово апостола Иакова, а слово Божие, переданное нам через апостола Иакова. Чтение слова, конечно, очень важно, но слышание слова еще важнее. Писание говорит так. «Как веровать в того, о ком не слышали?» Римлянам 9 глава, стих 14. Очень важно для тех, кто живет в ночи, слышать голос, зовущий к свету, и видеть этот свет. Далее Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 9 глава, стих 17. Для тех людей, которые уже уверовали в Иисуса Христа, очень важно читать Слово Божие, а также важно бывать в той церкви, где проповедуется живое Евангелие. Псалмопевец Давид писал так: «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей». Псалом 25, стих 8. И еще в Писании говорит так: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Евреям 10 глава, стих 25. Друзья, будем же и мы скорыми на слушание того, что говорят о нашем Господе, о том, как жить благословенной христианской жизнью. Мудр тот человек, который умеет чему-то учиться у других, ведь бывает так, что Бог дает особые откровения другим, и как бывает полезно быть скорым на слышание Божьих откровений. Очень часто Бог может проговорить к нам через тех, кого мы недолюбливаем, даже через низшее творение. Послушайте, что говорит об этом Соломон в притчах. Притчи, глава 6, стихи 6-8. Повторяю, притчи, глава 6, стихи 6-8. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет ни у кого ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает вовремя жатвы, пищу свою». На самом деле, есть чему поучиться нам даже у муравьев. Вот почему сегодняшний текст Писания говорит нам, чтобы мы были медленными на слова, иначе говоря, не спешили бы делать выводы о других и особенно критиковать действия Бога. В природе каждого человека есть желание быть в почете и поучать других, а это очень опасно. «Немногие делайтесь учителями», — говорит Писание, «и если мы что-либо говорим, мы говорим как от Господа, говорим то, что открывает нам Господь через свое слово». Иногда бывает и так, что юноши, даже дети, исполненные Духом Святым, могут сказать истину старшему. А бывает наоборот, когда старшие, испытанные в вере братья и сестры, имеющие духовный опыт и исполненные Духом Святым, могут и должны наставлять молодых верующих. Бог не благоволит к тем, кто старается поучать других, а сам о себе забывает. «Вынь прежде бревно из своего глаза, а потом будешь знать, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Так сказал Христос тем, кто любит поучать других, забывая о своей душе. Дорогие друзья, слушающие эту коротенькую радиопрограмму, наше слово к тем, кто еще никогда не открывал свои уста перед Богом. Если Дух Святой обличает вас сегодня, и вы сознаете себя грешником, виновным перед Богом, придите к Иисусу в своей простой молитве. Он простит вас и примирит вас с собой, с Отцом Небесным, сделает вас своим чадом. Дорогие друзья, слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь. До свидания.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

И мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем назвать Тебя Богом нашим и Спасителем, за то, что мы имеем Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Мы благодарим Тебя за церковь, Дом Евангелия. Благодарим Тебя за каждого из здесь присутствующих. Повернитесь друг к другу, братья и сестры. Приветствуйте друг другу, посмотрите в глаза Христа, который пришел в жизнь вашу. И пусть сегодня едино Господь нас соединит. И пусть сердца наши ликуют, ибо Он посреди нас. Слава Ему!

Благословенны все стоящие в доме Господнем, ибо Бог дланью своей благословляет, ибо Бог дланью своей окружает и хранит в каждом дне. И пусть сегодня молитвы наши друг за друга, пусть сегодня молитвы наши за церковь, пусть молитвы наши к Богу нашему и Спасителю, ибо каждый день вокруг мы видим Его, слава Ему!

Господи, сегодня желание наше лишь только одно, Отче. Устав от всякой суеты этой жизни, устав, Господи, порой от самих себя, обнищав, может быть, понимая, что ничего не могу, я слышу лишь только одно. И душа моя говорит: ты беги к Богу своему и Спасителю. Ты склонись перед Ним на колени. Ты воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит Бог. Покажу тебе великое и недоступное. И сегодня есть у каждого из нас эта дверь. Дверь, которой сказал сам Господь: я есть дверь. И Он отворил эту дверь сегодня. Он отворил, чтобы заговорить с нами. Он отворил, чтобы утешить и успокоить. Он отворил, чтобы быть с каждым из нас славой.

0: И там, где ты есть душа, сегодня в этот час ты склоняйся на коленях пред Господом, отдавая все молитвы свои, печали и радость, и услышит Всевышний, склоняйся на колени свои, ибо Он сегодня хочет с тобой поговорить. Он хочет, чтобы каждый из нас на месте сегодня понуждался в Нем по-настоящему. Как первый раз в жизни, когда Он пришел и умилилось сердце наше. Даруй, Господи, чтобы, услышав голос Твой, мы склонялись на колени. Несмотря ни на что, Господи, тесно, мало, неизвестно, непонятно, Господи, мы склонялись перед Тобой. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа. Благодарим Тебя друг за друга. Благодарим Тебя за Дух Твой. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Отче, свидетельствуешь нам о Своей любви. Благодарим Тебя, Господи, и жаждем Тебя, как этот старец, который, может быть, обнищал до конца, но ждал Тебя и знал, что обогатится Тобою. И, взяв Тебя на руки, он возблагодарил небо, ибо в Тебе есть всякая жизнь и ее полнота. Благодарим Тебя, Господи, и мы жаждем этой встречи сегодня с Тобой. Мы жаждем, Господи, всею душою друга, который заговорил однажды с каждым из нас и продолжил этот разговор. Мы жаждем нового дня и присутствия Твоего, Господи, посреди народа Твоего. А Ты открой сердца наши, чтобы слышали, уши наши, Господи, открой и даруй вместить и понести, Господи, растворяя верою каждый глоток живительной воды, ибо Ты сказал: приди ко мне и пей. Мы благодарим Тебя за все, за все славим Тебя в этот час, все предавая в Твои пастырские руки и уповаем на Тебя, Святая Троица, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!
1: И сегодня я бы хотел поговорить, немножко сказать о том, о месте встречи с Богом, потому что это очень важно. Мы, каждый из вас, из нас, однажды, первый раз в жизни, когда-то встретились с Богом. И мы, конечно, понимаем, что с Богом можно встретиться в любом месте, и Бог нас может встретить в любом месте, правда? Мы с вами знаем все эти такие душещипательные истории, когда человек сидел там, всеми покинутый, никому не нужный, уже на самой обочине жизни, и кто-то прошел, протянул руку. Да, это так бывает. Это первый раз человек услышал, и, может быть, Господь через кого-то встретился с этим человеком. Но дальше что-то начинает происходить. И мы с вами читали сегодня и знаем вот это место из Писания, Лука, 2 глава, когда старец Симеон пришел в храм по вдохновению, да, и что там произошло, самое-то главное во всей этой истории, что произошло? Там произошла встреча с Богом, там произошла встреча с Иисусом. Поэтому очень нам важно помнить о том, что есть место встречи с Иисусом. И вот об этом я бы хотел сегодня немножко поговорить. О месте встречи и о том, для чего нам это нужно. У нас есть, кроме того, что проблема, что все мы с вами учителя, а не свидетели. Вот, хотя Христос сказал: будете мне свидетелями, а не учителями. И Он сказал: все будут научены не нами, все будут научены Богом, а вы будете мне свидетелями. Вы будете людям рассказывать обо мне то, что знаешь лично ты. То есть то, что ты лично пережил в своей жизни, в общении, в отношениях с Иисусом. Ты не будешь рассказывать то, что пережила она или он. Или то, чего ты не знаешь. Или то, чего ты не знаешь точно. так оно или нет. Потому что иначе это не свидетель, а лжесвидетель. Свидетель говорит о том, что он знает, о том, что он видел сам, о том, что он слышал сам, о том, что он пережил сам. Поэтому, говоря о месте встречи, как тогда этим местом встречи был храм. То есть это было место, куда собирались иудеи. Это было место, определенное Богом. Это было место, там, где Бог являл себя в те времена, в ветхозаветные времена. И человек туда, этот Симеон, о котором мы сейчас говорим, он пришел туда, мне очень нравится это слово, по вдохновению. Очень часто, да не очень часто, а мы все время об этом говорим и так думаем, что у нас это как бы, знаете, на автомате, по умолчанию. Ну, правильно, если я христианин, где я в воскресенье должен быть? Ну, в церкви, естественно, где еще-то? Вот. А для кого-то это неестественно. Ну, не обязательно. Вот. А вообще мы должны понимать, что мы-то здесь сегодня по вдохновению. Потому что и действие, и хотение в нас Бог производит по своему благоволению. Не по моему благоволению, а по своему. И почему мы здесь? Просто потому, что Бог соблаговолил, чтобы мы откликнулись на Его действия и захотели прийти сюда. А могли бы и не прийти. Можно было сделать проще, как сейчас делают, ну, не буду говорить миллионы, но очень многие люди. Можно взять в воскресенье, там, заварить чайку, кофе, попить, включить компьютер, включить интернет, выбрать себе любую церковь, какую хочешь. Сейчас очень большой выбор и прямых трансляций, и записей. Нажать кнопочку, а что такого-то, какая разница-то? Здесь я посижу или дома на диване посижу, я услышу то же самое, абсолютно то же самое, что вы слышите здесь сейчас, то же самое слышат сейчас люди в интернете через прямую трансляцию. Вот. Но мы с вами все-таки понимаем, что, по крайней мере, надеемся, что все те, кто нас сейчас слышит в интернете, они слушают, потому что у них нет возможности. Есть желание, но нет возможности находиться здесь и сейчас. Но мы с вами здесь сейчас собраны не потому, что мы захотели, и даже не потому, что так надо, а потому, что Господь любит нас, собирает нас здесь для того, вот для чего. Сейчас мы дальше поговорим об этом. Так вот, сегодня точно так же, как в те времена, когда Симеон пришел по вдохновению в храм, точно так же мы сегодня с вами собираемся в церкви. Не где в церкви, а во что? В церковь. Почему? Потому что это собрание избранных Божиих. Точно так же, как и в Ветхом Завете народ Божий был, это было собрание избранного Божьего народа. Апостол в послании к евреям, в 10 главе, наизусть знаем этот стих, он говорит: не будем оставлять собраний ваших, наших, какая разница, наших, естественно. Вот, разница есть, как написано, так и должно быть. Не будем оставлять собраний своего даже, видите, вот как. Как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Так вот, я бы хотел заострить ваше внимание на первой части предложения. Не будем оставлять собрание своего. Здесь вопрос непосещаемости, естественно, вы понимаете. Почему это так важно? Да что ж такое, мысль одна выскочила, я никак, она меня не отпускает и дальше не дает двигаться, не сказал. Хорошо, давайте дальше продолжать. Значит, не будем оставлять собрание своего. Если я однажды встретился с Иисусом, если я однажды пережил эту встречу, Иисус стал моим. Мы сегодня пели с вами гимн «Твердо я верю, мой Иисус, мой». Значит, соответственно, когда Бог нас спасает, Он не оставляет нас одних по одиночеству в мире, а собирает нас вместе. Для чего-то Он это делает. Ну, для чего, я думаю, вы сами уже знаете, мы много раз об этом говорили. Для чего? Для чего мы сегодня собрались вместе? Ну, чтобы увидеть друг друга. Как приятно нам встретиться с вами, друзья. Для прославить Господа, так. Поблагодарить. Вот, я вспомнил, о чем хотел сказать. Очень важную мысль. По поводу того, что, во-первых, мы все учителя, а не свидетели. А второй момент. У нас есть еще такое... Я только недавно к этому пришел сам. Представление, скажем так, что мы... Что цель нашей, нашего бытия здесь уже спасенными, цель – это быть в церкви. То есть, если я достиг церкви, вот я вошел в церковь, все, как бы на этом и точка. То есть, ура, слава Богу, я спасен, я в церкви. И вот отсюда, по большому счету, начинаются все абсолютно наши с вами дальнейшие житейские и не только житейские проблемы в этой жизни. Почему? Потому что если я так думаю, если я так считаю, что я вошел в церковь и на этом точка, на этом все закончено, тогда будут большие проблемы. Почему? Потому что в церкви говорят одно, в церкви говорят, что надо вот, вот так, вот так и вот так, и я уже в церкви. А я выхожу отсюда, я здесь, я сюда, я в церкви бываю, ну, я так говорю, ну, пускай обобщенно, 2 часа в неделю, в воскресенье. Я сюда пришел, я посидел, цели как бы я своей снова достиг, я туда вышел, а там совершенно другая жизнь, вообще другая, она абсолютно другая. И я выхожу оттуда, причем не свидетельствовать, туда. Я иду туда учить других людей, как надо жить. И в этом вся моя проблема. Я начинаю людям не свидетельствовать о Христе, а я начинаю их учить жить. Я говорю, какие они, какими они должны стать, что они должны для этого сделать и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, и это все происходит от того, что мое сознание, мое мышление остановилось на церкви. Я вошел в церковь, и на этом все. А на этом не все. На этом только все начинается. Если я вошел в церковь, это как отправная точка и сохранительная, ну простите за слово такое, сохраняющая церковь. А дальше начинается жизнь. И если я понимаю, что церковь это не конец, а церковь это только начало и путь дальнейший, тогда я понимаю, что и в жизнь моя она меняется, что она приобретает какой-то другой смысл, что я уже здесь, на этой земле, не просто ради того, чтобы войти в церковь, а я уже раз туда, сюда вошел, значит, моя цель дальнейшая для того, чтобы другие люди вошли в церковь. А эти другие люди живут не в церкви. И они разговаривают не на этом языке. Они не понимают этого языка, на котором мы с вами разговариваем. Они понимают другой язык. И с ними как-то надо научиться разговаривать. И Христос говорит, ну, Он сказал апостолам, но Он говорит, я дал вам ключи, да, от царства. Он каждому из нас дает ключи. А где царство, скажите, Он сказал? Царство Божие внутрь нас. Значит, от царства должны быть ключи. Значит, от души, от каждой, каждой душе человеческой, каждой свой персональный ключик. Нельзя ключиком вот от одной души открыть душу другую, для каждой души. И эти ключики есть только у Бога. И эти ключики Он дает тем, которые идут за Ним. Он не будет их давать в руки, эти ключи от душ человеческих, тому, кто Его не слушает, тот, кто за Ним не следует и так далее. Поэтому мы с вами здесь собираемся не ради собрания как такового. Мы с вами здесь собираемся для того, что... Для чего? Прославить Бога. Так, еще раз по-новому. Правильно, с этого все начинается. Потому что все начинается с поклонения. Даже молитва «Отче наш», которую мы с вами изучали прошлой осенью, она начинается с поклонения. Так, прославили Господа. Дальше. Зачем мы здесь еще собираемся? Научиться. Напитаться, научиться. Замечательно. О, замечательно, да. Хороший момент, кстати говоря. Смотрите, чтобы нам с вами напитаться, давайте перейдем на обычную, на обычные наши, нам понятия. А вы когда за стол идете? Когда вы сытые по горло? Или когда вы кушаете? Или просто по графику? Режим, как в санатории. Когда голодные, правильно? А чтобы проголодаться, нужно потратить калории, да? Ну, можно и просто не есть целый день, и ты проголодаешься, конечно, тоже. Но все-таки, если человек нормально, обычно функционирует, то он питается, что-то делает, проголодался. То есть пища для тела, и все, как сказано в Писании. Просто для поддержания нашей энергии. Точно так же и духовная наша составляющая, она точно так же питается. И если я что-то делаю в духовном смысле, в духовной сфере, то, во-первых, естественно, я начинаю терять энергию. Ну, так изнемогать я не скажу, да, но все-таки идет расход энергии. И я, когда, понимаете, мы с вами об этом говорили. Вы вот только начните что-нибудь делать для Господа, вот только начните чем-нибудь заниматься. Вы сразу же увидите, не почувствуете, вы увидите, что вам не хватает сил физических, вам не хватает сил духовных, вам не хватает знаний, вам не хватает понимания, всего-всего не хватает. А всего этого нигде абсолютно в мире мы не найдем, нигде. Мы это с вами обретаем в собрании. Есть место встречи с Богом. Да, я могу помолиться дома, и я молюсь. Да, я могу почитать Писание дома, и я читаю. Но почему-то, ну хорошо, если я читаю, а кто-то, может быть, за всю неделю ни разу Библию не открывал. Не потому, что он плохой или не понимает, потому что он занят делами, потому что его закрутила так эта суета, эта рутина, что ему просто уже, ну, не хочется. Не хочется, устал. И мы с вами приходим сюда, место встречи с Богом. Однажды, встретившись с Иисусом, ты будешь приходить куда? Христос сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Молитва – это не религиозный какой-то ритуал или обряд. Молитва – это разговор. А когда я пообщался с Богом, Он меня напитал –

лица другие меняются, да, те, которые были раньше, они куда-то пропадают, исчезают. Потом вдруг раз, кто-то появился там через год или через два, один раз, а потом хоп, и опять исчез. И это не вопрос к тем людям, которые то есть, то нет, то вообще их нет и так далее. Это вопрос каждого из нас. Если я сегодня здесь, это не потому, что я такой правильный и благочестивый, а потому что Бог меня сохраняет. И надо понимать, что лукавый однажды то, что вырвано у него Богом, да, спасенный однажды спасен навсегда. Но мы с вами должны понимать, что те, которые уже вырваны из его рук, Богом вырваны, мы с вами знаем, что никто не знает плевел и пшеницы отделить. И лукавый не знает, кто плевелы и кто пшеницы. Но те, которые ходят в церковь, там, где они встречаются с Богом, на них особенно направлены горящие стрелы лукавого. Для того, для чего? Для того, чтобы человек просто, послушайте, просто всего-навсего не пришел в церковь. Ну и что такого? Сегодня я не пришел. Я сегодня заболел, или я сегодня работаю, или я сегодня устал за неделю, просто уже ноги не держат, я хочу полежать, я послушаю по интернету или в записи потом. Послушайте, отрывая от церкви человека, что такое церковь? Собрание святых, что такое церковь? Тело Христа. Церковь – это тело Христа. Отрывая человека от церкви, лукавый пытается оторвать человека от Христа. И мы с вами должны понимать, что тех людей, которых сегодня с нами здесь нет, слава Богу, что мы здесь есть, что есть причины, по которым их нет. И эти причины тем людям, почему я сегодня вам об этом говорю, потому что никто из нас от этого не застрахован. В нашей жизни однажды могут произойти такие обстоятельства, когда ты тоже не встанешь в воскресенье и не пойдешь в церковь. И причин для этого предостаточно. Как причин в мире, когда тебя закручивает, заверчивает эта суета, когда ты, понимаете, раз не пришел, ничего. Два не пришел, ну как-то тебя еще так немножечко коробит. Третий раз не пришел, тебе уже легче. Ну и что, ну и не пришел. Четвертый раз не пришел, тебе еще спокойнее, что ты не пришел. Да какая разница, раз в неделю ходить или раз в месяц? А потом два месяца не пришел, три месяца не пришел. Я могу в интернете посмотреть. Это хорошо, если он посмотрит в интернете. Я могу Библию дома почитать. Это хорошо, если он дома ее почитает. Но, как правило, правда жизни в том, что он ни в интернете не посмотрит, ни Библию дома не почитает, не помолится. И человек потихонечку, потихонечку остывает, остывает, угасает. И проблема в том, что потом проблемы будут у этого человека. Не для того, чтобы ему стало плохо, а для того, чтобы, если он спасен Богом, Бог силою в церковь никого не тянет. Но если он спасен и определен, тогда в момент, когда ему надо будет переходить на небеса, у него будет много проблем. Он туда перейдет, но со многими скорбями, со многими и многими проблемами. Поэтому помните историю про самолетик, когда летит самолет над океаном, да? Помните, недавно мы говорили? Не помним. Ну, пилот говорит диспетчеру на землю: земля, земля, что делать? У нас высота 500 метров до земли, до аэродрома 300 километров, баки пустые. А диспетчер ему говорит: борт 747, повторяйте за мной, Отче наш, сущий на небесах, и так далее. Зачем доводить до такого состояния? Зачем? Зачем? Мы с вами призваны Богом, чтобы быть благословенными на этой земле, чтобы жизнь наша была наполнена от Бога. Бог благословил нас. Прочитайте послание к Ефесянам. Он нас спасает не для того, чтобы нас потом уничижать или там раздавливать. Он нас спасает, чтобы мы

были головой, а не хвостом. Чтобы мы знали, как жить, как ориентироваться в этой жизни, что делать, и что жизнь наша не заканчивается входом в церковь, а на этом только начинается. Есть вопросы, проблемы, кроме мирских. Очень часто и очень достаточно мы начинаем охлаждаться, потому что у нас есть конфликты и проблемы между собой внутри церкви. Я не буду сейчас говорить много примеров и разных. Я скажу просто, пускай как бы на... Может быть, человеку просто служитель что-то грубо сказал или там ответил. А для человека, может быть, это была вот последняя надежда. У него и так все в жизни было плохо, не складывалось и непонятно. И тут он приходит в церковь, и ему кто-то говорит еще грубость какую-то, или хамство, или так далее. И что происходит у человека в голове? Если в церкви такое, то все. Полное разочарование. И человек начинает потихонечку отходить. Я таких примеров, ну не таких, а конкретных, можно сотни рассказать. И поэтому нам нужно быть очень внимательными к себе. Очень внимательными к себе. Как мы разговариваем, с кем мы разговариваем, о чем мы с людьми говорим и как говорим. Христос говорит в Евангелии от Матфея такие слова. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И нам, конечно же, представляется себе, ну, беззаконие, умножение, это какие-то там развратные там люди, развратные какие-то действия там какие-то ужасные и так далее. Да нет. Беззаконие – это обычное хамство. Хамство обычное. Обычная грубость. Это отсутствие вежливости. Это... Ну, я не буду сейчас тоже все это перечислять. И у человека, понимаете, он когда ожидает чего-то хорошего, чего-то доброго, мы уже верующие люди и в церкви, и в мире, а когда мы постоянно наталкиваемся, везде постоянно вот конфликтная ситуация, то у тебя потихонечку внутри как червь начинает точить. Ну что же это такое? Ну где же справедливость? Ну почему вот это? А почему вот так? А почему вот это? И вот эти вот а почему, оно постепенно, незаметно для нас превращается в ожесточение. Сначала мягкое, потом сильнее, а потом мы уже становимся неспособными слышать ни Бога, ни людей вокруг. И что самое ужасное, мы говорим сегодня о прощении, сегодня прощенное воскресенье. Я еще раз повторюсь, вера без прощения, мое личное глубокое убеждение, это вообще отсутствие веры, если ты не можешь прощать человеку. Нам в этой жизни, понимаете, чем ближе, вот парадокс, и может быть не очень приятный, но чем ближе ты будешь ко Христу, чем ближе ты будешь со Христом, тем больше у тебя будет, тебе будут причинять боли, тем больше для тебя будут причинять обид. Почему? Для того, не для того, чтобы тебя размазать и раздавить, а для того, чтобы ты уподабливался в образ Христа, чтобы его характер, который мог прощать людей безусловно, чтобы этот характер становился твоим характером. И если ты об этом не слышишь, если ты об этом не знаешь, то как ты будешь жить в этой жизни? Поэтому есть место встречи с Богом, есть место встречи с Иисусом, там, где Иисус нас ждет, всегда ждет, понимаете? С Иисусом можно встретиться в любом месте, в любое время, но это может произойти, а может не произойти. А здесь, в доме моем, в доме молитвы, Иисус ждет тебя всегда, в любом состоянии, с любыми проблемами, с любыми вопросами. Он всегда тебя здесь ждет. И Он не просто тебя ждет, Он всегда тебе поможет. Поэтому так важно понимать, для чего я прихожу в дом Божий. Для чего я прихожу в церковь? Но я надеюсь, мы уже начинаем потихонечку, да, все-таки для себя вырисовывать смысл нашего здесь пребывания. Пребывание не ради пребывания, не ради того, чтобы вот я пришел, отсидел в воскресенье 2 часа, честно, отдал десятину, попел песни,
послушал проповедь и уж и пошел, да? Если мы говорим все-таки с вами о том, что церковь – это начало моей жизни, если мы говорим, что церковь, если можно так сказать, это средство для достижения Царства Божия. Во-первых, для меня, а во-вторых, Христос призвал, Он сказал: «Я вас избрал, не вы меня избрали, я вас избрал, я вас оправдал, я вас поставил». Для чего Он там, помните, 15 глава Иоанна? Чтобы вы шли. Куда шли? Понимаете, если мы все заканчиваем на церкви, то мы превращаемся с вами в клуб по интересам. А если мы с вами понимаем, что церковь – это цель, это средство для распространения Царства Божия, это тело Христа, чтобы о Христе узнали, тогда я понимаю, что я пришел сюда, вот как, знаете, к телефону я пришел сюда, включился в розетку, зарядился, и я понимаю, что на этом функции телефона не закончились. Они только начинаются, совершенно верно. И дальше я пошел наученный, наставленный, освященный, наполненный. А чтобы наполниться, нужно немножечко отдать. А чтобы отдать, нужно что-то делать. А чтобы что-то делать, ты начинаешь понимать свои зависимости. Все очень и очень взаимосвязано. И в Ветхом Завете я сейчас перечитываю Пятикнижие. Слушайте, такая интересная. Раньше как-то вот всегда читал до этого момента, как-то сухо казалось всегда вот эти вот там, ну, не Бытие, там, конечно, серьезные такие вопросы, истории, а вот дальше начинается Левит, да, Числа, Второзаконие, да, вот так, я тоже так раньше головой покачивал, а сейчас там такая насыщенность, там такой, ну, как бы так сказать, такое слово подобрать, ну, в общем, такая активность там вообще конкретная, там все наши жизненные моменты прописаны абсолютно. И вот на что я сейчас обратил внимание, вспомните, вот Пятикнижие, я там конкретно книгу не говорю, когда избранный народ Божий, Израиль, они приходили к Богу, там везде было написано, и как и для левитов, и для священников, так и для народа, нужно было сначала что сделать? Очиститься и осветиться, совершенно верно. Для того, чтобы войти в присутствие Божие, человек не может вот просто взять и вскочить. Там написано, кто зайдет за круг, тот сразу будет поражен, потому что Бог святой. И для того, чтобы войти в Его присутствие, нужно быть подготовленным, очищенным, освященным. И сегодня, слава Богу, во времена наши, нам не нужно исполнять все ритуальные, церемониальные эти обрядовые законы. Христос все исполнил. Их кровь Христова нас очищает и омывает от всякого греха, от всякой нечистоты. Я для чего это говорю? Для того, чтобы я пришел в церковь и что-то получил, от Бога получил. Я должен понимать, что я сначала должен очиститься кровью Христа, омыться, быть выметенным полностью оттуда, от всего выметенным. Для чего? Для того, чтобы быть наполненным и до следующего воскресения прожить эту жизнь, и чтобы в следующее воскресенье, когда Юлия Николаевна спросит свидетельство, не было тишины, а может быть, кто-то хотя бы поднял руку и сказал: вот у меня есть такой опыт, пускай он пока еще неудачный, пускай он еще не законченный, но он есть. Почему? Потому что тот, кто ходил и ходит с Иисусом, вспомните апостолов, там все время, каждый день что-то происходило. И вот здесь вопрос тогда. Одно дело говорить, что я твой, весь тебе принадлежу и так далее. А на самом деле принадлежу я весь себе. Я пришел, если цель для меня церковь, цель. Я пришел, отсидел, вот такой весь хороший, замечательный, благополучный. И до следующего воскресенья. Если я понимаю, для чего я пришел в церковь, место встречи с Богом, место встречи с Иисусом, а встретившись с Иисусом, ты уйдешь совершенно другой отсюда. И ты уйдешь, поймешь, для чего ты здесь, на этой земле, и ты поймешь, что, вот сегодня кто-то сказал, много говорили, у тебя отношение к людям поменяется. Я в эту пятницу имел
общение такое, оно не очень, знаете, как не все, что говорит Бог, оно все нам всегда приятно. И не все было приятно мне в этом общении. И я употребил там слова апостола Павла. Сказал, что, помните, апостол Павел говорит, Александр Медник много сделал мне зла. Помните? И что он там дальше говорит? Берегись и ты его, да, и да воздаст ему Господь по его делам. И я тоже так, что называется, в сердцах, в торопях, тоже использовал это, эту формулировку. Вот. Но Господь меня, как тогда Иоанна, образумил, когда, помните, он сказал, о, нас здесь не пустили, ну, давайте-ка мы сожжем эту деревню огнем с неба, чтобы ее не было здесь. Помните, да? Вот, да? А, но все-таки, все-таки, если ты встретился с Иисусом, то ты сможешь смотреть на людей Его глазами. Если ты встретился, пережил сегодня встречу с Иисусом, то ты сможешь простить того человека, на которого ты обижен. Ты сможешь простить того человека, который причинил тебе боль. Интересно, апостол Павел, он не говорит, как помните, даже в реформацию, сколько реформаторы, не реформаторов, а реформаторы пожгли сколько народу за ереси там, за отступление и так далее. Но апостол Павел говорит, не говорит, Александр Медник много сделал мне зла. Если апостол такое говорит в письме, которое вошло, то можно представить, сколько зла сделал этот человек. Но он там не говорит, сожги его на костре. Он говорит, воздаст ему Господь, я его предаю в руки Господа. А почему это очень важно для нас, если у нас что-то не получается? Да потому что у Бога суд праведный. Он знает, почему так человек поступает. Он знает причины этого. Он знает, что и как, и что может быть потом с этим человеком. И может быть, с этим человеком ты потом будешь лепшими друзьями. Лепшими – это лучшими. Вот. Поэтому не будем торопиться в наших суждениях, в наших приговорах другим людям, в наших обидах, претензиях. Лучше попробовать постараться войти в шкуру этого человека и посмотреть. Любая ситуация имеет причину. Итак, мы с вами приходим в церковь для того, чтобы очиститься, для того, чтобы освятиться, для того, чтобы измениться. Потому что если я пришел сюда одним и таким же точно ушел, ну, и для того, чтобы дальше пойти в мир. И пойти в мир, смотрите, мы не сами идем в мир, мы идем с Иисусом. Он говорит, я вас посылаю, я, то есть за Иисусом. Не просто с Иисусом, а за Иисусом. Вот если мы будем об этом всегда помнить, что мы с вами призваны встретиться с Богом, и мы с вами призваны, встретившись с Богом, изменять этот мир. Потому что Царство Божие здесь, на земле, Иисус распространяет через каждого из нас. Я прихожу сюда, на это место встречи с Богом, я освящаюсь, очищаюсь от всего, что на меня налипло, Бог меня наполняет, изменяет, наполняет и дальше отправляет в этот мир. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили всегда об этом. Давайте мы помолимся. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты каждого из нас однажды нашел в этом мире, за то, что Ты не прошел мимо нас, Господи, за то, что Ты протянул каждому из нас свою руку, за то, что Ты не погнушался нашей грязью, нашими грехами. Мы благодарим Тебя, что Ты поднял нас из этого тинистого болота и не дал погрязнуть там, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты поставил ноги наши на пространном месте.
Мы благодарим Тебя, что Ты снарядил нас всем, что только нам нужно и в чем мы нуждаемся, и посылаешь каждый день нас в этот мир, ожидаешь от нас нечто, то, что Ты каждому определил. И я очень молю Тебя, Господи, Ты дай сегодня каждому из нас разумение, что Ты хочешь от каждого из нас, чтобы мы понимали, что там, где мы находимся, там, где мы есть, значит, там, на том месте, Ты что-то определил для каждого из нас и для тех, кто окружает нас вокруг. Благослови нас, Господи, всегда помнить о том, что у нас у каждого есть своя личная, персональная миссия здесь на земле, что она должна быть выполнена нами, и что она дана Тобою, она благословлена Тобою, и она будет поддерживаема и сохраняема Тобою. А нам дай, Господи, только быть чуткими голосу Твоему, дай нам, Господи, быть открытыми для Тебя, и не дай нам, Господи, ожесточить сердец наших в этом мире, когда беззакония умножаются. Сохрани нас, Господи, любовью Твоей, и пусть сердца наши будут наполнены миром Твоим и Твоею благодатью. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомить вас с проповедями Дэвида Уилкерсона, американского пастора и проповедника. Итак, сегодня тема 31. «Не убегайте от Иезавели».

Божье намерение о каждом верующем заключается в том, чтобы иметь полный контроль над его или ее жизнью посредством силы и могущества Святого Духа. Библия ясно указывает, что наше хождение должно руководствоваться Господом. Давид свидетельствовал: «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Псалом 21:5. Но твоя жизнь не будет под контролем, если ты являешься жертвой духа боязни, вожделения, уныния или депрессии. Если ты постоянно атакуем мыслями о безнадежности или чувствами недостоинства, твоя жизнь не находится под контролем. Если что-либо из упомянутого отображается в тебе, я молюсь, чтобы Дух Святой этим словом коснулся твоей души и побудил тебя к сопротивлению. Бог хочет, чтобы ты противостал дьяволу и очистил все отданные ему территории. Я хочу показать тебе, как один из самых сильных, благочестивых мужей во всей Библии на время потерял контроль в своей жизни и как он получил его обратно. Это история об Илии. Бог сказал этому могучему пророку созвать вместе 450 жрецов Вааловых и 400 пророков Дубравных на горе Кармил. Бог имел состязание, решительную конфронтацию с дьяволом. Тогда решилось, кто будет достоин поклонения, языческие боги или Иегова Бог. Вы помните, как огонь Господень не спал с небес и пожрал жертву на жертвеннике Илии и поглотил воду, заполнявшую ров вокруг жертвенника? Когда находящиеся на духовном распутье верующие увидели это, то пали на лица свои и прославили Бога. Тогда эти люди воспылали священным гневом, потому что они были так обмануты, подверженные негодному идолослужению, которое держало их в узах рабства. Тогда они схватили тех 850 языческих жрецов и умертвили их всех. Между тем Илия сказал царю Ахаву: «Приготовься к дождю». И пророк взошел на гору, вымолил сильный дождь, прекративший засуху. Тогда Дух Божий сошел на него, и Илия бежал перед колесницей Ахава 16 миль обратно ко дворцу в Изреэль. Писание говорит: «И была на Илии рука Господня» 3 Царств 18:46. И действительно, никакой человек не смог бы сделать ничего подобного без Духа Божия, могущественно почивающего на нем. Личная борьба Илии началась у ворот Израиля. Когда Илия пришел в Израиль, то остановился перед городскими воротами и не хотел войти вовнутрь. Он изображал то место, где многие из нас находятся прямо сейчас. За воротами зла, отделенные от греха, огражденные от всех врагов. До этого места Илия был в полном контроле над своей жизнью. Он был возвышен, бесстрашен, ревновал о Боге и ненавидел идолослужение. Его молитвы были побеждающими. Ни одно из его слов не упало на землю, и Бог чудеснейшим образом употребил его. Илия одной рукою поколебал все силы ада. Мы не знаем, о чем думал Илия, когда сидел снаружи городских ворот. Но мы знаем, что он был человек, подобный нам. Иакова 5:17. Он был просто человек, несмотря на то, что он только что совершил. Я верю, что Илия сильно надеялся, что Бог довершит начатую им работу, извергнет все идолопоклонничество из народа. Он, наверное, думал: может быть, те праведники, которые видели ниспадший огонь, поднимутся и изгонят Иезавель из ее дворца.
Конечно, она боязлива. Она, наверное, упаковывает свои вещи и приказывает подать колесницы прямо сейчас. Могут возникнуть мятежи на улицах. И люди будут нуждаться в голосе пророка, когда все начнет рушиться. Я должен быть здесь. Пока он находился за городом, в ожидании Божьего действия, Илия чувствовал себя очень важным, очень необходимым и сильным в Боге. Но, возлюбленные, вы можете переживать что-то подобное, как Илия на горе Кармел, не спровергая крепости, превозмогая в молитвах, вырывая души из сатанинских когтей. И, однако, тотчас пережить большое падение. Самое уязвимое положение в вашей жизни, как христианина, бывает сразу же после того, как вы пережили великую победу. Много пасторов, евангелистов и обыкновенных членов церкви, бывших в сильном употреблении Божьем, упали, потому что стали неосторожными и самодовольными в час их силы. Они думали, что они уже получили такую возможность у Бога, где стали недосягаемы для атак, и что они могут справиться совсем без всяких затруднений. Но разгневанный дьявол двинулся вперед при первом знаке их самодовольства. Он впрыснул в их умы духовную гордость, и они упали, так как не были к этому готовы. Та же самая гордость была в Илии. Истинное содержимое его сердца открылось позже, когда он прятался в пещере на горе Хариф. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:10. Илия говорил: «Я только один такой хороший, Господи. Я только один остался в Израиле. Кто еще сражается за тебя?» Две разных битвы отражаются в этой истории. Битва на горе Кармил никогда не происходила между Илией и Изавелью. Она была между Богом и дьяволом. Илия был исполнен Духа Божия, а Изавель была одержима сатаной. Это была битва между силами ада и Божьим обобщенным телом на земле. Это такого вида война, в которую большинство из нас теперь вовлечены. Это битва за моральную нравственность между Церковью Иисуса Христа и работниками беззакония, участниками абортов, предприимчивыми торгашами наркотиками, щеголяющими гомосексуалистами, порнографами, безбожными политиками. Однако в истории с Илией мы также видим, как развертывается и личная борьба. И эта битва происходит между дьяволом и Илией одним. Сатана говорит: «Я, возможно, потерял битву за церковь, но я устремляюсь за Божьими мужами». И Изавель представляет сатану в этой истории. Все, что она делала, руководилось дьяволом. Она была его инструментом, чтобы внести замешательство, беспорядок и суматоху в Израиль. Послушайте, как Божье Слово изображает ее. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Откровение, 2 глава с 20 по 22 стихи. Изавель является прообразом дьявола, гнусного, для которого миновало время для покаяния. Она представляет собой соблазняющий дух, который работает в мире сейчас, желая внести всякую смесь в дом Господень. Целью этого духа является то,
чтобы обокрасть церковь во всяком священном служении, принадлежащем Отцу. Он ищет пути, чтобы увести верующих от служения Богу с чистым сердцем. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. 3 Царств 19:1. Изавель слушала, когда Ахав рассказывал, как чудесный огонь не спал с небес на жертвенник Илии, как люди пали на землю в благоговении и страхе Божьем, и как они умертвили ее 450 вааловых жрецов и 400 пророков дубравных. Внезапно лицо Изавели сделалось красным от гнева. Этот дьявол восстал в ней. Она сказала: «Я, может быть, потеряла всех моих пророков. Я, может быть, потеряла почтение и благосклонность, которые я ожидала от народа Божьего. Этот удар разрушил все мои планы. Но теперь я пойду, чтобы разыскать Илию. Я направлю все мое внимание на этого слугу Божьего, причинившим такой хаос в моем царстве. Будь что будет, но я схвачу этого человека». В это время Илия сидел за городом, размышляя о Божьем деле, непорочный, победоносный, без единой и нечистой мысли в его уме. Внезапно посланец сатаны является с уведомлением из ада, и послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Сатана угрожал: «Илия, можешь считать себя мертвым? Ты зашел слишком далеко, и битва теперь мною, между мною и тобою. Ты уже получил свое, теперь ты мертв». Возлюбленные, Бог допускает такой личный вызов на поединок по причине. И по той же самой причине каждый благочестивый, посвятивший себя на служение верующий, должен пережить такую же битву. Видите ли, одно дело — противостать работникам беззакония. Когда вы видите, как работают вражеские силы в Америке, судьи решают вынести Божье имя из школ, доктора убивают нерожденных младенцев, лесбиянки проповедуют из-за церковной кафедры, то вы знаете, что сатана действует против всего тела Христова, и это наша общая битва. Но совсем другое дело, когда вы предстаете лицом к лицу с разъяренным дьяволом, и он вышел, чтобы лично схватить вас. Он устремляется за вами, как за личностью, потому что даже в Царстве Божьем почувствовалась волна удара, которым вы поколебали ад. Это была ложь, что Изавель убьет Илию. Дьявол использует ложь и страх, стараясь взять контроль над жизнью верующих людей. И он сделал это с Ильей. Во-первых, Изавель поклялась богами, которые уже были разоблачены, как бессильные. Или нечего было бояться тех богов. Больше того, Бог поставил огненную стену вокруг Илии. Он окружил его слугу огненными колесницами и множеством ангелов. Пророк был вне всякой опасности. Но Илия тогда не думал о тех колесницах. Не думал он и о Боге, который был с ним на горе Кармел. Тот, кто также мог помочь ему в его личной битве. Но Илия запаниковал. Писание говорит, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Всего через несколько часов он перешел от священной отваги, уверенности и авторитета к страху, отчаянию и замешательству. Вы должны понять, что дьявол не мог убить Илию. Только Бог держит ключи жизни и смерти. Кроме того, дьявол не хотел убивать Илию, так как он знал, что смерть только ведет Илию в Божие присутствие, и он будет недосягаемым для дьявола. Тем не менее,
спустя всего 24 часа после Великой Победы. Пророк сидел в пустыне под кустом можжевельника и горевал. «Я уже достаточно натерпелся. Я больше не могу. Я хочу умереть». А сам отошел в пустыню на день пути и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. «Я спрошу вас, не сидите вы тоже под можжевеловым кустом? Не истомлены ли, сконфужены, и жизнь ваша не вышла ли из-под контроля? Не исчезла ли вся сила? Все победы быстро поблекли, а страх и отчаяние овладели вами. Не приходилось ли вам говорить: достаточно, Господи, я хочу умереть?»

Дорогие друзья, это была проповедь Дэвида Уилкерсона на тему «Не убегай от Иезавели». В студии были Игорь и Татьяна Карпенковы. Надеемся, что эти проповеди помогают вашему духовному росту. Пусть Бог вас обильно благословит и даст Бог до новой встречи!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Добро пожаловать на очередную беседу о христианских ценностях. Вы на занятиях в Малом библейском колледже. Слушайте внимательно и думайте, смогли бы вы повторить за Иисусом Его слова о том, что особенно ценно в этом мире?
1: Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Это одна из притч Иисуса. В этой притче Он подчеркивает значение Своего учения. Слово «притча» по-гречески звучит как «парабола» и состоит из двух корней – «пара», что означает «вдоль чего-либо», и «балло», что значит «бросать». Парабола, притча – это пример или история, которую учитель как бы бросает вдоль истины, которой хочет научить. Чему же Иисус учит нас? Он учит нас ценности собственного учения. Он многое может сказать о своем собственном учении. И Он многое говорит о ценности своего учения и о том, как надо к нему относиться. В нашей предыдущей беседе мы уже видели, как Иисус в главе 7 от Иоанна, стихи 14-17, сказал: «Мое учение – это Слово Божье». Это учение Бога. Если вы хотите в этом убедиться, исповедайте эту ценность, подчинитесь воле Божьей, отраженной в моем учении. И когда вы это сделаете, вы узнаете, что это учение от Бога. Знание проистекает из опыта, говорит Иисус. Интеллектуалы возразят: нет, дело это следствие знаний. Но Иисус говорит: вы никогда не убедитесь интеллектуально в правоте моего слова и моего учения, в том, что это учение от Бога, пока не подчинитесь ему. Давайте рассмотрим его притчу по частям. Первая часть – это жизненный пример, который поймет любая портниха. У моей матери было 11 детей, и росли мы во времена великого кризиса. Очень часто ей приходилось чинить наши джинсы. Много же ей пришлось штопать и ставить латок, если нас было 11. Она бы поняла этот пример. Иисус говорит: «Мое учение не может быть новой заплатой на старой одежде». Нельзя пришивать новую заплату к старой одежде по двум причинам. Если у вас джинсы протерлись, а вы берете новый материал и ставите заплату, возникают две проблемы. Новый материал плотнее и еще больше разорвет старую ткань там, где будет к ней пришиваться. Будет еще одна проблема. Новая заплата будет бросаться в глаза. Она не сольется со старой тканью. Здесь Иисус делает важное заявление о своем учении. «Видите ли, — говорит он, — мое учение не новая заплатка на старой одежде официального религиозного учения». На вершине горы, в Нагорной проповеди, он очень ясно это показал. Он 6 раз повторил: «Было сказано, а я говорю вам». Книжники и фарисеи сказали вам так, а я говорю иначе. Иисус ясно указал, что его учение – не улучшенный вариант учения книжников и фарисеев. Его учение было духовно новым. Оно не стыковалось со старым официальным религиозным учением. Оно не могло сосуществовать со старым учением. Иисус оценил значимость учения книжников и фарисеев. Он оценил и свое собственное учение. Затем он приводит второй пример.

несколько месяцев. Люди знали, что в старые мехи неперепродившее вино заливать нельзя. В процессе брожения содержимое увеличилось в объеме, и под давлением кожа могла разорваться. Если мехи были старые, потертые, жесткие, они могли не выдержать давление молодого вина и попросту взорваться. Пропало бы и вино, и мехи. Поэтому Иисус приводит этот пример людям, явно знавшим, чем грозит такая ошибка – взрыв и вино, стекающее по стене. Приятного мало. Что хочет сказать здесь Иисус о своем учении? Он сравнивает его с молодым вином. Он говорит: «Нельзя наливать мое учение в старые потертые мехи». Как молодое вино в процессе брожения, оно может разорвать их. Мое учение окажет давление на вас. Если вы примете его, оно подвергнет вас давлению изнутри. Если вы не выдержите этого давления, мое учение взорвет ваше сознание. Тогда не только вино пропадет, пропадете и вы со старыми мехами вашего рассудка. Это тревожное предупреждение. Люди, изучающие мозг и его функции, говорят, что одна из важнейших наших проблем – это связанность логикой. Например, вы поверили истине типа «Господь пастырь мой, и Он бережет меня». Затем вы вспоминаете, что Господь не уберег вас от язвы и колита. Две идеи вступают в конфликт. Что делать? Вы строите стену в центре мозга. Образно говоря, вы изолируете воюющие между собой мысли в двух разных отделениях с разной логикой. Когда вы думаете о том, что Господь ваш пастырь, и Он вас хранит, вы забываете о том, что Он не уберег вас от язвы и прочих медицинских штучек. Когда же у вас что-то болит, вы забываете о том, что Господь ваш пастырь и должен вас беречь. Ваше сознание раздвоено. Ваш мозг разделен на две логические зоны. Любая сознательная мысль идет в подсознание и остается там навсегда. Таким образом, в вашем подсознании накапливается запас воюющих идей. Когда этот запас достигнет определенных размеров, произойдет взрыв. Можно назвать это нервным срывом, шизофренией, как угодно. Именно об этом говорит здесь Иисус. Иметь учение Иисуса в сознании и не использовать его – это серьезно. Иисус предупреждает: «Если вы принимаете мое учение, вы должны что-то делать с ним. Оно изменит вашу жизнь. Если вы не поддадитесь его давлению, не будете применять его на практике, мое учение повредит вашему мозгу». Молодому вину его учения нужны новые мехи. Вероятно, он имеет в виду, что учение его может быть понято и применено на практике только рожденными заново. Люди эти – новые мехи. «Нелегко подготовить людей к принятию молодого вина моего учения», – говорит Иисус. «Люди считают, что старое вино лучше. Любой, кому приходится учиться, скажет вам: очень трудно заставить людей принять что-то новое. Иисусу пришлось немало потрудиться, придя в этот мир. Книжники, фарисеи, саддукеи делали одно и то же сотни лет. Его учение было революционно. Это была новая норма – молодое вино. Иисус придает большое значение своему учению, говоря: «Мое учение не новая версия старой религии. Оно никогда не сможет сосуществовать со старым, изношенным материалом книжников и фарисеев. Мое учение подобно молодому вину. Оно нуждается в новых мехах, гибких мехах, способных выдержать давление бродящего вина». Тем самым подчеркивается громадная ценность его учения. Это предупреждение для нас. Иисус говорит:

Не берите в голову мое учение, не пытайтесь узнать его, если вы не собираетесь осуществлять его на практике. Мое учение должно влиять на вашу жизнь. Это будет возможно только, если вы будете подобны новым мехам. Испытайте чудо рождения заново. Только тогда примите мое учение. Если вы выдержите давление моего учения, вы будете сосудом с молодым вином моего слова».

Вы слушали беседу о ценности Христа. Итак, постарайтесь быть новыми мехами, чтобы принять в себя живительное молодое вино Его драгоценного учения. Вскоре мы вновь побеседуем с вами об этой ценности. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик

Он передает слова Иисуса Христа. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Все попытки и старания неверующих людей всегда были почему-то направлены к тому, чтобы низвести Священное Писание, приравнять его к заурядному человеческому творчеству. Больше того, запятнать его, объявить пережитками Средневековья, укорить его в невежестве, суевериях, предрассудках и раз и навсегда сдать Библию в архив, как отжившую свой век. Пробовали даже затмить Библию другими, более современными книгами. Но как бы ни старались люди затмить солнце, они никогда не затмят его. Как бы ни старались люди доказать, что хлеб, вода и воздух отжили свой век, они не в состоянии будут заменить нам этих благодатных даров жизни другим каким-то воздухом и другой водой. Атеисты и безбожники должны все же согласиться с некоторыми непреложными фактами. Есть в мире человек с большой буквы, который нельзя поставить в какой-либо уровень со всеми другими людьми, пусть даже самыми святыми и гениальными. Он превыше всех и всего. Это Бога-человек, Спаситель мира, Единородный Сын Божий, Иисус Христос. Есть также в мире народ, которого нельзя не выделить среди других народов нашей земли. Это народ израильский. Замечательна и исключительная история и судьба этого народа. Фридрих Великий, возжелавший получить от своего духовника доказательств существования Бога, выраженное не в сухих проповедях, а одним только словом, услышал в ответ: «Евреи». В мире есть книга, которая отличается от всех книг, созданных людьми, включая книги, положенные в основу всех других религий мира. Простите Коран, Талмуд, Веды, Браминизма, поучение Лао Цзэ, Марка Аврелия, Сенеки и множество других моралистов, и вы увидите и убедитесь, какая бездонная пропасть лежит между этими так называемыми «священными» в кавычках книгами и Библией. Люди, посвятившие жизнь свою исследованию Священного Писания, указывают на ту парадоксальность, в которой может убедиться всякий серьезно изучающий Библию. Это факт удивительного разнообразия и вместе с тем факт изумительнейшей согласованности и гармонии, единства и связи всего Священного Писания. Остановимся на этих двух положениях. Сперва обратим наше внимание на факт исключительного разнообразия в содержании Библии, разнообразие языков и участие в творении книг Библии многих авторов. Например, Библия была ведь написана частью на древнееврейском, частью на халдейском, частью на греческом и арамейском языках. Библию писали пророки, вожди, пастухи, цари, полководцы, мудрецы, рыбаки, мытари, Моисей, Амос, Давид, Соломон, Иисус Навин, Петр, Матфей, Лука, Павел и многие другие. Дальше. Разнообразие тех мест, где появились книги Библии. Синай, Иудея, Хусан, Хавар, Рим, Патмос и многие другие. Здесь мы встречаем разнообразие литературных форм, которыми пользовались авторы. В Библии мы имеем образцовую историческую хронику, книги царств, Паралипоменон и другие, аллегорические произведения, Иезекииль, Апокалипсис и другие, повести, Руфь, Иов и другие, поэтические создания, Псалтирь, Песнь песней и другие. Здесь мы встречаем разнообразие излагаемых тем. Библия повествует о Боге, Вселенной, Земле, ангелах, человеке, язычниках, евреях, святых, грешных, сатане, душе, теле, чувствах, разуме, воле, аде, рае, смерти, вечности и тому подобное. Разнообразие исторических эпох. Время написания Библии охватывает период в 2000 лет, протекших на арене мировой истории. Все эти виды разнообразия говорят о том, что Библию нельзя было выдумать, нарочито и преднамеренно написать. Подобного разнообразия не знает ни одно литературное создание. Было бы вполне

естественно, ожидать, что при таком разнообразии неизбежно должно было бы сопутствовать ему и такой же обилие разногласий и противоречий, при которых один взгляд или идея исключает другой, несовместимый и несогласованный с ним. Но нет, мы наблюдаем совершенно обратное. Перед нами вскрывается необычайный факт, имеющий место только в Библии. Факт величайшей согласованности, связанности, единства и гармонии во всем содержании Библии. Мы наблюдаем поразительное единство в ее строении, единство историческое, единство пророческое, единство духовное, единство доктральное. От начала создания мира и до настоящего времени Библия никогда не меняла своего взгляда на Бога, человека, грех, вечность и тому подобное. Библия изумляет нас своей единой целью, содержа в себе многоразличные произведения, написанные 40 писателями на протяжении 1500 лет. Библия является последовательным изложением прогрессивного плана спасения падшего человечества, плана несравненно более величественного и точного, чем планы всех имеющихся в мире произведений эпоса и драмы. Известные богословы, мыслители и ученые поражаются монолитности всего строения Библии. Из Библии не выкинешь ни одного слова и не прибавишь ни одного слова. Все в ней оказывается на своем месте и не может быть изъято без явного ущерба для связанности всей книги. Связь содержания Библии можно назвать только органической. Библия – это тело, организм, где каждый член мыслим только в родстве с другим, где они дополняют друг друга, будучи напоены и подчинены одному и тому же духу жизни. Библия была написана, или вернее продиктована писавшим ее людям, Духом Божьим, и только в этом духе может быть правильно принята, познана и объяснена. Поэтому, несмотря на глумление невежд и насмешки глупцов, невзирая на сомнения скептиков и открытые неверия безбожников, Священное Писание пребывает истинным и верным, чистым и глубоким, чудотворным и святым. Оно является собой образец согласованности, единства, стройности и благозвучия. Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени, так восклицает псалмопевец. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Она привязала к окну червленную веревку. Книга Иисуса Навина, 2 глава, 21 стих. В своем спасении Раав положилась на обещания соглядатаев, в которых она видела представителей Бога Израилева. Ее вера была простой и твердой, но в то же время весьма исполненной послушания. Привязать червленную веревку к окну было само по себе довольно незначительным действием, но она не осмелилась им пренебречь. «Посмотри же, душа моя, разве это не урок для тебя? Прилежна ли ты во всем, что требует от тебя Господь твой, даже если некоторые из повелений Его кажутся тебе несущественными? Соблюдаешь ли ты, так же, как и Он, два обряда – крещение по вере и вечерю Господню? Если ты пренебрегаешь ими, это доказывает, что в твоем сердце много холодного непослушания. Будь же поэтому во всем безупречной, даже в привязывании нити, если на это есть повеление». Этот поступок Раав служит нам еще одним и более важным уроком. Безоговорочно ли я уповаю на драгоценную кровь Иисусову? Привязал ли я червленную веревку гордеевым узлом к моему окну, так, чтобы упование мое никогда не могло быть похищено? Могу ли я смотреть на мертвое море своих грехов или на Иерусалим надежд моих, не видя при этом крови и не связывая все происходящее с ее благословенной силой? Веревка такого заметного цвета, свешиваясь из окна, легко бросается в глаза прохожим. Для меня будет благом, если жизнь моя сделает действие искупления заметным для всех окружающих. Чего стыдиться? Пусть люди и бесы смотрят, если хотят. Кровь – моя гордость и моя песнь. О, душа моя! Есть тот, кто увидит эту червленную веревку, даже когда из-за слабости веры ты не сможешь увидеть ее сама. Иегова Мститель заметит ее и пройдет мимо. Стены Иерихона пали, дом Раав был в стене и все же устоял. Природа моя вмурована в стену человечества, и все же, когда род сей постигнет погибель, я буду неуязвим. Душа моя, еще раз привяжи к окну червленную веревку и прибудь в мире».

Есть ли у вас домашние питомцы? Я знаю, что у некоторых есть. У кого есть? У Насти есть, и у Верочки есть, и у Амелии есть, и у Славика есть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы их любите? Любите. А как это вы проявляете, что вы их любите? Ну, как это любить своего питомца? Вы его гладите? Гладите, да? Ну, у нас рыбки, то их не сильно погладишь. А если любишь, то что надо делать? Кормить его, да? Да, кормите? Кормите. А убираете? Ловить его надо? Ну да, чтобы он не сбежал, конечно, да, надо спасать его, да? Хорошо. А убираете за ним? Да, вот там намусорить может, убираете? Да, видите? Ну, вот это и называется любить, заботиться о нем, делать приятное, что-то хорошее ему. Я вам расскажу о девочке Оле, которая тоже очень любила своих питомцев. Она жила в селе, как и мы с вами. Она жила с папой, мамой и маленьким братиком. Вы знаете, она была очень доброй девочкой. Она всем всегда старалась помочь. Когда у нее после школы оставалось время немножко, она старалась маме помогать. Она нянчила братика, она помогала маме в огороде и дома, помогала ухаживать за домашними животными. У них была и коровка, и курочки были. И везде она успевала. И вот однажды, когда она помогала соседке что-то там делать, соседка ей подарила маленького петушка и маленькую курочку. Ой, как она была счастлива! Это теперь были ее домашние питомцы. Она их и гладила, и кормила, и убирала за ними. Ну, все делала для них. У них были и другие куры, но эти были ее личные, собственные. И она ими очень дорожила. И вот однажды, когда она кормила свою курочку и своего петушка, вылетел из-за забора камень и попал в ее петушка. И она услышала, как кто-то там за забором ехидно так зло захихикал. И она увидела, как убегает мальчик, которого называли в их селе Дикий. И она поняла, что это он бросил камень в ее петушка. Как ей было обидно, как ей было жалко своего маленького петушка. Она взяла его на ручки и гладила, и звала его, но петушок умер. Она очень-очень расстроилась. И вы знаете, у нее появилась такая мысль. «Ух, этот Дикий! Я ему отомщу!» А что такое «отомщу»? Как это? Что-то недоброе сделать, да? Это хорошая мысль пришла или нет? Нехорошая. И вот она думала, думала, а потом она вспомнила, что когда-то с мамой они читали в Библии, Иисус сказал: «Не воздавайте злом за зло». То есть не делайте никому злое тому, кто вам что-то плохое сделал. Да? Это правильно? Правильно. А как же поступать с вот такими нехорошими, злыми такими? Нужно ему сказать, что так делать нельзя. Да? Потому что это плохо. Да. А как еще мы можем научить этого злого? Можем по-доброму с ним поступить. И вот Олечка тоже подумала, помолилась и решила поступить так, как Иисус учил. Решила поступить по-доброму. Но она еще не приняла решение, что именно хорошее сделать этому дикому мальчику. И через какое-то время она уже успокоилась немножко, а потом ей соседи еще одного петушка подарили, потому что видели, что она очень печальная ходит, и уже немножечко она успокоилась и забыла об этой ситуации.
И вот однажды, когда она пришла домой с улицы, она увидела, что у них в гостях их сосед. И они о чем-то там с мамой говорили, и она услышала только конец их разговора. Сосед рассказывал, что вот этот дикий мальчик очень-очень заболел, и врач даже думает, что, возможно, это болезнь и неизлечимая. И Олечке стало очень-очень жалко этого мальчика. А сосед продолжал. Но доктор сказал, что, может быть, он и поправится, но они такие бедные, что у них нечего кушать. И из-за того, что он плохо кушает, вот он такой слабый и, наверное, не сможет выздороветь. И доктор говорит, что нужно ему кушать много молока, и сказал, что нужно еще ему кушать яйца. А Олечка в то время как раз собирала яйца от своей курочки для того, чтобы потом эта курочка могла высидеть маленьких цыплят. Вот у нее была такая мечта, чтобы у нее курочек было много-много, и такие желтенькие цыплятки бы бегали. Нравятся вам такие маленькие, пушистенькие? Да, нравится. Оксанке тоже нравится. И вот ей тоже очень нравилось, и ей хотелось, чтобы у нее такие собственные были маленькие цыплятки. И она уже насобирала целую корзинку, может быть, 20 штук там даже было. И она думала, вот у меня будет 20 маленьких цыпляток. И тут, когда сосед рассказывал об этом диком мальчике, она подумала, а что, если я эти яйца отдам ему? Ну, конечно, цыплят уже из них не получится, но, наверное, ему больше они нужны, чем мне цыплята. Мне они нужны просто для радости, а ему нужны эти яйца, чтобы выздороветь, потому что у них вообще нечего кушать дома. И она эту корзинку с яйцами принесла соседу. И сосед был очень, конечно, тронут. Он знал, что она собирает эти яйца, чтобы у нее цыплятки были. Он отнес этому дикому мальчику. И вы знаете, когда он рассказал ему, что эти яйца передала Оля, то этот мальчик расплакался. Он же ведь помнил, что он сделал этой девочке, да? И в тот момент он принял решение, что он больше никогда не будет злым и не будет делать плохое. И он принял решение, что если он выздоровеет, он обязательно пойдет к этой девочке и попросит у нее прощения. И вы знаете, так случилось. Он выздоровел, он поправился и пришел к Олечке и поблагодарил ее за то, что она не злом за зло воздала ему, а была к нему добра. И в тот момент Олечка поняла, что она приняла правильное решение, потому что она сделала так, как ей советовал Иисус. А ведь Он хочет нам самого лучшего, правда? И Он нас учит тому, как действительно правильно, как по-доброму поступать, так, чтобы было и нам хорошо, и тем, кто рядышком с нами. Я вам желаю, детки, тоже всегда помнить слова Иисуса, который учил нас быть добрыми и не воздавать злом за зло. Помните об этом и поступайте так. Пусть Господь вас благословит.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании, через полчаса, слушайте передачу «Наука и религия».
1: Льву надо смотреть прямо в глаза, тогда он не растерзает. Эти слова принадлежат Ироду Великому, чье имя утвердилось в последующих поколениях как нарицательное. В своей повести «Ирод» Даниил Мордовцев правдиво и увлекательно рассказывает о событиях той эпохи. Текст читает Мария Гончарова.

0: Утром парфяне узнали, что Ирод со всем своим семейством и с семейством Гиркана, захватив все сокровища, ночью покинул город вместе со всеми своими приверженцами, которым удалось так выйти из городских стен, что этого никто и не заметил. Все получилось так удачно, потому что парфяне обложили наименее укрепленную часть стен, северную и северо-восточную. Они после погрома Помпея даже еще не были должным образом восстановлены. Бегство Ирода привело Покора в ярость. Он приказал грабить Иерусалим, а одну часть войска отрядил в погоню за беглецами. Иудеи из окрестных местностей узнали о бегстве Ирода и также бросились преследовать его. Отражая наседающего врага, Ирод наконец дал ему битву на расстоянии 60 стадий от Иерусалима и нанес поражение. Как бы то ни было, он благополучно достиг Масады, оставив затем в крепости 800 надежных воинов и снабдив ее припасами на случай осады, простился со своим семейством и с невестой и поспешно направился в Петру. В это время Варцафарн прибыл в Иерусалим со своими пленниками. Покор и Антигон встретили их недалеко от города в узком скалистом проходе, где они охотились на газелей. Антигон жестокими упреками осыпал дядю первосвященника. «Раб иудеев и римлян!» — яростно кричал он. «Тебе ли восседать на престоле отцов наших? Что ты сделал со священным городом? Кому ты его отдал?» Гиркан, убитый стыдом и горем, молчал. «Ты, потомок славного рода Маковеев, я твой ближайший родственник», — продолжал Антигон. «Но на кого ты меня променял? Кому отдал иудею?» «Не я», — оправдывался Гиркан. «Лжешь, старый трус», — крикнул Антигон. «Разве я не был в Тарсе, где этот римский кабан изображал из себя пьяного идола? Я был там, помни это. Замолвил ли ты за меня слово перед пьяным идолом?» «Нет, ты все свои слова и себя самого отдал Ироду. Мало того, ты отдаешь ему чистую голубицу, мою племянницу Мариамну. Ты хочешь, чтобы чистая кровь голубицы смешалась с кровью стервятника Идумейской пустыни?» Гиркан упал на колени, умоляюще протягивая руки. Фазаэль поднял его. «Встань, ты первосвященник», — сказал он. «Только Иегова должен видеть тебя коленопреклоненным. А ты», — обратился он к Антигону, — «ты недостойный выродок Османеев. Ты не только невинную Мариамну, твою племянницу, продал парфянам. Ты обещал им еще 500 иудейских женщин и девиц. Тебе ли укорять беззащитного старика, наемник варваров?» Антигон бросился на него с мечом, но Покор удержал его. «Стой, он мой пленник», — сказал он. «Я сам расправлюсь с ним за ту чашу, которой меня хотели угостить во дворце Гиркана». «И я не знал ничего», — жалобно простонал Гиркан. «Я не знал, что вино отравлено. Пощадите!» И он снова упал на колени. «Первосвященник, встань!» — опять сказал Фазаэль. «Замолчи, несчастный!» — крикнул на него Антигон. «Встань! Не унижайся перед наемником варваров!» — настаивал Фазаэль. «Ты первосвященник!» «Так вот же!» — яростно закричал Антигон и бросился к стоявшему на коленях Гиркану. «Вот же! На! На!» И он, обхватив голову несчастного старика руками, стал грызть ему уши. «О, варвары! Вот тебе! Вот тебе!» Он окровавленным ртом выплевывал куски откушенных у Гиркана ушей. «О, Адонай!» — воскликнул Фазаэль. Гиркан, обливаясь кровью и закрывая ладонями откушенные раковины ушей, упал на землю.
1: «Вот вам!»
0: Кровавым ртом говорил Антигон, отплевываясь. «Теперь он больше не первосвященник, и ему ж никогда не будет». Дело в том, что по законам Иудеи сан первосвященника могли носить только люди беспорочные и в нравственном, и в физическом отношении. Фазаэль, разодрав свою мантию, стал перевязывать голову Гиркана.
1: «О, если бы со мной был меч!»
0: – простонал он. В это время прискакал гонец.
2: «Какие вести?» — крикнул издали Варцафарн. «Ирод успел достигнуть Масады и, оставив там женщин и свои сокровища, под защитой сильного гарнизона, сам с отборной конницей ускакал по направлению к Петре. Наши конники не могли догнать его», — отвечал гонец.
0: «О, Адонай!» — радостно воскликнул Фазаэль. «Теперь я умру спокойно. Мститель моих врагов жив. О, Иегова, Бог Авраама, Исаака и Иакова, прими дух мой!» И стремительно разбежавшись, Фазаэль ударился головой о скалу. Он был мертв. Иосиф Флавий в своем знаменитом сочинении «Иудейская война» прямо говорит, что Антигон сам откусил уши у своего дяди, первосвященника Гиркана. А в другом своем сочинении «Иудейские древности» он пишет: «Антигон приказал отрезать уши Гиркану».

Над Римом ясная лунная ночь. Неподвижно стоящий над вечным городом диск ночного светила обливает нежным матовым светом причудливое здание Капитолия и храмы, отбрасывая черные тени на форум и на колоннады, тянущиеся от священного пути до подножия храма Юпитера. Но столица мира не спит. Иногда слышится лязг оружия, людской говор, слышатся замирающие в темноте шаги ночных путников. Во многих зданиях виднеются огоньки, хотя уже за полночь. На террасе одного из богатых домов, недалеко от Капитолия, в тени колонн, видна, словно неподвижная мраморная статуя, человеческая фигура. Это Ирод. Его задумчивые глаза устремлены куда-то далеко на восток, а в уме проносятся мрачные картины его бурной жизни. Да, только мрачные. Светлых он не помнит. Только тогда они были не такими мрачными, когда он еще не знал жизни, когда вместе с братом Фазаэлем и царевичем Антигоном они еще детьми учились мудрости в этом большом страшном городе. Но и тогда, бродя в свободные часы между колоннадами храмов и в тени портиков, или толкаясь в шумной толпе форума, он тосковал о далеком Иерусалиме, о выжженных солнцем холмах Иудеи, о пальмовых рощах Иерихона. Блаженное время, золотая молодость. Но Фазаэля уже нет на свете, как нет и их великого учителя Цицерона. И тот, и другой жертвы рока. А Антигон этот рок вознес на высоту величия, на высоту престола. Сила диких парфян и безумие иудеев возложили царский венец на его голову. О, слепой, безумный, как иудеи, рок! А его, Ирода, этот слепой рог низверг в бездну ничтожества. «Господин, бог ночи склоняется на покой!» Услышал он вдруг чей-то тихий голос. «Пора спать!» «А, это ты, Рамзес, иди спи, ко мне сон что-то не идет!» Раб молча удалился. А Ирод опять остался один на один со своими мрачными думами. Да, злобный безжалостный рок, тревоги войны, вечные тревоги, боевые клики, стоны раненых и умирающих, и везде кровь, И за все это позор и унижение. Где же счастье? Где это неведомое божество? Однажды в жизни показалось, что это неведомое божество переселилось в нее, в его Мариамну. Но и это был обман рока, горький обман. Теперь, когда он бежал с ними от парфян в Масаду, там, в Масаде, прощаясь, может быть, навсегда, он слышал рыдания матери, видел слезы сестры, брата Ферора. А она? Она была холодна, как мрамор. Для нее, для ее спасения он примчался из Масады в Петру под знойным солнцем Аравии. «О, лукавый!» — прошептал Ирод. «Я вез ему в заложники маленького сына Фазаэля, чтобы взять у него хотя бы то, что он должен был отцу моему. Так нет! Он не допустил меня до Петры, велел возвратиться в Масаду. О, Малих, Малих, и ты оказался таким же лукавым, как тот Малих, кровью которого я обогрил морской берег у Тира». И ему вспоминается, как он, опасаясь погони со стороны арабов, убегал из Петры.
но уже не к Масаде, не к Мариамне, а в Египет, чтобы вымаливать помощь у Антония и Клеопатры. Перед ним необозримая песчаная пустыня и ночью вой шакалов, а на душе мрак и ужас. Что Фазаэль, где полчища варваров, что Иерусалим, а луна, точно безумная, остановилась над пустыней, словно погребальный факел над мертвецом. Пустыня мертва, а вы, шакалов, это вой плакальщиц над мертвецом, но мертвец этот не степь, а его судьба, судьба Ирода, его мертворожденное счастье. Унеслась безумная ночь. Он в Ринакаруре. На него глядит море своими зелеными, бездонными, безумными глазами. Безумие кругом, в нем самом безумие. Но кто это? Это бежавшие от парфян обломки его величия, участники его позора. Безумие и ужас, ужас! Это вестники гибели брата. Его могучая голова разбита о скалу. Так вот кто мертвец, вот кого ночью оплакивали шакалы, его брата Фазаэля. Тени от Капитолия и от храма Юпитера на полотене удаляются все дальше. Форум также все гуще заполняют тени. Луна далеко передвинулась на запад, а Ирод все неподвижно сидит в тени колонн. Мысль его переносится от Ринакаруры к Пелузию, и тут все то же безбрежное море глядит на него своими зелеными безумными очами. Надо ехать этим безумным безбрежным морем до Александрии, а корабельники больше не хотят знать его бывшего величия. Бывшего. Но его не сбросишь с плеч, как износившуюся мантию. И корабельники повинуются, везут его в Александрию. О, страна сфинксов и пирамид! Как у него сжалось сердце при виде этих сфинксов, этого величавого храма Осириса! Ему вспомнилось торжественное венчание на царство Клеопатры. Теперь Клеопатра уже не девочка, возмужала, а все такая же обольстительная, хотя ее Цезариону уже 8-й год подошел. Мальчик, будущий фараон, вылитый Цезарь, но будет ли он фараоном? Однако Клеопатра не забыла прежнего величия Ирода, не забыла. Она устраивает блестящий прием, приглашает стать ее полководцем. Ее полководец, его Ирода, который водил в битву свои войска, нет, скорее в Рим, там и Антиной. Он вырвался из объятий Клеопатры, чтобы там, в Риме, решать судьбы мира. Прощай, страна сфинксов и пирамид, скорее в Рим. Там должна решиться судьба Ирода. И вот он в Риме. Но какие испытания послала судьба Ироду в бурном, безумном, бешеном море? А особенно у берегов Памфилии, зеленые с седыми вершинами, морские горы-великаны бросали его корабль в бездну и снова выбрасывали на седые вершины волн. Нептун обезумел от гнева. Его трезубец взбивал море в пену, вздымал его до бежавших от ужаса по небу облаков. Безумный бог требовал жертв, и Ирод бросил в море все, что имел. Его разбитый корабль, без снастей, без парусов, с одним нищим Иродом и таким же нищим рабом его Рамзесом, бешеное море пригнало к берегам Родоса. Жалкий, нищий Ирод.
А давно ли в его руках были судьбы Иудеи, Самарии, Галилеи, Идумеи, всей Сирии? Хорошо еще, что на Родосе он нашел Птолемея и Сапиния. Они не оттолкнули его, как проказу, а даже помогли снарядить трехвесельное судно Трирему. И снова Ирод в объятиях безумного моря. Снова вой бури и волны, волны до облаков. Но теперь он в Риме. Завтра в Сенате должна решиться его судьба. Господин, Бог ночи ушел на покой, а ты не спишь. Это говорит появившаяся за колоннами темная фигура. То был Рамсес. «Мой сон остался в Иудее», — отвечает Ирод. Так прошла ночь. Утром к нему вошел Мессала, в доме которого и остановился Ирод. «Я вижу, ты уже встал», — сказал Мессала. «Я не ложился», — отвечал Ирод. Мессала посмотрел ему в лицо, на котором бессонная ночь и душевные тревоги оставили заметные следы. «Я понимаю тебя, друг Ирод, но не падай духом. Боги бодрствуют. Мой Бог отвратил от меня лицо свое», — мрачно отвечал Ирод. «Мужайся, друг, сегодня твой Бог глянет тебе в очи. Готовься идти со мной в Сенат». «Я готов», — был ответ. «Как в этом старом, поношенном, почти нищенском одеянии у меня нет другого? Тем лучше, пусть видит Рим и краснеет». Вот они в Сенате. После обычных церемоний Мессала восходит на трибуну. Ирод остается внизу, в смиренной позе просителя. Сенат в полном сборе. Кресла сенаторов образуют обширный полукруг, в центре которого возвышается величественное мраморное изображение великого Помпея. Статуя, у подножия которой 5 лет тому назад пал мертвым Цезарь. Середину полукруга занимают кресла Антония и Октавиана. Так вот они, повелители мира. Одного из них, плотного, с курчавой головой и низким лбом гладиатора, Ирод уже знает давно. Другой – бледный, болезненный юноша с глазами сфинкса и широким лбом. Его взгляд не могли перенести Брут и Кассий, и предпочли пронзить себя мечами. Здесь, перед лицом державного

0: Сенаторов перекрестились со спокойным взглядом Мессалы. «Мессала забывается!» — слышатся голоса. «Мессала забывает, что он не Цицерон, и Сенат не Кателина!» «Нет, я помню и продолжаю утверждать, что Рим — банкрот, забывший свой долг. И если бы над ним, над всемогущим Римом, была другая державная сила, то сама Фемида сошла бы со своего трона и засадила бы этот обанкротившийся Рим в эргосту». Ирод заметил, как дрогнули веки у бледного юноши, но он оставался неподвижен и холоден. У Антония же на полных губах играла легкая усмешка. «Эргостул, на арену дерзкого!» — послышался чей-то голос. «Я на арене!» — отвечал Мессала. «В свидетели моих слов я беру того героя-юношу, который по повелению незабвенного вождя Рима Габиния некогда мчался плечо в плечо с Антипатром и Иродом по пятам мятежного царя иудейского Александра и вырвал из его недостойных рук Иерусалим, положив на месте битвы 3000 трупов мятежников. Этот юноша-герой теперь зрелый муж, и он стоит перед вами, как и Ирод». Все взглянули на Антиноя, глаза его радостно блеснули. Все угадали в нем юношу-героя. «Но Ирод стоит перед вами в одежде нищего», — продолжал оратор. «А было время, когда он сам раздавал порфиры, когда великий Цезарь, словно лев в пустыне, попавший в западню в Александрии, уже считал свою увенчанную лаврами голову, обреченную лежать на кровавом блюде, подобно голове того, чей мраморный лик вы теперь созерцаете. Кто спас эту гениальную голову от меча дерзкого фараона Птолемея, Идумей Антипатр и его юный сын? Вот этот самый Ирод, который теперь стоит перед вами в рубище нищего». «Правда, правда», — тихо, но внятно сказал бледный юноша. «Я слышал это от моего отца, великого Юлия Цезаря». Ирод, стоя у трибуны, плакал, закрыв лицо руками. «И кто же отнял все у этого верного, доблестного слуги Рима?» — продолжал Мессала. «Антигон, мятежный сын мятежного отца, иудей, всегда враг Рима, враг наших богов. И теперь на его голове корона Иудеи, Самарии, Галилеи. А из чьих державных рук получил он эту корону? Из рук Рима, как получали и получают ее все цари Востока? Нет, из рук варваров, из кровавых рук тех парфян, которые задолжали Риму 40 000 талантов. Больше, 40 000 трупов, павших в пустынях Парфии вместе с доблестным Красом, мощный дух которого варвары залили растопленным золотом. И варвары до сих пор не понесли наказание. Не позор ли это?»
1: «Позор, позор!» — пронесся ропот по сенату.
0: «Но Рим отомстит!» — с силой воскликнул Антиной, вставая во весь свой рост. «И помощником в этом мщении Рима будет Ирод, царь Ирод», — тихо добавил юноша Октавиан, впоследствии Август, первый римский император.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

0: Дорогие друзья, история знает немало случаев, когда атеисты пытались дискредитировать Библию, называя эту книгу ненаучной. Сегодня я перескажу вам об одном событии, которое имело место в Соединенных Штатах Америки лет 40, точнее 42 года тому назад. В известной газете Нью-Йорка появилась небольшая заметка следующего содержания. Гэри Риммер говорит каждый вечер на этой неделе и в воскресенье Центральной Баптистской Церкви на 92-й улице. Говорит о гармонии между наукой и Писанием. Он предлагает $1000 тому, кто найдет научную ошибку в Библии. Человек по фамилии Флойд предъявил претензию на $1000, сказал, что он найдет несколько научных ошибок в Библии. Так как он не мог доказать, что ошибки научные, и не мог удовлетворить проповедника, он подал в суд на проповедника и на его церковь. В истории мира никогда не было ничего подобного. Судебное следствие началось 15 февраля 1940 года. Истец привел с собой 4 свидетеля – раввина Боруха Бронштейна, ультралиберального еврея, пастора церкви общины Джона Холмса, пастора церкви гуманист Франциса Портера и мистера Бузли Тейлора, вице-президента Американской ассоциации по продвижению атеизма или распространению атеизма. И все они были жителями Нью-Йорка. Судебное следствие началось. Скептики были готовы доказать на суде, что в Библии есть научные ошибки, и вытянуть из проповедника $1000. Первым свидетелем был сам истец. Его главным спорным местом было из книги чисел, Библия, книги числа, 11 глава, стихи 31-32. Читаем следующие слова. «И поднялся ветер от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана на два локтя, почти на два локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов, и кто мало собирал, тот собрал 10 хоморов, и разложили их для себя вокруг стана». Истец рассчитал, что такое количество перепелов покрывало на целый фут поверхность земли величиной в 36 квадратных километров. Затем он продолжал дальше такими словами, и я полностью провожу его утверждение. Кубический объем этой массы перепелов должен был равняться приблизительно 3,5 миллиона 252 тысячам и 448 кубических сантиметров перепелов. Каждый перепел этой массе занимал бы площадь 3,5 сантиметра, занимая таким образом 27 кубических сантиметров пространства в массе. Общее число перепелов в массе равнялось бы 19,338,468,386,772 перепелам. Эти исчисления он предоставил перед судом. Его свидетельство имело глубокую уничтожающую ошибку. Грубую ошибку. А в чем она заключалась? А в том, что он совершенно не знал еврейского языка. А в действительности Священное Писание говорит, что перепелов принесло ветром из долины Нила, и смысл подлинника таков. Они летели на два локтя над землей. Они не были прибиты к земле и спрессованы в массу, как сардинки. Это невозможно, это не было. Но они летели близко к земле. Летели. Людям было легко собирать их руками или сбивать их палками. Это все, что Бог говорит в книге. И судья отстранил неполное и недействительное свидетельство. Вторым свидетельством был раввин Бронштейн. который начал такими словами: «Я член либерального крыла еврейской веры, я ученый и читал весьма много». Он сказал, что Библия противоречит сама себе в вопросе числа животных, вошедших в ковчег, говоря в одном месте, что их было по два из каждого рода, а в другом, что их было по семь. Защитник начал допрос. Он открыл книгу Библии «Бытие», 7 главу, стих 2, и сказал раввину: «Читайте это место вслух, чтобы все слышали». И раввин прочел: «И Господь сказал Ною: и всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли, а из скота нечистого по два мужского пола и женского». Тогда раввин сказал: «Я думаю, что ошибся я, и Библия права». Он отказался быть свидетелем в пользу обвиняемого проповедника, и судья отпустил его домой. Следующим свидетелем был пастор Холмс. Под перекрестным допросом он признался, что ничего не понимает в науке и потому не может авторитетно говорить в защиту научных открытий, якобы опровергаемых Библию. Его взгляды на сотворение мира носят личный характер, и он не может говорить за кого-нибудь другого. Не найдя его показания законными, судья освободил его. За ним свидетельствовал Фрэнсис Поттер, пастор гуманистской церкви в Нью-Йорке. Он уверял, что всемирного потопа никогда не было. Во всяком случае, не было такого, о котором говорится в книге «Бытие». Судья спросил его, откуда у него такие сведения, на что свидетель ответил, что получил их от поверхностного чтения, и, наконец, признался, что вообще это его личное мнение, и под перекрестным допросом адвоката признался также в том, что не уверен в существовании Бога вообще, будучи агностиком, невеждой в библейских вопросах. Он никогда не молился и считает, что Бог – это продукт человеческого воображения, и судья вынужден был отпустить его. Последним свидетельствовал вице-президент Американской ассоциации распространения атеизма господин Теллер. Он явился на другой день и говорил больше всех. Он заявил, что считает себя ученым, хорошо знакомым с богословием, что он может говорить о духовных вопросах. Однако под перекрестным допросом он вынужден был признаться, что никогда не учился в высшем учебном заведении, и все, что он знал, было подчеркнуто им из журнальных статей и из атеистических книг. Это все. Сам он никогда не исследовал этот вопрос. Когда перекрестный допрос продолжался, этот атеист высказал все свои псевдонаучные идеи, свойственные всем атеистам и претендующие на знание или и название истинных фактов, проверенных, доказанных. Он ссылался часто на писание Ферфилда Осборна из Американского музея естественной истории. Это был известный палеонтолог и антрополог, всемирно известный. Защитник обвиняемого пастора был мудрым, умелым адвокатом и начал свой допрос такими словами: «Я вижу, что вы стоите на стороне знаменитого палеонтолога и антрополога Осборна. Вы часто цитируете его писания, считая их безошибочными, верными. Он дает суждения о научных открытиях с гарантированными результатами. А я хочу спросить вас об одной вещи, которую этот ученый сделал». И далее адвокат напомнил о том случае, когда в Небраске был найден один только зуб какого-то животного. По словам ученых, этот зуб принадлежал древнему обезьяно-человеку. И вокруг этого зуба они соорудили всего человека мужского пола, а затем и женского пола. И, наконец, местность сделали, культуру, в которой они якобы жили. Этот человек, по их мнению, жил на земле миллионы лет тому назад. Это так называемое научное открытие было подвергнуто судебному следствию в Дейтоне, в Теннесси, в штате. И обвиняемый тогда, Вильям Брайан, не знал, что ответить, и предложил подождать, пока будет больше данных. Его подняли на смех. Фэрфилд Осборн, великий ученый, и его коллеги сконструировали тогда обезьяна-человека из одного зуба. Он сделал это заключение и определил возраст этой обезьяна-человека. Но в последующие, после судебного следствия годы, был найден весь скелет. которому принадлежал найденный зуб. И оказалось, что это было животное пекари. Это древняя свинья. Проживала она, существовала на американском континенте много лет тому назад. И когда защитники, свидетели начали говорить об этих вещах, судебное следствие стало таким нелепым, что судья закрыл его немедленно, и вы об этом больше никогда не вспоминали. Друзья мои, напрасно выискивать противоречия между Библией и научными открытиями нашего времени. Прежде всего, Библия не претендует на научность особую. Библия не учебник палеонтологии или биологии или другой науки. А во-вторых, все ли известно современной науке? Научные открытия продолжаются, а Библия стоит незыблемо, непоколебимо. Цель Библии – открыть человеку Божий план спасения души. Вот цель Библии. По этой причине мы не можем утверждать, что Библия противоречит науке, а наука – Библии. Запомним слова Священного Писания: «Кто любит Бога, тому дается знание от Бога». Истинное знание, совершенное знание, знание, как примириться с Богом и как быть счастливым человеком на земле и в вечности. Да поможет Господь и вам иметь такое знание. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия» и желаем еще раз сказать вам, что христианство не враждебно к науке. Нам известны имена великих ученых XIX и XX века, которые имели пламенную и твердую веру в Бога. Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
2: До свидания.
1: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».
2: Сегодня в Школе популярного богословия мы продолжаем рассуждать о Боге. Каков Он? Каков Бог, в Которого мы верим? Сегодня мы будем говорить о святости Бога. Наверное, каждый понимает, что это один из самых ярких атрибутов, свойств или качеств нашего Бога. Бог наш свят. Но что означает святость? Как соотносится святость со справедливостью, с праведностью, с любовью Божией? Обо всем этом мы поговорим сегодня на уроке популярного богословия.
3: Итак, мы продолжаем уроки в Школе популярного богословия. Мы снова рассуждаем о качествах, атрибутах, о свойствах Бога, о том, кому мы поклоняемся, каков Он. Мы прочитаем сейчас текст, который записан в первом послании апостола Петра, в первой главе 16-17 стих. Первое послание апостола Петра, первая глава, 16-17 стихи. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. Апостол Петр вспоминает здесь текст из Пятикнижья, из книги Левит, где, собственно, дается указание, как надо поступать, как надо жертвы приносить, как надо жить израильскому народу. И обоснование всех тех установлений, правил, которые когда-то в древности Бог давал Израилю, обоснование заключается в том, что «я», говорит Господь, «свят». То есть святость Божья заставляла выполнять или назначать для выполнения определенные требования, правила и ритуалы. Святость Божья. Ну, наверное, когда мы говорим о Боге, святость Его – это, возможно, один из самых ярких атрибутов или признаков нашего Бога. Наш Бог есть Бог святой. И пророки об этом говорят, и Новый Завет говорит, вот, например, Исаия пишет, 57 глава, 15 стих, «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его». Имя Бога нашего – это святой Бог. Что означает святость, святой? Что это за характеристика такая? Почему так ярко и так многократно подчеркивается в Священном Писании, и сам Бог обращает на это самое серьезное, принципиальное внимание? Святой Бог. Святость означает несколько проявлений. Собственно, само слово «кадош», «святость» – это слово прежде всего указывает на отделенность. Вообще, это слово имеет как бы вот два таких основных значения. Когда мы говорим о святости, то в нашем сознании как бы сразу возникает образ человека, который нигде не грешит, правильно поступает во всем, нравственный такой, ну, вот такой монах, закрытый от всего. Вот это святой человек, не похожий на других людей. В общем-то, это правильное представление, но это не совсем, может быть, объемное и точное представление. Прежде всего, святость означает отделенность, отделенность от всего. И вот это слово как раз имеет этот корень «отделенный», «кадош», то есть «не такой, как все», «инаковый». Причем это слово в первом своем значении как раз указывает, что Бог наш есть святой в том смысле, что Он не такой, как весь мир, Он совсем другой. Он отделен от этого мира, и не просто отделен, а Он выше, Он превознесен. Но только что мы слышали такой прекрасный псалом, который подчеркивает как раз возвышенность, превознесенность Бога, величие Бога. Величие – это не просто какая-то напыщенность, а величие заключается в том, что Он находится выше, Он другой, в другом месте. Скажем, люди тоже отделяют что-то плохое. Скажем, преступники отделены от общества. Они тоже в каком-то смысле отделены, но это не святость. Мы это прекрасно понимаем. Бог, когда говорит об отделенности, то Он говорит об отделенности в возвышении. Возвышенная отделенность, то есть величие Божие. Святость как раз непосредственно связана с этой характеристикой, с этим качеством величия Божие. Бог превознесенный над землею. Второе значение как раз святости – это нравственная чистота. Из-за того, что святое означает отделенный, то он означает отделенный именно от греха. Не вообще отделенный, а отделенный от греха. И таким образом мы говорим о нравственной отделенности, отделенности от всего грязного, нечистого, от всего скверного. И вот эта отделенность тоже характерна для Бога. В Его присутствии ничего не может быть мерзкого, плохого. Он просто не терпит. Он настолько другой, что исторгается все то, что не соответствует вот этому понятию святости, которое присуще самому Богу. Поэтому пророк говорит так, в книге Аввакума написано в 1 главе, 13 стих. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть святость Божия должна исторгнуть вот это все нечистое, все плохое. Но, во-первых, святость Божия все-таки указывает на то, что есть нечто, то ли территория, то ли вещи, то ли идеи, то ли люди, посвященные Богу, отделенные от этого мира. Помните, когда Моисей встретился первый раз при горящем кусте с Богом, то Бог что ему говорит? «Сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая, место свято». Это место, по которому Моисей, может быть, уже много раз проходил. Он топтал это место своими ногами, оно не было святым. Оно стало святым тогда, это место, когда Бог там присутствует. Святость как раз означает, вот эта территориальная святость как раз указывала на Божье присутствие. И только тогда это место становится святым. Когда Бог посетил храм свой, когда храм был построен, Он посетил, то оно стало святым, это место. Оно не вообще святое, потому что географически оно там в таком святом месте находится. Не место святое, а Бог, который присутствовал там, Он делал святым это место. И поэтому все то, что предназначалось для Бога, оно называлось святым. Не в том смысле, что оно становилось другим по качеству, а в том смысле, что оно теперь было отделено от ежедневного такого профанного употребления и предназначено исключительно для Бога. Поэтому в храме, например, были святые котлы, святые кочережки, святые ложки. В каком смысле кочережка или ложка может быть святая? Разве она безгрешнее, чем любая другая ложка? Нет. Дело как раз в другом, в посвященности. Вот эти предметы были отделены от обычного употребления, их нельзя было употреблять. И Бог, кстати, наказывал за то, что люди иногда пытались употреблять святые предметы для своего собственного использования. Но святыми эти предметы становились не потому, что они содержали некую святость в себе самих, а святыми они были потому, что они предназначались для Бога, они были отделены от обычного употребления для Бога. И в этом, собственно, заключается самый главный смысл святости – отделиться от обычного повседневного употребления. И поэтому были еще в ветхозаветные времена указаны Богом ритуалы, какие-то постановления в отношении там, пищи, например, в отношении одежды, в отношении поведения. Сами по себе эти действия, они, собственно, мало что значили. Для Бога это, собственно, вообще не имело значения, но это имело значение для людей, чтобы они научились отделять что-то для Бога, чтобы они научились, все это символически указывало на некую посвященность, которая по-настоящему раскрылась только в Новом Завете. Потому что, оказывается, для Бога это важно не внешнее это действие, научить надо было через это внешнее действие людей, но для Него важно было, чтобы внутри у людей была посвященность Ему. И мы с вами, когда слышим о святости, то мы воспринимаем совершенно правильно святость как нравственную чистоту, потому что то, что посвящено Богу, должно быть отделено от греха. И если человек посвящает себя Богу, если он отдает себя Богу, то это означает, что он должен разорвать с грехом. Но невозможно одновременно быть и собственностью святого Бога, и пользоваться грехом, или принадлежать греху, или упражняться в грехе. Это просто несовместимые вещи. Если, скажем, человек прыгает с мостика в воду, то он не может остаться на мостике и быть в воде. Если он прыгнул, он должен оторваться от этого мостика, и тогда он только попадет в воду. Если мы отрываемся от греха, то мы только тогда можем быть посвященными Богу. Поэтому само понятие «святой» прежде всего должно рассматриваться как отделенный от греха. И как следствие, конечно, это человек, который не упражняется в грехе, который уже сторонится этого греха. Причем, если мы в обычном, как бы в обыденном сознании только связываем святость с отрицанием греха, то есть он не делает то-то, то-то, то-то, он не поступает так, то есть в каких-то отрицательных таких характеристиках мы описываем святого, то с библейской точки зрения это не совсем правильно. Да, конечно, он не делает, но он не делает не потому, что он просто взял для себя такой обет, вот просто принял такое волевое решение, там, не пить, не курить, не изменять семье или прочее, прочее. Он не потому святой, а он посвятил себя Богу, он начинает жить с Богом, и поэтому он уже не делает всего этого. То есть акцент должен быть перенесен на положительную часть святости, святость как посвященность Богу, как жизнь в святом присутствии божественном. И тогда, естественно, отпадает вот склонность к греху и пребывание в грехе. Поэтому тогда, когда мы говорим о святости, мы как раз делаем акцент на том, что надо пребывать в Боге, надо научиться общаться с Ним, надо научиться жить в святом присутствии. И тогда, потому что Он отделен от этого мира, Он совершенно инаков, тогда только и мы можем в полной мере называться обществом святых. Священное Писание в Новом Завете говорит о людях, верующих и посвятивших себя Христу, как о святых. Причем, интересно, скажем, вот послание к Коринфянам, апостол Павел начинает свое послание с этого обращения, он говорит, святым, которые живут в Коринфе. А потом он описывает недостатки, которые есть в Коринфе. Начинает бичевать вот там их склонность состязаться друг с другом, там увлечение какими-то дарами, там преимуществами, неумением правильно относиться и в семье, и в церкви, и прочее, прочее. Это послание как бы сборник каких-то недостатков, с которыми борется Павел. А между тем он все-таки их называет святыми. Святыми он их называет не потому, что они стали уже абсолютно чистыми и безгрешными, а святыми он их называет потому, что они посвящены Богу, они отдали себя Богу. Да, они еще не полностью отошли от каких-то неправильных действий, да, они еще на пути, но уже сам факт посвящения произошел. Это то, что часто мы называем позиционная святость, то есть святость по положению, которое уже человек занимает. И тогда, когда мы обращаемся ко Христу, когда мы отдаем себя Ему, мы как раз становимся такими святыми, святыми, которые посвятили себя святому Богу, соединились со святым Богом. Но, находясь в теле, мы еще находимся на пути и в этом состоянии борьбы со грехом и со всякими недостатками. К понятию святости очень близко примыкает несколько других характеристик, которые мы встречаем в Священном Писании в отношении Бога. Прежде всего, это понятие праведности. Бог есть Бог праведный. И вот эта праведность многократно подчеркивается в Священном Писании. Например, в 10-м псалме, 7 стих написано: «Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника». Он праведен Бог. Что значит праведный Бог? В каком смысле употребляется это слово «праведность», «праведный»? Ну, само слово «праведность», «цадак» означает «прямой». То есть вот правильно поступающий. Вот русский термин «праведность» тоже несет в себе этот же корень. То есть он правильно действующий. У Бога есть законы, которые положены в основании всего бытия, и Бог действует в соответствии с этими правилами, с этими законами. Он правильно всегда поступает. И в этом как раз смысл вот этого понятия «праведность». Его дела всегда соответствуют его законам. Вот он никогда не поступит иначе. То есть он не будет обманывать. Поэтому праведность всегда предполагает вот поступки в соответствии с правдой, с той правдой, которая установлена в мире. Ну и здесь, конечно, сразу возникает вопрос, уже, может быть, больше богословский вопрос, но который часто беспокоит людей, особенно людей вот современного мира. А кто законы-то установил? Почему именно это называется праведность, правильная, а это неправильно? Почему это мы называем злом, а это добром? Сегодня люди пытаются переиначить как-то понятие законов, объективности законов морали. И считают, что моральные законы, они условны. Вот люди договорились между собой убийство называть злом, а вот благодетель называть добром. Ну, они просто договорились. Им это приятно, им это хорошо. А могли бы договориться иначе. И, может быть, убийство можно называть хорошим, а вот благодетель, может быть, это как раз зло. Вот мы можем установить такую мораль, такие законы. Кто устанавливает вообще законы бытия? Ну, конечно, мы, как люди верующие, однозначно заявляем, что Бог устанавливает. Но как Бог устанавливает? То есть Бог мог бы, может быть, действительно назвать зло добром и посчитать, что убийство – это добро. Ну, он же хозяин, он господин, он суверен, он все может. Он может взять и переиначить, и сказать, что вот то, что мы называем плохим, и то, что сегодня плохо, он мог бы сказать, что это хорошо, и наоборот. И мы бы жили в таком мире, перевернутом мире. Но это не так. Библия иначе показывает Бога. Бог не просто произвольно назвал добро добром, а зло назвал злом. Это не только наименование. Да, достаточно было бы, конечно, в силу того, что он хозяин, и он господин вселенной, творец вселенной, над всем стоит. Достаточно было бы, что он просто наименовал как бы вот зло злом, добро добром. И мы бы тоже тогда подчинялись ему. Но он действует иначе. Это понятие добра и зла, объективность моральных законов исходит из самой природы Бога. Это не потому, что Богу так захотелось назвать зло злом, а это потому, что в самой природе Бога содержится вот это представление, что такое зло, а что такое добро. И поэтому вот те законы, по которым Бог, праведный Бог, поступает, это законы, которые присущи, во-первых, и самому естеству божественному, а во-вторых, и бытию, которое вокруг нас, всей вселенной присущи именно такие моральные законы. И от того, что люди сегодня пытаются изменить эти законы и назвать там, убийство не злом, а добродетелью, скажем, если, ну, убиваем же мы, скажем, тараканов и не беспокоимся особенно, и считаем, что это хорошо. Почему бы не убивать стариков, которые уже не приносят никакой пользы для общества? Их тоже можно убивать смело, они не нужны. Или там больных коллег, их тоже, собственно, зачем они нужны? Это только тяжесть для общества. Так люди исходят из того, что полезно для них. Но верующий человек и Библия говорит совсем иначе. Библия утверждает, что объективно есть понятие зла и объективно есть понятие добра, независимо от наших договоров. Все равно есть эти определения. И нам придется, хотим мы того или нет, нам придется отвечать именно по этим божественным принципам и законам. И ничего здесь иначе люди не смогут сделать. Да, им дана сегодня свобода, можете менять, делать как хотите, но все равно вам придется в конечном счете ответить. Поэтому вместе с понятием «божественная праведность» очень часто соседствует понятие «божественная справедливость». Это еще один божественный атрибут. Мы говорим о святости, мы говорим о праведности Бога, как о способности, как о том, что Он всегда поступает по правде, по законам Своим. И мы говорим о справедливости. Справедливость Божия как раз проявляется в том, что Бог не только Сам поступает в соответствии с теми законами, которые Он положил, но Он еще и по отношению к другим, к внешнему миру, к людям, тоже поступает в соответствии с этими же самыми законами. В этом как раз принцип справедливости или отличие справедливости от праведности. Если праведность в отношении самого Бога, справедливость в отношении людей и окружающего мира. И Библия очень ясно показывает, что Бог наш есть Бог справедливый, и Он поступает, обязательно Он поступает по справедливости. Мы с вами как раз вот прочитали текст из первого послания Петра, где он говорит так: «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования». Бог нелицеприятно судит каждого по делам. То есть у него нет любимчиков, нет лицеприятия. Он не скажет вот какому-то одному человеку, что «ну, я тебя просто прощаю, вот для тебя не будет такого наказания, а вот для другого будет наказание в полной мере». У него нет этого. Он нелицеприятен. И действительно, даже если посмотреть, скажем, на многие случаи, примеры библейские, то мы увидим, что Бог действительно поступает нелицеприятно. Скажем, Он очень благоволит к Давиду. Он любит этого человека. «Нашел, говорит Господь, мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит хотения мои». Но когда Давид поступил неправильно, то на него обрушилось все Божье наказание. И он плачет и стонет. Он, может быть, рассчитывал, что Бог как-то к нему мягче поступит. Ну, он же все-таки царь, он имеет больше прав, у него больше возможностей. Нет. Будет точно такое же наказание. Потому что у Бога нет лицеприятия. И поэтому мы должны серьезно очень отнестись ко всем проступкам, потому что Священное Писание говорит о том, что у Бога будет наказание за каждый проступок. То есть это то, что часто называют распределенное правосудие. Правосудие, которое будет иметь дело с каждым конкретным проступком, не просто с одним самым большим каким-то проступком, а на что-то можно закрыть глаза, но с каждым. Написано в послании к евреям, 2 глава, 2 стих, что «всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние». Всякое. Это означает, что ничего от Бога невозможно будет скрыть. Нам придется предстать со всеми абсолютно проступками, маленькими, большими, совсем абсолютно. Если серьезно подумать об этом, то мы должны прийти в ужас. Я думаю, что человек должен просто ужасаться, и я не знаю, как ему жить дальше, если действительно это так. А это точно так. За все придется нести ответ. Но, к счастью, к нашему счастью, Господь понимает, в каком состоянии мы находимся. Он знает, что наша праведность, как написано у пророка Исаия, 64 глава, 6 стих, вся праведность наша, как запачканная одежда. То есть мы со своей праведностью не сможем оправдаться, потому что мы неправедно поступаем, не в соответствии с законами, которые есть в мире, которые Бог установил и которые объективно присущи этому миру. Поэтому мы все должны заслужить наказание. И зная это, как раз Господь посылает Иисуса Христа. И поэтому-то мы радуемся всегда и много говорим об Иисусе, который есть наш Спаситель. В каком смысле Он Спаситель? Он Спаситель как раз в том смысле, что Он может дать нам свою праведность. Сам Христос не совершил никакого греха. Он абсолютно праведный. То есть Он абсолютно во всем поступал в соответствии с законами, которые действуют в мире, и материальными, и духовными, и моральными, и нравственными законами, со всеми законами. И поэтому Он абсолютно праведный. И Он взял на Себя весь наш грех, всю нашу неправедность и дает нам праведность. Поэтому мы можем рассчитывать на прощение. В силу справедливости Бог не может простить человека просто так. Да, Он, конечно, суверенный хозяин, и если иногда подчеркивается только Его суверенность, то может создаться впечатление, что Он ведь Он все может, почему бы Ему просто не простить людей? Вот просто так взять и простить, Он же действительно имеет на это право. Но есть другое свойство, другое качество Бога – справедливость. И это качество не позволит Ему, Он тогда нарушит свою справедливость, если Он просто простит людей. Поэтому прощение непросто. Для нас оно очень легко. Мы получаем его по вере в Иисуса Христа, получаем без всяких заслуг, без всяких усилий. Но это не значит, что оно так просто в этом мире. Оно не просто потому, что за него заплачена высочайшая цена – жизнь Иисуса Христа. Вот какая цена заплачена. Его праведность стала нашей праведностью, потому что наши грехи стали Его достоянием. Он взял на Себя все эти грехи наши и пригвоздил ко кресту. Поэтому только через Иисуса Христа мы можем иметь надежду. Надежду даже понимая, что Бог абсолютно справедлив, что Бог абсолютно праведен и будет наказывать этот мир. Он будет судить этот мир, и никто не уйдет от Его взора. Все предстанут на суд. Люди могут кричать и говорить, что да, мы не верим, ничего этого не будет. Ну, это их право, пусть говорят. Но от этого ничего не изменится. Все равно наступит такой момент, когда каждому придется предстать на суд Божий. И оправдаться на этом суде, что вот, ну да, я сделал вот много преступлений, и то, и другое сделал, но зато я же сделал и много хорошего, а вот я и это хорошее сделал, и другое, и третье, там, может быть, и молитвенный дом построил, и церковь отстроил, там, и еще что-то сделал хорошее, и кому-то дорогу помог перейти, вот хорошее, доброе дело сделал. Ну, то есть можно найти очень много добрых дел, которые делают люди, но никакого взвешивания доброго и плохого не будет. Святость Божия вынуждена будет исторгнуть человека, даже если он сделал много хорошего, но было несколько плохого, то все равно он должен быть исторгнут из Божьего присутствия. Но благодаря Иисусу Христу мы можем покрыть все грехи наши. И, кстати говоря, покрыть даже и добрые дела, потому что эти добрые дела тоже покрываются вместе со всеми грехами. И одеть на себя праведность Иисуса Христа. И получив эту праведность через веру, через покаяние, приняв праведность Иисуса Христа, мы можем тогда не бояться предстать на суд Божий. Мы можем тогда предстать перед Его очами и указать на Иисуса, который есть наш Спаситель, наша надежда, и благодаря Ему иметь жизнь с избытком. Дал бы Господь, чтобы мы действительно имели эту жизнь, несмотря на высочайшую святость, праведность, несмотря на справедливость Божию. Помоги нам, Господь, в этом. Аминь. Помолимся Господу.
2: Для Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
1: Дело всей жизни.
2: Его, едва ли не самого несоветского подданного СССР, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично.
3: Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом питерском доме, где до революции жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию.
2: В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
3: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
2: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя, где помогает анатомировать трупы.
3: За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника-геофизика, санитара, кочегара, фотографа. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством.
2: Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет, в 1957 году.
3: На рубеже 1950-х-1960-х изучает иностранные языки – английский и польский. После чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна, которому посвятил большую элегию.
2: Интересно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, связанные с прочтением Библии.
3: «В возрасте лет 24 или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно».
2: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Как правило, в этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, который здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве.
3: Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
2: Его размышления о Боге иногда довольно необычны. Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека.
3: Его позиция христианина приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой духовного состояния времени и человека.
2: Нынче поклонники оборота «Религия – опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «Свобода не выбрать» весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека.
3: В начале 1960-х круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой, которая одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном.
2: Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата.
3: В 1964 году он был арестован. Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской, Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством.
2: Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие.
3: Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград.
2: В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в Соединенных Штатах Америки, где до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать родной город в 90-х годах.
3: В декабре 1987-го он становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины.
2: Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в 1996 году во сне, в ночь на 28 января. Похоронен в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день. Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Египте было совершено нападение на две преимущества христианские деревни. Государственные службы безопасности не сделали ровным счетом ничего, чтобы предотвратить это, несмотря на то, что они были уведомлены о надвигающейся опасности для христиан под данной правозащитной группы. Сотни мусульман вышли на улицы и напали на христиан. Разъяренные жители деревни начали нападение якобы для того, чтобы помешать строительству церковных зданий. Погромщики начали атаковать дома, принадлежащие христианам, с применением кирпичей, камней, затем и с применением бензиновых бомб. Дома, которые не сгорели, были разграблены преступниками. Они сбили несколько христианок, но, слава богу, ни одна из них не получила серьезных травм. Как мы видим в этом примере и в множестве других примеров, частое государство, которое должно защищать граждан, не исполняет свои обязанности, которые для власти установил Бог. Какие обязанности? Римлянам, 13 глава, стих 4. Ведь начальник – это Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся. Ведь он не напрасно носит меч, он слуга Бога, отомститель, наказание, делающему зло. Вот для чего Бог создал органы власти. Наказывать кто делает зло. Часто в этом мире зло оказывается безнаказанным. Часто власти, которые поставлены, чтобы людей, нормальных, добропорядочных граждан, огораживать от зла преступников, часто это не делают. Поэтому, дорогие друзья, молитесь за преследуемых христиан, помогайте таковым. Ведь эти люди страдают не потому, что они совершили какое-то преступление, а только лишь потому, что они христиане. Вы любите кататься на велосипеде? Если вы катаетесь на велосипеде, вы прекрасно знаете, что, разогнавшись до скорости 30 км в час, это уже считается существенной скоростью. А если разогнаться до 50, конечно, можно и до 50, но долго ли хватит так педали быстро крутить? Бог много человеку дал, прежде всего разум. Но вот животных творят тоже не обделил. Существует видео, в котором сравнили разных животных и их скорость. Некоторые животных способны развивать скорость более 60 км в час. Самое главное не просто развивать, но и бежать с нею продолжительное время. Заботливый Творец создал таких машин с бьющимися сердцами. Некто провел социальный эксперимент. Случайному человеку на улице вручают флаг и говорят, что он должен идти с ним. Якобы происходит съемка фильма. И здесь случается самое интересное, когда случайный прохожий вдруг узнает, что за ним идет толпа демонстрантов, а впереди полиция с щитами и дубинками. Это выглядит смешно. Однако, реакция людей на то или иное событие всегда разная. Все зависит от того, через что мы воспринимаем видимую и слышимую информацию. С одной стороны, можно опираться на жизненный опыт, но это не самый лучший вариант. Самый идеальный вариант – это опираться на слово истинного Бога – Библию. Только смотря на все через призму Библии, мы будем иметь здравый взгляд, трезвую голову и адекватную реакцию на любое событие в жизни. Первое письмо Коринфянам, 10 глава, стих 12. «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Здесь описан универсальный принцип, для людей, которые думают, что всегда все будет в порядке. С ними. Так, в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Люди отдыхали на пляже, глядели на огромные волны в Атлантическом океане. Действительно, волны – это зрелище неповторимое, красивейшее. Но с морем и океаном шутки плохи. Далеко наблюдать – это безопасно, но вот близко – не очень. Эти люди были близко. Они лежали, кто-то подошел даже близко к океану. Наверное, они не знали, что во время шторма вблизи моря, тем более океан, находиться-то опасно. Ну так вот, понадеявшись на то, что с ними ничего страшного не произойдет, они увидели другой результат. Мгновенно пришла волна и накрыла людей, думающих, что их пронесет. Как Библия учит нас учиться на ошибках у людей, которые шли по предводительствам Моисея и грешили, так и примеры из нашей жизни – тоже нам показывают, как делать не надо. Поэтому, кто стоит, стой осторожно и не совершай тех ошибок, чьи примеры из Библии, прежде всего, тебе известны. Активистка за права женщины-писательница Аян Хирси Али выразила сожаление по поводу своей предыдущей критики христианства. Али, бывший номинальный лидер движения «Новый атеизм», открыто отказался от своих прошлых утверждений о том, что все религии, включая христианство, одинаково разрушительно. Она сказала, цитата, «То, что вы цените в христианстве, на самом деле абсолютно необходимо передать следующему поколению. И мы сами подвели следующее поколение, отняв у них моральные рамки и сказав им, что это абсурд и ложь. Мы также не защитили их от внешних сил, которые приходят в их сердца, умы и души. Какое точное описание того, что человек не имеет без веры? Без веры он не имеет моральных рамок, ведет сексуальную беспорядочную жизнь вне брака». Например, без веры человек беззащитен перед силами дьявола, которые затмевают разум и дают сердцу веровать. Лжи 2 Коринфянам 4 глава, стих 4. А самое главное, что без веры угодить Богу невозможно, ведь надобно, чтобы каждый приходящий к нему веровал, что он есть, а ищущим его воздают. Евреям 11 глава, стих 6. Друзья, если у вас есть вера, вы благословенны. Всегда помните, какие вы были без веры и какими Бог вас делал. Продолжайте делать во Христе Иисусе, Господе нашим. А у нас на это все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Оставайтесь на пути. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 5 стих. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» На землю опустились сумерки. Я находился среди гор центрального Китая и следовал за Ли Бао по высеченному в скале уступу. Никогда раньше я здесь не был и видел не дальше, чем на один шаг вперед, а также то, как слева от нас резко обрывался уступ. Я глубоко дышал и старался держаться ближе к Ли. Я не знал, куда мы идем, сколько времени это займет, но я доверился своему другу. Мое положение было похоже на то, в котором оказался Фома, ученик Христа, постоянно нуждавшийся в подтверждении и ободрении. Иисус сказал апостолам, что должен уйти, чтобы приготовить им место, и что они знают, куда он идет. Тогда Фома задал логичный вопрос. «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус не удовлетворил любопытство Фомы и не сказал, куда он их возьмет. Он просто уверил учеников, что он – путь в то прекрасное место. Этого было достаточно. У нас тоже могут возникать вопросы о будущем. Никто из нас точно не знает, что ждет впереди. Жизнь полна неожиданных поворотов. И это нормально. Нам достаточно знать Христа, который есть путь и истина и жизнь. Господь знает, что будет дальше. У нас только одна задача – идти рядом с Ним. Какой ваш самый большой страх о будущем? Почему, шагая в будущее, нам достаточно только того, чтобы следовать за Христом? Небесный Отец, помоги нам понимать, что наше путешествие – это и есть наша цель, а путь – Твой Сын.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Вы слушаете программу «Современность и Бог». Наша программа затрагивает насущные вопросы молодежи. Но сегодня мы приглашаем всех

Мир вам, дорогие друзья! Мир всем тем, кто ждет молодежный выпуск. Иисус любит каждого человека на земном шаре. И настало время, когда о нем должны узнать все люди. Так говорит Библия.

От имени Иисуса я благодарю вас за то, что вы слушаете нас, за то, что пишете нам, говорите свои нужды. Мы отвечаем на каждое письмо. Господь не оставит вас без правильного ответа на ваше желание. Он сегодня хочет говорить к людям. Но ты, дорогой друг, настроившийся на нашу волну, ты сегодня слышишь Бога, или Он молчит в твоей жизни?

Дорогие друзья, вы должны слышать Бога. Бог любит вас. Что же нужно, чтобы услышать Его голос? Предлагаем сегодня всем, особенно молодежи, прослушать эту передачу пастора церкви Петра Петреску. А тема «Молчит ли Бог в нашей жизни?» Вначале прозвучит песня, и за эти 3 минуты вы можете пригласить соседей, позвонить по телефону своим друзьям, сказав им нашу волну. Если вы любите Господа, вы должны участвовать в деле благовестия.

Откройте, пожалуйста, первую книгу Царств, 28 глава. Итак, 28 глава с 5 стиха. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». Снял с себя Саул одежды свои, надел другие, пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, «Спрошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратила женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты Саул?» И сказал ей царь, «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтоб я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне, и предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. Братья и сестры, дорогие друзья, сегодня тема нашего размышления будет «Молчит ли Бог?». С одной стороны, фактически Библия уже ответила на этот вопрос, но мы постараемся вместе с вами прийти к определенным выводам, в каких случаях он начинает молчать. Для кого он молчит сегодня? Вы знаете, мир сегодня привык к тому, что везде говорится о Боге. Даже если человек не подозревая, человек говорит в какой-то беде, «О, слава Богу, пронесло!» Или что-то там как-то обошлось, «О, слава Богу!» Часто это даже просто помимо воли человека. Хотя это верно, но человек так поступает. И слово «Бог», о Боге, сегодня вы можете слышать везде. Все аппараты, которые вообще существуют для передачи информации, могут вам передать информацию о Боге. Подсоединяетесь ли вы к компьютерским данным или компьютерным данным, и там вы можете найти необходимые вещи на эту тему. Набираете ли вы, или крутите ли вы настройку приемника, и там вы услышите о Боге. Включаете вы телевизор, и там вам говорят о Боге. Где только не говорят о Боге, везде, даже в Верховном Совете иногда. Друзья мои, Бог везде. Голос о нем люди сегодня слышат. И это настолько стало привычным, как будто это равноценно тому, что человек дышит. Вот вы дышите, разве вам надо об этом думать? Нет. Я дышу, я говорю, я не контролирую себя. Это так естественно. И сегодня, когда люди слышат о Боге, это как дыхание.
Они, естественно, воспринимают этот голос о Боге, как это, как будто это всегда так должно было быть, есть и всегда так будет. Но, друзья мои, при том, что Бог сегодня говорит многим и много, есть люди, которые уже сегодня не слышат Его голос. Я не имею в виду глухонемых, и они слышат голос Божий. Но есть люди при здоровом слухе, с замечательным зрением, прекрасного телосложения. И они сегодня заявляют вам, мне, я не слышу Бога. При этом они говорят о том ужасе, который уже сегодня покрыл ихнюю жизнь. Вы знаете, это уже начало трагедии, если проповедник не слышит Бога через Библию. Если ему он не открывается, значит, с ним что-то не в порядке. Если просто член церкви перестал внимать Духу Святому, Богу, и он перестал внимать Ему и говорить с Ним, процесс общения разорвался, это начало большой беды. Наверное, вам встречались такие не только примеры на страницах книг, но, может быть, и в жизни, когда вы, встречая некоторых людей, может быть, уже на грани смерти, или, может быть, еще живых, но которые заявляли вам, когда вы говорили: «Человек, дорогой мой, у тебя есть шанс, Бог тебя любит», он говорил: «Поздно». Понимаете, этот человек понимал, что слово «поздно» – это страшное явление, которое почему-то явилось для него или пришло к нему. Почему Бог молчит? Вы знаете, когда-то эта трагедия разыграется для всего мира. Бог будет молчать. И это самое страшное, что люди услышат от Бога. Его молчание. Это будет настолько томительно, мучительно и ужасно. И это место, где Бог уже ничего не говорит, называется адом. Ад – это место, к которому обратиться Бог уже не может и не обратиться, и ничего не скажет. У Него уже для тех, которые там, нечего сказать. К сожалению, уже некоторым здесь, сегодня на этой земле, Богу нечего сказать. Есть на это очень серьезные причины. И мы сейчас поговорим о Сауле. Примеров немало, но почему-то это самый такой, ну я бы сказал, наверное, красочный в плане того, чтобы нам разобраться именно, что произошло с этим человеком. Итак, Саул получает Духа Святого. Он первый царь Израиля. Он начинает делать то, что Бог ему говорит. Удивительно. Он получает такую смелость и ревность, которая ему была к этому времени, в общем, не очень, присуща, спасибо, да. До этого момента мы считаем, что он был довольно застенчивым человеком, и когда его начали искать, он спрятался в обозе. Когда начали искать, чтобы сделать его царем, он спрятался, хотя на голову был выше всего Израиля. Застенчивость, несмелый был. И вот когда Господь через Духа Святого сходит на него для того, чтобы он исполнил его волю, с Саулом происходят необычайные вещи. Он начинает действовать настолько смело и решительно, что кто читает Библию, тот будет удивляться. У него и только у его сына было оружие, больше ни у кого. Вы можете себе представить идти против армии филистимлян вдвое вооруженных людей? Остальные все израильтяне кто с чем? Дубинки, палки. Ни у кого не было металлического какого-то оружия, заточенного, точенного и приготовленного к битве. Потому что филистимляне, написано, забирали всех кузнецов и те, которые могут что-то такое делать. Они без ничего. И вот Иоаннафан поднимается на гору, перед ним начинают падать эти люди, и он добивает их. Он защищает тот народ, который в порабощении. Это удивительная история, я не буду о ней передавать. Но вот наступает момент кризиса в жизни Саула. Что произошло? Бог ему говорит: сделай то и то. Саул, знаете, как говорят иногда дети, да? Или точнее учителя о детях в классе. Говорят, в одно ухо влетело, и что, застряло? Вылетело. Что-то подобное произошло у Саула. Почему?
Может быть, это такой не очень симпатичный, да, пример. В плане, в одно влетело, другое вылетело. Но все-таки, почему это происходит? Потому что оно не попало в сердце. Поэтому оно вылетает. Если оно здесь, то оно никогда отсюда не уйдет. Я не буду сейчас говорить об этом, потому что Давид очень много об этом сказал. Но мы идем дальше с вами в отношении Саула. Что происходит? Он не покорился Господу. Он не покаялся перед Богом. Искренне не раскаялся. Знаете, как выглядело его покаяние? Да, согрешил я, Самуил, пред Господом, но ты почти меня пред народом. Вот давайте немножечко так это все-таки сопоставим Саула, покаяние Саула и Давида. Саул очень боялся, чтобы перед народом ему не выглядеть в неудобном положении. Самуил, ладно, я согрешил перед Богом, но ты пред народом почти меня. И когда Самуил хотел отойти, он ухватился за его одежду так, что порвал его. И порвал эту одежду. Как ему не хотелось ронять себя в лице народа. Его покаяние было с примесью лицемерия, потому что он не заботился о том, какого мнения о нем Бог. Народ. Дорогие мои братья и сестры, если наше покаяние пред народом, я имею в виду для того, чтобы только пред народом, если это не пред Богом и пред народом, покаяние не имеет ни силы, ни успеха. Если это покаяние как Давида, а как Давид? Ты сделал это тайно, я сделаю это явно. Саул тоже об этом знал. Но Саул старался подштукатурить свои прорехи. А Давид взял, разорвал одежду, посыпал себя пеплом и лежал. Пред всеми своими слугами, пред всеми тем народом, который мог приходить к нему и так далее. Он лежал и вопил к Господу. Он не заботился о том, что о нем подумают. Только написано в Библии, слуги там ходили по закоулкам и шушукались. Слушайте, что же это будет? Как он себя ведет? Это непонятно. Он что-то с собой сделает и так далее. Давид! Мало того, он посчитал, что этого покаяния мало. За то, что он сделал великий грех, этого мало. Весь народ должен узнать об этом. И он пишет 50-й псалом. Он подходит к начальнику хора и говорит, послушай. Ну, я не знаю, кто на тот момент, сейчас не помню точно. Был начальником хора, и он подходит и говорит, слушай, вот тебе этот псалом, не смущайся, что он говорит о мне, о моем грехе. Пусть все люди знают, как Давид кается, потому что он весьма согрешил пред Богом. И, может быть, мой пример послужит для покаяния другим людям. И представляете себе, он сидит в зале, и сейчас хор начинает петь о его грехе. «Тебе единому согрешил я, великое зло сделал я, беззаконие я зачат, во грехах родила меня мать моя». Это было настоящее смирение. Это было настоящее покаяние. Он не переживал о том, что про него подумают харисты, что про него подумают священники, что про него подумает весь Израиль, видя такого царя. Он знал одно. Они должны знать, как он грешил и как он кается. Такой принцип Божий. У Саула этого не было. И вот что в результате. Он идет дальше. Но что примечательно, обычно тогда, когда мы начинаем идти против Бога, грешить, Бог начинает молчать. И вот наступает этот момент, неизбежный момент в таких случаях, когда человек встречается один на один с бедой, с несчастьем, с какой-то катастрофой в его жизни. И он начинает понимать, что это конец. Смотрите, что происходит с Саулом. Двое их было, он и Ионафан вооруженный, ничего не боялся. «Увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его». Что с ним происходит? Бога нет рядом, и сердце его дрогнуло, и он испугался весьма. И это был жуткий момент в его жизни. И что же делать? Может быть, наконец-то, пусть страхом, но он падет пред Богом и скажет, «Боже мой, я понимаю, что я натворил. Боже, защити! Пусть не ради меня, пусть ради этого народа твоего. Защити их, Боже! Меня накажи, но их спаси!» Смотрите обычно, что происходит в этих случаях. Вот вы, например, где-то в жизни вдруг ощутили, что вам
Бог ничего не говорит. Молчит. Вы читаете Библию, все закрыто. Недавно, когда мы работали над одним человеком, оккультно обремененным, то я его вчера спрашиваю, ну, говорю, как? Ну, и назвал его по имени. Он, ты знаешь, говорит Петя, до того момента, как какая-то была пелена, все в тумане, я ничего не понимал, и не понимали его ближние окружающие. А потом, говорит, как бы пелена спала, и я теперь, я вижу, улыбается человек, что мне еще спрашивать? Но совсем другое, понимаете? Но вот пелена перед вами, вы читаете Библию, и вы ничего оттуда не получаете. Бог молчит. Вы вдруг не слышите Духа Святого. Он вам ничего не говорит. Вы ходите, вы занимаете себя суетой, вы бросаетесь в какие-то крайности, и ничего не помогает. От себя нельзя убежать. Вы хотите убежать, но куда от себя убежишь? Это все равно, что бежать от своей собственной тени. Она всегда с тобой. Но это хуже. Тень, можно выключить свет, она исчезает. Но тут внутри, куда это исчезнет? Ты сам внутренний, куда? А Бог молчит. И тогда обычно есть два выхода. Первый, или открыться перед Богом, как Давид. Или второй, пойти дальше. До конца, страшного конца.

Дорогие друзья, за неимением времени мы вынуждены прервать эту проповедь. В следующей нашей передаче вы сможете услышать продолжение этой чудесной темы. Мы от всей души желаем, чтобы Бог не молчал в вашей жизни. Его голос чудесный, ведь Он управляет нами. Только слушай Его, исполняй, и будешь благословенен.

Наша передача заканчивается. Милые друзья, мы вас любим. Желаем вам чудесных благословений. Если у вас есть вопросы, может, такие, что не всем расскажешь, пишите. Сам Господь вам даст ответ. А сейчас запишите наш адрес. Украина, индекс 274021, город Черновцы, улица Рылеева, 1. Передача для молодежи «Современность и Бог». А сегодня с вами была ведущая Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Господь.

0: говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Лиза и Федя вернулись со школы и сели обедать. Они весело разговаривали, а мама почему-то была очень серьезной. Вдруг она обратилась к детям.
2: «Очень странно. Вчера утром у меня в кошельке было больше 25 рублей. А сегодня я пошла в магазин купить продукты и не смогла расплатиться, потому что деньги из кошелька куда-то исчезли. Вы случайно не брали их, Федя, Лиза?»
3: «Мама, мы же не воры!»
4: «Конечно, мы не брали твоих денег!»
2: «Удивительно! Ума не приложу, куда же подевались эти деньги?»
1: После обеда Федя с Лизой убрали со стола и пошли делать домашнее задание. Но Лизу мучила совесть. Ей даже вдруг сделалось плохо от того, что она взяла деньги из маминого кошелька.
4: «Зачем я взяла эти деньги? Но ведь мама не дала мне денег на новые сережки. Да я ведь и не украла. Я просто одолжила у нее. Скоро отдам».
1: Но от этих мыслей ей не стало легче. У нее на совести все еще была тяжесть. Недавно они разговаривали о том, что в Библии кража названа грехом. А грех как стена. Он отделяет. Лиза очень ясно это ощущила. С тех пор, как она взяла деньги, между ней и мамой выросла невидимая стена. И она отделяла Лизу не только от мамы, но и от Иисуса. Лиза больше не могла оправдывать свой поступок. И то, что она солгала за обедом, лишь усугубило положение. Весь день прошел для нее безрадостно. И даже новые сережки, спрятанные под матрасом, не доставляли ей никакой радости. Когда она легла спать, она вдруг расплакалась.
2: «Лиза, что случилось?»
4: «Это я взяла твои деньги, и теперь ты меня больше не будешь любить».
2: «Ты поступил

0: поступила неправильно. Но сейчас ты очень хорошо сделала, что нашла в себе смелость признаться мне в этом. Я тебя прощаю и люблю. Ты можешь вернуть мне 25 рублей из твоих карманных денег. Хочешь попросить прощения у Иисуса?»
1: «Господь Иисус, как я раскаиваюсь в том, что украла эти деньги. Прости меня, пожалуйста. Спасибо тебе за то, что ты любишь меня. Аминь».
2: Огромный и тяжелый груз свалился с плеч у Лизы. Она снова обрела радость. Но самое главное то, что и мама, и Господь Иисус все так же любили ее. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Как простить то, что простить невозможно? Иногда нас ранят настолько глубоко, что кажется, рана никогда не исчезнет. Особенно, если это близкий человек. Кажется, что в тебе что-то умерло, что-то способное любить. И уже ничто не может это изменить, ведь иногда даже время не лечит. Я хочу тебе сказать, что Бог переживает это чувство каждый день. Представь, если бы ты любил кого-то настолько, что пошел бы ради него на любые жертвы. Но ему плевать на это. Он тебя презирает. Обидно? Не то слово. Именно так с Христом поступают люди каждый день. Он умер за наши грехи, а мы плюем ему в лицо. Но он терпит, прощает, любит. Он понимает тебя как никто, потому что был в твоей шкуре. И потому ты можешь доверить ему свою обиду, свое разочарование, свою рану. Он исцелит ее своей любовью. Если ты хочешь почувствовать Божью любовь в своей жизни, смотри следующее видео.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. То, что нужно. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 4 стих. «Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Стоя в углу зала дома престарелых и слушая, как школьный хор под руководством моей дочери исполняет гимн «Течет ли жизнь мирно», я думал, почему она, регент хора, выбрала именно это произведение. Этот гимн играли на похоронах ее сестры Мелиссы, и Лиза знала, что я не смогу спокойно слушать. Мои мысли были прерваны словами мужчины, стоявшего рядом. «Это именно то, что мне нужно». Я спросил, почему ему нужен этот гимн. Он ответил: «Мой сын Кэмерон разбился на мотоцикле неделю назад». Вот это да. Я был так сосредоточен на себе, что совсем забыл о нуждах других. А в это время Бог решил употребить эту песню там, где она была нужна. Я пригласил своего нового друга Мака прогуляться, и мы душевно побеседовали о Божьей заботе в это трудное время его жизни. Вокруг нас много скорбящих. Порой нужно отложить в сторону собственные заботы и помочь им. Один из способов сделать это – вспомнить, как Бог утешал нас в наших собственных скорбях, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Так легко увлечься своими переживаниями и забыть, что кто-то нуждается в молитве, слове утешения или просто в том, чтобы кто-то побыл рядом во имя Христа. Помолимся. Господь, помоги мне видеть, где нужна моя помощь, и оказывать ее. Благодарю Тебя за утешение. Помоги разделить его с другими. Аминь. Полученное утешение должно быть передано дальше.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.
2: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
3: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Сегодня звучит пасхальное приветствие «Христос воскрес, воистину воскрес». В чем же смысл этих событий, которые так радостно празднуют христиане? Вот об этом мы предлагаем вам послушать передачу после нескольких тактов музыки.

Давайте откроем Евангелие от Марка, самую последнюю, 16 главу. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой: „Кто отвалит нам камень от двери гроба?“ И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: „Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам“. И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили.

Библия удивительно честная и правдивая книга. Она не приукрашивает жизнеописание людей, не замалчивает ошибки и слабые стороны жизни последователей Христа, как это нередко бывает в жизнеописаниях различных вождей. Она честно и открыто описывает все как есть, и в этом ее сила. В наши годы миллиарды христиан в пасхальное утро испытывают особую радость, особый духовный подъем. Тогда же, в первый день воскресения, в тот день, который повернул вспять миллионы судеб человеческих, у ближайших последователей Христа были совсем другие настроения. Вот смотрите, как вы думаете, зачем Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Соломея отправились рано утром ко гробу Христа? Чтобы увидеть воскресение? Нет. Они об этом даже и не думали. Они купили необходимые ароматы, чтобы помазать ими мертвое тело своего любимого учителя. В пятницу вечером они, видимо, очень торопились, но все же не успели до захода солнца, то есть до наступления субботы, когда уже ничего нельзя было сделать, помазать его тело всеми необходимыми составами. Они шли теперь завершить погребальный обряд. Единственное, что их беспокоило, это как они отвалят камень, закрывающий гробницу. Они даже не подумали, что там, у гробницы, стоит стража, и она их не пустит. Возможно, они даже не знали, что гробница запечатана римской печатью, а за одно только нарушение этой печати полагалась смертная казнь. Когда они подходили к гробнице, произошло великое землетрясение. Стража в страхе разбежалась, камень был отвален неведомой силой, и жены мироносицы свободно вошли в склеп. Там они вдруг увидели юношу в белой одежде и ужаснулись. Не обрадовались, а ужаснулись. Может быть, они подумали, что тело Христа кто-то унес? Это удивительно, но даже блистающая одежда ангела и его слова о воскресении Христа не произвели на них должного впечатления. Они почему-то в трепете и ужасе побежали от гроба и никому ничего не сказали. Потом, вскоре, по-видимому, возвратились. Христос явился плачущей Марии, и она приняла его за садовника и просила показать, где он положил тело Иисуса. Христос сказал ей: «Мария!» Только теперь она узнала его и вне себя от радости побежала сообщить ученикам о воскресении. А что же ученики? Они спрятались в каком-то месте из страха, что и их распнут, плакали и рыдали. Как же так? Люди, 3,5 года учившиеся у величайшего учителя во вселенной, у того, который знал их сердца, у того, который не просто читал им время от времени лекции, а жил с ними. Они слушали его, удивительно сильные слова, видели множество великих чудес, и вот эти ученики забыли все, забыли все его слова, потеряли всю надежду, всю веру. Страх и рыдания охватили их целиком. Вот так апостолы, вот так столпы веры, все потеряли, все забыли.

как жалко выглядят люди, потерявшие, оставившие веру и надежду. Как бы они ни были богаты, известны, как бы ни пытались утешить и усладить себя временными удовольствиями, все это проходит, все это ничто, а в глубине души остается только одиночество, страх и рыдание. Без воскресшего не может быть настоящей вечной радости, не бывает смысла и цели в жизни. Все силы человека, все знания человека, все могущество человека без воскресшего Иисуса Христа превращаются в ничто. В душе, где нет веры и надежды, воцаряется страх, пустота неверия и рыдания. Состояние учеников было настолько удручающим, что даже когда Мария Магдалина сообщила им, что видела Христа воскресшего, они ей не поверили. Ее слова показались ей пустыми. Как много людей предпочитает безнадежно мучиться в страхе и неверии и сами отворачиваются от самой радостной вести на земле. Только двое учеников, Петр и Иоанн, решили лично посмотреть опустевшую гробницу. А что же остальные? Разве не говорил им Иисус, что ему надлежит быть распяту и что он в третий день воскреснет? Об этом знал весь город. Об этом знали первосвященники и велели поставить стражу у гроба. Сколько раз Иисус предсказывал им, как это будет. Говорил, что они соблазнятся о нем, рассеются, как овцы. Предсказал отречение Петра. Господь даже сказал, что по воскресенье будет ожидать и в Галилее заранее. Они все забыли. Им казалось, что со смертью Христа все кончено. Они забыли все свои обещания. Но если люди не верны, то верен Бог. Если не верны ученики, апостолы, то верен Небесный Учитель Христос. Они забыли и оставили все. Он же исполнил все предсказанное до последней йоты. Он выполнил не только то, что говорил. В нем исполнились сотни пророчеств до мельчайших подробностей. Он скорбел в Гефсимании один по пророчествам. Он был предан за 30 серебряников по пророчествам. Он был казнен, распят на древе по пророчествам. И он воскрес, как обещал, по пророчествам. Бог верен, и Бог силен выполнить все свои обещания. Люди слабы, Бог силен. Люди потеряли и забыли все. Христос исполнил все и воскрес. Люди унывают и плачут. Христос дает величайшую радость и надежду. Люди не способны поверить в очевидное. Христос утверждает их веру. Вот что очень важно. Вы заметили? Христос ни в коей мере не хочет видеть своих учеников жалкими, разбитыми и несчастными. Сильный Отец Небесный хочет, чтобы его дети тоже были сильны. Ему очень больно смотреть на людей, барахтающихся в своих проблемах, в трясине безверия. Вспомните, а сколько раз он обращался к нам, звал нас, предлагал помощь, но мы думали, что мы сами сильны, мы сами выберемся. Он запретил себе насильно спасать нас, а нам всего-то и нужно было обратиться к нему за помощью, протянуть к нему руку веры. Как вы думаете, почему Христос по воскресении не явился сразу всем ученикам, последователям, первосвященникам, Пилату, римскому императору, наконец? Почему он сначала сообщает о своем воскресении через ангела, потом является Марии и просит ее сообщить ученикам, потом под видом путешественника долго разъясняет по дороге двум ученикам пророчество о его смерти и воскресении из Ветхого Завета? Почему он так делает? Ведь он Бог, он все может. Да, он Бог, он Творец, и он прекрасно знает, как устроены люди. Он также знает, что спасены они могут быть только верой. Верой в умершего и воскресшего Иисуса Христа. Не видением, не осязанием, а верой. Сообщение женщин, пустая гробница, твердое обоснование избывшихся пророчеств – все это одно за другим вывело учеников из глубочайшей депрессии и неверия. У них зародилась вера, живая вера в воскресшего.
Но как она слаба, наша человеческая вера. Как она хочет привязаться к чему-то, что можно потрогать, пощупать, к плащанице, к остаткам креста, к образу на платье. И вместо поклонения воскресшему начинается поклонение вещественным доказательствам. Но вера в вещественные доказательства не спасает. Вера во Христа, привязанная к материальным вещам, к святым предметам, это уже видение. А мы спасаемся верою, сказал Иисус Христос. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Дорогой друг, проверь еще раз, а на чем основывается твоя вера? Если ты говоришь, что ты христианин, то скажи, почему ты решил так себя назвать? Не основывается ли твоя вера всего лишь на поддержании традиций и обычаев предков, живших на нашей земле? Ныне, как и во все дни, пока несется благая весть всем людям, Господь Иисус Христос зовет и тебя, дорогой друг, следовать за Ним под руководством живой, спасающей веры. Как некогда Он сказал своему ученику Фоме, так ныне Он приглашает тебя сердцем прикоснуться к Его ранам и говорит: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». И единственно верным ответом на это будет, если мы повторим слова апостола Фомы, сказанные им воскресшему Христу: «Господь мой и Бог мой».

0: У микрофона был Игорь Петров. Пусть вера в невидимого воскресшего Христа окрылит и ваши сердца в следование за Христом.
1: И на этом мы с вами попрощаемся, уважаемые радиослушатели. Желающим написать нам, вот наш адрес.
0: Трансмировое радио, Русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия.
1: Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе в это же время. До свидания, друзья.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Растения борются с вредителями. Многие из нас знают, что растения в состоянии стресса больше подвержены воздействию вредителей. Мы поливаем засохшие растения, чтобы они успешно противостояли атакам насекомых. В дикой природе, когда наступает засуха, никто не спешит к растениям с кувшинчиком воды. Однако, как ни парадоксально, многие хотят, чтобы их домашние растения росли так же хорошо, как в дикой природе. Возможно, наука наконец-то открыла тот механизм, который создатель заложил в свое творение, чтобы защитить растения от умеренной нехватки воды. Нехватка воды – серьезный стресс для растения, но умеренная нехватка влаги по сути помогает ему защищаться от насекомых. Например, когда в листьях слишком много воды, они становятся более жесткими, их труднее жевать, в них накапливается меньше питательных веществ. И напротив, когда влаги недостаточно, растения начинают вырабатывать инсектициды. Некоторые из них также выделяют воск и другие вещества, помогающие растению защитить себя в стрессовой ситуации. Как только водный стресс проходит, растения могут в считанные часы вернуться к нормальному образу жизни. Творец, наделяя растения такими способностями, мудро позаботился и о них самих, и о насекомых. Когда в растении достаточно воды, насекомые могут беспрепятственно питаться им. Но когда воды едва хватает для самого растения, у него появляется способность отпугивать насекомых. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118:11. Фундамент жизни. Не просто красивое словосочетание, а важнейшая истина для построения всей жизни. Именно то, что лежит в основании нашего бытия, влияет на все наши принимаемые решения или возникающие желания. Во все времена у людей к Библии было разное отношение. По-разному относятся к ней и в наши дни. Закладка фундамента жизни и веры начинается с того, что мы принимаем решение своего отношения к Божьему Слову. Каждый человек имеет свободу в принятии решений, чем он будет руководствоваться в жизни. И именно от этого, соответственно, зависят и результаты. На вопрос, как юноше содержать в чистоте путь свой, ответ дает автор этого же псалма «Хранением себя по слову твоему». Псалом 118, 9 стих. Интеллект, нравственность, характер, привычки формируются на какой-то основе. Кто-то берет философские позиции и старается руководствоваться ими. Есть те, кто говорит о том, что живет по совести. Да, но в этом случае важно знать состояние совести, чистая ли она и не лицемерная, или, как в Библии даже сказано, не сожженная ли. Для кого-то мнение их влиятельного окружения имеет решающее значение. Бог даровал нам свое слово не для информации, а для формации наших взглядов и решений. Автор 118-го псалма озвучил свое решение о роли Божьего слова в его жизни. И поэтому оно в фундаменте, чтобы не грешить, чтобы не делать глупости, не заблудиться, не разочароваться впоследствии. Экклесиаст писал: «Веселись, юноша, в дни юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи путями сердца твоего и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Экклесиаст 11:9. Можно попробовать жить в свое удовольствие и не отказывать себе в своих желаниях, но в конце концов настанет момент, когда в соответствии со словом будут оценены и наши результаты. Эксперимент – хорошая вещь, но если не руководствоваться незыблемыми законами, то можно наделать много глупостей. Добрый совет предложен на страницах Библии всем, кто хочет мудро прожить жизнь. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо. Экклесиаст, 12 глава. Заложи фундамент своей жизни. В фундаменте пусть будет Писание. Руководствуйся им во все дни жизни твоей.

0: Мысли вслух.
1: От нас зависит, заглушит ли нашу совесть или озарится от нее светом, прислушиваясь к ней. Если она повелевает нам сделать что-нибудь, и мы этого не исполняем, если она продолжает нас предупреждать, и мы все-таки не внимаем ей, то голос ее начинает мало-помалу ослабевать. И, наконец, совершенно замолкает. Поэтому постоянно прислушивайтесь к ней. Не обращая внимания на ничтожные проступки, мы легко можем впасть в большие прегрешения. Незначительные погрешности чаще всего прививают нам опасные привычки. Постараемся пресечь зло, пока оно еще не пустило в нас глубоких корней. Зло и добро возрастают в нас по мере того, как мы допускаем их в наше сердце. Из благочестивых мыслей. Из книги Льва Николаевича Толстого «Круг чтения».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Братолюбие». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на том, что истинная жизнь находит свое осуществление или выражение только в истинной любви. Видимо, в первую очередь в любви детей Божьих между собой, через которую одновременно вышеназванное братолюбие становится главным признаком, рожден ли человек свыше или нет. Через Иоанна Святой Дух объясняет нам, что на основании любви к ближнему мы познаем, имеется ли в нашем ближнем жизнь от Бога. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Следовательно, тот, кто не любит брата, находится в смерти. Когда Иоанн говорит о любви, то он не думает о сентиментальном мягком чувстве любви, человеческой любви. Нет, об этом он не думает. Любовь Иисуса является для него не абстрактной, но жизнесохраняющей, является деятельной, но не теоретическим занятием глупостями. Любовь без дел не есть любовь Иисуса, не есть любовь Отца. На этот факт мы сконцентрируем теперь наше внимание. Именно в этой сфере вращается великий апостол Нового Завета, а также откровение Бога в Ветхом Завете. Повторяю, что главную заповедь всех заповедей Ветхого Завета мы находим в книге Левит, в главе 19, стих 18. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Заметим себе это. «Люби ближнего твоего, как самого себя». В этом мы видим требование Бога к каждому израильтянину. Здесь мы одновременно познаем водительство Святого Духа в Писании, как мы это выше уже отметили, в котором действенная любовь Иоанна уже отмечена в Ветхом Завете. Но во всех переводах Библии, к сожалению, она не находит своего полного выражения. Это место Писания в книге Левит, глава 19, стих 18, в оригинальном тексте буквально гласит следующим образом. «Ты должен твоему ближнему оказывать, в действии доказать, любовь, как и себе». Это значит, любить твоего ближнего так, как будто бы ты находишься на его месте. Любить его той любовью, которой ты любил бы самого себя на его месте. Я думаю, что вы это понимаете. В каждом событии и акте любви проявляется известная смена роли. При таком акте любви каждый другой, каждый наш ближний становится объектом в любви вместо меня, поэтому я его люблю. Мы прообразно находим Божью любовь только в том, что сделал Господь Иисус. Божья любовь не была излита в сердца верующих Ветхого Завета. Из этого мы должны исходить. Но Бог, тем не менее, требует в одном жизненном принципе от всех израильтян эту любовь, о которой мы читаем в книге Левит, 19, стих 18. Почему этот народ, Израиль, был связан с Богом? А того, кто связан с Богом, можно увидеть единственно только в этой Божьей любви. Как мы стоим сегодня перед Господом Иисусом? После того, как мы могли с вами прослушать вступление в тему братолюбия, мы приходим теперь, так сказать, к самому ядру. Еще раз обращаю ваше внимание на выше названные противоположности – ненависть и любовь, которые, согласно высказываниям апостола Иоанна, стоят перед нами в рассматриваемой нами теме. Эти два понятия – любовь и ненависть – Иоанн обсуждает таким образом, как будто между ними вообще ничего не существует. Это мы должны себе хорошо заметить. Это значит, что Слово Божие обсуждает эти понятия таким образом, что между любовью и ненавистью вообще ничего не существует. Библия знает только эти два факта. Поэтому в начале данной проповеди одновременно было сказано, что Иоанн рассматривает эти духовные законы жизни как с принципиальной, так и с противоположной точки зрения. С точки зрения чистого, абсолютного, но не с точки зрения золотой серединки. Между любовью и ненавистью нет ни равнодушия, нет также нейтралитета, нет ничего. В этом промежутке между ненавистью и любовью не Бог действует, но действует враг. Как в вере, так и в учении Слова Божьего нет нейтралитета, а есть только абсолютное. Именно этот факт Слово Божие ставит в данной теме перед нашими глазами. А теперь заметим себе, что Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея в главе 12, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Вы замечаете, что в своем обороте речи Господь Иисус применяет форму абсолютного и не допускает никакого нейтралитета. Или вы еще никогда об этом не задумывались? Поэтому я еще раз повторяю, кто не со мною, тот против меня. Поэтому выражение «ненавидеть» является ясным, недвусмысленным выражением Писания для такого факта, когда не любят. Каин ненавидел своего брата Авеля, поэтому он убил его. Но Каин находился на злом пути не после того, как он убил Авеля, как утверждают некоторые набожные верующие. В глазах Бога злоба Каина началась с того момента, когда он больше не любил своего брата. Именно в этот момент Каин был в глазах Бога убийцей. Об этом и говорит Иоанн в первом своем послании в главе 3 стих 15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца». Это значит, кто своего ближнего не любит, как самого себя, есть человекоубийца. Это есть учение Нового Завета, которое установлено и передано нам посредством Слова Божьего через апостола Иоанна. Итак, у Бога убийство начинается в том месте, где я больше не люблю моего ближнего. Именно в этом месте я автоматически вступаю на почву убийства. Если кто-то скажет «Я люблю Бога, но не люблю брата», Иоанн говорит «Тот лжец, потому что он есть убийца, потому что он его не любит». Этот человек не только убийца, но плюс к тому еще и лжец. Это значит, человек, который не любит ближнего, классифицируется Богом в его деятельности как лжец. В конечном счете, такой человек позволил сатане обмануть себя, поэтому он больше не любит и передает ложь врага дальше своему ближнему. Это значит, этим самым он лишает своего ближнего своей братской любви. Любовь, которую Бог подарил каждому спасенному, является для Иоанна доказательством жизни вечной в отношении любви одного к другому. Не по отношению того, кого мы хотели бы любить, но по отношению к ближнему. Когда этот вопрос был затронут, то книжники хотели улизнуть из затруднительного положения и спрашивают Господа Иисуса: «А кто мой ближний?» Евангелие от Луки, глава 10, стих 29. Дорогие братья и сестры, если в вопросе определения нашего ближнего мы попытаемся теперь, как эти книжники, уйти от ответственности, тогда мы должны задать себе вопрос: имеется ли в нас вообще жизнь от Бога, если мы не знаем, кто является нашим ближним? От книжников мы не могли этого потребовать, потому что они не имели Святого Духа, не имели Духа Христа, но имели другого Духа. И тогда везде, где отсутствует это доказательство, там и над рождением свыше

кто не любит, тот и не живет во Христе, ибо Бог не есть Бог мертвых, говорит Слово Божье. А для всех погибших грешников это так важно, что Иоанн говорит об этом же факте в своем Евангелии, в главе 3 стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Поэтому любовь есть высшее качество общения с Богом. Прошу это запомнить». Не в познании, не в учении, не в свидетельстве Евангелия, не в каком-нибудь душепастырском служении, не где-нибудь и как-нибудь, но единственно в любви Христа нам представлена Его сущность и видна с точки зрения Бога. Поэтому наш Господь Иисус является образом Божьей любви, как мы читаем в знакомом месте Писания во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». А теперь самое главное – который есть образ Бога невидимого или образ любви Бога невидимого. Иисуса Христа мы должны видеть в любовном отношении к нам, а затем Ему подражать. Любовь Иисуса заключалась в том, чтобы исполнить волю Отца. Этот факт Святой Дух однозначно показывает нам в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих 31, как я уже выше отметил. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и, как заповедал мне Отец, так и творю». Как видите, Иисус связывает свою любовь к Отцу с выполнением задания Отца. Знаете ли вы теперь, что такое Божья любовь? Поэтому любовь выражает или есть воля для другого. Любовь есть воля для общения. Любовь есть отдача для другого. Любовь есть жертва, а также страдание за ближнего. Знаем ли мы теперь, почему нашего ближнего мы можем так мало нести? Мы так мало желаем ходить в любви Христа. Выше мы с вами читали о том, что любовь Божья обильно излилась в сердца наши. Не будет излита, но излилась. И так необходимое понимание мы достигнем, как мы выше слышали, в абсолютном, но не в каком-то нейтралитете. И это познание находится в Божьей любви через Христа до самого креста. Наше центральное благовестие – это Голгофский крест. В сущности этого креста мы видим, что Господь Иисус не говорил просто слова, но на этом кресте, видимо, нашло свое исполнение величайшее выражение Божьей любви. Христос не стоял перед крестом и говорил, но свою любовь к погибшим грешникам Он доказал своей смертью на этом кресте. И это что-то совсем другое. Настоящее библейское братолюбие может быть лишь там, где любовь готова к любой жертве. Дорогие братья и сестры, разрешили ли вы Господу Иисусу уже ввести вас в общение Его любви? Если да, то это значит быть готовыми для каждой жертвы по отношению к вашим ближним. Иисус доказал это всем нам на собственном примере. И знаете ли, дорогие мои, Господь Иисус сделал это не для любящих Его людей, которые по достоинству оценили бы Его любовь. Нет, мы были еще врагами Бога, когда Иисус Христос для нас это сделал, как я выше

уже отметил в послании Римлянам, глава 5, стих 10. «Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Поскольку Божьей любви невозможно ни подражать, ни отображать, но она, тем не менее, должна в нас пребывать, поэтому Бог излил ее в наши сердца. Божья любовь действует так любезно, мило и ласково именно потому, что это сделал Иисус. И знаете ли вы, как именно? Если вы это действительно хотите знать, то внимательно прочтите Новый Завет. Тогда вы это будете знать. Ненависть – это противоположное любви. Так как любовь может быть только целой, если она настоящая, тогда все то, что не любовь, является безразличием по отношению к ближнему, безразличием по отношению к нужде ближнего, что является первой ступенью к убийству. Итак, мы видим, что мы должны во всей ответственности ходить перед святым Богом. Не то строго соблюдать, что люди говорят в своей фантазии, в своем благом намерении, но то соблюдать, что Бог сообщил нам через Христа в Своем Слове. Верующие, которые через свои уста хотят быть христианами, но у которых в действиях к своим ближним отсутствует любовь, были в глазах апостола Иоанна и Небесного Отца человека-убийцами и лжецами. А теперь я осмелюсь всех вас спросить, как выглядит перед Богом ваше следование за Иисусом на фоне этого вопроса? Живете ли вы в излитой в вас действенной любви Небесного Отца? Если вы эту любовь не воспримете, то это значит, что вы ею пренебрегаете или даже ее презираете. Вы топчете ее ногами и Бога ни во что считаете. Самое высшее, что Бог нам дал, это Его любовь. Бог многое нам дал. Об этом говорит Святое Писание. А самое высшее, что стало нашим достоянием в сущности Бога и Христа, это то, чтобы мы стали более похожими в Его любви. Поэтому любовь Бога и Христа в нас так легко огорчается. Хотя в Библии написано, что она не огорчается. Читаю из первого послания Коринфянам, глава 13, стихи 4 и 5. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не огорчается, не мыслит зла». Но почему любовь все же огорчается? Тайна заключается в том, что любовью Бога мы так мало пользуемся, что наша любовь подвержена огорчению, так как в меру этого огорчения и свойства такого огорчения мы еще не стали похожими на Христа. Мы не любим таких, которые нас бьют хотя бы словами. Иисус нам это доказал. Люди били Его не только словами, но тростью и гвоздями прибили Его к кресту. А мы делаем большую дугу вокруг таких, которые при разговорах нас не понимают, потому что мы не можем терпеть их предполагаемую недуховность. Но при этом Слово Божье говорит, что эта любовь, которая от Христа все долготерпит. Понимаете вы это? Он все долготерпит, как только мы в этой любви Христа будем ходить. В оценке любви Бога или Иисуса верующие часто приходят к совершенно ложному заключению, а именно, таким верующим, которые стараются ходить в любви Иисуса, говорят:
что по отношению к тем или другим вещам они стали апатичными. При этом они пытались пребывать в любви Христа, а другие этого не понимали, потому что не ходили в любви Христа. Для последних везде и всюду дело заключалось в поиске человеческих прав. А мы не другие верующие, чем эти, имеем не лучшие характеры, чем они, вокруг которых мы стремимся или желаем сделать большой круг. И если те, вокруг которых мы, возможно, желаем сделать круг, нас еще и любят, еще могут любить, то как же тогда мы не можем любить и их? Но одно, дорогие братья и сестры, апостол говорит не словами, но делами и в истине. Истина находится не в наших словах, но наша истина открывается в Божьем свете в наших делах. Мы обязаны любить делами и этих верующих любить в истине со всеми их слабостями, с их несовершенством и как именно? Так любить, как их любит Господь Иисус. А теперь мы приходим с вами к заключению. Поэтому обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 13, где в стихах с 1 по 3 трижды читаем в каждом стихе по одному разу «О любви не имею». Читаю это место. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И если это так, то и мы, во-первых, если бы мы могли говорить ангельскими языками, то были бы медь звенящая или кимвал звучащий. Второе, если бы мы имели огромную веру, а не находились бы в любви Иисуса, о которой вы сегодня слышали, то мы ничто. И в-третьих, если бы я достиг того, что был бы готов отдать свое тело на сожжение ради какого-нибудь социального дела, но Библия говорит, если при этом я не имел бы любви, то нет мне в том никакой пользы, то это были бы глупости». То, что, согласно нашей теме «Братолюбие», мы сегодня слышали в отношении первого послания Иоанна, глава 4, стих 20, есть очень серьезное слово. Если кто говорит, мы знаем, насколько опасно наше говорение. Слово Божье поясняет, что истина следует или проявляется в жизни вообще, только посредством действенной любви. Если кто говорит «я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Между библейской, данной от Бога, любовью и нашим хождением этот промежуток, если так можно сказать, является ложью. Хотя это очень жесткое слово, но мы придерживаемся к тому, если слова являются истиной, то они все же лучше, чем сладкая ложь, даже если она для нас приятна. Русская пословица так говорит об этом. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Но мы отклоняем ложь, потому что из-за нашей лжи Господь Иисус вынужден был страдать и умереть на Голгофском кресте. В заключение, мое пожелание для каждого из вас таково, чтобы наш милостивый и любящий Господь Иисус положил всем вам на сердце желание взять эту тему в повседневную жизнь, практически ее применять и дальше рассматривать,
чтобы на основании Божьей благодати, на основании вашей действенной любви, излитой Богом в ваши сердца, возникал духовный плод для вечности. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года – золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, сегодня вы услышите о жене Иова. Библия не дает нам имени этой женщины, но ее история весьма важна и интересна для нас. Ее муж Иов потерял все, что имел – имение, стада, детей. Теперь он был весь покрыт струпьями проказы и сидел вне города в пустынном месте, издавая невыносимо тяжелый запах. Друзья и знакомые боялись подходить к нему, чтобы не заразиться. Жена брезговала им и только издали могла говорить с ним. Трагедия была полной, и казалось, что и Бог отвернулся от них. И все же ни Иов, ни его жена не считали, что Бог перестал существовать. Иов смотрел, как одна беда за другой приходила к нему, вырывая у него все, что было ему близко и дорого. Бог благословил этого праведного человека всем, что можно только пожелать, а теперь отнял все. И Иов разодрал свои одежды, побрил голову, посыпался пылью и, распростершись на земле, сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне». Покрытый проказой, он сидел и скреб куском черепицы своей струпе, стеная от физической и душевной боли. И в такой момент жена посоветовала ему: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Они видели Бога разными глазами. Иов ответил: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Конечно, Иов был далек от понимания страдания, которое казалось ему необъяснимым и незаслуженным. Известно, что и друзья, которые пришли в конце концов посетить его, тоже не понимали сути его страдания. Как многие другие люди без всякого злого умысла, они считали, что какой-то грех Иова – причина его страданий. Их увещевания не доходили до него. Тот, что он теперь переживал, просто не входило в рамки их доктринальных соображений. Иов чувствовал, что все имеет непосредственную связь с Богом, голос которого он не слышал, но в мудрость которого верил. На этом примере мы видим, как люди до Христа должны были слепо доверяться Богу, часто не понимая того, что он с ними делал. Иов мог только верить, что каким-то образом Бог восторжествует, понимая только, что Бог дает и берет, и что несчастье тоже приходит от Бога. Мы же, знающие Иисуса Христа, знаем, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный исходит и нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемены. Мы не можем обвинять Бога в смерти любимого человека, так же, как не можем упрекать Его за смерть Его Сына на кресте. Мы знаем теперь, что хотя грех и горе всегда с нами, Бог не хочет их и не посылает. Он допускает их и использует для нашего блага, если мы позволяем ему это сделать. Иов не мог этого знать. Но когда он покаялся своей самоправедности, Бог почтил его так, как если бы он знал об этом. Бог просит нас доверять ему, когда все хорошо и когда тьма окружает нас со всех сторон и нам очень трудно. Так поступал Иов. Полагаться на Бога тогда, когда друзья поносят нас, соседи избегают, и когда последний оставшийся в живых член семьи сыплет соль на наши раны своими немудрыми советами и нежеланием сострадать, значит действительно верить в Него, проявляя эту веру на деле. У Иова была именно такая вера в Бога. Его жена не только посоветовала ему похулить Бога и умереть, но она не пожелала переносить его близость, зловоние его больного тела и стенание раненого духа. Она повернулась и ушла от него, оставив его наедине с непостижимой, неизмеримой и неуемной болью. Перенося свое тяжкое испытание, Иов не оставался все время благочестивым и покорным. Он был слишком потрясен, смущен, разбит. Его мысли путались, чувства мешались, душа болела нестерпимо. Но насколько это было для него возможно, он сохранял ясность своего представления о Боге. И потому в конце своих страданий он смог увидеть свою нужду в покаянии. Каким-то незаметным образом Бог сообщил сердцу Иова, что благополучие и богатство, которыми он был окружен прежде, не были просто поверхностным поощрением за благочестие Иова.
Иов увидел, наконец, что Бог желает блага всем людям. Нежный луч того же света, который потом, спустя века, пролился со креста Христова, проник в душу Иова. Он понял, что не его благочестие вызвало расположение Бога, и покаялся в том, что гордился своим благочестием. Тогда Бог утешил душу Иова и удалил страдания от него, и позже от той же жены ему были подарены дети и внуки. Бог благословил остаток жизни Иова больше ее начала. Несмотря на остроту страдания, Иов смог прийти к мысли о покаянии. Он смог поднять свои глаза к небу и воскликнуть: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных, которых я не знал. Что буду еще вопрошать? Ты все объяснил мне. Прежде я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». С этого момента Иов знал, что его Искупитель жив. Бог, в которого он верил прежде, великий и непостижимый, стал живым и доступным, помогающим ему разобраться в запутанных мыслях и чувствах и приводящим его к самопознанию и покаянию. Бог не был только вознаграждающим за добро отцом, балующим одних и обходящим других, в зависимости от того, как они исполняют известные правила и постановления. Иов увидел в Боге Искупителя, меняющего человеческую природу, любящего всех людей и использующего даже их страдания им же во благо для их конечного спасения. Поняла ли это также жена Иова, нам неизвестно. Она производит впечатление женщины, которая не была очень близкой мужу. Она рождала ему детей и, несомненно, была хорошей матерью и, возможно, насколько могла, любила Иова. Ее ядовитое замечание «похули Бога и умри» иногда объяснялось тем, что ей было слишком больно глядеть на его страдания. Ей было бы приятнее видеть его успокоившимся от страданий в смерти. Те из нас, кто видели страдания своих близких, могут разделить такое чувство. Но тот вопрос, который жена задала Иову, прежде чем посоветовать ему умереть, звучит как обидная придирка. «Ты все еще тверд в непорочности своей?» Иов считал, что его страдания не заслужены им, потому что он вел безупречную жизнь. И эта женщина задела его за живое, как бы говоря: «Ты и теперь еще воображаешь, что ты праведен, после того, что с тобой случилось?» Такое полное непонимание глубокой натуры Иова может привести только к одному заключению. Между ними никогда не было настоящего понимания друг друга. Эта женщина совершенно не понимала своего мужа. Она не делала никаких попыток вникнуть вместе с ним в поиски причин его страдания. Она развела руками и посоветовала ему сделать то же самое, рассматривая его положение со своей точки зрения, но ни в коем случае не с его. Во всех нас есть что-то от этой женщины. Только у нас гораздо меньше извинения для этого. Бог пришел к нам в личности Иисуса Христа и показал нам не только, что значит отождествиться с другим человеком, но и принес с собой в Духе Святом силу для такого отождествления. Иисус пришел на землю и уподобился нам во всем. Он прекрасно знает нас, потому что стал как мы и пережил все, что переживаем мы. У нас нет основания сомневаться в этом. Жена Иова жила задолго до пришествия Христа, а мы живем после Него и имеем силу Святого Духа, помогающую нам сочувствовать ближним, входить в их положение. В самом отчаянном положении ослабляется напряжение, если хотя бы один человек проявляет истинное, объективное сострадание другому. Женщины часто играют главную роль в запутанных человеческих отношениях, и многое было бы облегчено, если бы хотя бы некоторые из нас научились сочувствовать другим. Полное отождествление с проблемой другого приводит к пониманию и облегчает положение, а без него не может быть счастья в семье или правильных отношений с людьми даже в самых благоприятных и благоустроенных обстоятельствах. Иов и его жена были людьми богатыми и внешне счастливыми, но когда пришла беда, стало ясно, что между ними никогда не было интимной близости душ,
взаимопонимания и глубокой связи, такой необходимой в супружеской жизни. Если вы способны только отдавать приказания, когда ваш ближний в беде, или еще хуже, давать немудрые советы, молитесь о том, чтобы Бог одарил вас способностью вникнуть в беду другого и сострадать другому, поставив себя мысленно на его место. Помолимся. Дорогой Господь, вот перед нами снова был негативный пример женщины, которая не понимала своего мужа, не вникала в глубины его страданий. Помоги нам, Господи, и на негативном примере извлечь что-то положительное для себя, поступив обратно. Господи, помоги нам вникать в положение, когда страдает собрат наш, муж ли наш, друг ли наш, сосед ли, близкий ли кто. Помоги нам, Господи, научиться сострадать, как сострадал нам Ты вплоть до креста. Господи, из любви к нам Ты отдал жизнь свою. Ты будь нам примером, Господи, чтобы мы могли во всем всегда сочувствовать, сострадать, вникать, входить в положение тех, кто страдает, чтобы и когда наша очередь придет, нашлась добрая, отзывчивая душа, которая смогла бы сострадать нам. Помоги нам в этом, Господь. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».
1: Здравствуйте! В эфире Радио Церковь, и вы на волне христианской передачи «Надежда сегодня». Надежда.

Как и всегда, мы рады приветствовать вас и приглашаем послушать этот выпуск передачи. А посвящен он сегодня музыке и христианской песне. Вера Кушнир, христианская поэтесса, написала прекрасные строки о музыке, которые мы и начнем рассказ о фестивале «Христианская песня 98», что проходил в городе Черновцы с 11 по 13 сентября. Музыки, оттенки и тона, мириады звуков и созвучий. То слышна морская в них волна, то раскатов грома звук могучий. Музыки безазбучный язык всем понятен, всеми ощущаем, как ребенка плач от боли крик, как тепло в груди, когда прощаем. Музыка искупленных сердец, пение возвышенных хоралов, звуков, съединившихся венец самой лучшей музыки начала. Жизнь пройдет, умолкнут все уста, перестанет биться в скалы море. Мы же в небесах у ног Христа будем вечно петь в небесном хоре. Вот с таким настроением, что жизнь действительно пройдет, а мы в небесном хоре у ног Христа будем вечно петь и славить Бога, и проходил наш праздник христианской песни.

«Господь, моя надежда», пела Ирина Биндю из города Черновцы. Конечно, украшением праздника было пение детского хора Первой Черновицкой церкви, и дети, маленькие колокольчики, пение для Христа, радостно восклицали славу своему небесному Отцу за дар жизни, за солнышко, за голубое небо, за мир и согласие в нашей стране.

0: Гостем праздника «Христианская песня 98» был президент радиоцеркви FEBC Руди Винс.
1: Я всех приветствую. И, во-первых, хотел бы поздравить черновцы, украинцев и всю Украину. В чем? Потому что вы действительно завладели всем миром. Куда ни попадешь, в Сакраменто, в Сан-Франциско, в Орегон, там в Портленд или еще где-либо, везде я встречаю людей, добрых людей из черновцов, и особенно из Украины. Вы действительно богаты очень многим. И мне такой вопрос, вот сидел, слушал песни, слушал все выступления, и все так прекрасно, все так хорошо, я уверен, что всем это нравится. И у кого-то была ли такая мысль, и почему Бог так несправедливо добр к нам? Почему Он такие дары дал вот всем этим исполнителям? Наверное, никто, нет? Кто сегодня утром проснулся, вспомнил, как его зовут, и сказал: интересно, почему у меня несправедливо такое хорошее, приятное имя? Или кто-то из вас, может быть, молодые женщины, девушки, кто из вас сегодня пожаловался, посмотрев в зеркале: ну и почему же у меня такие красивые глаза? Думаю, никто. Никто. Никто не жаловался на Бога за то, что мы сегодня сыты, что мы одеты, у нас все есть, казалось бы. И часто нам, когда хорошо, мы тоже забываем вверх смотреть. И мы не понимаем. А что вы скажете, неужели нам негодовать нашим добром? То есть, неужели нам жаловаться на Бога, что Он сотворил нас так приятно, прекрасно? Вас, женщины, такими красивыми, дети такие счастливые. Неужели нам жаловаться? Нет. А что же нам делать? Благодарить Бога.
0: Прекрасные песни привезли к нам и гости из города Сакраменто, инициаторы и спонсоры праздника песни Валентин и Светлана Бурлака. Они радовали всех слушателей хорошим пением, и мы предлагаем и вам, уважаемые слушатели, послушать одну песню в их исполнении.

0: Бог благословил наш город, и на праздник песни пришло очень много людей, которые желали услышать что-то доброе и теплое о жизни, о надежде, о любви. Ведь сегодня необходимо это для всех наших людей, и самое большее – наши дети.
1: Под таким же названием и прозвучала песня в исполнении Светланы Бурлака.

Там, где небо встретится с землею, что принять из рук ее меня, там впервые встречусь я с тобою, и глаза мои узрят тебя. Вот такие слова пожелания оставил для вас, уважаемые друзья, Сергей Брикса из Беларуси, город Минск. И действительно, все песни Сергея, прозвучавшие на фестивале, дарили людям надежду на будущее, уверенность в том, что будет жизнь и после земной жизни.

Татьяна Шилова приехала на фестиваль «Христианская песня 98» из города Киева. Она дарила и слушателям праздника, а сегодня и вам, дорогие друзья, прекрасные мелодии. И сейчас одна из ее авторских песен.

что, друзья, сегодня есть возможность, как и в жизни Леви это случилось, перестать быть в рабстве, не продолжать быть нелюбимыми у ближних наших, у Бога, найти настоящее счастье. Если, друзья, вы готовы сделать этот первый шаг осторожно, но с уверенностью, искренне, то обратитесь к Нему. Друзья, если есть такие души, как мы христиане говорим, то есть жизни, личности, которые сегодня, вот сейчас, в глубине души чувствуете, что Бог вас видит, что Бог вас любит, несмотря на все, что Он допускает в вашей жизни, и что Бог вас зовет к себе, то таких я попросил бы, обратитесь к Богу.

Мы, поддерживая предложение Руди Винса, тоже предлагаем каждому слушателю этой передачи понять, что Бог наш Творец и через Иисуса Христа Спаситель мира. Признайте это и поклонитесь Богу. Ну и на прощание для всех вас пожелание. День за днем и год за годом улетает, звук за звуком пишет песню наших лет. Эти ноты сам Господь перелистает и допишет заключительный куплет. А вы пойте, хоть мир тревожен, песня до конца звучи. Этот путь Христом проложен, нам другого не найти. Страницы из фестиваля подготовила для вас Людмила Поли. Мы встретимся через неделю. И, как всегда, ждем писем. Наш адрес: Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». До свидания, да хранит вас Бог!

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

Мир вам, дорогие радиослушатели! У микрофона Лилия Погорелая. В начале этой программы пусть добрым пожеланием для вас будет песня.

0: В сегодняшней программе я хотела бы поговорить с вами о том, как христианин должен относиться к своей земной родине, к стране, в которой он родился, и гражданином которой является. Если мы будем внимательно читать Священное Писание, то найдем, что все пророки и праведники, которые служили Богу, очень сильно любили свою родину. Нет ни одного примера, чтобы великий человек Божий как-то неправильно относился к своей земле. Изучая Библию, мы находим множество примеров тому, как люди вошли в историю только по одной причине. Их сердца горели любовью к Богу и к людям, и они не были равнодушны к судьбе своей страны. Давайте посмотрим на такие примеры. Библейский пророк Неемия родился и жил в то время, когда израильский народ находился в вавилонском плену. В этих трудных условиях Неемия сделал неплохую карьеру – был виночерпием у царя Артаксеркса, то есть министром пищевой промышленности Персидской империи. Библия рассказывает, что, занимая такое высокое положение, он всегда молился о своей земле, которую Бог даровал его еврейскому народу. Однажды Неемия узнал, что положение на его родине стало особенно тяжелым, и попросил царя послать его в Иерусалим, чтобы послужить своему народу. Сегодня много христиан, ища земного благополучия, эмигрируют в Соединенные Штаты. Но пророк Неемия поступает иначе. Он не эмигрировал туда, где все благополучно. Наоборот, он жил в столице великой цивилизации, занимал высокий пост при царе. Но он знал, что та земля, которую Бог дал его народу, страдает, и вернулся на родину. В книге Неемии мы встречаем удивительную молитву, где пророк молится Богу.
1: «Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой. Убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки враговых, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от руки врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих».
0: В этой молитве Неемия ходатайствует за свой народ, и когда он просит у Бога сделать что-то, он вспоминает и благодарит его за то, что он уже давал для своего народа. Давайте вспомним еще одного пророка Божия – Иеремию. В 9 главе есть его молитва о своем народе. Послушайте, как он молится.
1: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источники слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего».
0: Называя Израиль дочерью, он готов был плакать о своем народе днями и ночами. Когда в Израиле была засуха, Иеремии также не было все равно. Он сокрушается.
1: «Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы.
0: И дальше Иеремия ходатайствует к Богу за свой народ.
1: «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби, почему ты как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляй нас».
0: Таким было личное отношение Иеремии ко всему происходящему. Ему не было все равно, что будет с его народом. В книге пророка Иеремии в 29 главе 7 стихом Бог говорит: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Эти слова Бог сказал израильтянам через пророка Иеремию после того, как они были уведены в вавилонский плен. О чем здесь идет речь и как эти слова можно применить к нам с вами? Каждый из нас является частью этого общества, гражданином своего города, своей страны. И Слово Божие призывает нас к тому, чтобы мы заботились о благосостоянии своего города и молились о нем. Заботиться и молиться – не одно и то же. Все начинается с нашей позиции, нашего личного отношения к тому, что происходит вокруг нас. Как мы относимся к своей стране, к своему городу, к людям, живущим вокруг нас? Волнует ли нас судьба нашего народа? Или же мы просто заботимся только о своем личном благосостоянии? Давайте еще посмотрим на примеры из Нового Завета, когда люди Божьи заботились о своем народе и молились о нем. Один из таких людей – Симеон. Когда, согласно закону Моисееву, Мария с Иосифом принесли Иисуса Христа в храм для посвящения его Богу как первенца, их встретил там Симеон – муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Так написано в Евангелии от Луки во 2 главе 25 стих. Что такое чающий? Страстно желающий. Симеон не просто жил в своем маленьком мире, время от времени молясь Богу. Он не жил с таким отношением. Главное, чтобы мне было хорошо, а все остальное гори огнем. Весь Израиль был близок его сердцу. Симеон страстно желал перемен для своего народа, и это означает заботиться. Анна, пожилая вдова, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь, также ожидала избавления своего народа. Написано, что и она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Анна видела страдания людей, видела, что Израиль был оккупирован римлянами, видела угнетение и порабощение своего народа. Что могла изменить 84-летняя вдова? Казалось бы, ничего, но тем не менее эта женщина повлияла на ход истории. Пожилая вдова своими молитвами и постами смогла изменить очень многое. Анна не просто спокойно доживала свою жизнь, занимаясь повседневными делами. Она усердно молилась за свой народ, за свою страну. Она готовила путь Мессии своими постами и молитвами, и пришло спасение как для Израиля, так и для всего мира.

что было отличительной чертой всех Божьих людей. Они не жили в изоляции, не жили в своем маленьком мире. Они никогда не были эгоистами. Те люди, которые живут только своими личными интересами, которые думают только о самих себе, не угодны Богу. Вспомните Моисея. Он жил в царском дворце. Чего ему не хватало? Купался в роскоши, в золоте. Но ради своего народа он готов был оставить все это и скитаться по пустыне, пася овец. Увидев его ревность по своему народу, Бог призвал его и сказал: «Иди, избавь мой народ». И Моисей всю оставшуюся жизнь посвятил этому. Я не верю в то, что Бог хочет, чтобы мы просто замкнулись в своей среде, в своем кругу, создав клуб приятных, хороших людей. Для нас есть гораздо большее призвание – любить свою страну, свой народ, молиться о нем и заботиться. Нам нужно освободиться от своих ограниченных взглядов, выйти из маленького эгоистического мирка, в котором мы живем, и открыть свое сердце для людей, живущих вокруг нас. Что мы делаем, когда ходим по улицам своего города? Просто разглядываем киоски, витрины? Или же все-таки обращаем внимание на людей, на их лица, замечаем их озабоченность и нужды? Видим ли мы людей, или они не представляют для нас никакой ценности? Всему есть свое время и место, и нашим обычным бытовым делам также. Но если это все, что мы видим, я думаю, что с нами что-то не так. Чего-то нам не хватает, того, что было у Неемии, Иеремии, Симеона, Анны. Я знаю одного пастора, который постоянно молился в своем доме. Он выходил в свободное время на улицу и, обходя вокруг дома, молился за людей, живущих в нем. В результате там еще несколько семей служат Богу. Добрые перемены вокруг нас начинаются с нашего личного отношения к своему народу, к своей стране. И если в наших сердцах не равнодушие и безразличие, а любовь к людям и стремление сделать что-то хорошее для своего народа, Бог благословит наше желание и поможет нам.

Иисус Христос сказал: «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стихи. Мы – церковь живого Бога. И как важно, чтобы мы, как церковь, как верующие, наполнились этим чувством, этим сознанием своей причастности к судьбе своего города, своего региона, всей своей страны. Христианин призван быть свидетелем Христа всем людям, но прежде всего своему народу. Посылая учеников с благой вестью, Христос сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Все начинается с Иерусалима, того места, где мы живем. Апостол Павел писал в послании к римлянам: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, только бы они пришли к познанию Христа как Спасителя». Итак, как мы, христиане, должны относиться к своей стране, своему городу? Да, наша задача – молиться о благословении Родины и на практике содействовать распространению Евангелия в родной стране. Да поможет вам в этом Бог!

В одном городке много лет не было пробуждения. Местная церковь почти опустела. Молодые люди не обращались. Равнодушие царило во всех сферах духовной жизни. На окраине этого города жил престарелый кузнец Заика, речь которого была такова, что люди не могли его слушать без внутренней боли. Однажды в пятницу он работал в своей кузнице, и вдруг его душу охватило беспокойство о состоянии церкви и непокаявшихся людях, погибающих в грехах. Беспокойство его стало так усиливаться, что он вынужден был оставить работу, запереть дверь и провести остальную часть дня в молитве. А в воскресенье он пошел к проповеднику и попросил его назначить совещательное собрание. После некоторого замешательства проповедник согласился, заметив, что сомневается в том, что прихожане откликнутся на это приглашение. Собрание было назначено на один вечер в большом частном доме. В назначенное время народу пришло столько, что помещение оказалось малым. Вначале все сохраняли полное молчание. Но вдруг один человек залился слезами, прося, чтобы за него помолились. За ним последовал другой, затем третий, четвертый и так дальше, пока не выяснилось, что жители разных частей города оказались под воздействием глубокого сознания своей греховности. Замечательно было то, что все они свидетельствовали о том, что это глубокое сознание греха охватило их как раз в то время, когда старичок молился в своей кузнице. Таким образом, этот старик Заика победил в молитве и положил начало великому пробуждению. Еще один пример для меня – моя подруга. Она живет в другой области, в небольшом поселке, но часто приезжает к нам в гости. Последний раз она приехала для того, чтобы поделиться своим желанием построить там церковь. Это меня очень удивило. Оказывается, она эти планы вынашивала в себе очень давно и смотрела на Божьи действия в этом. «Почему именно ты?» – спросила я. «А как пастор? Что он сказал?» «Дело в том, что у них в поселке есть маленькая церковь, и собираются они в маленьком домике». Она сказала, что пастор сомневается в ее планах, но она знает, что Бог ей поможет. Когда я спросила, что заставило тебя принять такое решение, она сказала, что у нее давно болит сердце за свой поселок, за свой народ, что она не может оставаться равнодушной. Пусть эти два человека будут примером для всех нас, примером молитвы и заботы о своей земле, о своем народе.

Наше время в эфире подошло к концу. Вы слушали программу «Маяк надежды», подготовленную Харьковской студией Трансмирового радио. Благодарим за внимание и приглашаем к новой встрече через неделю, в это же время и на этой же волне. Для вас работали звукооператор Вячеслав Шевелев и Лилия Погорелая. Ваши письма направляйте по адресу: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, 61003, Украина. На прощание слово из Библии. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир».

Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Наше благодарное сердце по отношению к Богу является важной частью наших отношений с Ним. Вы научитесь наилучшему способу выражения благодарения нашему Небесному Отцу. Слушайтесь Бога, а все остальное возложите на Него, Он позаботится. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы воистину становимся высокими и сильными, когда становимся на колени. В Библии говорится, что воздавать хвалу Богу — это благо. Так как Бог абсолютно всеведущ и знает все, абсолютно совершенен во всех отношениях, то если Он говорит, что это благо, это на самом деле благо. Если с точки зрения Бога славить Его — это благо, это должно быть важной частью вашей и моей жизни. Думаю, многие согласятся со мной, что когда мы молимся, мы больше сосредоточены на самих себе, чем осознаем это. Мы больше заинтересованы в том, что дает нам Бог, чем в том, чтобы благодарить Его за то, что Он уже сделал для нас. Когда мы размышляем о хвале и благодарении, давайте подумаем, как мы делаем это и почему мы должны это делать. И сегодня в этой проповеди я хотел бы поговорить об этом, найти ответы на эти вопросы. Хочу просто напомнить тему сегодняшней проповеди — «Благо воздавать хвалу Богу». И я хотел бы сейчас попросить, чтобы вы открыли 91-й Псалом, и мы прочитаем со 2 стиха по 6. «Хвала Богу была важнейшей частью образа мысли народа израильского после выхода их из египетского рабства и во все последующие годы, потому что у Бога на это была своя причина». Итак, читаем стихи со 2 по 6 91-го Псалма. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыре, с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи!» Вернемся снова к 49-му псалму и посмотрим, что здесь говорится о тех, кто чтит Господа и славит Его, признает Его Богом. В 23-м стихе 49-го псалма автор пишет: «Кто приносит жертву хвалу, тот чтит Меня». Когда мы с вами находим время для молитвы и благодарения Бога, выражаем Ему нашу признательность, то Бог говорит, что мы чтим Его. Именно этому учил Бог свой народ — чтить Господа Бога, единого истинного Бога, через жертвоприношение. Интересно, что Давид в своих псалмах очень часто подчеркивает эту идею. Если вы посмотрите на 104-й псалом, вы увидите, что говорит Давид. В первых стихах 105-го, 106-го и 107-го псалмов повторяются те же слова. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его». Обратите внимание, как псалмопевец начинает свой псалом, псалом 105-й. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его». А теперь послушайте 106-й псалом. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от рук врага». И также продолжается во всех последующих псалмах. Бог так излагает нам Слово Свое, чтобы мы с вами никогда не забывали благодарить Его. Вспомните, к чему мы обращаемся в трудные и тяжелые времена нашей жизни. Мы обращаемся к книге псалмов, потому что псалмы утешают и ободряют нас. И поэтому мы читаем их снова и снова. И Бог желает, чтобы мы стали благодарными людьми. Мы живем в такое время и в таком обществе, где люди очень неблагодарны. Мы привыкли принимать все как должное. Как часто в своих молитвах мы сразу переходим к прошению за разные нужды, забывая о благодарении. Мы молимся примерно так: «Благодарю Тебя, Господь, а вот список моих нужд». Именно этот список для нас имеет первостепенное значение, а не благодарение. Возможно, вы не знаете, как благодарить Бога. Но очевидно, что благодарение с точки зрения Бога чрезвычайно важно и необходимо. И через некоторое время я расскажу вам, почему. Именно этому Бог учил свой народ, и каждый из нас должен практиковать то же самое в нашей жизни. Итак, мы думаем о том, как часто мы должны благодарить Бога. Иногда эта мысль обличает нас. Когда мы думаем, сколько Господь сделал для нас, Он постоянно благословляет нас, а мы зачастую принимаем это как должное. Итак, давайте спросим самих себя. Прежде всего, почему Бог говорит, что хвалить Его — это благо? Первую причину мы уже называли несколько минут назад. Тот, кто хвалит Бога, чтит Его. Славить Бога — значит чтить Его. Это значит восхвалять Его, возносить Его, воздавать Ему хвалу. Это акт послушания. Мы уже говорили об этом, но я хочу еще раз это повторить. Как же нам начать? Благодарить Бога за то, что Он создал нас, даровал нам жизнь. Благодарить Его каждое мгновение. Благодарить Его день за днем, утром и вечером. Благодарить Его, что избавил нас от власти греха. Если вы не были спасены сегодня, ваша жизнь была бы сплошной проблемой. Кто-то может сказать, «Ну, моя жизнь и сейчас остается проблемой». Это происходит, потому что вы делаете неправильный выбор. Но Божий выбор — освободить вас от власти греха в вашей жизни, проявлять о вас заботу каждый день. Бог хочет не только заботиться о нас, но и вести нас за собой каждый день. Мы Его дети. И Он любит нас. Он желает, чтобы и мы любили Его в ответ. И мы восхваляем Его, возносим Его. Мы признаем, что в Нем источник всего, что у нас есть, и мы воздаем Ему за это хвалу. Есть и вторая причина. Благодарение сосредотачивает наше внимание на Боге. Когда мы воздаем Богу хвалу, мы сосредотачиваем свое внимание на Нем. Подумайте об этом. Например, вы встаете утром, вы спешите, готовите завтрак для детей, и потом вас захватывает суета нового дня. Мы говорим, что нужно благодарить Бога не только утром и вечером, но и в течение дня мы должны жить сердцем, наполненным хвалой и благодарением Богу. Но есть что-то особенное в этих ранних утренних часах, иначе Бог бы не подчеркивал бы это в Своем Слове. «Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Поразмышляйте об этом. Его милость нисходит на нас утром. Мы должны с нетерпением ждать этого. Господь, я доверяю Тебе во всем, что бы ни было. А потом вечером, что мы должны делать? Благодарить Его за Его верность, которая проявлялась в течение всего дня. Итак, когда вы думаете о том, что Бог делает для вас мгновение за мгновением, день за днем, снова и снова, иногда нам кажется, что наша благодарность несравнима с тем, что делает для нас Бог. Когда вы думаете о том, что вы спасены, ваши имена записаны в книге жизни Агнца, что мы дети святого Бога, и наше спасение утверждено навеки. Никто никогда не сможет забрать у нас наше спасение. Люди могут преследовать нас, убивать нас, но они не в силах отнять у нас спасение. Они не могут отнять у нас нашу вечную безопасность, они не могут отнять у нас наши отношения со святым Богом. Когда мы думаем об этом, как же благодарны мы должны быть? И выражая это, мы благодарим искренне, и это приносит Богу честь и хвалу, а также и сосредотачивает наше внимание там, где оно и должно быть, на Нем. Третья причина — благодарить Бога. Благодарность избавляет нас от беспокойства. Подумайте об этом. Мы все живем в век беспокойства. Все кругом торопятся, много напряжения, ожиданий, ответственности. Так много всего, чего люди боятся. Мы смотрим новости и удивляемся, и думаем, что же еще случится в этом мире. Итак, если подумать о том, в каком обществе мы с вами живем, и какой порядок вещей вокруг нас, то очень легко начать беспокоиться. Когда вы смотрите новости, вы начинаете беспокоиться. Когда вы слышите, о чем говорят другие люди, вы начинаете беспокоиться. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что говорит Павел в послании к Филиппийцам, 4 главе. Многие из вас знают этот отрывок наизусть, но не все. Начнем читать 6 стиха и посмотрим, что нам нужно делать, находясь в состоянии беспокойства. Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом». С благодарением. И что произойдет? «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Беспокойство никому не приносило блага. Оно оказывает негативное влияние на наши тела, на наш разум, на наши мысли. Оно влияет на нас физически, психологически, умственно, эмоционально. Это беспокойство, тревога, волнение. Давайте поразмышляем об этом. Если вы просыпаетесь утром и начинаете благодарить Бога за то, что Он сотворил вас, что вы Его дитя, что Он избавил вас от власти греха, что Он позаботится о вас в течение всего дня, и, наконец, что Он не только позаботится о вас, но и будет вести вас и направлять ваши шаги, какие бы решения вы ни приняли. Если вы будете делать это, о чем тогда нам останется беспокоиться? Кто-то может возразить: «Да, но вы не знаете моей ситуации». Позвольте задать вам вопрос. Ваши обстоятельства больше Бога? Конечно, нет. Но вы скажете: «Мне причиняют сильную боль». Вам причиняют такую боль, с которой, как вам кажется, не может справиться Бог. Такую, как вы думаете, Он не может облегчить? А может, вы забыли, что Он всемогущий, единый, истинный Бог? И знаете, иногда, когда я слушаю людей, мне кажется, что у нас не один и тот же Бог. Они говорят: «Ну, это ваш Бог». Нет, существует только один Бог. Только один Бог. А народ израильский. Бог создал этот народ с какой целью? Для чего? Чтобы они возвестили всему миру, что существует только один Бог. И однажды через этот народ должен был прийти на землю Спаситель. И Бог не желает, чтобы мы жили в беспокойстве, переживании, волнении. И вот что происходит. Когда вы воздаете хвалу Богу, в молитве ли это, или в песнопениях, как угодно, когда вы начинаете делать это, очень трудно бывает оставаться в беспокойстве, потому что вы прославляете Бога. Поклоняйтесь Ему, величайте Его за Его силу, верность, благодарите Его за преданность вам, благодарите Его за все. Тогда на самом деле трудно жить в беспокойстве. Четвертая причина для благодарения — наши личные отношения с Богом. Обратите внимание на слова Господа в 91-м псалме. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Если я принимаю истину о том, кем является Бог, то общение с Ним и благодарение обновляют мою жизнь.

упадка, от всего, что часто овладевает людьми. Когда вы начинаете благодарить Бога, вы обязательно изменяетесь. Потому что с вами начинает что-то происходить физически, эмоционально, духовно. Именно так Он обновляет нас. И, конечно, это укрепляет нашу веру. Я объясню, почему. Когда мы начинаем благодарить Бога, о чем мы думаем в этот момент? Мы думаем о том, что Бог сделал для нас. Он освободил нас от греха, Он хранил вас до этого дня. Он помогал вам до этого момента. И когда вы начинаете вспоминать о Его делах в вашей жизни, что происходит? Вы выражаете Ему свою благодарность, и в это время вы думаете о том, за что благодарите Бога. Божье благословение — это то, что мы делаем в Нем, через Него и для Него. Они всегда возвращаются к нам. За что бы вы ни благодарили Бога, вы таким образом получаете благословение. Ваша вера укрепляется. И зачастую лучший способ укрепить веру в трудных ситуациях нашей жизни — это не умолять Бога. «Господь, укрепи мою веру и помоги мне», а начать благодарить Его. «Господь, я просто хочу выразить Тебе благодарность за то, что Ты помог мне, за то, что Ты избавил меня. Ты допустил, чтобы у меня возникла эта нужда. Ты помогал мне в прошлом. Я верю, что поможешь мне и в будущем». Что происходит? Наша вера укрепляется, и вы выходите из долины смертной тени. И теперь уже искренне можете благодарить Бога за то, что Он совершил для вас в прошлом. Поэтому Бог повелел народу израильскому и его вождям не забывать того, что случилось на берегу Красного моря. Он сказал, «Не забывайте, что если Бог помог вам тогда, то Он не оставит вас и теперь». И единственной причиной, почему Божий план не осуществился в их жизни, было их неверие в Него. Я просто хочу сказать вам, доверяйте Ему. Вы доверяете свою ситуацию тому, у кого вся власть. Это единый истинный Бог. Это всемогущий Бог, всеведущий Бог, вездесущий Бог. Вы находитесь в Его присутствии, под Его властью и могуществом. И у Него есть все, что вам необходимо. Для чего же вам беспокоиться? Почему тогда вам нужно тревожиться? Означает ли это, что все наши проблемы и трудности исчезнут? Нет, Бог не обещал, что уберет все наши проблемы. Вот что Он сказал. «Я буду с тобой». Для меня это достаточно. Мне достаточно, что Он будет со мной. И что происходит, когда мы с вами начинаем благодарить Бога и прославлять Его? Наша вера укрепляется, и мы говорим, «Господь, я вообще не понимаю, почему мне нужно беспокоиться об этом, ведь Ты остался тем же Богом, Ты не изменился». Одно из качеств Бога, которое особенно вдохновляет меня, — Его неизменность. Я читаю Ветхий Завет и вижу дела Божьи. Я читаю Новый Завет и вижу те же Его дела. Бог совершал эти дела для людей, живших в то время, хотя они не знали Иисуса. Насколько же больше веры должно быть у нас то, что Бог верен Своему Слову всегда, если мы знаем, что наш Спаситель умер на кресте, воскрес из мертвых и воссел по правую руку от Отца. Он всегда исполняет Свое Слово. Я встречал людей, которые могли радоваться в Боге в таких сложных ситуациях и обстоятельствах жизни, что я думал, «Господи, смог бы я, находясь в такой же ситуации, радоваться так же, как этот человек?» Бог приходит к нам тогда, когда нам больше всего нужна помощь. Поэтому есть причины, почему Бог сказал «благословить Господа». Вам нужно только спросить себя, как часто вы воздаете Ему хвалу. Как же мы можем это делать? Мы уже говорили о причинах, по которым мы должны благодарить Бога. Одной из главных причин для этого является сама природа Бога, то есть то, что Он заслуживает похвалы. Но как мы можем прославлять Его? Само собой разумеется, что первый способ прославить Бога устами. «Благодарю Тебя, Отец! Благодарю Тебя, Господь Иисус!» Вы спросите, «Этим мы чтим Бога?» Да. Потому что если вы говорите это, значит, вы считаете Его источником вашей помощи и поддержки. Он наш Небесный Отец. Он всегда делает только самое лучшее для нас на каждом этапе нашей жизни. Даже когда Он допускает, чтобы мы прошли через боль, страдания и трудности. Вы спросите, «Как я могу благодарить Бога за боль?» Прежде всего, это хороший способ преодолеть ее. Разве не написал Павел в послании к фессалоникийцам, «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Как я могу воздавать Богу хвалу за то, что причиняет мне боль? Потому что Слово Божье говорит, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это относится к тем, кто назван чадом Божьим, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа и переживает трудное время. Вы спросите, «Ну как же я могу благодарить Бога?» Но Бог знает ту исцеляющую силу, ту власть, которая проявляется через прославление Его в трудные времена нашей жизни. Мы должны дать ей проявляться.

0: И вы можете сказать: «Но я не могу больше ничего, как только сказать Господу, благодарю Тебя, Господь». Ну что ж, пока этого достаточно, сказать «благодарю Тебя, Господь». Иногда я сам просто говорю «благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, благодарю Тебя». Если я видел, как Он проявляет Себя в моей жизни, проводя меня через испытания, я могу просто сказать «благодарю Тебя, Господь, Иисус». Иногда вечером, когда в моей голове много мыслей, я начинаю благодарить Бога и разговаривать с Ним. Если у меня не так много времени, я могу просто сказать «Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус, Иисус». И в это время я на самом деле благодарю Его. Вот как я это делаю. И вот уже наступает утро. Есть сила в имени Иисуса. В Библии сказано: «Нет иного имени, данного человеком, через которого надлежало бы нам спастись». Может быть спасен или будет спасен. Мы говорим о самом могущественном имени на свете. Его имя означает то, кем Он является. Иисус, Сын живого Бога, сидящий по правую руку от Отца, ходатайствует за нас сейчас. Он тот, кто всегда и немедленно готов прийти к нам на помощь, укрепить нас в любой ситуации нашей жизни. Поэтому иногда мы можем просто произносить Его имя. Еще один способ прославить Бога — пением. Вы скажете: «Но я не умею петь». Нет, вы умеете. Знаете, где начинается песня? Подумайте об этом. Еще до того, как человек произнес первое слово, на земле уже была музыка. Бог — это тот, кто даровал нам аккорды музыки. Поразмышляйте об этом. До того, как появилось слово, уже существовала музыка. Птицы начали петь раньше людей. Разве птицы были глухие или немы до того, как появились люди? Нет, они пели. Как-то раз под окном моей спальни завелась какая-то птичка. Я никогда ее не видел, не знал, кто это был. Но я мог с уверенностью сказать, когда наступало 5 часов утра. И знаете что? Когда мы поменяли время на летнее, птицу это нисколько не расстроило. Ей было все равно. А как насчет журчащих ручейков? Они тоже появились до того, как был сотворен человек. Подумайте о волнах, тихо накатывающихся на берег или бьющихся о скалы. Они существовали еще до создания человека. Бог любит музыку, ведь Он является ее Творцом, и Он желает, чтобы мы выражали себя в музыке, чтобы мы прославляли Его. На самом деле, именно это и является основной причиной, почему Он дал нам музыку, чтобы мы чтили Бога и славили Его. Он сказал: «Благославить Господа». Как же еще мы воздаем Богу хвалу? Будьте внимательны, потому что часто люди не относят это к категории благодарения. Самый лучший способ прославить Бога — жить благочестивой жизнью. Об этом в Библии говорит Иисус. Он объяснил это очень понятно. Он сказал: «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Если я воздаю Богу хвалу, и она искренна, то она исходит из послушного сердца. Поразмышляйте об этом. Как может человек благодарить Бога и воздавать Ему хвалу, если он живет в сознательном грехе? Этого не может быть. Не думаю, что Бог примет такую благодарность. Это вообще не благодарность. Может быть, это способ умилостивить Бога, чтобы Он не наказывал таких людей. Но жить в сознательном грехе и считать, что можно просто сказать «благодарю Тебя, Господь» — неверно. Он не принимает такую хвалу. По моему мнению, самый эффективный способ выражения благодарности Богу — это жить в послушании Его. Ничто не сравнится с этим. Слова могут не стоить ничего, но поступки, действия послушания, мысли послушания, желание быть послушным Богу — вот что прославляет Его. Мы чтим Бога через наше послушание. Богу приносит огромную радость, когда Он видит, что Его дети живут в послушании Ему. И знаете что? Он желает снова и снова благословлять их. Ему нравится благословлять своих детей, направлять их, вести их за собой. Он хочет, чтобы мы жили по воле Его, в соответствии с Его целью и планом для нашей жизни. Итак, когда мы живем в послушании Богу, мы угождаем сердцу Бога. Сердце Бога радуется, когда Он смотрит на нас. Он говорит: «Если любите Меня, соблюдите Слово Мое». Итак, если я послушен Богу, значит, я люблю Его. А что происходит, если я люблю Бога и повинуюсь Ему? Я могу радоваться и благодарить Его с искренним сердцем. «Господь, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня». И последнее, о чем я хотел бы поговорить, это щедрое даяние, как способ прославить Бога и воздать Ему хвалу. Подумайте об этом. Наш Небесный Отец, сотворивший нас, освободивший нас от власти греха, подарил нам спасение. Он заботится о нас. Он мог бы остановить любой наш вздох, если бы захотел. Ваше сердце могло бы перестать биться. Ваше тело могло бы умереть. Но вы все еще живы. И Бог — источник всего, что есть у вас. Поразмышляйте об этом. Мы с вами должны быть благодарными за все. Разве нельзя не согласиться, что истинное благодарение Богу происходит, когда мы собираемся вместе в Доме Божьем с народом Его? И не отдать Богу ни копейки, так и не отдать Ему ничего. Если бы я, к примеру, встретил вас на улице и спросил, «Ты благодарен Богу?» «Конечно, да». «А что ты даешь Ему по воскресеньям?» «Ну, я просто Ему благодарен. И на этом все». Знаете что? Это не оправдание. Нет никакого оправдания, чтобы не жертвовать Богу. Смотрите, прежде всего, вы не можете обеднеть, давая Богу. Все, что вы отдаете Ему, каким-либо образом возвращается к вам. Есть люди, у которых не так много средств, чтобы отдавать, но они отдают то, что у них есть, то малое, что имеют, десятину от своего достатка, каким бы он ни был. Как же можете вы искренне говорить, «Я так благодарен всемогущему Богу за все, что Он делает для меня, но я не собираюсь отдавать деньги, которые Он дал мне, возможность, силы и здоровья заработать. Я не дам Ему ничего». Понимаете, если я благодарен Богу, то в Библии написано об этом – жертвы благодарения. Эти жертвы приносились не на словах. Это выражалось в их жизни, в имуществе, в материальных вещах. Хорошим барометром нашей благодарности, нашего истинного поклонения Ему и прославления Его будет вопрос. Что я даю Богу? Вы скажете, «Но у меня есть много чего». Но не в этом дело. Дело не в том, в какую церковь вы ходите и каков церковный бюджет. Не в этом дело. Дело в том, что даете вы, когда вы выражаете искреннюю благодарность Богу. Мне удивительно, как человек может испытывать благословение и никогда не дать Богу и медной монеты. Это не благодарность. Во времена Ветхого Завета люди и подумать о таком не могли. В книге пророка Малахии Бог обращается к людям, и вот что он говорит. Он говорит, «Что вы делаете, когда приносите мне жертву больного полумертвого теленка? Забудьте об этом, я не приму такую жертву». Они так не поступали. Но когда я прихожу на служение, получив благословение на этой неделе, и вы приходите на служение, также получив благословение, которое даровал нам Бог, друзей, здоровье, возможность хорошо провести время, и вот мы приходим в Дом Божий и решаем, что можно не давать Богу совсем ничего. И вы никогда не слышали, чтобы я что-то говорил о нужных церкви, не в этом дело. Это не имеет отношения к тому, о чем мы говорим. Это имеет отношение к нашим личным отношениям с Богом и благодарности Ему за все, что Он сделал для нас. И я молюсь за вас, чтобы у вас был такой дух, чтобы в своих отношениях с Богом вы отдавали Ему с радостью, считали это привилегией, прекрасной возможностью, потому что мы не можем обеднеть, давая Богу. И кроме того, даже если вы не получаете ничего взамен, вы воздаете Богу хвалу и честь. Воспевайте Ему, прославляя Его, поклоняясь Ему, живя благочестиво, жертвуя щедро. Этим самым вы будете поклоняться живому Богу. Моя молитва о том, чтобы вы жили так, чтобы ваша жизнь была как можно больше наполнена благословениями из Его любящей, заботливой руки. Отец, мы так благодарны Тебе всякий раз, когда думаем о том, что Ты часто прощаешь нас за нашу неблагодарность, нашу беспечность. Тогда как Ты дал нам так много всего. Слава Тебе за то, что создал нас. Слава Тебе, что освободил нас от власти греха. Благодарим Тебя за каждодневную заботу о нас, за водительство во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы славим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь.
1: Для того, чтобы получить больше информации о служении прикосновения или узнать о том, как можно обрести личные взаимоотношения с Иисусом Христом, позвоните нам или напишите по адресу, который вы видите на своих экранах. Передача «Прикосновение» с доктором Чарльзом Стэнли стала возможной благодаря Божьей благодати и верности наших партнеров по всему миру.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель» — это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
3: Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
4: У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Циба.

Слава нашему Господу! Я вас всех приветствую. Мы обратимся к Богу нашему с молитвой, чтобы Он благословил сегодняшний день, потому что особое время, особая встреча с Ним. И Он окажет милость свою, даст блага свои и благословение и зальет потоком. Наш Небесный Отец, мы обращаемся к Тебе в этой молитве. Мы благодарны Тебе за великое и недоступное то, что Ты открываешь всем, кто любит Тебя. Ибо нам открылось спасение в Иисусе Христе. Мы приняли, поверили и можем следовать за Тобой, имея твердую опору и надежду во всем. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам возможность прийти на это место, и надежда наша не оскудела. Мы не посрамимся, надеясь на Тебя, потому что хромлющее исправится, долы Господь наполнится и холмы понизятся. Я прошу Тебя, чтобы путь спасения Божия был приготовлен через действие Духа Твоего. Мы смогли бы принять всю ту благодать, которую Ты приготовил для народа. Я благодарю Тебя и прославляю наш великий Бог во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь.

Друзья, сейчас мы обратимся к Священному Писанию. Я думаю, что мы последовательно прочитаем несколько отрывков, несколько текстов. Начнем с Евангелия от Луки, 22 глава. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе». С 14 стиха мы прочитаем еще 22 главу Евангелия от Луки. Как бы продолжим. «И когда настал час, он, то есть Иисус, возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И, взяв чашу и благословив, сказал: примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. И теперь Евангелие от Иоанна, 13 глава. Мы читаем с 22 стиха. Здесь как бы продолжение этого повествования более расширено. «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: Господи, кто это? Иисус отвечал: тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 1 стиха. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он, Иисус, осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». И последний отрывок из книги «Деяний апостолов», 1 глава, 17 стиха. Здесь об Иуде эти слова говорит апостол Петр. «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся,
расселось, то есть разверзлось, разорвалось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Я и взял вот это название «Земля крови» для сегодняшней проповеди. Но, в общем-то, это название достаточно символическое для того, чтобы каким-то образом нарицательно обозначить тот грех, который совершил Иуда. И, конечно, я буду сегодня говорить не о земле в конкретике, но о совершенном вот этим человеком, о котором мы так подробно сегодня читали.

Удивительно, что именно после вот этих трагических происшествий в истории человеческого имя Иуда поменяло свое значение. Если раньше оно звучало как «князь-победитель», то в сегодняшнем восприятии оно стало нарицательным, крайним. Практически им клеймят человека, который совершает предательство родины или близких, друзей или. На самом деле мы готовы олицетворять себя с любым персонажем Библии. Порой мы можем увидеть себя в образе блудного сына. Очень часто, когда об этом проповедуется, мы сравниваем свою судьбу, свое состояние вот с тем несчастным, покинувшим отцовский дом. И, в общем-то, это правомерно. Порой мы сравниваем свою жизнь с разбойником, который висел на кресте рядом с Иисусом. Мы можем даже увидеть в себе образ Каина, который возненавидел своего брата до человекоубийства. Мы можем видеть себя среди кричащих, распни в толпе. Тогда, когда Господь висит на кресте, эти люди плевали в Него и желали Его унижений. Но мало кто когда-нибудь осмелится или пожелает увидеть себя в образе предателя Иуды. Очень редко кто бы мог олицетворить себя с этим человеком, потому что его состояние, и он сам, и, как я уже сказал, его имя стало крайним, нарицательным, сын погибели, предатель Иуда. Хотя я часто задаю себе вопрос, а разве мы никогда не предавали? Но однако же мне хочется поразмыслить все-таки, какой же грех сыграл самую значительную, роковую роль в жизни этого человека? Что в конечном счете привело его к непоправимому завершению? Какой же грех? Что за грех, явившийся смертным для Иуды? На самом деле, когда исследуешь Писание, в общем-то, не так мало в Новом Завете упоминается об Иуде. Я смог найти определение пяти грехам этого человека. И о них мы сегодня порассуждаем и посмотрим, как опускается вниз на глубину вот эта лестница жизни, его судьба. И первое, о чем хочется упомянуть, записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 6 стихом. Сказано, что он не то чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда отпускали. Мы помним эту историю, в которой упоминается вот такое обличение этого человека, когда Мария расточительно на глазах учеников принесла фунт нардового чистого мира и стала расточать его, в их глазах помазав ноги Иисуса. Это очень дорогостоящий продукт. И тогда Иуда, один из учеников, как написано, который хотел предать его, посоветовал, не продать ли нам это мира динариев за 300, не раздать ли нищим. Но как написано, что он это произнес не потому, что в сердце его была забота о бедных людях, но потому, что он был вор, и он уже задумал, может быть, какой-то план. Итак, мы видим, что одно из обвинений в греховности этого человека – он был вор. Я не буду развивать эту мысль, но если это был смертный грех, необратимый в своих последствиях, тогда мне вновь хочется задать вопрос церкви. А кто из нас хотя бы однажды не был в такой ситуации? Кто из нас хотя бы однажды не взял чужое? Я думаю, что еще с детства, имея такое тяготение, оно есть в природе человека, может быть, воруя конфеты со стола у соседки или беря без спросу что-то у родителей, мы уподоблялись этому состоянию. Во взрослом возрасте, особенно в нашей стране, кто хотя бы дощечки или гвоздя с работы не унес? Не зря была целая прослойка населения, которая, впрочем, и до сих пор остается, называлась она несуны. Но мы скажем, не имея отношения к этому, мы не являемся подобными людьми, но не проехал ли кто-нибудь из нас без билета, уже будучи христианином? А может быть, мы не заплатили налоги, украв у государства ту часть, которая ему полагается, особенно налоги с так называемого левого заработка, друзья мои. Однако из нас никто не задумывается, что когда у нас есть какой-то дополнительный доход, что с него нужно тоже платить налоги. Кто ни разу из нас не поддался искушению удержать десятину, которую не насильственным образом, а чисто, прямо и искренно обещал Богу, я подчеркиваю,
Богу, не людям, Богу, вступая с ним в особые отношения обета, обещал приносить в дом хранилища, чтобы была пища. Никто не заставлял. Это был личный выбор. Но наверняка были такие случаи в жизни, что грех воровства тем или иным образом проявлялся и у нас, и порой проявляется. И мы не сомневаемся, что в глазах Бога, как уже неоднократно говорилось, миллион или рубль, взятый нечестием, называется воровством. Но, конечно, у Иуды этот грех, хотя он и значительный, я не думаю, что он окончательно мог являться смертным грехом. Воровство было проявлением его внутреннего состояния, как, впрочем, и многих людей. Это состояние эгоизма, когда человек является центром всего. Кажется, что все для него и все вокруг него вращается. И я очень кратко говорю об этом. Мне хочется еще раз подчеркнуть, кто из нас не виновен в этом.

Далее написано, что Иуда позволил сатане вложить в его сердце мысль. То есть он решил предать Господа, как мы уже читали, да? Это была мысль о предательстве. И здесь тоже есть особый грех. Но вот грех не заключается только лишь в предательстве, но суть греха заключалась именно в том, что он допустил сатане вложить мысль. Однажды Давид принял от сатаны мысль исчислить народ, то есть сделать перепись. И хотя в этом ничего плохого не было, по сути, Бог неоднократно призывал народ к исчислению, но в данном случае эта мысль была не от Бога, а принята от дьявола, от сатаны. Анания и Сапфира решили утаить из цены проданного и выдали часть как будто бы за целое. Друзья мои, Иуда принял вот эту вложенную мысль предать. Вероятно, эта мысль также была оправдана в его разуме, его амбициями, возможностью государственного устройства, места, которое он определил Христу. Но я скажу больше. И для нас это обычное порой дело. Не допускаем ли мы греховных мыслей? Не носим ли обиды в своем сердце, недовольство? Не выдаем ли мы часть за целое? Когда, спросим, мы выдаем часть за целое? Да порой очень часто в наших молитвах, в наших песнопениях, когда мы говорим: «Господи, я всецело отдаюсь Тебе», совершенно зная и не подразумевая этого на самом деле. Говорим только в словах: «Господи, избавь меня от этой трудной ситуации, но оставь моих свиней». Я думаю, что этим людям несчастный гадаринский бесноватый доставлял огромные неприятности. Вспоминаем определенное время в своей жизни, когда я был молод и был неверующим человеком, не мог полагаться на защиту Божию, переживал некоторый ужас. В нашем доме жила девочка, которая вырастала, превращаясь уже в более зрелого человека на моих глазах. Но отличие ее от других было в том, что она состояла не в здравых отношениях со своим разумом. Грубо говоря, она была психически нездорова. Духовно говоря, она была явно одержимым человеком. Это начало проявляться у нее достаточно в раннем возрасте. Она ходила в очень странном виде, в летом даже, в жару, в шапке, ушанке, с завязанными шнурками, тепло одетая, неся с собой какую-то дубину или лыжную палку. И когда ей было особо плохо, когда бесы мучили ее, страшный крик раздавался в комнате, где она жила. А это было чуть выше этажом, где находился я. И вот раздавалось хлопанье двери, и она бегала по лестнице с раздирающим воплем, с душераздирающим. Кровь в жилах стыла. Вы знаете, я в то время был гораздо крепче, чем сегодня физически. Занимался спортом, знал различные приемы единоборств. Но я боялся искренне, я с ужасом думал, когда мне вечером приходилось ходить в парадную, о том, что я могу с ней встретиться. Я чувствовал каким-то внутренним наитием, что физической силы недостаточно для того, чтобы одолеть вот эту сверхъестественную демоническую мощь вселившихся в нее бесов. Другой силы я тогда не обладал. Другого понимания, знания и опоры другой я не имел. И вот эти люди в гадаринской стране, они пасли свиней. Хотя иудеям это было просто неприемлемо. Свиньи – нечистые животные, которых не то что пасти, есть даже было нельзя. Явно в этой гадаринской стране были люди, которые не почитали иудейский закон. Значит, они не могли опираться на Божью силу и Божью поддержку. И я думаю, что тот гадаринский, который находился в пещерах, бесноватый человек, он вселял действительно ужас в этих людей. Я думаю, что это страшно было по ночам, когда ты пас вот этих грязных свиней в темноте, слышать вопли, вой, крики этого бесноватого человека. Им нужна была помощь, и помощь пришла. Но вместе с этой помощью ушли и свиньи, которые, по сути, символизировали нечистое начало вот среди этих жителей гадаринской страны. И люди были огорчены. Друзья мои, точно так же и в нашей жизни бывает. Мы, как я уже говорил, выдаем часть за целое в молитвах, просьбах, в песнопениях, в наших посвящениях, не подразумевая этого. Внутри себя мы знаем
И все-таки знаем, я повторю, что это порой только слова. С другой стороны, не проявляется ли это самовольным смиренномудрием в нашей жизни, как Давид, я уже говорил об этом, когда мы вводим особые требования к себе и к другим, которых Бог от нас не требует. Иными словами, и у нас есть такие грехи. Но о чем они говорят? Я думаю, что есть. Конечно, они говорят о нечистом сердце и об отсутствии навыка различать добро и зло, и нет обновленного разума в дисциплине соблюдаемого. Но у нас у всех это. Неужели вот за такие провинности Бог допустит в нашей жизни то, что произошло с Иудой? Что же все-таки являлось окончательным, смертным приговором для него? Давайте посмотрим дальше. Мы читали, как Иуда принимает хлеб от Спасителя. И я думаю, что это еще один грех был в его жизни, который можно назвать лицемерие. Он принял с лицемерием хлеб из руки Иисуса. Дело в том, что в те времена нравственный закон на Востоке был очень ясен и прост. Если с человеком мы делили хлеб хотя бы однажды, это означало, что ты вступаешь в завет с этим человеком. Ты становишься союзником, другом с этим человеком. Вот почему фраза пророческая «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету» казалась невероятным вероломством. Но Иуда, мы видим, приступил и это. Мы читали, что сначала он решил предать Иисуса, а затем, уже с решением предать Иисуса, он лицемерно участвует в вечере, как близкий друг в мире и в единстве. Он принимает от руки его хлеб. И мы читали, что вместе с этим хлебом в него вошел сатана. Смотрите, друзья, я к чему-то хочу привести нас. Может быть, это странно, необычно звучит, но мы ясно читаем, что приняв из рук Иисуса хлеб, он принял не благословение, а проклятие. И это духовный закон, потому что Иуда первоначально принял хлеб сатаны, то есть мысль сатаны, а затем хлеб из рук Иисуса и отравился. Мрак и свет, вода и огонь, кислота и щелочь, несовместимые вещи, гремучая смесь – нечистое и святое. Друзья мои, мы в Библии видим очень много таких примеров, когда смешивается нечистое и святое, что-то происходит. Надав и Авиуд внесли чуждый огонь. Вы помните, что они были воспалены, возбуждены спиртным, и они, когда пришли к жертвеннику, принеся чуждый огонь, взятый не от жертвенника, а взятый с внешнего двора. Огонь и огонь, везде одинаково горит. И в результате этого оба погибли. Оза прикоснулся к ковчегу, не исполнив Слово Божие, не обратив внимания, что до него нельзя было касаться руками, а только на шестах носить. Это неподобающее пренебрежительное поведение в присутствии Божьем. И многое другое, друзья мои, но всегда оно влекло за собой разрушение и смерть. Внутри тела Иуды произошло нечто таинственное, страшное и необычное действие вот этой святой субстанции, физического хлеба и духовной составляющей. Мы читали, что тело его, чрево его расселось и вывалились внутренности его. Чему я веду? Вот мы сегодня здесь, и мы ожидаем присутствия Божия, и мы просим о нем, мы умоляем Дух Святой, благослови, как поется в псалме, и силу излей. Но когда мы ожидаем этого, подразумеваем ли мы, что Бог отвечает на наши молитвы? Если мы этого не подразумеваем, грех, потому что Писание говорит, все, что не по вере, грех. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим воздает. Если мы не верим в то, что говорим, это грех. Но если действительно мы верим, что Бог отвечает на молитвы, и в церкви есть Его присутствие, будем ли мы легкомысленно к этому относиться? Будем ли мы просто вот так вот лицемерно приходить в общение с Богом? Будем ли мы легкомысленно относиться к хлебопреломлению, которое будет совершаться, зная, что этот хлеб и вино принадлежат не земному только миру, но обоим мирам? Его действие всегда, послушайте, это точно. Либо к жизни, либо к смерти. Среднего быть не может. Как часто церковь это не осознает? Как часто мы приближаемся ко вратам смерти, лишаясь возможности тех благословений, которые Бог приготовил для нас через хлеб и чашу, несущие жизнь, что есть тело и кровь Господня, потому что легкомысленны и не осознаем, что это всегда или к жизни, или к смерти. Все зависит от одного лишь только, от состояния сердца. Если мы замыслили зло какое-либо, может быть, мы имеем обиду, пренебрежение
непрощение, такие обычные вещи, настроены, может быть, критически, мыслим как-то так, что, ну, пришел и ушел, для меня это просто ни к чему не обязывающее действие, мы рискуем, друзья мои, смертельно. Апостол Павел, не стесняясь об этом, заявил коринфянам, которые практически были на волоске от этого разрушающего действия в непочтительности принятого причастия. Так и написано, 1 Коринфянам 11:30. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает». От чего? От причастия. Люди болеют, и люди умирают. Друзья мои, я хочу вам сказать некоторую важную вещь. Мы говорим, дьявол, да, дьявол, но в том случае, если Бог допустил, правда? И я знаю, что причастие, как я сказал, это определенный экзамен, этап в нашей жизни, проверка. Это не просто служение непонятное и, может быть, неприемлемое, или даже как-то необычно, и, не дай Бог, подумать, скучное. Друзья мои, это нечто особенное. Это хлеб из рук Иисуса, и Он приносит или жизнь, или смерть. И здесь сказано, кто недостойно? У Иуды было лукавое сердце. Он уже замыслил не следовать слову Иисуса. Он уже замыслил внутри себя предать Его. Он уже решил для себя. И он пришел как друг ему и как друг ученикам. Но когда он принял этот хлеб, что написано, вошел в него сатана. Итак, многие из нас немощны и больны, и немало умирает. От чего? От того, сказал апостол Павел, кто ест и пьет недостойно.

Итак, мы видим, что Иуда, если можно так выразиться, он первая жертва, которая недостойно отнеслась к хлебопреломлению. Подошедший недостойно. И он стал виновным. Как я уже говорил, он замыслил предательство, но пришел на вечерю как друг. Пусть у вас работает сейчас в сознании вот этот ассоциативный круг с нашей жизнью. Если уж в Ветхом Завете для нас записано все как образы, то в Новом Завете все прямо и ясно говорится. Он замыслил зло, он уже не принадлежал ни целям, ни идеям своего учителя, но пришел в общество как друг. Он участвовал, он общался. Он разделил трапезу. Иными словами, он был сопричастен. Он слушал слово Иисуса, но у него уже был принятый план, и серебряники были уже взяты. Это тоже особый грех, о котором я говорю. Лукавство. Вот те грехи, которые мы называли, это как бы ступени. Но ступени, ведущие вниз. Это очень низкая ступень падения человека – лукавство. Знаете ли, можно быть недалеким. Даже глупым порой, пусть слабым, трусливым. У многих людей Божьих проявлялись эти качества в начале их жизни. Но очень интересно, что Бог их всех исправил. Можно быть, как я сказал, глупым, слабым, трусливым, недалеким, но не будь лукавым и гордым, потому что Бог не исправляет лукавых и гордых людей. Он им противится и ловит их в собственные же сети. Петр трижды отрекся от Иисуса, струсил, но лукавым он не был. Бог восстановил его. Мы помним, Савл, будущий апостол Павел, был мучителем, гонителем христиан. Гнал Иисуса, можно сказать это словами Господа, потому что в лице христиан гнал Господа самого. Но лукавым он даже тогда не был. Если бы Господь Иисус предложил бы ему хлеб в тот момент его жизни, Савл бы отказался. Но мы порой ведем себя иначе. Так хочется сказать, не притворяйтесь. Давайте не будем улыбчивыми и любезными показным образом с теми людьми, которых считаем неправыми. Лучше подойти и сказать человеку и Богу: а если ты не прав в чем-то, повинись. Проси у Бога со слезами и сожалением: Господь очистит тебя. Беда, когда уже не в чем каяться нам, как мы порой думаем, и не о чем просить у Бога. Потому что когда ты чувствуешь, что ты прав, а вокруг все неправы, тем больше у тебя внутри спрятано, а снаружи сокрыто, тем тяжелее груз. Не попадись, как Иуда. Знал ли Иисус, что произойдет с Иудой, когда он давал ему этот хлеб? Я думаю, размышляя о Боге в своей немощи, что Господь видит будущее вариантно, если можно выразить таким словом. Предлагая хлеб Иуде, я вижу это как возможность, которая давалась Иуде, как будто бы еще один шанс. Иуда для Господа был учеником, апостолом и другом, тем же, что и все остальные. Но почему же Бог допускает искушения для нас? Разве Он не знает, что мы можем упасть и не встать, просто разбиться? Дело в том, что Бог имеет право ожидать от людей правильного выбора. Допустим, следующую ситуацию. Представим, что вы руководитель предприятия, и вдруг узнаете, что некто, какой-то злодей-проходимец, хочет дать взятку вашему перспективному лучшему сотруднику. И если он это сделает, сильная, может быть, я бы сказал, будет противодействие в вашем труде, придет разрушение в вашу деятельность. Что вы сделаете? Можно сделать два выбора. Зная этого негодного человека, не пустить этого взяткодателя к вам на предприятие, чтобы он не имел возможности встретиться с вашим сотрудником, чтобы он, не дай Бог, не сбил его с пути праведного, с истинного пути. Может быть такой вариант, но может быть и другой, когда вы допускаете эту встречу, чтобы видеть, как тот ваш сотрудник перспективный, которого вы любите, отреагирует. И с какой бы радостью вы повысили бы вашего работника в должности, убедившись в его верности. А тот, кто не прошел бы этого испытания, вынужден бы всю свою карьеру начинать сначала и в другом месте. Бог вправе испытывать нас, и Он вправе ожидать от нас верного решения. Вот почему Господь протягивает ему хлеб, но Иуда берет его из рук Господа.

Еще один грех, который впечатляет более всего, это предательство учителя за деньги и поцелуем. Но это для Иисуса Иуда был учеником, но Иисус не был уже в глазах Иуды учителем. Потому что у Иуды были уже совсем другие планы. Он думал, что он знает, как лучше. Он уже пытался управлять Господом. Ученик, он всегда имеет сердце ученика. И поцелуй, которым Иуда поцеловал Господа, тоже ничего не значил. Это был лишь только формальный поцелуй. Ведь он уже переступил грань дружбы, любви, доверия, чести, совести, веры, самого себя, в конце концов. Его поведение было логичным. Но я хочу сказать, и мы бывали неверны и предавали и себя, и ближнего порой. И вот на что я хочу обратить внимание. Мы перечислили вот все вот эти грехи, которые были. И я хочу вновь вас обратить к тому месту Священного Писания. Я не буду называть, но вы помните его. Это Матфея 27:3. Вот этот момент истины, о котором бы мне хотелось говорить. Там написано «Иуда, раскаявшись». После всех этих происшествий мы видим, что Иуда что-то осознал. И я многие годы, я думаю, так же, как и вы, притыкался об это слово. Мне было непонятно, почему. Неужели на Иуду не распространялась благодать Божия? Почему человек, осознав, что он предал невинную кровь, раскаявшись, мы нигде не читаем, что он введен в Царство Божие, но он назван сыном погибели. Что сокрыто здесь? Друзья мои, удивительно, в одном этом слове, раскаявшись, сокрыто очень много. Здесь бездна Божьей любви. Здесь удивительная весть о том, что есть прощение, возможность прощения для каждого человека, даже от Иуды. Дело в том, что раскаяние – это состояние, которое приходит только от Бога. Оно не может прийти от дьявола, потому что это противоречит самой природе врага человеческих душ. Раскаяние – это осознание. Иуда что-то осознал. Осознание неправедности, неправды, неправильности проступка своего. Раскаяние как бы ставит человека перед истиной факта. Оно дает ему осознание, но, самое интересное, многие не могут этого оценить и понять, и поэтому испытывают множество трудностей. Раскаяние – это осознание факта преступления, но оно оставляет человеку выбор, который дает Божья свобода. Что делать дальше? Продолжать слушать дьявола, который говорит о невозможности прощения за содеянного, либо Бога, который призывает того, кто раскаялся, прийти к нему с покаянием. Я хочу, чтобы вы уловили эту мысль. Покаяние – это не просто раскаяние, это не просто чувство сожаления, это отречение от того, что было, от прежнего, это признание, это выход на свет, это открытие себя, а значит получение, обретение, прощение и жизни. Раскаяние – это призыв к покаянию. И когда оно призывает это раскаяние, оно всегда дает шанс человеку. И я верю, друзья мои, что и для Иуды был шанс прощения в крови Иисуса Христа, которого он предал. Потому что наш Бог многомилостивый. Иисус ему говорит: «Друг, для чего ты пришел?» Он знает, для чего тот пришел, и называет его другом. Вдумайтесь в это. Это были не пустые слова. Бог не лицеприятен, и Он по определению не может быть лицемерным. Иисус не мог назвать Иуду другом, если Он не ощущал по отношению к Нему, не переживал вот этого чувства дружеской любви. Это могло быть, конечно, словом обличением, но в нем была удивительная надежда на покаяние и прощение. И вот он, настоящий Иудин грех – иметь осознание раскаяния и не покаяться. Оказывается, это очень может быть близко к нам. Петр имел раскаяние. Предав Иисуса, он плакал. Но он пришел пред лицо воскресшего Господа, несчастный, униженный грехом, но веривший, доверяющий его милосердному суду и его милостивому сердцу. Это бездна прощения. Я хочу обратиться к нам, к тем людям, которые по какой-то причине не могут принять Божье прощение. Я хочу предупредить вас, это Иудин грех. Кто позволяет себе надеть мантию судьи и стать для себя палачом, вынеся приговор и приведя его в исполнение, это именно тот грех, который привел Иуду к духовной смерти. И причинила этот грех гордыня. Он не мог простить самого себя. Иными словами, он не был способен никак, ни при каких условиях принять прощение. Печально, друзья мои, но справедливо, что прощение есть для всех.
кроме тех, кто не прощает. Он избрал для себя погибель, потому что выбрал слушать другого отца. Хочу еще одну мысль в заключение напомнить, что человек порой бывает как вор в тюрьме. Сидит и сокрушается. «Как же я так глупо попался?» Это можно назвать вот этим сожалением, раскаянием. Он не всегда жалеет о содеянном, но большей частью жалеет самого себя. Я хочу сказать, не себя ли жалел Иуда, скорбя о своей ошибке? Не себя ли жалеем мы порой, считая себя умнее других, потому что мысль о собственном глупом поступке для такого человека невыносима? Так вот, когда человек берет на себя суд и ставит себя равным с Богом, он считает себя достаточно компетентным, чтобы судить и себя, и других. Апостол Павел сказал здесь, что если бы мы судили себя, не были бы судимы. Но это не о приговоре, который мы для себя выносим, а это о честном осознании своей неправоты. Но люди порой решают за Бога, отрицая Его любовь, и ставят себя более нравственными, чем Бог, объявляя Его неправым за то, что Он добр и покаявшихся прощает, давая равную награду разным людям, и последних делает первыми. Я хочу еще раз сказать, гордыня – это грех, который низверг Люцифера. Нам есть чему научиться. Во что же мы оцениваем кровь Иисуса Христа? Не дешевы ли вы, как Иуда? Земля крови не наш удел, друзья. Нам нужно помнить этот урок. Первое. Любой нераскаянный грех обязательно приведет к более тяжелым грехам. Обязательно. Не все сразу становится явным. И поэтому Слово Божие говорит, ты это делал, и я молчал, и ты подумал, что я такой же, как ты. Не допускайте нераскаянных грехов, не допускайте к своему сердцу лукавых оправданий и не относись легковесно к хлебопреломлению, но подходи к нему с чистым сердцем, без лукавства, без обид на ближних, без легкомыслия. Помни о теле Христовом ловимом, которое есть церковь сегодня, которой ты причастен. Научись принимать прощение и прощать других. Да не будет, друзья мои, в нашей жизни такого места земли крови, приобретенного ложью, лицемерием, лукавством и гордостью, неприятием всепрощающей любви Христа. Я хочу, чтобы мы помолились. Мы совершим особую молитву сейчас перед лицом Божьим. Я думаю, что нам есть о чем Его просить. Во всем, что было перечислено, мы можем иметь вину. Но все это исправимо. Есть только один грех, который лишает нас возможности спасения. Это непринятие любви Божией. Я просто молю Бога за тех, кто сегодня находится здесь, чтобы они верили, что искреннее покаяние при осознании ваших грехов, если таковые есть, оно принесет в вашу жизнь Божью милость, прощение и свет. Не оставайтесь раскаянными, но не совершившими достойного плода покаяния. Примите решение, и Бог поможет.

Боже, милосердный наш Господь, мы так нуждаемся в Тебе сегодня. Помоги нам не остаться, Господи, просто в состоянии сожаления о содеянном. Если кто совершил грех, мы имеем ходатая Иисуса Христа, Господа. И повелено нам приходить во свет. Боже, помоги нам иметь вот эту, Господи, искренность Петра, который не побоялся предстать пред лицо Иисуса после столь страшных совершенных ими предательских действий. Того, кто согрешил и в трусости, и сердцем своим был робок, Господь, и за жизнь свою боялся и отрекся от Тебя, но пришедший к Тебе обрел спасение, милость и ключи от Царствия Божия, Ты вручил ему. Боже, избавь нас вот от этого состояния самосожаления, Господи, и установления своей собственной судьбы, которую мы решаем сами, потому что судьба человека от Господа. Помоги нам, Господь, мы сегодня нуждаемся в том, чтобы Ты приготовил наши сердца, подходя к этому величайшему таинству, Господи, с трепетом до глубины души нашей, потому что мы осознаем, что это не просто игра, это не действие, Господи, человеческого разума, это заповедь Господня, которая совершается на земле и на небе. И оно действенно, потому что Слово Твое совершает сию заповедь. Господи, милосердный Иисус, я молю Тебя, чтобы для всех это было обновлением в страхе Господнем. Боже, чтобы не было лукавого и неверного сердца, чтобы не отпасть от благодати Божией. Господи, я молю Тебя, чтобы никто не обольстился грехом, чтобы те, кто находится сегодня, Господи, в узах вот этого обольщения, если кто позволил сатане вложить в их сердце злые мысли, могли бы отречься от них и избавиться от них. Господи, сегодня сатана так много шепчет церкви позволительного, Господи, называя грех добром, а добро злом. Я молю Тебя, чтобы Ты

отрезая всякие ветви ненужные, Боже, но сохрани тех, кто искренне любит Тебя. И как сказал апостол Павел, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. Боже, мы не желаем принадлежать к этой категории, но это слово прозвучало в духовном мире со страниц Священного Писания. И всех нелюбящих Тебя, Господи, будет участь злая преследовать. Но мы просим Тебя, Боже, очисти наши сердца, чтобы следовать за Тобой и уповать только на Тебя. Благословенно имя Твое, наш великий Владыка и Царь, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу!

0: был на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы имеем беседу о том, что у нас, у людей, включая и автора этой беседы, чаще всего не хватает. Вы знаете, что мне нужно? Вы знаете, что всем нам нужно? Мудрость, истинная мудрость. Мудрость, нисходящая свыше, от Бога. К сожалению, не все ищут мудрости. Но только глупый не уважает ее, сказал некто. Однако есть более чем один вид мудрости. Есть, например, словарная мудрость, так называемая словарная мудрость, которая объясняется в словарях так. Умение правильно и истинно различать, а затем следовать по курсу, указанному этим умением. Мне это не совсем понятно. А вам понятно? Соломон называл мудрость наклонением сердца к размышлению. О, это немножко глубже. Притчи 2 глава, стих 2. Наклонением сердца к размышлению. Павел писал о мудрости мира сего, в то время как Иаков говорил о мудрости свыше. Так что мы видим, что нет общего определения мудрости. Мы только видим, что во всех видах она двоюродная сестра знания. Мудрость, которой я коснусь сегодня в коротенькой беседе, насколько позволяет время, это будет видом мудрости, которая есть результат разумного подхода к жизненным проблемам. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, стих 20, апостол Павел спрашивает, «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Друзья мои, мы не должны заключать на основании этих слов, что Павел отдавал предпочтение невежеству или порицал ученость. Нет, апостол Павел этого не делал. Он был сам мудрым и ученым человеком. Многие высшие учебные заведения в наши дни, в наше время, к сожалению, настроены против христианства, и это склоняет учащихся, студентов, к мысли о том, что Библия выступает против учености, грамотности. Друзья мои, такое заключение ошибочно. Высшее образование иногда вызывает осуждение у некоторых групп верующих. Да, некоторые верующие осуждают университеты. И по той же самой причине. Хотя верующие ничего не теряют, а наоборот, много приобретают от получения высшего образования, но им нужно иметь мудрость, чтобы разбираться в том материале, который преподается, чтобы отличать факты от фальши. Как христианин, друзья мои, я интересуюсь фактами, и чем больше я узнаю, тем лучше для меня. Но меня глубоко возмущают неверующие, агностики, которые пытаются учить нравственности или выступают как знатоки богословских вопросов. Но, тем не менее, у знания есть свои опасности. Невооруженный духовно разум не способен выбирать подходящий образ жизни. Все вокруг нас напоминает распространенное заблуждение греческих философов. Они думали, что достигнуть истины посредством размышления. Это не значит, что истина чужда размышлению. Фактически, христианство представляет собой единственную истинно разумную веру, которой надо подходить с размышлением. На протяжении столетий богословы высокого ума прилагали свои способности ко всем развлечениям христианства и были уверены, что имеют дело не с мифологией. Нет, с фактами. Верно, что христианство есть частично вера, а частично опыт, но также дело обстоит и с наукой. Почему-то науку считают некоторые врагом религии. Никогда этого не было и быть не может. Но пробным камнем в том и в другом является согласованность, друзья мои, согласованность. Истинная наука, как и истинная религия, никогда не могут быть в противоречии. К сожалению, некоторые верующие избегают интеллектуального подхода к Евангелию на основании того, что апостол Павел сказал в своем послании церкви в Коринфе, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам, 2 глава, стих 2. И вот некоторые люди понимают это как исключение всего, кроме самых основных начатков Евангелия. Все остальное не признается. Некоторые даже пришли к заключению, что апостол Павел потому не имел успеха в Афинах, читайте Деяния апостолов, глава 17, что якобы он пытался говорить с греческими философами на их интеллектуальном уровне, философским языком, мол. Друзья, я не признаю этого утверждения, во-первых, потому что считаю, что апостол Павел когда-либо, что он имел всегда успех. Не было такого положения, когда он не имел успеха, только он не всегда бросался в глаза. А во-вторых, потому что его целью там в Афинах не было повторение 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, апостол Павел не привел этот стих. Но, друзья, невозможно читать послание Павла, не поражаясь его способности обращаться с основными евангельскими истинами с большим умением и на высочайшем интеллектуальном уровне. Он знал, кому что сказать, с какой стороны подойти. Подобно тому, как ловкий адвокат строит дело своего клиента, так апостол Павел искусно строил свое защитное дело Евангелия Христа в присутствии своих гонителей. И все же, при всем этом, никогда не терялся из виду факт, что Иисус Христос, Божий воскресший Сын, является единственной надеждой человечества. В своем послании Церкви в Коринфе апостол Павел предостерегает верующих против принятия Евангелия на том основании, на котором принимается греческая философия или еврейская догма. Он был против того, чтобы Евангелие стояло на том же спорном, рациональном, холодном основании. И хотя разумное суждение никогда не должно быть исключено, всякая попытка умолить это суждение обречена на неудачу. Евангелие никогда не предназначалось для субъективного анализа, потому что оно основано на сверхъестественном. Вот почему я вижу так мало пользы от споров между верующими и неверующими. Скептики не принимают чудесного, а христианская вера от начала до конца – это сплошное чудо. Когда человек не верит вообще в чудеса, не верит, что чудо возможно, он решительно отвергает самооснование христианской веры. И, следовательно, до тех пор, пока он не будет пробужден, пока он не будет вдохновлен Духом Святым, никакие убеждения не удовлетворят его возражения против веры в Бога, против Христа. Старая аксиома гласит так: человек, убежденный против его воли, все равно остается при своем мнении. В духовной сфере апостол Павел лучше всего выражает это в первом послании к Коринфянам, 2 глава, стих 14. Вот его слова: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Сомневающиеся бывают разных сортов и оттенков. Есть сомневающийся, который так настроен против христианства, против всего, что связано с христианством, так зол, порочен в своем поведении, образе жизни, что бы ни говорили ему люди, ничто не заставит его изменить свое положение, свое мнение. Есть другого рода сомневающийся, который убедил себя в том, что христианство – это суеверие, и потому оно недостойно внимания ума. И есть третий вид сомневающихся. Они обходят христианство потому, что у них не было времени или не было желания проверить его в жизни своей, личной жизни. В то время как ни одного неверующего нельзя считать окончательно безнадежным, Иисус сравнил некоторых из них, тяжело сказать, но так сказано в Писании, Евангелие Матфея, 6 глава, стих 7, Христос сравнил некоторых со свиньями и даже псами и посоветовал своим ученикам не тратить на них времени, не бросать жемчуг перед свиньями. О самоправедных фарисеях, уверенных в том, что и личность, и слово Христа, суеверие, Иисус сказал, что они не могут верить, почему они так и не признавали Христа. Их сердца были слишком жестокими, и глаза были слишком слепыми. Несмотря на то, что Иисус творил много чудес, у них на глазах, перед ними, перед их глазами, они не верили в Него. Это, очевидно, еще один вид сомневающихся, которых Бог не может достигнуть. Однако для сомневающегося, который еще не проверил силу Евангелия, но не восстановил себя против него, остается просто равнодушным. Друзья, для таких есть еще надежда. Я помню себя таким неверующим, но когда наступило время, когда я нуждался во Христе, и когда я открыл ему свое сердце, он вошел в него и стал моим спасителем. К счастью, все больше и больше людей в наши дни поступают честно в своих исканиях и говорят: «Вот то, что я искал, что мне было нужно, когда находили Христа». У таких людей Евангелие совершает дело быстро, они получают вечное спасение. Мудро поступает тот, кто задумывается над предметом, над вопросом, а потом старается достигнуть истины. Христианская же мудрость поступает немножко иначе. Она начинается с распятия, с полного унижения всех человеческих сил. Это не прибавка к тому, что вы уже знаете, но совершенно новое знание. Когда Саул из Тарса стал христианином, он не пришпилил свое христианство к иудаизму, но начал все сначала. Все сначала он начал видеть все сквозь спектроскоп воскресшего Христа. О, друзья мои, когда человек строит на этом фундаменте, тогда все, что удовлетворяет ум, логика, здравое суждение, восприятие, способность распознавать, все это находит свое правильное место. Одно дополняет другое. Одно дополняет другое. Друзья мои, будем помнить, что истинная мудрость неразлучна со Христом и никогда, никогда не будет ему противоречить. Скажем вместе: «Господи, пошли нам истинную мудрость, мудрость свыше, познавать Твою волю, чтобы исполнять ее. Аминь».

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня прекрасное утро, и я думаю, что здорово, если мы это утро посвятим нашему Господу, общению с Его Словом. И мы, открывая Библию, вновь погружаемся в Евангелие от Марка, продолжаем смотреть на прекрасные истории и жизни, и действия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Хочу сегодня такой небольшой итог подвести вот последним текстом, который мы с вами читали, последним мыслям, размышлениям. Наверное, вы обратили внимание, что несколько вот таких наших предыдущих встреч посвящены ситуациям, где люди, ну, практически находились в состоянии безысходности. Ну, давайте вспомним 4 главу. Помните, когда после того, как Иисус проповедовал, Он поручает ученикам переплыть на другую сторону, и, плывя во тьме, ночью их настигает буря, и Иисус спит на корме, а ученики, уже борясь и видя уже безысходность ситуации, обращаются к Нему, где-то упрекают Его, где-то просят Его. Мы видим с вами, что очень правильное действие – обращение к Иисусу. Но что мы не видим в этом действии? Мы не видим веры. Мы видим отчаяние, мы видим безысходность, но мы не видим веры. Следующая история, уже происшедшая в стране Гадаринской, мы видим с вами человека, который находится в отчаяннейшем состоянии, точнее, уже подобие человека, уже то, что осталось, потому что очень тяжело было понять в этих действиях, где действует человек, где эти бесы. Но это тоже такое безысходное состояние, когда тебя выгоняют все, ты всех мучаешь, тебя боятся все, и ты живешь вот в таком вот состоянии, и тебя мучают и изнутри, и снаружи, то есть полная безысходность. Мы видим с вами, что тоже Иисус помогает этому человеку, и по вот этому вот его состоянию мы видим, что у него даже и невозможно было иметь, в общем-то, никакую веру. Вот. И там уже Иисус вел беседы вот с этими бесами, и мы знаем, что дальше случилось. Ну и когда мы смотрим с вами дальше, вот в нашу историю, вот эта цепь безысходных людей, она как бы продолжается. И я хочу сегодня, чтобы мы с вами продолжили наше чтение. Вот, мы продолжим его с 5 главу, с 21 стиха. И тоже мы сразу же с вами встречаем человека, который приходит к Иисусу вот в таком вот отчаянном, безысходном состоянии. Итак, давайте посмотрим 21 стих 5 главы. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собрались к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и сильно просит его, говоря: „Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива“. И Иисус пошел с ним». Вот до этого места. В следующий раз, если Бог даст, мы продолжим этот 24 стих, потому что дальше идет, вклинивается как бы другая история, которая как бы заканчивает вот эту полосу, вот эту цепь безысходного состояния людей. Вот. И пока мы видим с вами вот этого человека, посмотрите, начальник синагоги, да, который, может быть, и в какой-то степени стыдно было бы ему вот обращаться к Иисусу, тем более падать там пред Ним, просить, умолять Его. Если мы с вами не вникли и не знали бы Евангелия, если бы мы не знали вообще мотивов и сути, по которой обращается этот человек к Иисусу, мы бы подумали, что этот человек действительно имеет вот полную веру, это человек, который знает, что только Иисус может помочь ему, но на самом деле все обстоит абсолютно не так. Видите ли, обращение к Иисусу в отчаянном состоянии – это еще не есть вера. Правильно обращаться, и можно похвалить этого человека за то, что он пришел к Иисусу, что он действительно, падая к его ногам, он действительно это сделал абсолютно правильно. Не потому, что Иисус нуждался, чтобы помочь, и чтобы кто-то обязательно у него в ногах валялся. Нет. Мы видим правильное отношение. Мы видим, что действительно перед Иисусом извините, стоит и правильно это делать. Но вместе с тем мы понимаем, что на колени его поставила не вера. К Иисусу его подтолкнула не вера, его подтолкнуло туда отчаяние. Братья и сестры, мы даже в народе имеем такую поговорку: «Як тревога, то ди до Бога». И вы знаете, вот это состояние, когда человек из-за, уже как бы, знаете, все перепробовал, а вот теперь идет к Иисусу, оно хорошее состояние, оно правильное, но оно не свидетельствует всегда о вере. В том-то и дело, что вот отчаяние очень часто ведет, как бы люди хватаются за соломинку, и слава Богу, если это, извините за выражение, конечно же, в кавычках, соломинка – это Иисус Христос, потому что Он действительно не соломинка, Он действительно вот эта могучая сила, которая поможет, которая поддержит. Но для того, чтобы эта сила действительно действовала для нас пользой, нужна вера. И все эти истории, которые мы с вами читали, они все должны были возбуждать и в учениках, и в окружающих, и в тех людях, которые обращаются к Иисусу Христу, конечно же, веру. Ради этого Господь делает эти многие чудеса. Конечно же, Его милосердие, Его любовь к человеку побуждает также делать эти дела. Но все это нам написано, все эти чудеса написаны, чтобы мы верили, что Иисус есть Христос. Так говорят нам Евангелие. И вот мы видим с вами и можем размышлять, что когда в нашей жизни происходит что-либо, что нуждается срочного вмешательства Бога, что это в нас? Это вера или отчаяние приводит нас к Иисусу Христу? Мне приходится наблюдать, как многие христиане в самую последнюю очередь обращаются к Иисусу, потому что уже ничего не помогло. И мне кажется, это не состояние веры. Вот. Мы очень часто дискутируем на тему, как вот следует вести себя, когда ты заболеваешь. Нужно ли обращаться к врачам? Ну, или нужно ли уповать на Господа? Братья и сестры, я думаю, самое главное, если есть вера, что все, что происходит в моей жизни, это в руке Божьей, тогда я смогу действительно и прежде всего обращаться к Господу и не бояться уповать на руки врачей и молиться, чтобы Господь благословил их. Но самое главное – это иметь веру в Господа. И вот мы видим с вами, что вот этот начальник синагоги Иаир, он не имел веры. Дальше, потом мы будем видеть с вами и человека, который имел веру, и будем видеть с вами, что получилось из этой истории с Иаиром. Но самое главное, мы вот должны помнить, и такую еще мысль, то есть обращаться к Иисусу Христу в тяжелых обстоятельствах – это правильно. Но хорошо, если мы это делаем не от нашего отчаяния, а хорошо, когда мы это делаем, потому что мы верим, что только Иисус может нам помочь. Эта истина, братья и сестры, должна помогать нам тогда, когда мы периодически сталкиваемся с трудностями, проблемами в нашей жизни в разных сферах. И может быть в воспитании детей, и может быть в работе, возможно это в служении, возможно в выполнении каких-то дел, может быть даже в личном здоровье мы сталкиваемся, особенно сегодня в это непростое время, когда везде свирепствуют все эти коронавирусы и различного рода другие болезни. Братья и сестры, вот пусть Господь благословит, чтобы мы приходили к Господу не от отчаяния, не потому что, помните, как ученики говорили, ну кому нам идти, вот, а для, не по логике, да, вещей, а чтобы мы шли, потому что мы действительно верим, что только Господь может помочь нам, потому что так это и есть на самом деле. Только Господь может помочь нам. Он задействует для этого и руки врачей, Он использует для этого и других людей, различных, которые, от которых зависит, может быть, улучшение нашего состояния. Мы не знаем, как Бог будет действовать. Одно знаем, что Он обязательно вступится за нас. Поэтому пусть Господь благословит, дорогие братья и сестры, использовать это наше с вами счастливое приобретение веру в Иисуса Христа. И пусть она растет у нас день ото дня, укрепляется, видя то, как Господь предыдущие разы помогал нам. И чтобы всякий раз, когда мы обращались к нашему Господу, это было не отчаяние, а это была полная вера того, что Господь все держит в своей драгоценной руке. Слава Ему за все, хвала, благословенного дня нам, и пусть Господь благословит и укрепит нас с вами. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Один умный человек однажды сказал: «Умейте говорить правду, но не старайтесь ее навязать. Как не отвратить окружающих от истины, постоянно навязывая ее? Как поделиться своими убеждениями так, чтобы слушатель добровольно последовал за нами?»
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день!
3: Здравствуйте!
2: У нас сегодня в студии Александр Васильевич Баранюк, который является управляющим Московской Центральной Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, а также диаконом этой церкви. Александр Васильевич, где грань между убеждением и навязыванием?
3: Я думаю, что убеждать человека всегда надо. Но убеждение, оно разделяется на два интересных направления. Это когда мы убеждаем человека пафосным поведением своим, именно поведением, или словом, логосом. И я думаю, что здесь, если мы раскрывать будем эти термины, нам будет понятно, что это сильный, очень сильный инструмент, рычаг. Навязывание – это, скорее всего, когда мы пытаемся вторгнуться в чужую волю, чтобы человека вывести в состояние, когда он понимает, что то, что ему предлагается, он совсем не хочет услышать, взять для себя. И тогда действительно мы можем даже стать его врагом.
2: Ну а если мы ему предлагаем истину, если то, что мы предлагаем, мы однозначно считаем, что это правда, и несмотря на то, что он этого не хочет, но это ему нужно, это ему полезно, это его изменит к лучшему, как в таком случае нам быть?
3: Если мы действительно человека можем и должны убедить в чем-либо, то мы должны объяснить ему это. Навязыванием мы не объясним.
2: А не может ли наше объяснение стать навязыванием?
3: Все мы знаем, что лучший пример – это собственный пример. Поэтому вот методы убеждения, прежде всего, наше собственное личное поведение. Поэтому если человек, допустим, видя наш образ жизни, слыша наши слова, это будет для него всегда одно и то же. Это может служить хорошим убеждением. Если мы пытаемся войти в его внутренний мир, разрушив его внутренний мир, то здесь очень часто мы как раз окажемся на рельсах навязывания. Тогда, если человек не знает, что тогда у него остается, что у него останется как свое собственное, вот он, скорее всего, просто отвернется от нас. Он не будет нас ни слышать, ни принимать, ни соглашаться с нами. Поэтому, если у нас этот пример считывается человеком, если он ему понятен, даже если он действительно пафосный, даже если он красноречивый и яркий, вот, и он будет помнить об этом, то я думаю, что действительно

0: будет ли он приносить нам пользу какую-то, или не до конца понимаем, нужен ли он вообще нам. Вот. Иногда можем согласиться, чтобы отстать от этих навязчивых рекламщиков, допустим, да? Вот. Но в ущерб можем поступить себе. И тогда сожалеем о том, что мы это сделали. Но если же действительно нас убедили в этом и объяснили суть этого товара, для чего он нужен, какую пользу он принесет, и мы с этим разобрались, вот тогда мы становимся как раз на одну линию с теми, кто пытался нам предложить что-то хорошее и доброе. Тогда вот эти убеждения действительно мы принимаем как необходимое что-то, о чем мы раньше не помышляли, не думали, что это вообще нужно нам, не нужно нам это. Вот. Поэтому я думаю, что здесь очень важно также нам самим чувствовать, чтобы не оказаться навязчивыми, найти эти слова и методы, действия какие-то, чтобы они действительно были более убедительны, более глубоки, более ясны и понятны до конца человеку, с которым мы общаемся.
1: Нам, людям, очень часто хочется иметь результат здесь и сейчас. Для того, чтобы мы своей жизнью что-то доказали, для этого должно пройти время, для этого человек должен нас увидеть, узнать. Но нам же хочется все сразу, чтобы нас сразу услышали, чтобы нас сразу поняли, приняли и вместе с нами порадовались.
0: К сожалению, торопливость здесь может привести всегда к отрицательному. Потому что, конечно, одно дело, когда личный пример, он тоже заразителен. Мы знаем, что личный пример может действительно человека убедить более красноречиво, чем любые слова. И тогда человек, сомневающийся или, допустим, колеблющийся в этот момент, может быть, только и ожидал этого нашего поведения, этого доброго поступка. И тогда он поймет действительно, что мы оказались правы в этом убеждении и в этом раскрытии ситуации. И я думаю, что здесь действительно вот эта торопливость может сыграть плохую роль. Почему? Потому что когда мы что-то для себя уже открыли, достигли чего-то, мы забываем о том, что было предпосылкой для нас самих. Что было в прошлом, в нашей жизни, когда мы убедились сами в этом, или какие обстоятельства были созданы в нашей жизни, что мы теперь стали убежденными, что мы правы. Тогда получается, что человек еще не готов, быть может, принять наше убеждение, нашу мягкую силу, он не понимает еще даже до конца. Может стать именно бедою, что мы, навязывая человека, оттолкнули себя от него. В терпении, я думаю, что надо быть убедительным прежде всего для себя. Потому что если мы в убеждениях испытываем нетерпение, вот, тогда мы будем менее убедительны. Тогда мы действительно не найдем в себе и слова, не найдем в себе и внутренние качества, которые действительно могли бы нам помочь быть более убедительными. Вот. И это как раз от нетерпения все рождается. Поэтому, скорее всего, убеждение и долготерпение – вот это более близкие слова, более нужные слова, когда мы действительно убеждаем человека и потом наблюдаем, что происходит. Вот. И, конечно, возьмет время, чтобы убедиться в том, что человек услышал тебя или не услышал тебя. И мы это увидим. Мы это увидим.
1: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
0: Спасибо большое. Всего доброго.

0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Чистота сердца. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Что значит чистое сердце? Мы называем Библию святой книгой. И это правильно, потому что Библия говорит о святом Боге и призывает всех людей к чистой и святой жизни. Она ставит перед человечеством великую цель – достижение чистого сердца. Христос говорит о блаженстве, вернее, о счастье обладать чистым сердцем, а обязанность Церкви, которую создал Христос на земле, быть святой Церковью. Ведь Церковь Христа – это народ святого Бога, и потому она должна быть святым народом. Церковь Христа должна быть внимательна к призывам Библии, которая призывает к чистоте и святости. «Будьте святы, как я свят», — говорит Господь, Создатель Церкви. Но жизнь показывает, что далеко не все члены Церкви Христовой, не все верующие оценили это драгоценное качество — чистоту сердца. И далеко не все тянутся к этому великому сокровищу, именуемому чистым сердцем. Причина этому та, что многие верующие не уяснили себе значение чистого сердца, его необходимости для народа Божия и счастья обладать им. Для многих верующих еще не засияла эта драгоценная жемчужина, и ее красота остается сокрытой для них. Но между тем эти верующие, не стремящиеся или мало стремящиеся к достижению чистоты сердца, прекрасно понимают значение и красоту внешней чистоты. Как они ненавидят нечистоту своего тела, нечистоту своей одежды, нечистоту своих жилищ. Как неприятен им давно немытый пол, как раздражает их пыль, которую они видят в своих жилищах. Как ненавистны им пятна на одежде. Ну, удивительно, при таком щепетильном отношении к внешней нечистоте они могут быть совершенно спокойными при наличии большого количества мусора в своем сердце. И зависти, и гордости, и непримиримости с людьми, и грубости, и нечистых мыслей, и недобрых слов, и даже нечестных поступков. Объявив борьбу с пылью и со всякого рода нечистотой, мы не объявили борьбы с пылью сердца и с мусором души. Но Библия призывает нас к такой борьбе. «Любящие Господа, ненавидьте зло» — Псалом 96, 10 стих. А Христос говорит, что наше блаженство, наше счастье в чистоте сердца. Как много верующих жалуются на отсутствие радости и спрашивают, почему это так? И Христос очень ясно говорит о причине отсутствия радости в наших сердцах. Блаженны чистые сердцем. Значит, нечистота сердца ведет к печали. О, если бы всем вам стало ясно, что грех, всякий грех, лишает нас радости, а чистота сердца ведет нас к счастью, блаженству и величайшей радости. Грех — это вор, который лишает нас драгоценнейших сокровищ, мира, радости и духовной силы. Христос говорит о соли, потерявшей силу. Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. Долгое время я не мог понять, что значит в духовном смысле быть солью, потерявшей силу. Но теперь мне это понятно. Христианин или христианка, живущая в греховной нечистоте, это и есть соль, потерявшая силу. Но что же значит чистое сердце? Для того, чтобы нам было ясно, мы прежде всего должны узнать, что значит сердце вообще. Библия говорит много о сердце, но не о физическом сердце, которое бьется в груди каждого человека, говорит Господь, а о духовном сердце. Физическое сердце – это своего рода капитан нашего телесного корабля. И если этот капитан в порядке, то деятельность нашего телесного организма идет нормально. Но если наше сердце заболевает, то это отзывается на всем нашем организме.
А когда она остановится, то корабль нашего телесного организма потерпит кораблекрушение. Другими словами, наступит смерть во всех частях нашего тела. Вот как велико значение нашего физического сердца. Точно так же велико значение нашего таинственного духовного сердца для всей нашей духовной жизни. Духовное сердце – это то в нас, что откликается на призыв Божий к покаянию и обращению. Духовное сердце оплакивает грех, совершенный перед Богом. Духовное сердце отдается Христу, верит в Него и любит Его. Это оно стремится исполнять волю Божию. Но это же самое сердце может повернуть наш корабль в совершенно другом направлении, в сторону всякого рода греха и нарушения на каждом шагу воли Божией. Все зависит от состояния этого таинственного духовного сердца. Вот почему Бог через свое слово говорит каждому человеку: «Больше всего хранило, храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Притча, 4 глава, 23 стих. Если это сердце будет здоровым и чистым, то и вся наша жизнь будет здоровой и чистой. Но если наше сердце будет нечистым, исполненным того или другого греха, то и вся наша жизнь будет полна непослушания Господу. Вот почему так важно иметь чистое сердце. Чистое сердце – это нечто большее, чем чистая жизнь. Это важнейшее условие чистой и святой жизни. Как мы знаем, одним из чудных образов Церкви Христа является сад, как цветочный, так и плодовый. Цветок может радовать наш взор своей красотой, а плодовое дерево – своими обильными плодами. Но и красота цветка, и плоды плодового дерева зависят от состояния корня. Любители комнатных цветов знают, что сегодня тот или другой цветок может радовать свою хозяйку и зеленью, и цветением, а завтра этот же самый цветок покажет желтеющий лист, за ним другой и третий. В чем же дело? А в том, что скрытый в земле, невидимый для человеческого глаза, корень начал подтачивать червь. И чтобы спасти цветок от увядания и гибели, необходимо немедленно удалить червь. Вот что значит чистота сердца, как условие чистой и святой жизни. Ты можешь быть сегодня зеленеющим, цветущим и плодоносным, и потому довольным своим христианством. Но чисто ли твое сердце? В порядке ли твой корень? Нет ли в твоем сердце червя, который обозначает грех? Этот грех может скоро привести тебя к увяданию. Люди могут не видеть этого червя, но наше сердце открыто Богу и нам, поэтому мы должны знать, какой червь греха завелся в нашем сердце. С ним надо быстро покончить. Если же мы не покончим с грехом, то грех покончит с нами. Но как нам обрести чистоту сердца? Прежде всего, с помощью Слова Божия, которое покажет нам всякую нечистоту нашего сердца. Оно обличает нас и озаряет все уголки нашего сердца, даже самые сокровенные. Затем мы имеем источник для очищения от всякого греха. Это кровь Иисуса Христа, Сына Божия, пролитая на Голгофском кресте. И, наконец, Дух Святой, который освящает наше сердце, удаляя всякий грех из него и давая нам силу побеждать всякое искушение.

жизнь без плода, что может быть печальней? Здесь на земном пути многострадальном. Жизнь без плода — сплошная трата дней, блуждание во мраке без огней. Жизнь без плода не знает вдохновенья, без радости течет без откровенья. Она как лист безжизненный осенний, как поле, где никто не жнет, не сеет. Жизнь без плода, как снежная пустыня, где без Христа людское сердце стынет. Холодное к добру, труду и свету, оно на боль людскую не ответит. Жизнь без плода — смоковница пустая, к чему она и землю занимает. Часы летят, как листья безвозвратно, но спросит Бог: на что ты жизнь истратил?

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Она привязала к окну червленную веревку. Книга Иисуса Навина, 2 глава, 21 стих. В своем спасении Раав положилась на обещания соглядатаев, в которых она видела представителей Бога Израилева. Ее вера была простой и твердой, но в то же время весьма исполненной послушания. Привязать червленную веревку к окну было само по себе довольно незначительным действием, но она не осмелилась им пренебречь. «Посмотри же, душа моя, разве это не урок для тебя? Прилежна ли ты во всем, что требует от тебя Господь твой, даже если некоторые из повелений Его кажутся тебе несущественными? Соблюдаешь ли ты, так же, как и Он, два обряда – крещение по вере и вечерю Господню? Если ты пренебрегаешь ими, это доказывает, что в твоем сердце много холодного непослушания. Будь же поэтому во всем безупречной, даже в привязывании нити, если на это есть повеление». Этот поступок Раав служит нам еще одним и более важным уроком. Безоговорочно ли я уповаю на драгоценную кровь Иисусову? Привязал ли я червленную веревку гордеевым узлом к моему окну, так, чтобы упование мое никогда не могло быть похищено? Могу ли я смотреть на мертвое море своих грехов или на Иерусалим надежд моих, не видя при этом крови и не связывая все происходящее с ее благословенной силой? Веревка такого заметного цвета, свешиваясь из окна, легко бросается в глаза прохожим. Для меня будет благом, если жизнь моя сделает действие искупления заметным для всех окружающих. Чего стыдиться? Пусть люди и бесы смотрят, если хотят. Кровь – моя гордость и моя песнь. О, душа моя! Есть тот, кто увидит эту червленную веревку, даже когда из-за слабости веры ты не сможешь увидеть ее сама. Иегова Мститель заметит ее и пройдет мимо. Стены Иерихона пали, дом Раав был в стене и все же устоял. Природа моя вмурована в стену человечества, и все же, когда род сей постигнет погибель, я буду неуязвим. Душа моя, еще раз привяжи к окну червленную веревку и прибудь в мире.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Лучше, чем жизнь. Псалом 62, 4 стих. «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Хотя Мэри любила Христа, ей пришлось нелегко. Очень нелегко. Она похоронила двух сыновей и двух внуков. Их убили в перестрелке. А у самой Мэри случился инсульт, от которого у нее парализовало одну сторону тела. И все же, когда она смогла попасть в церковь на богослужение, то по своей давней привычке стала славить Господа прерывающимся голосом. «Моя душа любит Иисуса, благословенно Его имя». Задолго до того, как Мэри выражала свою хвалу Богу, Давид написал 62-й псалом. Вначале указано, что в то время он был в пустыне Иудейской.

тому, кто любит нас, насыщает нас, помогает нам и чья десница поддерживает нас. Божья любовь лучше, чем жизнь. Поэтому, подобно Мэри и Давиду, будем выражать свою радость устами, славящими и хвалящими Бога. Как бы вы описали состояние, когда оказываетесь в пустыне жизни? Как 62-й псалом может помочь вам лучше приготовиться к таким периодам? Господь Иисус, я так благодарен, что могу славить Тебя в засушливые и безнадежные времена, потому что Твоя милость лучше, чем жизнь. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути».
1: «Преданный христианин» — так называется серия передач из цикла «Злачные пажити», которые вы сейчас слушаете. Автор этой серии — Харви Фелпс. Текст программы читает Александр Данилович Яська.
2: Новая жизнь в Господе Иисусе Христе — это жизнь веры. Это вера в то, что Бог говорит правду в Своем Слове. И христианин должен верить Слову Божьему не только для того, чтобы обрести спасение, но и для того, чтобы вести христианскую жизнь. Он должен постоянно помнить тот факт, что теперь он чадо Божье. Вся его жизнь должна измениться и во всех своих проявлениях стать зависимой от Господа Иисуса Христа, как и говорит Писание. Праведный верою жив будет. Каждому христианину необходимо принять Слово Божие в его сердце и разум путем веры. Всякое Божье благословение связано с верою в то, что сказал Бог в Своем Слове. Бог обещает нам в Своем Слове спасти нас от греха, хранить нас своей силою от власти греха и зла, отвечать нам на наши молитвы,

и в конце взять нас к себе на небо. Когда Бог говорит, что Он посылает нам все эти благословения, мы должны Ему верить, что Он выполнит все свои обещания. Он сделает это ради своей славы, а также ради того, чтобы благословить нашу жизнь и обеспечить наши нужды. В послании к евреям 11.1 мы читаем, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Верующий благодаря своей вере убежден в том, что Бог обязательно исполнит то, что обещал, и что Он увидит ответ на свои запросы и надежды. Писание таким образом говорит, что вера христианина делает реальностью то, что еще ему не видно, но что непременно придет, так как это обещает Бог. Вера всегда связана с тем, что сказал или что пообещал Бог. Когда честный человек обещает что-либо, он всегда исполняет обещанное. Точно так же дело обстоит и с Богом. Он, прежде чем сделать что-то, дает об этом деле откровение в своем слове, как говорится об этом в Библии. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Амоса пророка, 3 глава, 7 стих. Христианин может не сомневаться в том, что Бог непременно исполнит то, что Он сказал. Об этом говорится в книге чисел, 23 главе, 19 стихе. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?» У Бога слово никогда не расходится с делом, и дело у него всегда следует за словом. Если Бог обещал мне что-нибудь в своем слове, я могу всегда быть уверен, что Он это обещание выполнит. Мне просто надо верить в Его слово и надеяться на Него. Верою я знаю, что Бог заботится обо мне. Мы, христиане, любим, что Господь отвечает на наши молитвы сразу. И иногда Он именно так и поступает. Мы видим это через несколько хороших примеров в Евангелии, например, в Евангелии от Иоанна, 4 главе, 50 стихе и 51. Некий царедворец пришел к нему, то есть к Иисусу, и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус, видя веру его, говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Царедворец поверил Иисусу, и когда он подходил к своему дому, навстречу ему выбежали с радостью слуги: «Твой сын выздоровел». Оказалось, что мальчик исцелился именно в тот самый час, когда Иисус сказал царедворцу: «Пойди, сын твой здоров». Бог ответил в тот самый момент, когда царедворец обратился к нему с этой просьбой. В Ветхом Завете Бог сказал Израилю: «Прежде, нежели они воззовут, я отвечу». Исаии 65 глава, 24 стих. Можно привести множество примеров, когда Бог отвечал на молитвы людей без промедления в тот же час. Но можно привести множество примеров и того, как люди верою полагались на Бога в молитве, но получали желаемое гораздо позднее, в назначенное Богом время. Так было с патриархом Авраамом. Бог призвал его из земли его предков и дал ему обетование, что он унаследует новую, прекрасную землю.
Он также пообещал Аврааму, что у него родится сын, наследник, когда Авраам уже состарился. И он обещал Аврааму, что от этого сына произойдет великий народ, который унаследует обетованную землю после Авраама. Писание говорит, что Авраам сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному. Римлянам 4 глава 18 стих. Следуя Божьему обетованию, данному ему, Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог, Евреям 11:10. Однако Авраам, его сын Исаак, его внук Яков, все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели оные и радовались, Евреям 11:13. Бог отвечал на молитвы Авраама, хотя это и взяло много времени, и хотя только часть молитвы была отвечена. Авраам увидел остальную часть ответа, когда, глядя вперед в будущее, понял, что Бог пошлет в мир Спасителя, как сказал об этом еврейскому народу в свои дни на земле Иисус. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8 глава 56 стих. Мы все восхищаемся великой верой Марии, матери Иисуса. Как и Авраама, Бог попросил Марию поверить его обетованию вопреки всем естественным законам. Это Божье обетование о чудном рождении того, кому суждено было стать Иисусом Христом, Сыном Божьим. Мария получила через ангела Гавриила это обетование. Ангел сказал ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки 1:35. Мария достаточно хорошо знала Писание, чтобы понять, чего хочет от нее Бог. И ее ответ, ответ веры, является примером для всех христиан. Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Луки 1 глава 38 стих. И далее о Марии говорится: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Луки 1:45. И мы с вами знаем, что Бог сдержал свое обещание и послал в мир своего Сына, рожденного для того, чтобы спасти человечество. В заключение вспомним о вере апостола Павла во время кораблекрушения. Об этом рассказывается в книге «Деяния апостолов» 27 главе и 25 стихе. Команда на корабле была перепугана, считая, что все потеряно. Но Павел сказал им: «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел“, и пообещал Павлу, что уцелеют и он, и вся команда на корабле. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Мы видим, как все люди веры, упомянутые в нашей беседе, и бесчисленное количество других неуклонно верили Божьим обетованиям, верили, что Бог сдержит свое слово. А сколько верующих в наши дни молилось о спасении родных и близких и о других нуждах, не увидев Божьего ответа, но продолжая надеяться вопреки надежде, веря, что Бог их слышит и пошлет ответ во время благоприятное?
А потому, друзья, продолжайте молиться. И, молясь, веруйте, что получите желаемое от Бога. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Доброе утро всем вам, друзья, братья и сестры, церковь. Если у кого-то и недоброе утро, то, наверное, для этого мы приходим в церковь, чтобы Господь менял что-то в нашей жизни, наши настроения, наши мысли, наш образ жизни и так далее. И мы обращаемся к Слову Божьему, потому что через Библию Бог говорит к нам, Бог меняет наши взгляды и помогает нам яснее увидеть то, что делает Бог в этом мире. И обычно мы проповедуем Божье Слово, да? Сегодня я хотел бы проповедовать о Божьем Слове. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о том, как Божье Слово работает в нашей жизни. Ну, первый текст, будем много читать библейских отрывков. И вот первый текст, который сейчас хочу прочитать, это Псалом 118, 89 стих. Здесь сказано: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Ну, наверное, уже ни для кого не секрет, мы все понимаем, что Библия, она была написана, вернее, Новый Завет был написан на греческом языке, поэтому проповедники, пасторы, богословы часто обращаются к оригинальному тексту греческого языка для того, чтобы понять, как на самом деле было там написано, потому что, ну, вы понимаете, что с переводом бывает теряется какой-то смысл или какие-то детали упускаются. Поэтому я хотел бы тоже напомнить о том, что вот здесь, в этом отрывке, ну так, слово, то есть слово, вот, которое написано, да, Слово Твое. Вот это слово, оно здесь на греческом языке звучит как логос. Возможно, вы слышали это слово логос, потому что оно бывает применяется в названиях там, церкви или какого-то служения. Слово логос буквально переводится с греческого языка как слово, выражение, изречение, дело, речь, рассказ, молва, слух и так далее. Слово Божье, это, как мы читаем здесь в этом тексте, оно является основой мироздания. Да? Оно утверждено там, на небесах. Оно первично, оно есть та основа, фундамент всего остального. Это, можно сказать, константа из всех констант. Да? То, что неразрушимо, то, что невозможно никак изменить, сдвинуть, поменять. Вот этот логос, он находится вне времени, он находится, как мы читаем здесь, на небесах, он утвержден навеки, от начала и до конца, оно неизменно, оно находится там, на небесах, все время, в этой вселенной. Это разум Божий, это совет Божий, это замыслы Божьи, это Божье Слово, которое не изменяется. И вот этот логос, вот это Божье Слово, этот разум Божий, он в какой-то момент времени выразился в личности. И следующий текст, который вам известен, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Здесь сказано: «В начале, в самом начале, да, вот, было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И чуть-чуть пропустим, 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И здесь, в этом тексте, вы видите, снова много раз вот читаем это слово, слово, слово, да? Слово – это то, что было в самом начале, это тоже вот тот самый логос, который был в самом начале до зарождения вот этого видимого мира, материального мира, нашей Земли, нашей Вселенной. В начале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. И мы читаем, все через Него, через это Слово начало быть. То есть Словом, как в другом тексте сказано, содержится вся Вселенная. То есть держатся все вот эти основы мироздания. Все это Божьим Словом держится. Все через Него начало существовать. И вот дальше в 14 стихе сказано, и это Слово однажды становится плотью, воплощается. Из невидимой сферы переходит в эту видимую сферу и становится кем? Мы с вами знаем, эти тексты говорят об Иисусе Христе. То есть Иисус становится вот этим видимым выражением Божьего Слова, этого Логоса. Этот Логос, он приходит с небес к нам на землю в лице Иисуса Христа. Логос – это такое, можно сказать, это также общее слово, откровение Бога о себе, которое простирается, вот, можно сказать, исторически от бытия до откровения. Да? И вот Библия – это является тоже вот этот логос, который мы читаем и приобретаем вот это познание о Боге. Это та информация о Боге, да, которая приходит в нашу жизнь и открывает нам истину, просвещает нас. И вот здесь же, в этой главе, чуть-чуть выше прочитаем, 9-10 стих написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Тоже сказано здесь об Иисусе Христе, тоже об этом Логосе. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». То есть вот этот Логос или через Иисуса Христа мы получили этот Логос, который пришел в нашу жизнь, да? Через него мы получили этот свет, который просвещает наш разум, да? Открывая нам эту истину, открывая нам Бога, давая нам ясность, понимание, меняя наше мировоззрение. Следующий текст – это послание к евреям, 4 глава, 12 стих, там сказано, «Ибо», тоже смотрите, «Слово Божие». Какое? Каким оно является для нас с вами? «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Посмотрите, вот это Слово Божие, оно не просто пассивно, оно не просто находится где-то там на небесах, ну, немножко приблизилось сюда, к нам, на землю, да? Оно живо и действенно, оно работает. Оно может действовать. Подобно этому мечу, которое, или можно здесь сказать, что буквально, как бы, здесь имеется в виду этот скальпель, да, который разделяет плохое от хорошего, да, то есть проводит вот это разделение, оно проникает в глубину, в самую суть, в нашу душу, в наш разум, в наше сердце. То, что недоступно никому из нас, да, проникнуть в сердце другого человека, в его разум, в его мышление, но это делает Божье Слово. Слово Божие живо и действенно. Оно живое и действующее в нашей жизни. Я не просто так начал свою проповедь и начал ссылаться на греческий язык, вот это логос, это не просто для того, чтобы как-то поумничать иногда, есть искушение у проповедников там какое-то богословие, умные мысли какие-то сказать. Но вот, знаете, интересный момент здесь есть в том, что, ну, как я уже сказал, что греческий язык, вообще любой язык, другой язык, он отличный от нашего языка, да, там есть немножко другие правила, по-другому, может быть, он устроен и так далее, и также и греческий язык, он другой, чем отличный от нашего языка, и, конечно же, любой перевод с другого языка, он, ну, никогда не бывает точным, да, потому что всегда есть... ну, какая-то приблизительность такая, да, вот. И вот как пример я вам хочу сказать, что, возможно, вы слышали о том, что, например, слово «любовь», В греческом языке присутствует как минимум три понятия любви. И когда мы читаем в Библию и на нашем русском языке мы читаем слово «любовь», то в греческом варианте там могут быть разные слова. Ну, например, «эрос» — это любовь между мужчиной и женщиной. Есть «филио» — это любовь дружеская. Есть «агапы» — это божественная любовь, жертвенная любовь. Но в нашей русской Библии это всегда просто «любовь». И мы с вами даже понимаем с вами, да, что иногда, говоря слово «любовь», «любить», мы можем иметь совершенно разные вещи. Да? Я могу любить, там, не знаю, вещь какую-то, да, и могу любить свою жену, любить своих детей. Это же совершенно разные вещи, но у нас одно слово. И вот поэтому, обращаясь к греческому языку или к оригинальному тексту, мы можем увидеть вот эти детали, вот эти нюансы, да, отличительные какие-то моменты. Поэтому я это привел как пример, но теперь возвращаясь к логосу. Дело в том, что слово, трудно сказать, да, ну, слово, да, вот это понятие слово, оно в греческом языке тоже выражается разными терминами. Как минимум есть два термина, которые обозначают понятие слова. Я одно из них уже назвал, это логос. Но есть и другое слово в греческом языке, которое тоже обозначает понятие слова. Это рема. Звучит на греческом языке как рема. И вот эти два греческих понятия или слова логос и рема, они означают Божье слово. Они иногда или в Библии используются как синонимы. Но мы с вами понимаем, что если это разные слова, то все-таки у каждого слова есть какой-то свой оттенок. Да? Может быть, эти слова мы тоже часто в нашем языке можем подменять одно слово другим, то есть передавая смысл. И, в общем-то, в целом как бы смысл не меняется. То есть эти слова синонимы. Но все-таки каждое слово имеет какой-то свой оттенок, да? Свой какой-то акцент, может быть. И эти два понятия «логос» и «рема», они очень близки по значению, и, наверное, трудно провести такую четкую, однозначную границу между этими двумя понятиями. Но все же я попытаюсь немножечко показать вам эти акценты, для того, чтобы мы с вами увидели вот эти акценты, как работает Божье Слово в нашей жизни. О логосе мы уже сказали. Логос – это вот это общее откровение, которое Бог дает нам. Божье Слово, которым содержится вся Вселенная. Божье Слово, которое пришло в нашу жизнь. Божье Слово, которое имеет эту силу, потенциал. Божья сила, которая может нас просвещать, открывать нам что-то, да, о Боге, давать нам познание. Но есть вот это понятие рема. Что это такое? Рема тоже переводится как слово, изречение, фраза или речь. Почти то же самое. Логос употребляется в Новом Завете 331 раз, а рема 70 раз. Если изучить библейские тексты, где употребляются эти два понятия логос и рема, то можно увидеть небольшую такую вот разницу, как бы акцент немножко смещенный, да, разведенный немножко в разные стороны. Рема – это, как один из словарей говорит, библейских словарей говорит, рема – это сказанное Слово Божие. Сказанное Слово Божие. Точнее, вот определяет это различие, показывает теологический словарь Нового Завета. Я цитирую. Слово «логос» используется в Новом Завете как проповедь Евангелия в широком смысле этого слова. А рема обычно подразумевает отдельные слова и выражения. Прочитаем вот еще один библейский текст. Это послание к Ефесянам 6 глава, 17 стих. Вы помните эти слова, все оружие Божье, да, которое должен одеть каждый христианин. Здесь сказано, возьмите с собой и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие. Здесь тоже буквально в греческом языке сказано рема. Слово Божие, рема. То есть здесь речь не идет обо всем Писании. Если вы собираетесь противостоять там сатане, вот так взяв Библию в руки, он не сильно вас испугается. Да? Потому что что для него вот это листочки бумаги, да, с текстом написано. Ну, я немножко утрирую, вы понимаете, да? Здесь сказано, что меч духовный, который есть Слово Божие. И как это работает в нашей жизни, мы с вами знаем, как этот меч работает, да? То есть, когда сатана приходит в нашу жизнь и начинает говорить нам что-то, искушать, внушать нам какие-то неправильные вещи, то мы противостоим этому как? Словом Божьим. Мы говорим, написано, сказано, Бог сказал вот это. Вот есть истина, и мы направляем это Божье Слово в его сторону и обезоруживаем его. Вот это рема, которая работает в конкретной ситуации. Это эти тексты, которые в нужной ситуации Бог приводит нам на память, да, когда мы знаем тексты, читаем Библию, да, что-то откладывается у нас в памяти, и в какой-то жизненной ситуации, в которую мы попадаем, может быть, трудности какие-то, и мы не знаем, что сделать, как поступить, и Бог дает нам вот эту рему. Он напоминает нам конкретные слова Божьи из Библии, которые в этой ситуации нам нужны. И для нас звучит вот эта рема. Слово Божие – это, если брать рему, да, рема – это оружие против дьявола. Я скажу так, дьявол не боится Библии. Вы знаете, что дьявол умеет цитировать Библию. Очень хорошо умеет цитировать Библию, да, и манипулировать библейскими текстами. Он это часто делает. Но когда эти слова Божьи работают точечно, направляются в конкретный момент времени или в конкретной ситуации и в конкретную сторону, когда это слово превращается вот в эту рему, то дьявол бежит. Как на практике это работает в нашей жизни? Библия для нас – это логос. Я немножко утрирую, еще раз повторяю, потому что для того, чтобы показать эти акценты, Библия для нас – это логос, который просвещает нас, дает нам какую-то информацию. Да, она впечатляет, она может удивлять, она может оживать, показывать нам какие-то картины Божьего плана. Все это может впечатлять нас. Через Библию мы познаем Бога. Но в какой-то момент времени, как я уже сказал, Бог проговаривает конкретные слова Библии для нашей конкретной ситуации. И это становится вот этой ремой. То есть слово превращается в эту рему, которая начинает работать в нашей конкретной ситуации жизненной. Приведем несколько примеров из Библии вот этой ремы, как она работает. Две истории вначале. Это истории, обе истории связаны с личностью апостола Петра. Первая история записана в Евангелии от Луки, 5 глава, с 1 стиха. Смотрите, здесь сказано: «Однажды, когда народ теснился к нему, к Иисусу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Петра, он просил его отплыть несколько от берега и, сев в эту лодку, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли на помощь им, и пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Два момента здесь в этой истории. Да? Первое, вот эта рема, которая работает, которую слышит Петр, да? Это слово Бога в конкретной ситуации. Посмотрите, Христос учит из лодки, да? Он говорит Божье слово, обращая ко многим людям. Это влияло на мировоззрение людей, это заставляло людей мыслить, думать, размышлять, менять какие-то взгляды. Но потом Христос обращает свое слово к этому Симону, да, Петру. Он говорит ему конкретное слово: «Петр, отплыви на глубину и закинь сети». Вот это рема. В Второй момент здесь мы видим, что рема, она всегда приводит к конкретному результату. Мы видим, что Петр спорит с этим, да? Петр-то рыбак, Иисус-то кто? Плотник по профессии. Но Петр, он же умный, он рыбак, он уже имеет опыт. Он говорит: Иисус, мы только что рыбачили, мы только что избороздили все это море, ничего не поймали. Сейчас не время для рыбалки, я это знаю как профессионал. И посмотрите, он говорит: но, ладно, хорошо, по слову твоему, вот ты сказал, ладно, я это сделаю. И полагаясь на это слово Иисуса Христа, мы видим, он получает результат. Эта рема меняет ситуацию. Эта рема, она изменяет реальность в этой конкретной ситуации. Как-то давно была история, когда я планировал, хотел сделать одно дело, потратил много усилий, Божье дело. И это было то, что, чему, в общем-то, призывает Библия нас делать. И, но результат этого дела был нулевым. И как вы знаете, что в такой ситуации, когда ты делаешь все вроде бы по воле Божьей, то, чему призывает Бог, Библия, да, веришь, что все это должно работать, оно вдруг не работает. И когда получаешь вот такой нулевой результат, то, естественно, приходит что? Разочарование, да, печаль такая, да, то есть вопросы, уныние такое, огорчение приходит. И, конечно, в этот момент я тоже был в таком глубоком огорчении, разочаровании. Я помню, ехал на машине и высказывал все Богу вот так от сердца, что: Господи, ну почему так? Я же делаю то, что, то, чему повелеваешь ты в Библии. Что я не так сделал? Я же делаю то, что ты говоришь. Что не так? Где ты? Почему ты не делаешь того, что ты обещаешь? И тогда я помню, проезжая по улицам нашего города, я увидел рекламный щит, на котором рекламировалась какая-то очень большая скидка в каком-то магазине, не помню детали, но там была такая ключевая фраза, которая была написана крупным шрифтом на этом щите про эту скидку: «Не веришь? Сиди дома». Знаете, ну я, как всегда, мы едем, я никогда не обращаю внимания на рекламу особенным образом. Ну, здесь так взгляд упал. И вот эти слова запали, как будто Бог говорит мне: ты не веришь? Ну, сиди дома тогда. Ничего не делай, если ты не веришь. Но я сказал: нет, Господь, я верю. Я верю, что ты что-то хочешь делать. Я верю, что ты вот то, чему ты повелеваешь, что ты поручаешь нам делать, да, совершать вот эту работу. Я верю, что ты это хочешь делать. Я знаю, что это должно работать. И знаете, вот эта вера, она побудила меня дальше искать. Я стал больше прислушиваться к Богу. Я стал искать от Бога вот этого руководства для жизни. Вот этой ремы, когда Бог говорит в конкретной ситуации, что делать, куда идти, да? Ну вот, например, Бог скажет вам: идите ловите рыбу, да? Общее такое повеление. Но вы ловите и ничего не получается, не имеете никакого успеха, да? А в конкретной ситуации Бог скажет: закинь по правую сторону борта, да, или по левую сторону. Это рема, как в конкретной ситуации, когда ты получаешь вот это направление. В общем-то, в плане евангелизации, как мы сегодня слышали, уделили время этой теме, делу благовестия, что мы должны проповедовать грешникам о спасении. Это истина. Мы должны вот эти, образно говоря, забрасывать сети в этот мир для того, чтобы поймать эту рыбу, да, то есть привести людей ко Христу, ко спасению. Но иногда наша рыбалка не имеет успеха. И тогда Бог говорит вот эту рему. И когда это Божье Слово начинает работать в конкретной ситуации, тогда и мы приобретаем этот результат. Вторая история тоже связана с апостолом Петром, записана в Евангелии от Матфея, 14 глава, с 25 стиха. Это произошло значительно позже. чем та история. И здесь читаем так. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, к ученикам, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Скажите, вы верите, что человек может ходить по воде? Что? Мы видим историю, реально. Иисус ходил по воде, он был человек, да, в человеческом теле. И Петр ходил по воде. Но кто из вас, по примеру Петра, пробовал ходить по воде? Поднимите руку, пробовали ходить? Да? Получается? Ну, я знаю, что вы имеете в виду. Уральцы умеют ходить по воде, и в Сибири тоже, да? У нас на Урале очень много озер, и когда озеро замерзает, пожалуйста, можешь ходить, гулять по воде, да, по льду. Ну, конечно, я не это имею в виду, я понимаю, это все тоже верно, да. Можно быть в лодке, можно стоять на водных лыжах и говорить: я тоже стою на воде. А вот так вот, как Петр. Кто из вас просто вот так взял и пошел по воде? Знаете, расскажу одну историю. В детстве, так как я вырос в христианской семье, я слышал эти истории евангельские. Меня это всегда очень впечатляло, вот эти библейские чудеса, которые Бог делает. Я верил в Бога, верил во всемогущего Бога. И, ну, наверное, как, может быть, как мне кажется, все люди хотели бы видеть чудеса, хотят видеть чудеса в своей жизни, чудеса Божьи. И я так рассуждал, что, ну вот, если в Библии Бог делал такие чудеса, ну почему он сегодня не может делать чудеса? Я помню, как меня очень сильно впечатляла история, когда Моисей разделил море черное, помните, да? Посохом ударил, и море расступилось, и народ прошел по дну этого моря, посоху. И я тогда как-то подумал, ну а что, почему сегодня это невозможно? Возможно же. Подумал, да, это же Бог, я знаю, что Бог есть, Бог живой, это возможно. Я решил провести такой эксперимент. Я, наверное, рассказывал уже про него. Я налил в тазик воды, так, чтобы никто не видел. Взял в руки карандаш, посох. Он так горячо помолился и ударил по воде. Как вы думаете, что произошло? Знаете, что произошло? Ничего. Ну, я подумал, что-то не так получилось с первым блин комом. Я еще раз помолился. Я покрепче взял карандаш, еще раз ударил. Услышал только бульк. Да? Опять не получилось. Ну, я третий раз. Но потом я понял, что-то, видимо, я делаю не так. Видимо, где-то что-то я упустил, какие-то детали. Ну, ребенок был, я это самое думаю, надо, видимо, немножко больше изучить этот момент, понять, как же это работает. Как это сделать, чтобы вода у тебя хотя бы в тазике разошлась, разделилась? Что было не так, скажите? Нужно быть Моисеем, да? Хороший ответ. Конечно, конечно. Кажется, что все я делал по Библии. Я верил во всемогущего Бога. Если спросить, Бог может сегодня делать это? Да, может. Но в той ситуации Бог не говорил мне этого делать. Бог не повелевал мне этого. Бог не дал мне эту рему. Бог не дал мне это слово. Не сказал, иди и сделай это. Поэтому это и не работало. А возвращаясь к Петру, можно было бы представить себе так, когда Петр сидел в этой лодке, глядя на идущего по морю, по воде Иисуса, он бы сказал: слушай, ну Иисус, если может это сделать, так тогда я могу сделать. Я верю, что Иисус может сделать и меня тоже способным сделать это. Взял бы, перешагнул через борт лодки и пошел бы. Пошел бы? Нет. Он бы утонул, да, потому что невозможно ходить по воде. Но посмотрите, Петр-то уже теперь был умнее. Он же теперь уже помнит эту историю про свою рыбалку, да, неудачную. Когда он рыбачил, он ничего не поймал. Но когда Иисус ему сказал: закинь, и он закинул эту сеть, и тогда он поймал. Теперь он понимает, что важно, чтобы Божье Слово здесь прозвучало. И он обращается к Иисусу и говорит: повели мне прийти к тебе по воде. Повели, то есть скажи эту рему, скажи это конкретное слово, чтобы я его услышал. И Иисус говорит: иди, иди, все, есть эта рема. Ты можешь теперь встать на эту воду, и она будет держать тебя. И Петр перешагивает и идет, мы читаем: Петр пошел по воде. Это правда? По воде? По воде пошел? Ну, знаете, как говорят умные люди, богословы, Петр шел не по воде. Он шел по Слову Божьему. По воде нельзя ходить. Вода не, она не может держать человека. Это всем понятно, это естественно. Поэтому Петр шел не по воде. Петр шел по этому Слову Иисуса Христа. Это рема, которая была обращена к нему, и она его держала над водой. Что представляет собой вот эта рема? Еще текст библейский, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Иисус говорит: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Посмотрите, два момента. Что представляет собой рема? Вот это Божье Слово, которое работает в конкретной ситуации. Эта рема несет в себе двоякую силу. Да? Мы читаем: дух и жизнь. То есть, во-первых, рема дает жизнь. Ну, наверное, многие из вас пытались читать Библию когда-то давно еще, да, когда только начинали, открывали ее, и она была для вас непонятной, как вот брат рассказывал, ни одно слово ты не понимаешь, о чем вообще здесь речь, да, то есть Библия закрытая книга, да, Библия непонятная, странная книга, сухая книга. Ну, некоторые люди пытаются понимать ее, да, кто-то читает, что-то понимает, там, рассуждает, но эта книга, она остается вот просто как книгой информации, религиозной информации. Но однажды, как мы уже знаем, как верующие люди, однажды происходит в нашей жизни этот момент, когда Бог эту книгу оживляет, когда Бог эту книгу делает живой, говорящей. И эти слова, они становятся этой ремой в наших конкретных ситуациях жизни. Поэтому я хочу спросить вас, для вас эта Библия, это живая книга? Она говорит к вам? Она просто дает вам какую-то информацию? Или эта книга, она говорит конкретных, в конкретных жизненных ситуациях? Также мы здесь читаем, что суть – дух и жизнь. Рема – это также действие Святого Духа. Другой текст прочитаем, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Тоже слова Иисуса Христа, он говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Когда говорит Дух Святой к нашему сердцу, мы читаем, да, голос его слышишь, но это голос не человеческий, не вот такой физический, да, это какой-то другой голос, который ты не понимаешь, не можешь объяснить, но это голос внутри тебя, который приходит от Духа Святого. И мы читаем, что рожденный от Бога, то есть духовно возрожденный человек, он слышит эту рему. Он слышит вот этот голос Божий, который направляет в жизненных ситуациях. Именно Дух Святой говорит к нашим сердцам, как Библия говорит, Он направляет нас, Он обличает, Он наставляет, Он обращает наш взор на личность Иисуса Христа, Он пробуждает в нас что-то, Он открывает нам и так далее. Какое значение вот это Божье Слово, как рема, имеет для нашей повседневной, значение для нашей повседневной жизни? В Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих, там есть еще такие слова. Он же сказал ему в ответ, это когда диалог был Иисуса с сатаной: «Написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Да? Мы читаем, сам Иисус Христос говорит, не хлебом, то есть не только физическим хлебом мы питаемся, но также и Словом Божьим, исходящим словом, исходящим из уст Божьих. Вот здесь опять же приводится вот это рема, да, исходящее из уст Божьих. Конечно, я думаю, что это можно отнести и к логосу, но здесь акцент именно на реме стоит, да, что это слово, которое исходит из уст и направлено в нашу сторону, в нашу жизнь. Эта рема, она питает нас, она пробуждает что-то в нас, она дает нам силу для духовной жизни. Можно сказать так, что логос, как мы вначале с вами говорили, логос – это Иисус Христос. Рема – это Дух Святой. И, как я уже сказал об этом, что логос и рема очень сложно вот так взять и разделить, да, по отдельности. Почему? Потому что мы знаем, что Христос, Он тоже говорил в силе Духа Святого, всегда говорил в силе Духа Святого вместе. Поэтому нельзя эти понятия разделять, но мы можем увидеть вот эти акценты, да, немножечко. Как слышать рему, как вот этот голос Духа Святого услышать в своей жизни? Четыре таких момента, совета, после чего мы помолимся с вами. Первое. Важно настроить свое сердце правильно. Настроить свой разум на слышание Бога. Нужно слушать Бога, слышать Бога, искать Божьего Слова, ожидать Божьего Слова, прислушиваться. Знаете, в нашем мире, в котором мы живем, очень много голосов, да? Мы слышим очень много разного шума, разной информации. Мы живем в век информации, на нас выливается огромный поток информации. И в этом потоке информации иногда Библия для нас становится тоже просто источником информации. Мы тоже читаем Библию просто как информацию. Но Библия – это совершенно другая книга. Библия – это Божье Слово. И если мы хотим, чтобы это Слово, оно стало Божьим или вот этим живым словом для нашей жизни, нужно настроить себя соответствующим образом. Нужно, как мы радио, еще не вышло у нас из обихода, радио, да, когда тоже настраивается, там, не знаю, кнопками, ну, крутилками такими раньше, да, настраиваешь вот эту волну, да, ищешь эту волну, эту частоту, на которой будет ясно звучать голос. Вот так мы должны в своей жизни настроиться на вот эту чистоту Божью, да, для того, чтобы Божье Слово, оно пришло в нашу жизнь. Но, как я уже сказал, вот эти шумы, вот эти помехи, которые так много их в нашей жизни, нужно избавляться, нужно убрать все это из нашей жизни. И, знаете, меня очень удивляет то, что многие люди боятся тишины. Боятся тишины. Посмотрите, люди везде, там, телевизоры дома включают на большую громкость, да, постоянно телевизор работает. Они не могут просто с выключенным телевизором находиться дома, да. Посмотрите, молодежь все время ходит в наушниках, да, ну, я не осуждаю, любить музыку – это хорошо, но когда мы все время находимся в этом шуме, то мы можем где-то не слышать Бога. Конечно, Бог говорит на определенной частоте, не через вот эти звуковые волны физического плана, да, но все-таки иногда вот этот шум окружающий мешает нам услышать голос Божий. И, может быть, нужно вот это особое молитвенное уединение, вот это особое сосредоточение в Боге для того, чтобы Бог проговорил к нам вот эту рему в наших ситуациях. Мы с вами находимся в этом беге, в этой суете, в этих делах постоянных, в этих стрессах, в этом ритме жизни, который заставляет нас бежать, но нужно иногда останавливаться для того, чтобы услышать голос Божий. Римлянам 10 глава, 17 стих здесь сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Слышание или слушание. Нужно слушать, чтобы твоя вера возрастала, чтобы Слово Божие приходило в твою жизнь, чтобы Слово Божие работало в твоей жизни, тебе нужно слушать, тебе нужно слышать Бога. Второй момент или второй совет. Нужно читать Библию, наполняясь вот этим логосом. Бог не будет говорить к нам и направлять нас, если мы закрыты от Божьего Слова. И Бог не говорит отдельно от Библии или как бы противоречия Библии. Бог всегда говорит в согласии со своим общим откровением, которое мы читаем в Библии. Поэтому это всегда и часто Бог говорит именно через Библию. Поэтому мы должны читать Библию. Иногда нам кажется, когда мы читаем дома, там открываем Библию, ну, читаешь Библию, ну что, ну вот что. Ничего волшебного, сверхъестественного, особенного не происходит, никакого там, там что такое. Да? Ну вот просто я прочитал. И один раз, другой раз мы так читаем Библию, нам кажется, что, ну что здесь такого полезного в этом? Ну я просто вот читаю, вот просто... Но знаете, вот эти слова, которые мы читаем, если, конечно, вдумчиво читаем, то эти слова все равно откладываются в нашем сердце. Но потом в какой-то момент времени, в какой-то ситуации, когда мы ищем Божьего руководства, вдруг эти слова, которые мы читали, они оживают. Они вдруг в этой ситуации начинают становиться совершенно другими. Да? Они начинают работать, эти слова. Поэтому вот этот второй совет, что читайте Библию, неважно в каком настроении, неважно насколько эти слова прям так ярко на вас воздействуют, все равно читайте Библию, потому что через этот логос, через это Божье Слово вы можете услышать вот эту рему, конкретное Божье Слово для конкретной вашей ситуации. Третий совет, постоянно размышляйте над Божьим Словом. 1 Тимофея 4 глава 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вникай, углубляйся, копай, размышляй. Это тоже очень важно, постоянно, как здесь написано, соотносить свою жизнь, самого себя, да, со Словом Божьим. Вникай в себя и в учение. Постоянно заниматься этим. Для чего? Потому что так написано, спасешь самого себя. Потому что именно так начинает работать Божье Слово в нашей жизни, когда мы вникаем. Не просто прочитали Библию, некоторые вообще думают, что можно там, не знаю, Библию приложить к себе там, или носить ее в кармане, и все, и ты будешь теперь там Божьим человеком, там, не знаю, христианином, потому что у тебя там Библия, она лежит на полке, как некоторые люди думают, что достаточно этого. Нет, нужно вникать, не просто даже читать, а вникать в это Божье Слово. Потому что когда мы вникаем, это Божье Слово начинает работать. Бог начинает руководить нашей жизнью. Бог начинает это Божье Слово преломлять в определенных ситуациях для наших, в конкретных наших ситуациях и избавлять нас от опасностей, от каких-то искушений, от ошибок, от разочарований, от этой безуспешности. Бог спасает нас или ведет нас этим путем спасения. Вот таким образом, руководя в нашей жизни. И написано, спасешь себя и слушающих тебя. То есть наше слово другим, к другим тоже будет действенным и успешным, если мы будем наполняться этим Божьим Словом. И четвертое. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 5 стиха. Здесь отрывок, который тоже, наверное, вам известен, но... Мне очень нравятся эти слова, которые здесь сказаны. Смотрите, Христос говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот

иметь успех там, и так далее, будете иметь результат в своей жизни, там, плод и так далее. Да? Но условия, что мы должны делать, написано, кто пребывает во мне, Христос говорит, кто пребывает во мне, и я в нем. Но что означает пребывать во Христе, мы здесь понимаем, да, потому что здесь четко сказано, что Христос есть лоза, а мы веточки этой лозы. Мы должны быть на лозе, то есть питаться этими соками лозы, то есть быть, пребывать во Христе, это значит быть на лозе, а Христос, как Он говорит, я в вас, да, то есть когда соки входят в нас, да, когда мы питаемся соками этой лозы, то есть это означает впитывать в себя вот эту духовную силу Божьего Слова для духовной жизни. Знаете, некоторые христиане пытаются соответствовать образу христианина, они стараются сделать все правильно. Но знаете, не устану повторять, что делать все правильно – это еще не есть духовность. Можно пытаться всеми своими усилиями стать этой виноградной лозой, быть похожей на эту виноградную лозу, но ничего не изменится в твоей жизни до тех пор, пока сам Иисус Христос тебя не приведет к этой лозе. Некоторые христиане декларируют веру, то есть провозглашают себя христианами. Ну, сегодня очень много людей, которые говорят, да, я христианин, да, я там верующий, да, я согласен с учением Христа, да, Христос – это Сын Божий. Но утверждать это, этого недостаточно. Недостаточно говорить, ну, вот я ветка винограда. Но это же не обязательно ты, значит, ветка винограда, если ты утверждаешь это, да, вот как вот в этом случае. Этого недостаточно, для этого ты должен стать частью этой лозы. Должно что-то произойти, как Библия говорит, должно произойти обрезание нашего сердца. Знаете, как прививаются веточки, да, у меня сосед, мастер по этому делу, говорит, давай я тебе привью груши, там, какую-то особенную грушу. Я говорю, давай, ну, там, это сделал. Интересный процесс, да, обрезается веточка, присоединяется к другой веточке. Да? Библия говорит об обрезании нашего сердца, когда Господь сокрушает нас, когда мы открываем свое сердце для Господа как в покаянии, да, приходим в сокрушение своего сердца, и Господь прилепляет нас ко Христу. Мы прилепляемся ко Христу и становимся с Ним одним целым. Наше сердце начинает дышать Христом. Сердце начинает питаться соками, вот этими духовными словами, с силой Божьей. Важно не просто стараться делать все правильно или утверждать какие-то истины Библии в своей жизни. Важно жить этим Божьим Словом. Важно, чтобы это Слово Божье, оно стало нашей сутью, чтобы это Слово стало нашей духовной пищей. Слово Божье должно касаться не только нашего разума, менять мировоззрение, может быть, улучшать наше понимание о Боге, как это для некоторых христианство именно в таком виде представлено. То есть они приходят в церковь, чтобы улучшить свое понимание Бога, там, религии и так далее. Но этого недостаточно. Слово Божие должно проникать в наш дух, в наше сердце. Оно должно стать для нас пищей. И в завершение, четыре вопроса, которые я хочу задать каждому из вас. Первое. На каком уровне отношения, ваши отношения с Богом? На уровне разума или на уровне сердца? Когда Бог говорит к вам, когда вы слышите эти слова. Второй вопрос. Понимаете ли вы, что такое, когда Дух Святой говорит? Потому что возрожденный человек, он знает, что это такое. Да, это не трудно объяснить, но он знает, что это такое. Если ты не понимаешь, о чем идет речь, то, может быть, что-то не так. Нужно что-то изменить. Третий вопрос. Получаешь ли ты удовольствие от Слова Божьего? Удовольствие. Да, удовольствие. Знаете, когда мы кушаем, мы всегда получаем удовольствие или нет? Вы, да. А кто любит вкусно покушать? Все, наверное, да, мужчины. Конечно, это приятный процесс вкушения пищи. И поэтому Христос тоже берет этот образ для нас, потому что, питаясь Божьим Словом, мы тоже находим удовольствие. Это вкусная еда, это вкусная пища, и когда Божье Слово входит в нашу суть, это удовольствие, это радость. Это естественно, что мы испытываем такую радость. Поэтому четвертый вопрос. А что это за радость, которую испытываешь ты, если испытываешь эту радость
от Божьего Слова. Потому что есть радость такого плана, когда человек открывает Библию,

и приобретает определенную информацию или слушает проповедь, ожидая услышать что-то новенькое. То есть пища для разума, для ума, знания. Знания. Тот, кто ищет знания, тот, кто просто пытается приобрести больше знаний о Боге, он рано или поздно начинает критически относиться к проповедям церкви, потому что он немножко подрастает, начинает больше уже знать, да, уже разбираться. Он уже говорит: так, это знаю, так, это тоже я знаю, и то, что он говорит, это тоже я знаю, и это тоже. Да что он такого нового сказал? Ничего нового. Проповедь скучная что-то, ничего такого особенного-то он не сказал сегодня. Библию тоже открываешь и начинаешь искать, такой человек начинает искать какое-то сложное богословие, выискивать что-то интересненькое. Если вы такой человек, то вы не на правильном пути, потому что Божье Слово – это пища духовная. Да, те же самые тексты мы читаем. То же самое слово, которое мы читали и вчера, но это слово каждый раз в следующей ситуации, оно преломляется по-своему. Дух Святой как-то, Божье Слово, оно изменяет и применяет в той ситуации, в которой нам нужно. И это слово, оно снова становится живым, актуальным и для нас радостным, приятным, потому что мы питаемся этим. Поэтому в заключение хочу призвать нас к молитве, чтобы мы поговорили об этом с Богом. Как работает Божье Слово в твоей жизни? Может быть, логос для нас, как общее откровение для кого-то, вот Божье Слово представляется таким образом, но звучит ли вот эта рема в твоей жизни? Слышишь ли ты голос Божий в своей жизни? Если нет, то, может быть, нужно что-то изменить в своей жизни, может быть, нужно настроить эту чистоту, может быть, нужно исповедовать грехи какие-то, вот эти какие-то, может быть, сатана внушил страхи, сомнения, не знаю, неверие какое-то. Нужно прийти к Господу с этой верой, очистив, убрав с этого пути все, что нам мешает услышать голос Божий. Если ваш эфир заполнен вот этими звуками, какими-то другими, этими шумами этого мира, в котором мы все живем, то, может быть, нужно однажды остановиться, однажды сосредоточиться и прислушаться, остаться или оказаться в этой тишине для того, чтобы услышать наконец, голос Божий. И, может быть, в жизни кого-то из вас давно не звучал этот голос. Да, как мы читали, что рожденный от Бога знает, как говорит Бог. Но, знаете, иногда проходит время, годы, и мы так давно не слышали вот этого живого Божьего слова, обращенного ко мне лично. Когда Бог говорит к моему сердцу, когда сердце трепещет в Божьем присутствии, когда это нельзя, трудно очень объяснить словами. Может быть, ты осуетился, может быть, что-то встало между тобой и Богом, почему этот голос перестал звучать. Я не думаю, что Бог замолчал. Я думаю, что вся проблема в нас, в нашем отношении к Богу. Поэтому давайте об этом поговорим сейчас с Богом и встанем для молитвы. Если есть сегодня желающий обратиться к Богу в покаянии, если есть сегодня человек, который видит в своей жизни грех или грехи, исповедуйте их сейчас перед Господом. Вы можете вот сюда выйти вперед к сцене, подойдите сюда, для того, чтобы я помолился о вас, и сейчас, пока звучит тихая музыка, вы можете обратиться к Богу и сказать: «Господи, прости мне все мои грехи. Я хочу иметь эти отношения с Тобой. Я хочу, чтобы Ты был для меня живым Богом. Я хочу, чтобы Слово Твое, оно ожило для меня. Я хочу, чтобы мое сердце тоже, оно стало живым, трепещущим, чувствующим Тебя, ощущающим Тебя, живого Бога в моей жизни. Я хочу, чтобы Твое Слово, оно стало вот этим живым Словом, говорящим каждый день, которым питается моя душа». Может быть, чья-то душа изголодалась от вот этого, от отсутствия вот этой духовной пищи. Может быть, потому что, опять же, что-то мешает нам получить вот это Божье Слово живое для себя. Поэтому, опять же, давайте обращаться к Богу в наших молитвах. Помолимся.

Господи Боже наш, мы хотим слышать Тебя. Мы хотим, чтобы Слово Твое было живым для нас. Оживи наши сердца, оживи Слово Твое для нас, чтобы этот голос, он был слышен. Господь, я прошу Тебя о тех, кто вот вышел вперед, кто открывает свое сердце для Тебя, у кого есть это особенное сегодня обращение или нужда к Тебе. Я прошу Тебя, услышите молитвы и убери всякую преграду, убери всякий грех, всякую нечистоту, убери все то, что мешает нам слышать Тебя. Господь, измени, принеси то изменение, которое необходимо в жизнь каждого, кто сейчас обращается к Тебе. Я прошу Тебя, услышь наши молитвы, и пусть Слово Твое, оно наставляет нас каждый день. Пусть Слово Твое, оно действительно будет для нас вот этой духовной пищей, которой мы наслаждаемся каждый день. Господи, благослови нас, чтобы мы всегда были настроены слышать Твой голос, чтобы мы всегда ожидали этого голоса в своей жизни. Благослови нас в нашем ежедневном хождении пред лицом Твоим. Поклоняемся Тебе, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Уважаемые друзья, приветствую вас именем радиомиссии «Слово к России». Для вас сейчас прозвучит еще одна передача, которая называется «Божья правда». В ней мы изучаем Слово Божье, основы христианской веры и рассматриваем труды выдающихся христианских мыслителей. У микрофона Михаил Локтев. Сегодня мы продолжим беседы, основанные на книге «Сущность христианства». Ее автор – известный британский писатель и апологет христианства Клайв Льюис.

0: прошлой передаче мы пришли к заключению, что при исследовании целесообразности Вселенной и внутренней информации души человека можно заявить, что существует нечто или некто, стоящее за видимым миром, которое имеет интерес в человеке и пытается направить поведение человека в определенную форму через закон человеческой природы. Эту силу можно назвать разумом или абсолютным добром или Богом. Последней мыслью прошлой передачи было определение, что человек нуждается в этом разуме, но противится ему. Сегодня мы подойдем ближе к настоящему объекту нашей дискуссии, к Богу христианства. Вот что верят христиане. Я начну с рассказа о том, во что они не верят. Мы, христиане, не должны смотреть на все остальные религии, как на ложные от начала до конца. Атеисты, разумеется, верят, что в основе всех религий мира лежит гигантская ложь. Христианин же имеет право считать, что все эти религии, в том числе самые странные, содержат в себе хотя бы крупицу истины. Когда я был атеистом, я пытался убедить себя в том, что люди в своем большинстве всегда заблуждались в вопросе, который имеет для человечества наиважнейшее значение. Когда же я стал христианином, у меня появилась возможность занять более либеральную позицию. Но при этом быть христианином, безусловно, означает считать, что во всех вопросах, в которых христианство расходится во взглядах с другими религиями, правда на стороне христианства. Человечество делится на две основные группы. На большинство, которое верит в существование какого-то бы ни было Бога, и на меньшинство, которое не верит ни в какого Бога вообще. В этом вопросе христиане примыкают к большинству. Они находятся в одном лагере с древними греками и римлянами, современными дикарями, стоиками, платонистами, индусами, магометанами и так прочее, против современного западноевропейского материализма. Это общее деление можно еще более раздробить. Людей, верящих в Бога, можно разделить по видам богов, в которых они верят. В этом вопросе существуют две очень разные точки зрения. Одна точка зрения утверждает, что Бог стоит за пределами добра и зла. Что мы, люди, считаем одну вещь хорошей, а другую плохой. Но, по мнению некоторых, понятие хорошего и плохого существует только в нашем человеческом понимании. Такие люди говорят, что по мере того, как мы приобретаем мудрость, у нас остается все меньше и меньше желания называть что-то плохим или хорошим. Мы все яснее начинаем видеть, что в мире все имеет свои хорошие и плохие стороны. В результате умудренные опытом люди думают, что еще задолго до того, как мы подойдем к божественной точке зрения, всякое различие в понятиях между добром и злом исчезнет. Другая, противоположная точка зрения в отношении понимания Бога состоит в том, что Бог совершенно определенно есть добро, что Бог праведен, что это Бог, стоящий на стороне добра. Он любит любовь, ненавидит ненависть, он хочет, чтобы мы поступали определенным образом. Первое из этих двух мнений, идея о том, что Бог находится за пределами добра и зла, называется пантеизмом. Эту идею разделял великий немецкий философ Гегель. Ее также разделяют индусы. Вторую идею о Боге разделяют евреи, магометане, христиане. Большим различием между пантеизмом и христианством в понимании Бога является то, что пантеисты, как правило, верят в то, что Бог оживляет, обновляет Вселенную, что Вселенная почти то же самое, что Бог, И поэтому, если бы она не существовала, Бога также не было бы. И все, что находится во Вселенной, является частью Бога. Христиане придерживаются совершенно другого мнения. Они считают, что Бог задумал и создал Вселенную, подобно тому, как человек создает картину или мелодию. Картина — это не то же самое, что художник. И художник не умрет, если его картина будет уничтожена. Могут сказать, он вложил часть самого себя в эту картину. Под этим подразумевается лишь то, что вся красота и притягательность картины зародилась у него в голове. Его мастерство, отразившееся в картине, не принадлежит в той же степени ей, в какой оно принадлежит его голове и рукам. Я надеюсь, что вы теперь видите, как одно различие между пантеизмом и христианством неизбежно ведет к другому. Если вы не принимаете всерьез различие между добром и злом, то очень легко прийти к выводу, что все во Вселенной является частью Бога. Но если вы считаете определенные вещи настоящим злом, а Бога абсолютным добром, то тогда вы не можете называть все существующее во Вселенной частью Бога. Вы тогда должны верить, что Бог отделен от мира, и что определенные вещи, которые мы видим в мире, противоречат Его воле. Столкнувшись с таким явлением, как рак, или трущобы, пантеист может сказать: «Если бы только мы смогли увидеть это с божественной точки зрения, мы бы поняли, что это также Бог». Христианин считает такое мнение абсурдом, потому что христианство — это религия борцов. Христианство считает, что Бог сотворил мир, это пространство и время, жара и холода, все цвета и все вкусы, все животные и все растения. Бог задумал все это подобно тому, как писатель придумывает сюжет книги. Христианство считает, что многое из того, что сотворил Бог, свернуло с правильного пути, предназначенного для них Богом, и что Бог настаивает и настаивает очень решительно, чтобы все повернуло опять на правильный путь. Такое положение вещей поднимает один большой вопрос. Если мир был сотворен хорошим, правильным Богом, то почему этот мир свернул на неправильный путь? На протяжении многих лет я просто отказывался слушать то, что отвечали мне христиане, потому что я рассуждал так. Что бы вы ни говорили и каким бы умным аргументами ни пользовались, не проще и не легче ли было бы просто признать, что мир не был создан разумной силой? Не являются ли ваши все аргументы просто услуженной попыткой избежать очевидное? Но затем мои взгляды привели меня к другой трудности. Мой аргумент против существования Бога состоял в том, что Вселенная выглядит жестокой и несправедливой. Как же пришла мне в голову сама идея о справедливости и несправедливости? Человек не станет называть линию кривой, если он не имеет представления о прямой линии. С чем же сравнивал я эту Вселенную, когда называл ее несправедливой? Если все на свете от А до Я плохо и бессмысленно, то почему я сам, частица Вселенной, возмущаюсь против него с такой страстью? Человек чувствует себя мокрым, когда падает в воду, потому что человек не водяное животное. Рыба не чувствует себя мокрой. Я, конечно, мог бы отказаться от мысли о справедливости, заявив, что это всего лишь моя личная мысль. Но если я сделаю это, весь мой аргумент против существования Бога рухнет, потому что этот аргумент базируется на заявлении, что мир несправедлив на самом деле, а не с моей точки зрения. Таким образом, сам факт попытки доказать, что Бог не существует, иными словами, что вся объективная реальность лишена смысла, заставил меня предположить, что это одна часть объективной реальности, а именно, моя идея о справедливости имела смысл. Следовательно, атеизм оборачивается сверхупрощенной идеей. Если бы вся Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли обнаружить то, что не имеет смысла. Точно так, как если бы во Вселенной не было света, и, следовательно, не было бы существ с глазами, мы бы никогда не знали, что нас окружает тьма. Слово «тьма» была бы для нас лишена смысла.
1: Дорогие друзья, наше время приходит к концу. Ваши отзывы пишите по адресу станции или на адрес миссии «Слово к России». Почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, индекс 95605, Михаилу Локтеву. Повторяю адрес. Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. Итак, до следующей встречи. Оставайтесь с Богом.

Говорит радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию передачу «Путь к счастью». В эфире передача «Путь к счастью». Продолжаем читать книгу Эрнста Мандерсона «Иаков и Иосиф».

Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Эрнста Модерзона «Иаков и Иосиф». Иосиф. Вторая часть.

Счастлив ли ты? Если же все-таки несчастлив, то это зависит не от твоих обстоятельств. Это зависит от того, что ты не проводишь жизнь в присутствии Божьем, перед очами Господа. Ты не черпаешь из Его полноты благодать на благодать. Отдайся твоему Господу еще полнее. Открой Ему свое сердце, посвяти Ему свою жизнь, и ты узнаешь, как быть счастливым и как делать других счастливыми. Иосиф показал, как можно быть счастливым. Но мы можем еще чему-то научиться, а именно искусству делать других счастливыми. Не сказано ли в книге «Бытие»: «И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». Потифар испытывал успех во всем, что имел, и во всем, что делал. Но этому успеху содействовал Иосиф. Поэтому мы можем научиться у Иосифа, как делать других счастливыми. Иосиф не принадлежал к тем, кто в мыслях своих жил только прошлым, постоянно размышлял о том, что раньше все было совершенно иначе. Полезно ли это? Дарует ли это кому-либо преимущество? Нет, никому. Так только ослабляют действительность настоящего, сожалея о прошлом. Многие вдовы поступают именно так, думая только о том, что некогда было совершенно иначе, и потому дети их лишаются присмотра и опеки матери. Иосиф жил настоящим. Он не думал с болью, со вздохами: «Некогда было так». Он говорил себе: «Сейчас я раб в доме Потифара. Задача моя — верно служить моему господину». С большой верностью и добросовестностью он посвятил себя даже самому малому и ничтожному служению, которое ему следовало исполнить. Очень скоро господин его обратил внимание на его верность. Такого раба у него еще никогда не было. За что бы ни принялся Иосиф, во всем у него был успех. Ибо у него был сокровенный источник силы, из которого он черпал. Очевидно было, что Иосиф пришел в дом Потифара с благословением и счастьем. Бог признал служение Иосифа. Он воздал Потифару благом за то, что он принял в свой дом Иосифа. Да и не могло быть иначе. Тот, кто действительно находится в искренней и живой связи с Господом, тот становится благословением для окружающих. От него исходит влияние, независимо от того, знает ли он об этом и хочет ли он это. Путь к тому, чтобы быть счастливым, состоит в том, чтобы в ежедневной жизни, в доме, на работе, находиться во внутренней связи с Господом, чтобы из этой связи извлекать силу для хождения с Богом и пред Богом. Это производит впечатление и сегодня, как и во дни Иосифа. Я желал бы, чтобы ты и все дети Божии жили так, чтобы у всех оказалось живое впечатление о славе общения с Богом. Я умоляю тебя ради Иисуса, ради необращенных душ в твоем окружении, докажи свою веру в жизни будней, чтобы твоя жизнь, как и жизнь Иосифа, раскрыла блаженное искусство, как делать других счастливыми.

Сохраняющая благость. Бытие, глава 39, стихи с 6 по 10. Это было приятное положение, которое Иосиф с годами занял в доме Потифара. Господин его был благосклонен к нему. Иосиф подымался со ступени на ступень, пока не стал дворецким и управляющим. Потифар безгранично доверял ему. И так жизнь Иосифа была приятной. Только облачко появилось на его небосклоне. Оно омрачало его счастье. Жена Потифара глядела на него. Ей нечего было делать. Работу в доме совершали рабы. Для самых различных работ было достаточно рабов. Ей оставалось только повелевать. Но день ее не был заполнен. Это скверное дело, когда нечего делать. Верна пословица: праздность — начало всех пороков. До тех пор, пока Давид занимался делами управления, до тех пор он был мужем по сердцу Бога. Когда же он удобно расположился в своем доме, тогда и совершилось его падение. Жена Потифара полюбила прекрасного молодого человека. Она охотно беседовала с ним. Он рассказал ей о своей родине. Может быть, он думал, что у нее интерес к этому, и рассказывал о великих делах Божиих в прошлом. Она слушала его напряженно. Но привлекали ее внимание не те истории, которые он рассказывал. Вдохновенное выражение его лица привлекало ее. И вот однажды, совершенно неожиданно, она удивила его признанием в любви. Иосиф испугался. Он не думал об этом даже самым отдаленным образом. Он сказал ей, что было бы большим грехом против Потифара, если бы он уступил ей. Она ведь жена Потифара и обязана хранить ему верность и любовь. А он только раб Потифара, которому господин его доверяет, поэтому было бы позором не оправдать этого доверия. Кроме того, это не только грех против Потифара, это и тяжелый грех против Бога, а это для него еще важнее. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Как хорошо, что уже в молодые годы Иосиф пришел к решению: лучше умереть, нежели согрешить. Что бы случилось сейчас с Иосифом, если бы он не придерживался этого правила? Он погиб бы в это время искушений. Жена Потифара окружала его своими обольстительными кознями. Она ежедневно обращалась к нему с этим предложением. Должно быть, Иосиф часто стоял на коленях в своей горнице, чтобы умолять Бога о силе для победы. Как он искренне, должно быть, боролся: «О Боже, помоги мне! Я погибну, если ты не поможешь мне!» Иосиф был молод. В его жилах текла горячая кровь, а жена Потифара располагала всеми кознями обольщения, чтобы достичь цели. Поэтому у Иосифа не оставалось иного пути, как в молитве ухватиться за Господа. Он не решался положиться на собственные принципы и силу. Он знал, что и самые лучшие принципы лишены силы, если их пожирает, как тоненькую ниточку, огонь страсти. Многие уже пытались оглядеться в искушениях на собственные принципы. Они уповали на собственные силы и оказались посрамленными. Если до сих пор ты старался бороться с искушениями собственными добрыми намерениями и прекрасными принципами, не делай этого более. Так ты не придешь к цели. Собственными силами мы ничего не сделаем, мы только вскоре погибнем. Искушение нельзя прогнать посредством нескольких добрых намерений. Он князь и сильный. Великая сила и обилие коварства — это его страшное оружие.
Это верно. Так можем ли мы чего-либо достичь в борьбе против этого князя тьмы посредством нескольких добрых намерений? Никогда. Слава Богу, что нам не нужно бороться с ним собственными силами. Мы терпели бы только печальное поражение. Послание к евреям побуждает нас приступать с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Да, имеется благодать для благовременной помощи. О, когда же помощь своевременна? Перед согрешением или после? И после согрешения имеется благодать. Но это прощающая благодать. Своевременная помощь — это помощь перед согрешением, в час искушения. Своевременная помощь дарует сохраняющую благодать. Почему многие не принимают во внимание эту сохраняющую благодать? Почему так много падений среди детей Божиих? Потому что они еще много уповают на себя. Сохраняющей благодатью считается только тот, кто молится о своевременной помощи, кто глубоко убежден в том, что он не совершит и шага на узком пути, если благодать Господа не будет сопровождать до конца. Сохраняющей благодатью считается лишь тот, кто основательно пережил внутреннее банкротство, кто пришел к познанию: «Я ничего и не могу ничего, от меня и от моей жизни нет ничего на этой земле». Пришел ли ты уже к этому познанию? Сокрушил ли уже Господь твое упование на самого себя, как Он сокрушил сустав бедра Иакова в ту ночь у Иавока? Пришел ли ты уже к познанию собственной неспособности и негодности? Тогда правильно воспользуйся благодатью. Тогда, как требует этого Петр, возложи свою надежду на благодать. До сих пор ты уповал на самого себя и свои принципы. Этот недостаток может восполнить благодать. Благодать Божия и кровь Христа обращает все во благо. Кто обанкротился, кто перестал уповать на себя, кто уже ничего не ожидает от себя, тот возлагает все упование на благодать. Тот начинает всякий день словами: «О Господи, вот передо мной опять день со своими задачами и требованиями, со своими искушениями и опасностями. Как я проживу его? Господи, я поручаю себя Твоей благодати, которая сохранит меня от зла». Тот, кто начинает свои дни и так проходит их, кто совершает свою утреннюю молитву с сознанием: «Я ничего не могу, но я уповаю на Тебя, Господь», тот обретет благодать для своевременной помощи. Тот обеспечит себе помощь и руководство Господа во всех положениях, в которых окажется. Тот останется в молитвенной связи с Господом. Это испытал Иосиф. Он доверился благодати Божией, и благодать Божия сохранила его и провела его с победой через это тяжелое и опасное время. Благодать Божия хочет сохранить и нас. Мы только должны разрешить ей сохранить нас. Мы должны всецело возложить свою надежду на благодать. Поступаешь ли ты так? Если ты поступаешь так, тогда ты превратишься в нечто во славу Его дивной благодати.

Иисус – победитель. Бытие, глава 39, стих 10. Искушение становилось очень опасным, так как ежедневно повторялось. Во время первой атаки искушение отражено, но если оно будет повторяться ежедневно, то Иосиф, может быть, устанет, наконец, как Самсон, уступивший Далиле. О, враг исполнен злого коварства! В течение всех тысячелетий, что человечество существует на земле, он не делал ничего иного, как только изучал род человеческий. Он вполне точно знает, как уловить каждого человека и привести его к падению. У одного слабое место в том, что он не может смотреть на деньги, которые он может взять. Другой же может проходить мимо них. В этом нет для него опасности. Ему даже не приходит мысль, что он мог бы присвоить их. Тот же, у кого это слабое место, чувствует, что какая-то магнитная сила влечет его к деньгам. Таким было слабое место Иуды. Как часто Иисус подымал свой палец, чтобы предостеречь Иуду, но он отвергал предостережение. Он попал в сеть врага. У другого слабое место в той области, в которой жена Потифара искушала Иосифа. Для многих особая опасность в этой области. Враг приводит многих к падению, искушая их похотью плоти. Этот грех можно назвать наиболее распространенным и всеобщим грехом. Поэтому так важно бодрствовать и поставить стражу у ворот, через которые враг охотно проникает. Глаза читают книгу, которая возбуждает фантазию и мысли, или же они рассматривают картину, которая побуждает нечистые мысли и похоти. Поэтому необходимо поставить стражей, которые охраняли бы ворота очей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Обращай внимание на то, что читаешь. Будь осторожен с литературой. Многие погибли уже, отравив свое воображение ложной литературой, запятнав свою совесть, погубив свою жизнь. Другие ворота — это уши. Вот мы слушаем двусмысленные речи или сомнительные шутки. Человек слушает, а услышанное проникает в кладовые памяти и хранится там. Будь на страже. Поставь стражей у ворот ушей, чтобы враг не мог проникнуть через них. Если ты знаешь, что вот здесь опасность для тебя, тогда уйди с дороги. Кто идет навстречу опасности, тот погибает. Если ты знаешь, что это общество опасно для тебя, что ты не услышишь там ничего хорошего, тогда оставь его. Враг у дела. Он всегда на посту, у него никогда нет каникул, он не берет отпуска, как раз тогда, когда ты одержал победу, часто хуже всего. Когда ты радуешься своей победой и предаешься покою, тогда он из засады посылает свои стрелы в тебя. Он придет опять. Не забудь этого. Жена Потифара ежедневно расставляла свои козни. Это делало ее такой опасной. Можно было легко подумать, это уже преодоленная точка. С этим я уже справился, здесь нет для меня опасности. Но это как раз и дает врагу ключ к обольщению. Стой на страже, бодрствуй и молись. Смотри на Иисуса, доверься Ему. И Он был искушаем. Он был искушаем во всем, как и мы. Но он победоносно противостоял всем искушениям. Теперь он может помочь искушаемым. Ты знаешь собственное бессилие. По крайней мере, я надеюсь, что ты знаешь это. Ты знаешь силу дьявола. Она велика, но ты так слаб, а его сила велика. И все же не бойся, если будешь уповать на Иисуса и созидать на нем. Если ты придешь к сознанию собственного бессилия,
Если тебе ясна опасность врага, то и тогда не бойся, не отчаивайся, но положись на Господа, который в состоянии даровать тебе победу и сохранить тебя. Так поступил Иосиф. Несмотря на собственное бессилие и на козни обольстительницы, он смотрел на Господа, и Господь даровал ему победу. Поступи так же. Не считайся с собой, с собственной силой или с собственным бессилием. Не бойся врага и его силы. Считайся с Богом. Доверься Господу и узнаешь, что Иисус победит.

Критический день. Бытие, глава 39, стихи с 11 по 20. В эти критические дни и недели Иосиф впервые болезненно осознал, что он раб. Был бы он свободным человеком, он немедленно покинул бы этот дом. Но он был привязан к этому дому. Когда жена Потифара звала его, он должен был являться. Она была госпожой. Какое тяжелое положение! Как Иосиф умолял Господа о том, чтобы он положил этому конец, чтобы он провел его незапятнанным через эти искушения. И Бог положил конец. Закончились и эти искушения. Как это случилось? Однажды все слуги трудились на поле. Сознательно ли жена Потифара все так устроила, или же она только воспользовалась случаем? Ну, хорошо, она была совершенно одна в доме. Но вот вошел Иосиф в дом. Несомненно, у него было дело, иначе он не вошел бы в дом. Тогда искусительница воспользовалась удобным случаем для последней атаки. Во что бы то ни стало, она хотела достичь цели. Ей была невыносима мысль, что он в своей чистоте действительно одержит победу и будет презирать ее за бесстыдство. Он должен упасть. Красивая женщина знает, как пользоваться своими кознями. Она заверяла его, что умрет, если он отвергнет ее любовь. Она обняла его своими руками за шею. Она шептала ему в ухо пламенные слова любви. Это должно было поколебать Иосифа. Итак, выйдет ли его вера невредимой из огня этих искушений, или адский жар пожрет его веру? Он не напрасно так часто молился об охраняющей благодати, и благодать сохранила его. Бог напомнил ему об изгнании из рая, о великом потопе, который истребил род человеческий, о гибели Содома и Гоморры. И вот тогда-то в душе его опять возникло решение его детских лет. Лучше умереть, нежели согрешить. Он освободился из объятий обольстительницы. И когда она пыталась удержать его, он предпочел покинуть свои одежды в ее руках, но убежать. Как затравленная дичь, вбежал он в свою горницу. Пульс стучал, но он вышел невредимым. «О, Боже, я благодарю Тебя!» — молился он. «Я благодарю Тебя, что Ты сохранил меня! Господи, но так не может более продолжаться! Положи конец, Господи, положи конец! Избавь меня из этого ужасного положения!» Затем Потифар вошел в дом. Готовый, как всегда, к услугам, Иосиф приготовился к встрече с ним. Как он радовался, как благодарил Бога в тиши, что он может открыто и честно смотреть своему господину в глаза, что он не стоял перед ним, как блудник. Но вот Потифар вошел к жене. Иосиф опять укрылся в своей горнице. Предчувствовал ли он, что наступит сейчас? Знал ли он, что жена Потифара так же может пламенно ненавидеть, как и любить? Его позвали. Потифар стоит. Его Иосиф никогда не видел таким. Вены налились на челе, глаза метали молнии. «Иосиф, менее всего я мог ожидать от тебя подобного. Все твое благочестие — ложь и обман. Необходимая черта — прикрыть твое бесчестие». Что же ответил Иосиф? Он ничего не ответил. Почему же?

вот здесь и находим прообраз того, кто, как овца, введен был на заклание, кто молчал перед стригущими, не раскрывая своих уст. Но молчание Иосифа можно было воспринять как признание собственной виновности. Одежда в руках его повелительницы тоже была достаточным доказательством. Когда раб вызывал гнев господина, его бичевали. Нет ничего особенного в том, что его подвергли бичеванию. Может быть, потому именно ни слова не говорится об этом, так как это было само собой разумеющимся делом. Рабы сорвали с него одежды и подвергли его избиению, пока он не потерял сознание. Жена Потифара видела это и радовалась сатанинской радостью его мучениям. Затем Иосифа отнесли в темницу. И Бог допустил это? Да, Бог допустил. И это праведный Бог? Да, это праведный Бог. Мы не всегда понимаем Его. Порою мы вопрошаем Его: для чего, Господи, для чего? Но настанет час, когда мы поймем, что Бог совершил все во благо нам. Когда Иосиф прибыл в темницу, когда вернулось к нему сознание, что же он сделал прежде всего? Я уверен, что из груди его вознеслась искренняя молитва благодарности. Он молился о том, чтобы Господь положил конец страшному искушению. Бог сделал это. Змея не последовала за ним в темницу. Здесь он был в безопасности пред ней. И потому он благодарил Бога за это место убежища. Если еще могу добавить слово к этой захватывающей истории, то только одно. Очень хорошо, что Иосиф бежал в этот критический час. Часто бегство – самая лучшая борьба. Поэтому и Павел говорит, что нужно бежать от похоти юности. Часто говорят, что сегодня искушения для молодых людей в больших городах так велики, что нельзя преодолеть их. Однако можно, лишь обратившись в бегство. Кто посещает места мирских похотей, конечно, не победит искушений. Но тот и не убежит. Он ищет опасностей, он ищет грехи. Хочешь ли победить? Хочешь ли одержать победу в искушениях и опасностях? Тогда беги, не вступай в борьбу с силой искушений. Сойди лучше с дороги. И если твои товарищи будут насмехаться над целомудренным Иосифом, я умоляю тебя ради твоей души, ради твоего Спасителя, беги.

Жить — это славить. Бытие, глава 39, стихи 21-22. В темнице. И сегодня тюрьма не является приятным местом пребывания. Но нынешняя тюрьма в сравнении с той темницей подобие дворцу. Почему же Иосиф оказался в темнице? Потому что он был верен и послушен воле Божией. Потому что правило его жизни было таково: лучше

лучше умереть, нежели согрешить. Как близок был Иосиф к тому, чтобы ошибиться в справедливости Божией, чтобы усомниться в том, действительно ли существует Бог. Ибо если существует Бог, то как же он может допустить такую вопиющую несправедливость? Говорил ли так Иосиф? Усомнился ли он в Боге? Роптал ли на него? Нет, ни одним словом, ни одной мыслью. Где же об этом сказано? В словах: «И Господь был с Иосифом». А мог ли быть Господь с ним, если бы он роптал и негодовал на него? Нет, это было бы совершенно невозможно. Господь был с ним, потому что он был с Господом. Иосиф согласился и с этим путем, и был доволен им. Он рассматривал то, что был в темнице, как ответ на свои молитвы, как окончание тяжелых искушений в доме Потифара. Здесь он обрел покой от обольстительницы. Здесь он был в безопасности. И за это он был благодарен Богу от всего сердца. Вот весьма важный урок, который мы можем изучить в жизни Иосифа. Жить — это быть согласным с Богом, с Его управлением и Его руководством. Я знаю человека, который оказался в темнице. Вначале он не мог согласиться с тем, что сидел за колючей проволокой, в то время как его товарищи пребывали на родине. Сперва он возмущался. Но вскоре ему стало ясно, что жить — это согласоваться с руководством Божиим. Он начал одобрять этот путь, противником которого был вначале. И он не жаловался более. Жизнь его снова обрела смысл. Он сказал себе, что Бог послал его сюда, что у Бога, конечно, свои намерения. Поэтому время за колючей проволокой оказалось для него весьма целительным классом в школе жизни. Когда же он изучил тот урок, который Бог предусмотрел в своем учебном плане, тогда открылись врата колючей проволоки. Иосиф не знал, какие намерения были у Бога. Он не знал, что должен взойти на престол, как правитель Египта. Но вот Бог хотел воспитать и приготовить его для этого места. Кто хочет занять особое положение, тот должен посещать высшую школу. Кого Бог хочет употребить особым образом, тому он содействует в посещении этой высшей школы. Только удивительно, что высшие школы Божии — это, собственно, школы глубины. Прежде чем Бог возведет нас, Он раньше низведет нас. Высшая школа Иосифа была в темнице. Таков закон в Царстве Божием. Прежде вниз, затем вверх. Через крест к венцу, через ночь к свету. Так случилось и с нашим Спасителем. Бог усовершил страданиями князя нашего спасения. Иисус должен был испытать поношение и глубочайшее уничижение, прежде чем Бог возвысил его и дал ему имя превыше всех имен. И его путь к престолу проходил через крест. И наш путь не иной. Мы тоже призваны к венцу и престолу. Написано: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И еще: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И наш путь к престолу пролегает через крест. И мы должны пройти через глубинные школы Божии, чтобы занять свое место
на приготовленном нам престоле. Иначе быть не может. Так мы учимся смотреть на бедствия жизни другими глазами. Мы не останавливаемся на нынешних скорбях, но позади всего и над всем видим Господа, который, стремясь к цели, выполняет свои планы для нашего спасения. Так учится человек согласовываться с Богом и быть довольным. Так познает человек. Жить — это славить. Не правда ли ты хотел бы достичь престола? Конечно. Тогда ты должен благоволить и тому пути, который ведет к престолу. Будь убежден, этот мрачный путь ведет к твоему спасению. Этой скорбью Бог пользуется для твоего воспитания. Подумай только, если бы ты общался только с достойными людьми, которые обращались бы с тобой вежливо, получилось бы что-либо из тебя? Была бы тогда у тебя возможность упражнения в кротости и терпении, в нежности и дружелюбии? Научился бы ты тогда терпеть несправедливости и любить врагов? Потому знай, что Господь ведет тебя правильно, если Он принял тебя в свою школу уничижения, потому что у Него славные намерения в отношении тебя. Кто постиг это, тому открыты глаза. Мне не приключится ничего, кроме того, что Он предусмотрел. А Он определил мне благо. Тот научится благодарить Бога за все. В жизни того оправдается истина. Жить — это славить. О, если бы это постигли все дети Божии! Если бы они увидели цель, если бы они были довольны Богом и тем, что Он посылает, тогда оправдается истина, несмотря на мрак и трудности, которые исходят непосредственно от Бога или посредством людей, что жить — это славить.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Братья и сестры, сегодня мы пришли в дом молитвы и уже слышали об Иисусе Христе, который растет за нас на кресте. И мы сегодня сосредоточены на двух вещах. Мы взираем на Иисуса Христа, и мы испытываем свое сердце. Это очень важный день. Я хочу сегодня прочитать слово и обратить внимание на одно слово. И оно, знаете, меня заинтересовало тем, что оно описывает действия наши. И от результата зависит, или мы будем радоваться, или мы будем печалиться. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 и 8 стихи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 и 8 стихи. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». И это слово... Ищите. Такое, знаете, незаметное, такое маленькое. Ищите. Мы прочитаем Евангелие от Марка, 12 глава, 30-31 стихи. Ориентиры поиска. Важного, ищут обыкновенно самое важное, самое главное. Марка 12, глава 30-31 стих. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповеди нет. И, братья и сестры, еще мы прочитаем практические советы, которые, на фоне которых мы будем сегодня испытывать, проверять наше сердце. Потому что, знаете, когда мы чего-то ищем, мы обыкновенно сосредоточены на этом. И что мы должны иметь? Апостол Петр пишет, что верующие должны иметь. И мы прочитаем первое послание Петра, 3 глава, 8 стиха. Первое послание Петра, 3 глава, мы читаем с 8 стиха по 16, включительно будем читать. «Наконец, будьте все единомысленны». Все. Будьте все единомысленны. «Сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ну, можно мы еще давайте 17 и 18 прочитаем. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом. До сих пор. Но ожив духом. Братья и сестры, во всех отрывках, которые мы с вами читали, есть в Евангелии от Матфея 7 глава и в Петра есть слово «ищите». Это очень интересное слово. Я пытался найти разъяснение этого слова в словарях, и поясняется это слово очень просто. Целенаправленно искать. Искать то, чего нет. То есть сосредоточиться на поиске. Это слово, которое, если мы говорим «ищи», вот, знаете, ребенок встал утром, ищет носки свои. Мама говорит, ищи, будешь знать, куда ложить. Ищи. Когда мы говорим «ищи», то есть мы подразумеваем, что его сейчас нет у нас. Но мы будем сосредоточенно искать, и это мы потом найдем. Вы потеряли ключи дома, где-то положили. Вы потом вспоминаете, где вы положили. Вы ищете. Что-то вы спрятали. Вы ищете. Что-то где-то положили, забыли. Или кто-то переложил. Вы ищете. Друзья, у вас проходит хотя бы один день, чтобы вы чего-то не искали. Я думаю, нет. Я думаю, нет людей, которые что-то каждый день ищут. Кто постарше, очки ищут. Надо прочитать, где-то положил. Не будешь же их постоянно ложить на всяком углу. Вот надо найти, надо прочитать. Кто-то лекарство куда-то положил. Мы видим, что от результатов этого, как исполнится это слово, очень много зависит. Если человек, ну вот представьте, Иисус Христос говорит притчи о потерянной овце. Потерялась одна овца, и пастырь пошел искать эту овцу. И если он не нашел, он будет печален, да? Вот если вы положили куда-то ключи, у меня такое бывает. Я целый день где-то что-то должен открывать. Я хожу с ключами, потом говорил с кем-то, положил, а потом пришел куда-то, вижу, нет. И вспоминаю, где я был сегодня? Надо пойти искать. Братья и сестры, ну вот, если нашел, я радуюсь. А если не нашел, ну как я пойду дальше, если не нашел, например, ключей? Мне нужно куда-то ехать, я положил ключи от автомобиля, кто-то положил сверху журнал или книжку, я уже не вижу, где оно лежит, ищу, тут нужно срочно ехать, и я не нахожу. И как вы думаете, это очень неприятное ощущение, когда ты не находишь того, что ты ищешь. Это очень печально. Когда мы находим то, что мы искали, мы радуемся. Иисус Христос говорил, вы помните, Евангелие от Луки, 15 глава, с 5 по 7 стих. Вот обратите внимание, сколько радости, когда находится потерянная овца. И найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. Мало что на плечи, но берет с радостью. И придя домой, зовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах будет на небесах более радости об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Нашедший овцу радуется, на небе радуется, найдена одна потерянная овца. Дальше мы читаем с 8 по 10 стих той же главы 15, с 8 стиха. «Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи, не настанет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет». Тщательно искать. «А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». И 10 стих. «Так, говорю вам, бывает радости у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Женщина потеряла монету. И она занята поиском. Она метет. Она сосредоточена. Она не успокоится, пока она не найдет. Нашла. Радуется. Позвала, рядом живут подруги. «Идите порадуйтесь, я нашла». Пусть это не цена дома, но это цена. Я нашла. И на небесах радуется об одном грешнике. В мире много грешников. Но если находится один грешник, который покаялся, на небе радуются ангелы. И 31 и 32 стихи этой же главы. «Когда нашелся блудный сын, когда возвратился он назад, и сын, который не уходил, огорчился, а отец ему говорит, он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Братья и сестры, видите, сколько радости. Отец забыл, что он все потратил, что все прогулял где-то там. А вот он нашелся. И сколько радости, что отец устроил целый пир. Столько радости. То есть это слово «ищите», которое Христос сказал на горной проповеди, это очень важное слово, которое побуждает нас к целенаправленной жизни. Братья и сестры, вот мы сегодня испытываем себя. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы проверили себя в этом аспекте. Мы должны проверять себя и в аспекте веры. Испытывайте самих себя, верили вы. Так Коринфянам писал апостол Павел. Испытывайте самих себя, верили вы. Это надо проверять. Надо проверять очень много моментов в своей жизни. Мы прочитали, апостол Петр пишет то, какими мы должны быть. Ну, такой, знаете, обобщающий образ христианина. Вот какими мы должны быть. Мы разные с вами, но какими мы должны быть. Этот обобщающий образ, вот он. «Наконец, будьте все». То есть мы к этому должны стремиться все. А раз стремиться все, мы должны искать этого. Мы должны целенаправленно быть к этому, направлены нашим сердцем, братья и сестры. Потому что это тот образ, это та картина, которой мы должны быть похожими, да? «Наконец, будьте все единомысленны». Единомысленны, братья и сестры, в чем? Направлении, в истинах, которые мы исповедуем, проверяем. Если мы будем в истинах не единомысленны, если мы будем по-разному смотреть и на жертву Иисуса Христа, и на вопросы спасения, если мы будем по-разному смотреть на Иисуса Христа, на работу Духа Святого в нашем сердце, не получится церкви, не получится, знаете, целенаправленного труда, не получится результата тогда, если мы будем рассеяны в понятиях. Для этого в церкви проповедуются доктрины. Для этого мы имеем вероучение. И мы перед крещением, каждый проходит курс по этому вероучению. То есть мы одинаково должны смотреть на все важные истины. Мы так привыкли, братья и сестры, к такому слову, как лазер. Привыкли, да? Лазерные операции делают. Дети берут маленький фонарик и лучик, который может за километр просветить, потому что этот маленький лучик – это лазерный лучик. А вся сущность лазерного луча в том, что он не вот так направляет лучи, а параллельно, одинаково. Вот идут лучи, но они идут параллельно, они идут вместе в одном направлении, и поэтому он может за самый слабенький фонарик может светить за много километров. Этот точечка может туда долететь, если ничто ей не попадется в воздух и не помешает. Она очень много может сделать. Лазерный луч, сейчас есть аппараты лазерные, и металл режут лазером, и дерево режет, все. Попадая лазерный луч в определенной мощности, попадая в точку, он приводит моментально даже в атомарное испарение этих металлов. То есть он делает то, что необходимо. Это очень сильное, и оружие, и так дальше. Лазерный луч. Он проникает и может, знаете, спаивать, склеивать органы, когда есть лазерная терапия, хирургия, и так дальше. Это очень большая сфера использования полезного. Некоторые и неполезно используют. Дьявол использует многое на зло. Но вся суть в том, что идет параллельно, идет одинаково. Если в церкви все одинаково понимают истины, если в церкви все одинаково стремятся понять истину, понять Господа, любить Господа, это церковь, которая единодушно направлена, она очень много может сделать. Когда мы знаем, о чем молиться, когда молитвы наши направлены в одном направлении, братья и сестры, это очень сильное влияние, когда единодушно все направлены в молитве. Ну, это не говорит о том, что все говорить должны одновременно. Когда кто-то молится вслух, и особенно за кафедрой, служители, которые проповедуют, служители, которые ведут собрание, и вся церковь единодушно говорит «Аминь», это сильный луч, направленный к небесам. Бог ценит единодушие в молитве. И так дальше. Братья и сестры, поэтому апостол Петр пишет, наконец, будьте все единомысленны. Единодушие начинается с одинаковых понятий, одинаковых мышления. Будьте единомысленны. Будьте сострадательны. Вот каждый из нас имеет сострадательное сердце. Если кто-то страдает, если кто-то переживает, если кому-то больно, то апостол Павел писал, страдает один член, страдают с ним все в теле. Знаете, если пальчик укололи иголочкой, то всему телу неприятно в этот момент, да? Если где-то обожглись, то в целом нам неприятно. Поэтому, братья и сестры, мы должны сегодня проверить себя в этом, как мы сострадаем. Написано «братолюбивые». То есть мы ко всем расположены с любовью. Братолюбивы. В церкви мы расположены друг к другу с любовью. Милосерды. То есть направлено сердце наше не к тому, чтобы призвать суды Божьи, а к милость Божью призвать. Призвать, чтобы Бог простил, помиловал. Если мы видим кого-то согрешающего, мы просим Господи, исправь такого человека, пусть он не погибнет. Это брат, это сестра. Это те, кто что-то делает не так. Мы молимся, Господи, спаси. Братья и сестры, притча о блудном сыне. Сколько беды натворил отцу, да? А отец любил. Отец миловал. Отец хотел возвращения. Отец хотел, чтобы он, ну, милости хотел. Поэтому проверим сегодня наши сердца. Мы должны быть милосерды. Дальше дружелюбны. Мы не ищем, знаете, как бы сесть подальше друг от друга в разных углах. Мы ищем, как бы дружно встретиться, дружно жить, дружно трудиться и так дальше, и так дальше. Дружелюбны, смиренно мудры. То есть мудры, но на смирение. Потому что иногда мы себя считаем мудрыми, и поэтому гордимся, поэтому всех остальных мы считаем немудрыми и так дальше. Смиренно мудры, в смирении. Мы ищем Божьей мудрости. И дальше действия идут. Не воздавайте злом за зло. Да, нам могут сделать зло. Братья и сестры, как вы считаете свое сердце? У вас самое лучшее сердце, да? Я сегодня зашел в кабинет. Знаете, я привык, ну, на все вещи смотреть образно. Ну, вот что-то вижу, и мне сразу какой-то образ рождается. Потому я и пишу иногда, и потому и стихотворения писались. Я сегодня захожу, и стоит маленький кусочек коры на окне. А с него я вам покажу. Красиво? Маленький кусочек коры отпилили. Я даже не знал, кто принес. Стоит этот маленький кусочек коры. И с него вот эти чудесные колючки торчат. Какой образ у вас вызывает? Братья и сестры, я когда посмотрел, знаете, что я подумал? Я подумал, мое сердце может быть таким. Оно маленькое, незаметное, но столько колючек из него торчит. Столько колючек. Только всего такого, что может ранить других. Он, брат Дима, говорит, что когда-то он проколол руку себе такой колючкой в трамвае. Наверное, вез куда-то. Друзья дорогие, с посадки ехал, да? Братья и сестры, я подумал, вот это я. А вы, наверное, кто-то подумал, вот это он, да? Друзья дорогие, я почему это говорю? Я говорю, потому что мы приходим к Господу, который принял эти колючки на себя. Я благодарю Господа, что все, чего заслужил я за мой характер, за мою жизнь, за мое неисполнение, все это Он взял на себя. Все эти колючки пронзили Его. Он говорил, ныне суд миру сему. Он на себя взял грехи всего мира. Он эти колючки нашего сердца взял на себя. Друзья дорогие, если мы начнем сами себя исцелять, сами себя исправлять, мы никогда не исправимся. Мы никогда не сделаем себя совершенными. Апостол Павел это показал в 7 главе послания к римлянам. Вся эта постоянная борьба наша. Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Почему делаю? Потому что во мне эти колючки живут. Я способен уколоть. Я способен укусить. Я способен унизить. Я способен обличить. Да так обличить, чтобы достать хорошо. Братья и сестры, это мои колючки. А Христос, вот апостол Петр пишет, их не должно быть. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Видели сколько колючек? И на каждую надо надеть что-то мягенькое, чтобы оно не кололо, да? Жизни не хватит, братья и сестры. Жизни не хватит самим бороться с этим всем. уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему. Почему? Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Дальше о том, что результаты эти будут. Нам легче жить будет, если мы будем вот так действовать. И призывает Господа Бога святить в сердцах. И 15 стих. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, в вашем уповании, то есть в вашей надежде, дать ответ с кротостью и благовением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодею, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. За добрые страдают люди? Обратись это. Я никогда не ожидал. Знаете, в ранней молодости открылось место Писания. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Мне казалось всегда, когда несешь чье-то бремя, заслужишь только благодарность. А кому написано, делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Это указывает на то, что приходится унывать. Приходится страдать, когда делаешь добро, а оно не так воспринято, не так понято. Сделал добро, а тебя осуждают, что мало. Сделал добро, а тебя могут осудить не тому или еще что-то. Вы знаете, поэтому очень много всего горького, что вытекает, и надо перетерпеть, когда делаешь добро. Делая добро, да не унываем. Друзья дорогие, и вот здесь написано о том, что мы должны быть всегда готовы дать отчет в уповании, с кротостью благоговением. Благоговение. Кротость понятна, да? А благоговение – это страх перед Богом. Мы даем отчет. Страх перед Богом. Но это большие уроки, которые мы сегодня прочитали. Мы остановились на них. Но я говорил, что мы сегодня обратим внимание на слово «искать». Друзья дорогие, если человек чего-то ищет, можно искать сразу двух-трех вещей. Например, вы пошли на рынок, муж там себе гайки смотрел, жена пошла сумки смотреть. Потом он идет в этой толпе, ищет свою жену. И смотрит, где она? Он сосредоточен на лицах, на шапочках, на косыночках. Ну, так он знает, как одета его жена. Он всегда может искать одного. Мы можем искать одно. Ищем ключи? Мы ищем ключи. Мы все смотрим. Ищем копейку, потерянную, как драхму, то все внимание на копейке. Друзья дорогие, все внимание вот на вот этом. Когда чего-то ищут, то внимание сосредотачивается на вот этом. Сколько жизни той нашей, братья и сестры, поверьте мне. Я теперь уже знаю, что нет секрета. Вы все знаете, сколько мне лет, да? Уже в газете написали. Друзья дорогие, я хочу сказать, поверьте, жизнь проходит очень быстро. И мне не верится, что мне 70 лет. Если бы кости не болели, если бы сердце не напоминало, что мне уже много лет, если бы зрение, если бы слух, то я бы не знал бы, сколько мне лет. Друзья дорогие, время летит очень быстро. Жизнь проходит очень быстро. Нам приходится бывать на похоронах. Мы провожали последний путь от недавно сестру одну, вчера другую. И настойчиво мысль такая, знаете, сверлит. Родственники стоят, соседи стоят. У людей всегда мысли появляются, когда уходит человек, а сколько там на сберкнижке или в банке осталось, а какую пенсию получала, кому квартира достанется. Друзья, но я всегда себя ловлю на мысли, что уходя, человек оставил все. И он говорил, наг я пришел, наг и уйду. Я ничего не принес в этот мир. я ничего не внесу. Только то, что сделал доброго людям во имя Господа, то на небесах. Только то, что пожертвовал Господу. Только то, что ты передал для Его дела, для душ, для человеческого, для того, чтобы исполнить наше поручение делать добро, то пошло на небеса. Все остальное остается здесь. И мы часто не помним об этом. Мы часто ищем то, что останется на земле. Сколько люди тратят времени на поиск земного, а оно все останется. Сколько люди тратят времени на то, чтобы здесь накопить, приобрести, запастись и так дальше. Оно все останется. Друзья дорогие, поэтому апостол Павел писал, что для нас, то есть Дух Святой для нас написал сегодня, что есть ориентир. Вы знаете, мы все заповеди можем, все разнообразие по желанию, по велению, мы можем не всегда помнить. Но есть вот эти две заповеди, самые главные. И Марка 12 глава 30 стих. Вот первое, что мы должны постоянно искать. И мы проверим себя, как мы ищем. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею. Это вот первая заповедь. Вот что нужно искать. Вторая, подобная ей. Вторая, подобная ей. То есть одинаково. Чтобы не было перекоса, чтобы на двух ногах стоять, чтобы идти правильно. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет. Вот ориентир, братья и сестры. Если мы сегодня проверим себя, как мы в этом месяце искали Господа, как мы листали Библию, как мы молились, как мы приходили в собрание, искали Господа. И, конечно, мы проверим себя, как мы любили ближних. Кто мой ближний? Спрашивал фарисей. А вот кто. Кто на пути попался? Кто рядом с тобою? Кто живет рядом? Кто работает с тобою? Кто молится с тобой вместе? С кем вы вместе идете на небеса? Вот твой ближний. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Братья и сестры, и вот этот поиск, и Христос дал ориентир, чего нам на земле искать. Смотрите, вот всего очень много, да? Я время от времени слышу или читаю, что есть люди, которые ищут старых монет. Они собирают, они ищут в интернете, они покупают их. Кто-то картины ищет, кто-то какие-то открытки. Люди что-то ищут, что-то собирают, и он занят постоянно вот этим. В пятом классе отец привез с Прибалтики мне несколько коробок разных спичек, альбомчик, и говорит, отрывай наклейки и клей, я буду привозить тебе самые разные. Я с тех пор заботился, чтобы в моем альбомчике были эти наклейки из коробочек спичек, самые разные. И я заходил в магазин, смотрел. Отец ехал в командировку, я говорю, вы же там смотрите, ищите. И до тех пор, пока у меня в школе украли этот альбомчик. Я потом перестал искать. Братья и сестры, но я искал, я целенаправленным был. То Христос говорит, Матфея 6, глава 31, с 31 по 33 стих. Матфея 6, 31, 33 мы прочитаем. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или вот что одеться. Потому что всего этого ищут кто? Язычники. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот, искать, целенаправленно жить, Царствие Божие искать каждый день. Друзья, дорогие, апостол Павел дает ориентир. Это Дух Святой дает ориентир. Колоссянам 3 глава 1 и 2 стихи. Вот ориентир. Послание Колоссянам, 3 глава, 1 стих, а потом 2. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Давид свидетельствует о себе и говорит, что он искал. Вот обратите внимание, что он искал. Псалом 62, 1 и 2 стих. Псалом 62, 1 и 2 стих. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Обратили внимание? В пустыне я бы искал кондиционер. Жара в пустыне. Что-то еще. А он говорит, я Тебя ищу. Друзья дорогие, Псалом 26, 4 стих, а потом 8 Давида. Псалом 26, 4 стих и 8 прочитаем. «Одного просил я у Господа». Слушайте, одного. Желаний много, но одного я просил у Господа. «И того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». «Созерцать красоту Господню и посещать святый храм Его». И 8 стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Друзья дорогие, понятно нам, да, что поиск направлен к Божьему всему. Апостол Павел советует верующим. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Первое Фессалоникийцам, 5, 15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг другу и всем». Всегда ищите добра друг другу и всем. И следующий стих, 1 Коринфянам, 10 глава, 24 стих. Я на браках часто читаю, когда на сочетании молодым. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Братья и сестры, одно это правило, да? Одно вот это правило. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Зашли в транспорт, и ищите пожилому человеку место. Тому, значит, если это где-то забитый трамвай или еще что-то, вы ждете, пока все люди сядут. В Москве когда-то был съезд Всесоюзного братства, я был на съезде, и было 19 автобусов больших, которыми возили нас на обед, на заседание, в большом таком зале было, это уже ближе к перестройке было. И я наблюдал, подходят автобусы. Братьев много. Как братья садятся в автобус? Как мы садимся? Побыстрее занять хорошие места. По Москве будут везти, чтобы видно было, возле окна где-то, да? Однажды объявляют: «Братья, осторожно, садитесь». Выломали двери в одном автобусе. А я молодой был брат тогда. Думаю, вот это, чтобы мне таким не быть. Я наблюдал за одним братом. Когда садятся, он всегда стоит в стороночке. И когда все сядут, тогда он садится в автобус. Он всегда садился последним. Я стал поближе к нему и вместе с ним садиться в последний. Но мне понравилось. Никогда не ломился, никогда не рвался. Все сели, а потом садится он. Это был Франц Тиссен. Потом он был старшим пресвитером, есть старший пресвитер по Казахстану. Но я наблюдал, и в Южной Корее мы были, и там садились в автобусы, и там он садился последним. Я наблюдал в других местах – И мне нравилось, что этот брат не искал своего, но всегда пользы другого. Какие-то подарки дают, он всегда подает последним. Если осталось, возьмет, не осталось, не взял. Братья и сестры, какие-то сувениры давали нам в Южной Корее, он всегда подходил последним. И вот это слово, мне кажется, было воплощено в нем. Никто не ищи своего, на каждой пользы другого. Когда гуманитарку раздают, главное переживать, чтобы всем хватило. А мне-то, мне ладно, не хватит, мне-то не страшно, вот, чтобы всем хватило. Что-то дают где-то. Друзья, дорогие, я почему это говорю? Есть места Писания, которые надо воплощать в жизнь. Теория – это одно, а жизнь – это другое. И поэтому апостол Павел писал, никто не ищет своего на каждой пользе другого. Есть ложные пути. Апостол Павел пишет, вот у нас даже здесь написано, иудеи требуют чудес. Они ищут чудес. А там чудо, помчались туда. Там чудо, туда помчались. Иудеи ищут чудес. Еллины ищут мудрости. Они интересуются, какого образования проповедник, магистр или не магистр, доктор или не доктор. Если там не доктор, то что там слушать, друзья? А если он только два класса закончил и читает Слово Божье, но исполненный Духом Святым, его могут не понять, не принять и так дальше. И еллины ищут мудрости. Друзья, очень важно, что мы ищем в жизни. Павел пишет, а мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем того, кто вот эти колючки наши забрал. Кто забрал наше зло. Кто взял на себя все проблемы наши греховные. Кто дает мир, кто дает победу над дьяволом. Кто отвечает на наши молитвы. Мы проповедуем того, кто стал нашим спасителем. Кто наше сердце наполнил настоящим миром, настоящим прощением, настоящей любовью. Люди имеют проблему. Братья и сестры, в церкви тоже можно искать, иметь проблему. Филиппийцам пишет апостол Павел о церкви. Филиппийцам 2:21. Обратите внимание, 2:21, он пишет не о мире, не о тех, которые там где-то живут в других местах. Он пишет о церкви, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И я боюсь под этими словами сказать «только не я». Да? Вы можете сказать «только не я» за себя, братья и сестры? А он пишет «все ищут своего». Нужно дело сделать, нужно поручение, нужно исполнить, а некого послать. Ибо все ищут своего, не того, что угодно Господу Иисусу Христу. Очень часто люди ищут не там. Люди ищут Христа, думают, вот там чудеса, вот там что-то, там Христос. Друзья дорогие, Иисус Христос говорит, Иоанна 5 глава,

Продолжить. Потому что знаете, сколько раз слово «ищите» в разных склонениях в Библии употребляется? Больше 170 раз. Если вы исследуете Библию и найдете это слово, вы узнаете, чего искать. И вы узнаете, чего не искать. Это очень интересная тема. Искать – это сосредоточено, направлено, постоянно об этом заботиться. И пусть Господь сегодня поможет нам понимать Иисуса Христа. Иоанна 5, глава 30 стих, который сказал о себе. Смотрите, он сказал о себе: «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Аминь. Братья, мы будем молиться сейчас. Может, кто-то хочет покаяться сегодня. Может, хочет кто-то сказать: просто, Господи, прости меня. Сделайте это сегодня. Встанем для молитвы. Если есть желающие обратиться к Господу, молитесь вы. Отец Небесный, Господь наш, как просто мы понимаем разумом эти истины, какие они простые, и как непросто так жить. Как непросто подражать Давиду, как непросто подражать Иисусу Христу, как непросто подражать апостолу Павлу, который все почитал за сор, чтобы приобрести Христа. Помоги нам сегодня проверить наше сердце на одно это слово, чего мы ищем, куда направлен поиск всей нашей жизни. Господи, помоги нам прислушаться и, может быть, покаяться. И, может быть, просить Тебя переориентировать, правильно сориентировать нас. И когда мы будем сегодня вспоминать крест, распятого на нем, когда берем этот кусочек хлеба, помоги проверить, Господь, как Слово Твое, как жертва Его повлияла на нашу жизнь. Помоги сегодня, когда мы будем брать этот глоточек вина, вспоминать, как кровь Его каждый день очищает, ориентирует и направляет нас, потому что время летит очень быстро, и скоро Господь придет. Благослови. Помнить, благослови испытывать себя, благослови искать правильно. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, Белочка! Че это ты все наверх смотришь? Голова ж закружится! Что ты там такого интересного наверху нашла? Ну вот, лучше бери пример с меня. Я всегда по ноги смотрю. Там под ногами и желуди, и каштаны там всякие попадаются. Вот как-то раз я...
1: Знаешь, кабанчик, твои рассуждения мне напомнили одну сказку Виктора Кротова из книги «Добрая борода». Вот слушай. Жили вокруг дыры кругодыры. Они думали, что дыра важнее всего в их жизни. Самые смелые заглядывали в нее, самые умные размышляли, что там. Однажды из дыры вылетела одноглазая птица, села перед

0: отдохнуть, осмотрелась и сказала: «Повезло вам, так близко к небу живете». Полетела птица дальше вверх, а кругодыры подняли вслед за ней головы и заметили небо.
1: Уж не хочешь ли ты сказать, Белочка, это, что я там вот этого тебе кругодыры напоминаю? Ну, что я вот это твое небо... Вот. Белочка, а тебе не кажется, что это облако голову нашего дядюшки Лося напоминает? А вон туда, смотри, смотри, огромный желудь! Ой, Белочка, смотри! А теперь эта хатка бобрика мимо нас проплывает!
0: Вот видишь, кабанчик, разве я не права, что ты небо совсем не видел?
2: Знаешь, кабанчик, когда я в небо смотрю, то не только восхищаюсь Создателем, но у меня еще всякие вопросы возникают. Много-много вопросов. И на все ответ найти хочется. Ах!
1: Ответ! Ой, Белочка! Так это ж не по адресу. Это же надо к дядюшке Лосю обращаться.
3: Ты случайно не меня, кабанчик, хотел видеть? Прохожу я тут мимо и вдруг слышу, как вы меня вспоминаете.
2: Дядюшка Лось, ты всегда вовремя появляешься. Мы тут с кабанчиком в небо смотрели, восхищались нашим Творцом. И у нас столько вопросов появилось.
1: Ну ответить же на них, ну, без тебя у нас вряд ли получится. Но все же знают, что в лесу у нас самый умный — это ты. Ну, конечно, после меня.
3: Друзья... Пойдемте по лесу прогуляемся. Может, на все вопросы вместе и ответим тогда.
2: Давайте позовем наших радиослушателей на прогулку тоже. Им, наверное, интересно будет послушать.
1: Ой, мальчики и девочки, начинаем радиопередачу «Небесные вопросы». Слушайте внимательно, может, у вас потом тоже всякие там вопросы появятся. Но мы их дядюшке Лосю и зададим.
2: Вот у меня, дядюшка Лось, такой вопрос возник. Вот как появился Бог?
3: Ну, знаешь, Белочка, в отличие от Бога, мы являемся сотворенными существами. Когда-то мы появились на свет по воле Бога, и наше существование поддерживается Богом. А Бог не сотворен. Он вечен. Он имеет жизнь в самом себе и ни от чего не зависит. Если бы Бога кто-то сотворил, он не был бы Богом. Он единственный, всемогущий, вездесущий и предвечный. Не только мы, звери, но даже люди многого понять не могут. Нужно верить тому, что говорит о себе Бог в своем слове, Библии. Бог любит зверей, людей и все сделал, чтобы всем жилось хорошо. И еще он ради спасения людей послал своего Сына Иисуса Христа на смерть за их грехи, чтобы в нем, во Христе, примирить их с собой и дать им свою отцовскую заботу и любовь.
2: Дядюшка Лось, а вот я слышала, что у Бога есть имена, это правда? И что они означают?
3: Да, ты права, Белочка. Имя раскрывает сущность личности Бога. Вообще-то, так должно быть и с именем человеческим. Еврейские имена почти всегда выражали веру, стремление и характер человека. Божьи имена, такие как Всемогущий, Всевышний, Предвечный, Неизменный, Безначальный, говорят сами за себя. И еще, в Библии мы находим три основных имени Бога. Элохим, иногда Эль или Элах, означает Бог. Это имя выражает главным образом понятие «сильный». Адон или Адонай означает Господь, Господин, Владыка. И Иегова, более точно Яхве, в русском варианте часто переводится тоже как Господь. Это имя Бог сам открыл своему народу через Моисея. Вот почитайте книгу Исхода, 3 главу, 14 стих. Оно полнее всего раскрывает сущность личности Бога. Имя Яхве означает «сущий», «пребывающий вечно», «тот, который был, есть и будет», «имеющий жизнь в самом себе». Вот.
1: А я вот просто кабанчик. Ну, конечно, можно добавить там «умный кабанчик» или там «наимудрейший кабанчик».
2: А главное, наискромнейший.
1: Ой-ой-ой, Белочка, чего дразнишься-то? Да, и вот наискромнейший, между прочим, тоже умный, мудрый и сам. Ну, самый скромный кабанчик. И вот, кстати, дядя Колось, у меня тоже вопросик в запасе имеется. Чего, я зря, что ли, на небо смотрел? Вот скажи, дядя Колось, а вот у нас, животных, вот у нас душа есть?
3: Хороший вопрос, кабанчик. В первой книге Библии на первой же странице говорится: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных». Слово «душа» в Библии употребляется и в значении слова «жизнь». Все живое, все существа, которые рождаются, двигаются, едят, что-то чувствуют, умирают, называются в Библии душою живою. Многие из живых существ имеют органы зрения и слуха, а некоторые имеют и характер. Кошка ласковая, осел упрямый, дельфин добрый. Но то, что люди привыкли называть словом «душа», имеет только человек. Человек создан по образу и подобию Божьему. Он имеет бессмертный дух, и только человек может познавать Бога, общаться с Ним, поклоняться Ему. И только дух человека может возвратиться к Богу. А Иисус Христос – это единственный путь, которым человек может вернуться к своему небесному Отцу.
2: Дядюшка Лось, а в Библии говорится очень мало о сотворении мира. Имеют ли люди право, ну, познавать сотворенный Богом мир и Вселенную?
3: Ну, конечно же. Бог дал людям разум, чтобы они им пользовались. То, что написано о сотворении мира в книге «Бытие», это та информация, которую Бог считает необходимой для человека. Вся наша жизнь от рождения до смерти – это тайна. Многого люди не знают и не понимают. Бог создал Вселенную загадочной и прекрасной. Но люди имеют разум и способны познавать мир. Когда Господь творил землю, Он вложил в ее недра россыпи драгоценных камней, каменный уголь, руды, содержащие различные металлы. Для чего он это сделал? И кому из живых существ нужна нефть, например?
1: Нефть? А мне вот зачем мне нефть? Ой, мне самое главное, ну, чтобы желуди всегда рядом были.
3: Наш Творец знал, что человек захочет узнать, что же внутри нашего земного шара. И он спрятал там для них все эти подарки. И он наверняка хотел, чтобы люди нашли их. Конечно, они не всегда разумно используют эти богатства. И иногда, ну, очень грубо вторгаются в тайны Божьи. Иметь разум недостаточно. Нужна мудрость, а ее дает Бог. И если люди хотят познавать Вселенную, пусть просят у Господа, чтобы Он дал им мудрость не навредить ей.
2: Ой, дядюшка Лось, как интересно!
1: А вот, а как же обезьяны? Вот, дядюшка Лось, ты случайно не знаешь, вот они были в самом начале творения?
3: Ну, конечно, были, кабанчик. Бог сразу сотворил все виды живых организмов, которые производят потомство, подобное себе. То есть Бог создал всякое творение по роду его. От обезьян родятся обезьяны, от кошек – кошки, от собак – собаки, от свиней – кабанчики и свиньи. Об этом мы можем прочитать в книге «Бытия» в первой главе.
2: Ой, дядюшка Лось, можно я прочитаю? Вот и Библия под рукой. Первая глава книги «Бытия», 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую животных, присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. И еще.
1: А можно я тоже хочу Библию почитать?
2: Хорошо, кабанчик, читай с 24 стиха.
1: И сказал Бог: да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей земных, породу их, и скот, породу его, и всех гадов земных, породу их. И увидел Бог, что это все хорошо. Ой, вот значит, как все было-то.
3: Да, и Бог сотворил человека. Сотворил его для своей славы, по своему образу и подобию. Только человека Бог наградил разумом, свободной волей, речью, возможностью познавать, а главное – общаться со своим Создателем. Бог заложил в человека стремление к святости, глубокой любви, творчеству и поставил его над всем остальным творением.
1: Ой, слушайте, как все это интересно!
2: Очень. Но, к сожалению, дорогие ребята, время нашей передачи «Небесные вопросы» подошло к концу.
3: Пишите нам, друзья, по адресу: христианская миссия

0: 20.
1: И не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.leo.ru.
2: До свидания, ребята.
1: До новых встреч в радиопередаче. Смотрите, радуга. Белочка, белочка, пошли, пошли еще на небо смотреть. Может, там какой-нибудь еще вопросик насмотрим.

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Лень. Я хотел бы начать со слов Антона Павловича Чехова, как он говорил о лени. Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь. Я тоже не высказываю поползновения удрать от нее. Связь стала быть крепкая, прочная. Но не завидуйте, юная читательница. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастья. Во-первых, моя она не отступает меня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой. Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра, не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокотка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом. По ее милости я хожу раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Все пожирает она ненасытная. Я ненавижу ее и презираю. Давно пора развестись с ней, но не развелся до сих пор. Не потому, что московские адвокаты берут за развод 4000. Детей у нас пока нет. Хотите знать ее имя? Извольте. Она поэтично напоминает Лилию, Лелю, Нелли. Ее зовут Лень. Эти слова Чехов написал в 1885 году. То есть уже давным-давно, больше 100 лет назад. А когда вообще возникла лень? К чему она приводит? Как нам ее избегать? Это все есть в священном Божьем слове Библии. Итак, истоки лени. Если мы прочитаем Бытие, 2 глава, стих 15, то мы увидим, что сначала лени никакой не было. Итак, «И взял Господь Бог человека, которого создал, и посадил в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его». Мы сразу видим, что после создания человека Бог поручил ему трудиться. Поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. О чем мы говорим? О том, что лени не было изначально. Человек до согрешения был другим. Он не был ленивым. Он был не ленивым, он был бодрым. Он был рукодельным, совершенно другим. Даже мы не можем полностью описать это словами, каким был человек до грехопадения. Самое главное, что мы знаем, что он не болел и не умирал. Но и не был ленив, потому что Бог поручил работу, и он должен был ее исполнять. И он бы ее исполнял с радостью, потому что это творение, которое зависит от Творца, от его воли. Творение, безусловно, должно подчиняться. Но все произошло вскоре иначе. Мы говорим о преступлении Адама, о том, что он сделал вместе со своей женой Евой, как нарушили Божью заповедь. Тогда все изменилось. Именно тогда и появилась лень. Бытие, 3 глава, стих 19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, из которой ты взят, потому что ты прах, и ты в прах возвратишься». Пот лица. тяжелый труд. Это обрек себя так человек своим поступком, своим преступлением против Творца. Именно тогда и появилась лень. Потому что человек уже от благословенного труда, который он совершал в Эдемском саду, перешел к другой форме земледелия. Поте лица твоего. Когда в поте лица, когда работа не доставляет удовольствия, ты должен работать просто, чтобы питаться, содержать свою семью. Это совсем другое дело. Это совершилось после грехопадения. Тогда появилась лень. Потому что человек не всегда хотел работать. Он работал не потому, что он хочет это делать, потому что он должен. Но если бы можно было не работать, он, конечно, не работал. Вот истоки лени. К чему лень приводит? Она приводит, безусловно. Потому что не привести к чему-то она просто не может. Ведь от лени люди становятся другими. Как называют ленивого человека? Лодырь. Ленивец. Есть какие-то еще слова. Это другой человек. Потому что основная масса людей, хотя и имея склонность к лени, все-таки стараются с ней бороться. И здесь важный аспект. Все мы в себе имеем истоки этой лени, ведь мы живем в этом теле, которое досталось нам еще со времен Адама, смертное тело. Но каждый человек по-разному распоряжается с нею. Итак, к чему приводит лень? Очень много этому пункту посвящено в книге притч. Например, 6 глава, стих 6. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на его действия и будь мудрым». И далее. «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. До каких пор, ленивец, ты будешь спать, когда встанешь от своего сна? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Итак, первое, самое главное последствие лени – бедность. «Придет, как прохожий, бедность твоя, нужда твоя, как разбойник, бедность». Понимаете, что физическая лень, человек ленивый, он никогда не сможет достичь чего-то. Он даже не сможет достичь средней, допустим, так образно говоря, зарплаты в том регионе, где он живет. Лень не позволит ему это сделать. Лень – это нежелание работать. Второй аспект. Желание ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. О чем здесь идет речь? Желание ленивца убьет его. Опять в контексте работы, но это немножко другой уже аспект. Всякий день он алчит, а праведник дает и не жалеет. То есть ленивый человек, который не способен работать, он не способен и правильно жертвовать. Правильно жертвовать. Как? Смотрите, праведник дает и не жалеет. Не жалейте об этом. Потому что то, что мы имеем, это все от Господа. И определенную часть, об этом будет одна из следующих передач, мы должны посвящать Господу. Праведник дает и не жалеет. А ленивец жалеет. Потому что деньги даются слишком тяжело. Ведь не хочется так работать. И еще одно последствие лени мы видим. Притча 26 глава, с 13 по 16 стих. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку в свою чашу, ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Очень интересное место. Почему ленивец думает, что он мудрее семерых? Потому что такой образ жизни у ленивца. Образ жизни — лень. Лень становится образом жизни. И в результате этого возникают проблемы с адекватным восприятием себя. Человек теряет связь с действительностью. Когда человек ленится, когда он дает лени власть в своей жизни, тогда он перестает адекватно воспринимать себя. Да, есть и другие аспекты, почему человек может перестать адекватно воспринимать себя, но лень — это один из больших аспектов в этом вопросе. Именно из-за лени происходит неправильное восприятие себя. Потому что, когда человек ленится, он смотрит на мир другими глазами. Ему кажется все по-другому, что и другие должны делать так же. Но он не понимает одного. Что адекватное восприятие возможно только при подавлении лени. Только тогда, когда лень не будет руководить нами. Тогда мы, как уже не ленивые люди, сможем разыскивать какую-то информацию, не верить в лжи СМИ, читать Божье Слово, но об этом сейчас еще мы скажем. Хорошо, мы видим в Библии примеры, к чему приводит лень физическая. Но помимо лени физической, есть лень и духовная. Духовная лень, о чем мы говорим. Евреям 6 глава с 9 по 12 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ведь не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которого оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпение наследуют обетование». Духовная лень. В этом месте Писания, в Римлянам 6 глава 9 по 12 стих, идет переплетение как лени физической, так и духовной. Мы видим, то есть о физической мы уже поговорили, что касается лени духовной, то лень духовная — это прямой плод лени физической. Человек, который можно назвать ленивец, ему лень или влом. Почему ты не хочешь делать что-то? Мне влом. Вы слышали такой ответ от кого-то? Да, можно слышать постоянно. Человек, который ленится по жизни, он будет лениться и в вере. Лень читать Божье Слово. Даже лень читать Божье Слово людям, про которых, в принципе, не скажешь, что они ленивцы. А им лень читать Божье Слово. Вот здесь два аспекта – физический и духовный. Если мы ленивы, будет это сказываться на всем. Если мы по жизни ленивы, но мы ленивы в духовности нашей, нашей вере, тогда надо задать вопрос себе. Кто мы? Кто мы? Подлинны ли мы христиане в соответствии с Библией? Лень. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Чтобы вы не обленились. Облениться в вере означает, во-первых, недополучение Божьих благословений, во-вторых, нереализация тех талантов, которые дал Бог каждому христианину. Духовная лень. Переплетение физической лени, духовной лени и все под общим наименованием. Лень. Что мы можем сказать, подводя итоги этой темы? Не ленитесь, смотрите за собой. Не ленитесь ни физически, ни тем более духовно. Всегда выделяйте время для Бога. Упражняйтесь в молитве Изучайте Библию, даже когда это, скажем, неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется на своих местах, само по себе. Лени нет. Да, поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».

Здравствуйте, дорогие мои ребята, мальчики и девочки! Сегодня мы будем говорить с вами о смирении. Слово Божье учит нас: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда человек имеет смирение, он имеет и благословение. Возле дома в саду вместе со своими подругами играла Настя. День был чудесный. Сегодня девочки решили сшить своим куклам красивые шляпки. Они уже представляли, какими красивыми будут их куклы. Как вдруг Настя услышала, что ее зовет мама. Ах, как это было не кстати! Но она все-таки пошла домой. «Настя, я прошу, помоги мне, пожалуйста, прополоть грядки с морковью. Это нужно сделать именно сейчас», — сказала мама. «Ах, но почему же сейчас?» Настя попыталась возразить, но мама была уже в огороде. Девочка расстроилась. «Вот именно сейчас, когда мы так хорошо играем, надо все бросить и идти помогать маме. Девочки, наверное, уже шьют шляпки. Что с этой морковью сделается? Можно ведь и потом это сделать», — размышляла Настя. Но, постояв еще немного, она все-таки пошла в огород. Она любила свою маму, и ей не хотелось ее огорчать. Мама работала на грядке и тихонько пела о любви Бога. Настя вспомнила стих из Библии: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Она мысленно обратилась к Господу: «Боже, помоги мне быть послушной». Затем посмотрела на маму и подумала: «Как хорошо, что я все-таки пришла помогать ей. Как бы она огорчилась, если бы я не послушалась ее». Сердце Насти наполнилась миром. Теперь, подпевая маме, она стала старательно убирать сорняки. Когда сорняки были убраны, мама сказала Насте: «Умница, доченька, спасибо за помощь, а теперь беги умойся и одень свое нарядное платье. Мы сейчас пойдем в гости к тете Ларисе. Сегодня ведь у Алеши день рождения, твой братишка ждет тебя». Так вот почему надо было быстрее полоть грядки. Если бы она не послушалась, мама не взяла бы ее на день рождения Алеши. Настя была счастлива, что победила себя. Смирившись, она пережила радость от того, что не огорчила маму и что теперь может побыть на дне рождения братишки. Да, ребята, послушание – это один из признаков смирения. Слово Божье учит нас, чтобы мы были смиренными. Смириться – это значит покориться кому-нибудь. Но ведь это так непривычно людям. В нас, людях, чаще проявляется гордость, чем смирение. Как большие, взрослые люди, так и маленькие. Все хотят, чтобы их замечали, возвышали. Люди гордятся своими успехами. Ребята, гордость – это когда у человека высокое мнение о себе. А вот чтобы признать свою ошибку, попросить прощения или не обижать того, кто тебя обидел, для этого нужно иметь особые силы, правда? Господь в своем слове говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божию». Ребята, оказывается, смирение просто необходимо нам, потому что это повеление Божие. Если мы имеем смирение, оно помогает нам не огорчаться, когда оказывают предпочтение не тебе, а другим. А это нелегко. Тебе становится не по себе, когда при тебе хвалят Витю, любят больше Нину, а тебя как бы не замечают. Не унывай,
умей порадоваться за них. И тогда вместо обиды твое сердце наполнит мир и радость. Библия говорит: «Почитайте один другого высшим себя». Когда прозвенел звонок, все выбежали из класса. Новичок Миша так и старался подставить кому-нибудь подножку или толкнуть кого-нибудь. Пробегая мимо Ани, он сильно толкнул ее. Аня чуть не упала. Было обидно и больно. Слезы появились на глазах, и она готова была стукнуть его в ответ. Но тут она что-то вспомнила и сказала спокойным голосом: «Миша, подожди минуточку». Достав из портфеля яблоко, она протянула его обидчику. «Бери и кушай на здоровье. Знаешь, какое оно вкусное?» Миша растерялся, покраснел и опустил голову. Он никак не ожидал такого. «Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду», — тихо сказал он. Ане нелегко было это сделать, но ей помог Господь. Господь напомнил ей золотой стих, который они недавно учили в воскресной школе. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Ребята, тот человек, который хочет всем своим сердцем любить Господа, он будет учиться смирению. В далекие времена, когда в Израиле народом управляли цари, часто народ Божий нарушал его заповеди. Израильтяне поступали, как им хотелось. Они поклонялись разным идолам. За их непослушание Господь посылал наказание народу. Господь допускал, чтобы их земли были завоеваны. Людям было тяжело в таких условиях. Один царь, которого звали Иосия, решил сделать исправление повреждений в доме Господнем. И когда производились эти работы, нашли книгу закона. Когда царь услышал слова из книги закона, которую нашли в храме, он понял причину, из-за чего народ несет наказание. Когда он это понял, он разодрал свои одежды от печали, сознавая, какой грех совершил народ. Он просил священников просить Господа за себя и за народ, и за всю Иудею. Он говорил: «Велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Иосия смирился, сознавая, какой грех совершили они, что не поступали по Слову Божьему. И знаете, ребята, Бог услышал желание царя и ответил на его искреннее смирение. Он ответил такими словами: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом и плакал передо мною, то и я услышал тебя». Ребята, почему Господь услышал царя? Потому что царь смирился и просил о прощении. Когда Иосия услышал из книги закона повеления Божии, он понял, что эти повеления необходимо выполнять, чтобы отвести гнев Божий от народа. И тогда он дал повеление всем последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души. Он призывал народ выполнять эти постановления и не как попало, а прилагать к этому свое сердце. Царь сам стал выполнять это, и Господь отменил свое наказание для народа. Ребята, эту историю вы можете прочитать в Библии, в 4 книге Царств, в 22 и 23 главах.
Друг, если ты совершил какой-то поступок, о котором ты сам знаешь, что он плохой, например, ты взял что-то чужое или не выполнил поручение мамы, и она должна наказать тебя за это, ты не спеши оправдываться. Это не принесет тебе пользы и не избавит тебя от наказания. Если ты смиришься и все честно расскажешь маме, попросишь прощения, мама тебя обязательно простит и, может быть, отменит наказание. Когда мы смиряемся, нам самим на сердце становится приятно и радостно. Настя в нашем рассказе испытала большую радость от того, что не огорчила свою маму непослушанием, но послушно прополола морковь. Анечка сохранила мир и порадовалась тому, что избежала ссоры. Я думаю, что Миша после этого случая стал задумываться над своим поведением. Ребята, смирение – это чудесное качество в христианине. Смиренных людей благословляет сам Бог. Но вопрос – как же нам научиться смирению? Прежде всего, ребята, нужно не противиться смирению, а желать всем сердцем иметь его в своем сердечке. Это очень важно, ведь когда человек желает что-то иметь, то он старается достигать этого. Открой это желание Господу. Иисус сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Господь может научить нас смирению через свое слово. Оно открывает нам много библейских примеров, когда люди, смирившись, получили благословение. Яркий пример гордости, а потом смирения, мы находим в Навуходоносоре. Слово Божье призывает нас подражать смирению таких библейских героев, как Иосиф, Руфь, Даниил и его друзья. Ребята, но самым совершенным примером смирения для подражания является Иисус Христос. Он есть Бог. На небесах Ему служили ангелы, но ради спасения грешников Он оставил свое прекрасное небесное царство, смирился, стал как человек. Иисус, так же как мы, испытывал жажду, голод в своей земной жизни. Он служил людям, исцеляя больных, кормил голодных, а в конце своего служения позволил людям распять его. Но все это Он делал ради спасения людей, ради тебя и меня. Иисус думал больше о людях, чем о своем благополучии. О Христе написано: «Смирив себя, Он был послушен до смерти и смерти крестной. Он был послушен своему Отцу». Друг, когда тебе не хочется где-то покориться или с кем-то или с чем-то смириться, тогда ты вспомни об Иисусе, как Он смирился, и размышляй над этим. Это даст тебе силы для смирения. Проси Господа, чтобы Он помог тебе смириться. Проси Его об этом каждый день, и особенно в тот момент, когда необходимо смириться. Например, ты сел делать школьные уроки. Вдруг заходит папа и дает тебе срочное задание – убрать сейчас в гараже, а сам уезжает. Но почему ты должен бросить уроки и идти убирать? Подумай, значит, папе это необходимо, чтобы сейчас это было сделано. Смирившись, ты выполнишь поручение папы, и твое сердце наполнит радость. А с радостным сердцем легко будет сделать и уроки. В такие моменты скажи: «Господи, помоги мне смириться и выполнить Твое повеление, быть послушным родителем. И Господь поможет тебе, ведь Он любит тебя».
Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы твоя жизнь была счастливой, то ты должен стремиться приобрести смирение. Каждый день проверяй себя. Если ты будешь смиряться, то испытаешь радость. Сердце твое будет наполнено миром, и Господь будет тебя благословлять. А если ты не захочешь учиться смирению и не будешь покоряться, тогда в твоей жизни будешь иметь много проблем. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда Коля был в первом классе, он очень любил булочки с маслом, больше, чем шоколадные конфеты и мороженое. Мальчик ел одни булочки, и его маме иногда приходилось заставлять его есть кашу. За завтраком Коля съедал 4 булочки и 2 ложки каши. Ему нравились школьные завтраки только потому, что в столовой давали булочки. В школе по соседству с Колиной партой была парта Дениса. Денис был непослушным, грубым мальчиком и к тому же плохо учился. Он любил дразнить и обзывать своих одноклассников. Больше всего ему нравилось дразнить Колю. Мальчик знал, что Коля христианин, что он не любит обманывать и воровать. Ему казалось это очень смешным и непонятным. Однажды в школе во время завтрака Денис сказал Коле: «Сегодня мои родители рано ушли на работу, и я не смог позавтракать. Не мог бы ты мне дать булочку свою?» «На, возьми, у меня есть еще и яблоко. Хочешь?» Коля отдал булочку и яблоко. Мальчик не умел жадничать. На следующий день, как только Коля зашел в класс, он узнал странную новость. Учительница увидела в мусорной корзине булочку и решила узнать, кто же это сделал, и наказать этого легкомысленного ученика. А в качестве наказания она поставит его в угол во время большой переменки. В конце урока Денис вышел из-за парты, подошел к учительнице и что-то сказал ей. Никто не знал, что он сказал, кроме него самого, учительницы и Бога, от которого человек ничего скрыть не может. Когда прозвенел звонок на перемену, учительница попросила Колю остаться. Она, ничего не говоря, поставила его в угол. Мальчику было обидно, что его обвинили в поступке, которого он не совершал, а тот, кто на самом деле это сделал, играет на школьном дворе. Придя домой, Коля все рассказал маме. Она выслушала его грустную историю и сказала: «Знаешь, сынок, обидно, я знаю, но смирись. Прости своего одноклассника и постарайся его любить, как учил Иисус, ведь и с Христом поступают почти так же. Кто-то любит его всем сердцем, а кто-то отвергает, но тот, кто с ним, побеждает всегда». Тем временем обычная школьная жизнь продолжалась. Пришло время соревнований. Коля и его класс принимали участие в этих соревнованиях. Наконец-то наступил долгожданный день. Как-то получилось, что Коля и Денис должны были бежать длинную дистанцию вместе с другими мальчиками из соседней школы. На старт! Внимание! Марш! Раздался голос тренера. Сначала Коля и Денис бежали впереди, но потом Денис стал прихрамывать и неожиданно упал. Коля услышал позади себя тихий стон и подумал: «Ничего, я добегу до финиша первым, а его подымет кто-нибудь другой. Моя победа значит и его, мы ведь в одном классе». Но медсестра далеко отсюда, а у других нет возможности помочь ему. «Что же мне делать? Иисус, помоги, пожалуйста. Мне, наверное, надо вернуться
и поднять его. Коля быстро побежал обратно. Он поднял Дениса, и они медленно пошли к школьной медсестре. Учительница очень была недовольна, ведь Коля и Денис были самыми лучшими бегунами в классе. Как так могло получиться? Денис не приходил в школу несколько недель. Он вывихнул ногу. Мальчик с трудом мог ходить. Коля часто его навещал. Он давно уже забыл про тот неприятный случай с булочкой. Денису же было очень стыдно перед Колей, но у него не хватало смелости попросить прощения. Когда Денис пришел в школу, учительница была не в настроении. Она сердилась на Дениса, что он был неосторожен и вывихнул ногу, а Коля не мог найти другой выход из того положения. И вдруг она вспомнила историю с булочкой. Денис не выдержал, расплакался, поднялся со стула и сквозь слезы все рассказал. С тех пор поведение Дениса стало заметно улучшаться. Изменилось отношение учительницы и одноклассников к Коле. Денис и Коля стали хорошими друзьями. Вот так, ребята, бывает, когда мы смиряемся. Ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: благая весть для всех народов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. С вами Агапа Филипп. Сегодня я хотел бы поразмышлять с вами над отрывком из Евангелия от Иоанна, 13 глава, стихи 4 и 5. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 4 и 5 стихи. Я прочитаю. «Встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». О чем здесь говорится? В этом отрывке говорится о том, что Иисус, встав из-за стола, за которым он возлежал с учениками, снял с себя верхнюю одежду, припоясался полотенцем и начал мыть ноги своим ученикам, и потом вытирал эти ноги полотенцем, которым ранее припоясался. Я вижу через этот отрывок, как Иисус по-настоящему любил своих учеников. И вот через это служение он проявил эту любовь. Также я вижу, что здесь Иисус проявляет великое смирение. И он проявляет его по-настоящему в деле. Ну и, конечно же, я вижу, как Христос через личный пример служения и смирения учит своих учеников тому же. Он учит их служить и смиряться друг перед другом. При этом он добавляет, что если он, будучи Господом, сделал это, то тем более они должны уметь служить друг другу и смиряться друг перед другом. Какие уроки мы можем с вами извлечь через это место Писания? Как и в примере Христа, мы должны научиться проявлять любовь по отношению к братьям и сестрам по вере, к своей семье, к людям, и делать это в смирении, в служении и уважении. Также, прежде чем учить, например, свою семью чему-то или людей, то я должен быть сам в этом примером. Ну и самое важное, перед тем, как Иисус начал умывать ноги своим ученикам, он переоделся. Иногда, чтобы начать служить в смирении, нужно снять с себя одежду важности и переодеться в одежду смирения. Иначе не получится послужить. И вот, размышляя над этим словом, очень хотелось бы, чтобы мы с вами приняли определенные решения. Первое. Постарайтесь проявить уважение сегодня к вашим соработникам, друзьям, близким, людям, которые окружают вас. По примеру Христа попробуйте поставить этих людей выше себя. Во-вторых, послужите сегодня людям. Сделайте, например, что-то по дому, чего вы обычно не делаете. Также примите решение любить, прощать, дарить незаслуженные подарки людям. Допустим, это ваши дети или супруг, или супруга. Сделайте какой-то подарок им сегодня. Быть может, эти люди не заслужили этого подарка, по вашему мнению, но по примеру Христа любите, прощайте и дарите такие подарки. Еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. И, конечно же, найдите возможность сегодня поделиться этим словом с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Драгоценный Иисус, несмотря на то, что Ты Царь и Господь, Ты был готов служить своим ученикам. Ты смирялся перед ними, потому что любил их, и этому же сегодня Ты учишь меня. Научи меня проявлять любовь к людям, к родным, через смирение, через служение. И даже если, по моему мнению, эти люди не заслужили какого-то моего внимания или этих подарков, то помоги мне помнить, что и я не заслужил, но я имею от Тебя подарок вечной жизни. Прощение всех моих грехов незаслуженно. Дай мне, пожалуйста, такое же сердце, как у Тебя, сердце слуги. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

И выходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего на месте сбора пошлин, которого звали Матфей, и говорит ему: «Следуй за мной». И встав, он последовал за ним. И случилось, он возлежал в доме, и вот многие мытари и грешные, придя, возлегли с Иисусом и учениками его. И увидев то, фарисеи сказали его ученикам: «Почему ваш учитель ест с мытарями и грешными?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Идите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Потому что я пришел призвать не праведных, а грешных к покаянию».

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Я, ваша давняя подписчица, уверовала в 1999 году, мне 58 лет, и все это время молюсь за детей, у нас их трое. Старшая дочь с семьей служит Господу. Есть еще сын с семьей и дочь с двумя детьми, но без мужа, разведена. Болит мое сердце за них и мужа. Когда они придут к Богу? Господь стучит в их сердца через обстоятельства, но они медлят, а порой слышать не хотят. Но наш Бог долготерпеливый. Он ждет, милует и хранит их. В далеком Казахстане у меня остались две родные сестры с семьями. Тяжелые судьбы у обоих. Так хочется, чтобы и они пришли к Богу вместе с детьми и внуками. Выписываю им ваши издания, чтобы, читая, они познали любовь и милость Христа Спасителя. Галина Р. У меня есть очень большая нужда. Включите, пожалуйста, моего сына Андрея в список молитв за наших и не наших.